0: поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, 70% от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
1: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
2: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
3: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
2: Некоторые селлеры это заявляли, но вот жена смотрела, она прям кусором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
1: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
4: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
1: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%, в минусе также бумаги АФК-системы, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
6: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом цене, которую мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейса. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что, по-моему, Вьетнама ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хошимин, Фукок, но в остальном основные туристические направления – это Ньчанг и Фукок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии, просто билеты, обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
5: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и в воскресеньям. Обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо Красного Октября. Архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Студия по представленным проектам «Знаковое для Москвы место» в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнам» «Красный Октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить два исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самая главная проблема – даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
7: Это очень сложное место, но иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
8: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй остоженкой?
7: Даже если это станет второй остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но когда они пробовали туда на машине доехать?
8: Туда и пешком, то, в общем-то, добраться не так просто.
7: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизнь. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, а не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
5: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Ормузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт «Юрл» стоил дешевле, чем сорт «Брент». Потом, когда произошло перекрытие Ормузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, «Юрлс» опять стал стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, вот, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
5: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
11: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
10: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: В мире спортивных сооружений снова обновление. Новейший стадион построен в пригороде Баффало на западе штата Нью-Йорк, практически на границе с Канадой. Места живописные, до водопада Ниагара рукой подать. Местной команде Национальной футбольной лиги Buffalo Bills нужен был современный стадион. Их предыдущий был построен в 1973-м и уже не отвечал современным требованиям. Команда популярна и за пределами западного Нью-Йорка. У них большая фанатская база, но самый известный факт про клуб – курьезный и печальный. 4 года подряд, с 90 по 93-й, они выходили в финал и 4 раза подряд терпели поражение в Суперболе. Местные болельщики не унывают, и стадион был постоянно заполнен. Интересно, что новый Highmark Stadium самый маленький в НФЛ и вмещает всего 60 тысяч зрителей. На 11 тысяч меньше, чем старый стадион, который находился через дорогу. Зимы в Баффало суровые и снежные, но, несмотря на это, арену построили открытой. И даже козырьки прикрывают не все трибуны. Матчи тут в 20-градусный мороз считаются суровым испытанием для соперников Биллс, а игры под снегопадом зрелищные и собирают высокие телевизионные рейтинги. Так что выбор очевиден. Строительство Хаймарк обошлось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. 850 миллионов – это деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 – из местного. Столько государственных средств на строительство стадиона в США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной». На что потрачены деньги? Особых современных фишек нет, видеотабло маленькие, а вид со многих мест не очень. Но хотя бы он новый.
10: Спорт и деньги на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
14: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
15: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллиона рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льгот учителя с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят там всякие Zikert, 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Rox, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
14: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
16: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
17: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
14: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалюты? И об этом Михаил Задорожный.
18: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли криптой еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net – Григорий Клумов.
19: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любое имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
18: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
20: Свой крипто-кошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. Это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
18: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А Никвалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
21: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
18: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
12: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Выступая в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы «Бизнес-миссии» Ассоциации парков России, руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова предложила свой взгляд на тему идентичности городских пространств. Собранные воедино, ее мысли и рекомендации обрели вид 7 ключевых постулатов благоустройства. Эксперты, с которыми «Бизнес-ФМ» обсудила их, считают наиболее значимыми 3. Первый – сначала смысл, потом проект. Принципиально до начала работ провести исследование территории – историческое, культурное, природно-ландшафтное, экономическое и так далее. Второй – человек должен узнавать себя в пространстве. Идентичность – это же про эмоциональную связь. Когда человек говорит «это мой город», «это мой объект», «я носитель кода этого места», вот тогда все состоялось. И третий – жители, соавторы городской среды. Наглядным можно считать пример, который привела автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова. С целью возрождения традиций аптекарских садов братьев Юргенсен в Твери мы при участии более 300 горожан высадили 3 аптекарских сада. Это не просто красиво. Это 300 человек, которые стали соучастниками и амбассадорами проекта. Без этого идентичность остается навязанной сверху, а не выращенной изнутри. Как напоминает SEOMAT Architects Мария Николаева, есть простой профессиональный тест. Если убрать с проекта орнамент, надпись с названием города, специально придуманные символы, останется ли в нем связь с местом? Будет ли она читаться в плане, масштабе, материале, работе первых этажей, отношении к рельефу? Если нет, то идентичность пока существует только на рендерах, утверждает эксперт. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
0: Клин. 80 тысяч жителей. К концу 15 века подмосковный форпост утратил свое военно-стратегическое значение, но в упадок не пришел. Жители занялись извозом и торговлей. На пересечении двух дорог поставили торговые ряды. Статус города Клин получил в 1781 году.
10: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложения, после чего они могут быть рассмотрены. 6 стран Евросоюза выступили за введение спецналога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав Минфина Германии, Италии, Австрии, Польши, Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось агентство «Франс Пресс». Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС. В письме указывается, что прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. После начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. Как писала Guardian, крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое – с 50 миллиардов долларов до 93. Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. В США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Два человека погибли, еще 10 пострадали при налете БПЛА на Севастополь. Все они находились в автобусе, на который упали обломки дрона. По словам губернатора города Михаила Развожаева, беспилотник был начинен поражающими элементами. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Тяжелый люкс сбрасывает цены, и речь не о сезонных распродажах. Премиальные бренды столкнулись с падением спроса со стороны самой перспективной аудитории – молодежи. Зумеры легко компенсируют тягу к роскоши покупкой дешевых реплик. Смогут ли люксовые марки купить их лояльность с помощью скидок? Об этом и многом другом в эфире «Business FM». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказывает житель Севастополя, общественный деятель Иван Камилов.
1: район Острики, так называемый Острикова, просто атака происходила с той стороны, видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров Крым в целом. И да, страдает энергетика. Проблемы есть, но, к счастью, удается пока оккупировать их в рабочем режиме.
4: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
1: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации. Света практически не было по районам. Давали по графику 2 через 6. Но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить. Ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работают чуть большим интервалом.
5: Иван Камилов, житель Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев также сообщил, что в нескольких зданиях разбиты окна, в том числе в школе, рядом с которой упал сбитый беспилотник. По данным Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были сбиты 16 вражеских дронов. В свою очередь, Минобороны сообщила, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант».

0: обрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 000 000 рублей. Поэтому бизнес, конечно, клокотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я живу отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
1: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
0: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может расторгнуть с ними договор.
2: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов. А в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
5: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
4: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон Гран-при хорош шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что этот процесс может быть непростым.
6: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепка, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом.

0: Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор. Но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем, и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
1: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
3: Подробности.
4: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей. Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
2: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опидума. В Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. К концу 18 века в Англии возник дефицит валюты, что было на руку фальшивомонетчикам. Справиться с ним помогли Джеймс Уатт, изобретатель парового двигателя, и предприниматель Мэтью Болтон. В 1788 году в Бирмингеме они основали монетный двор, где впервые был использован паровой пресс, который позволял чеканить ребристые монеты. Их было так трудно подделать, что придуманные Уаттом и Болтоном разработки использовались вплоть до 1971 года, а в 2011 году Банк Англии выпустил новую банкноту самого высокого достоинства – 50 фунтов стерлингов с портретами Уатта и Болтона на обороте. Культ наличности на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
4: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу
5: сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
6: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
7: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа-на! Не, дороги нет и не будет.
2: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
8: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что «ну, а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды?» На самом деле, на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть, там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
9: Как быстро спадает вода?
8: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорогу. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще такая тайга. После тайги начинаются этот лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то пройдут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
9: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
8: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
2: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
4: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4 500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
10: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскачиваются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
4: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
11: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты прежде, чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
4: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
12: Свой YouTube-канал американец Марк Робер открыл в 2011 году перед Хэллоуином, чтобы продемонстрировать в сети собственноручно сделанный к празднику костюм с двумя айпадами, которые создавали иллюзию дыры в теле. Всего за сутки видео собрало 1,5 миллиона просмотров. Вскоре Марк уже увольнялся с работы, чтобы полностью посвятить себя каналу. Хотя его карьере позавидовали бы многие. 9 лет инженером в NASA и 5 лет дизайнером в Apple. Сейчас Марк выкладывает в сеть ролики с научно-популярными экспериментами и конструированием разных гаджетов, что называется «на коленке». У Марка 80 миллионов подписчиков, состояние порядка 25 миллионов долларов и побочный доход от реализации детских наборов для научных экспериментов. Блогеры на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, нюансы ДК «Кристалл». В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придуманную им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца XIX века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская, с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлиться. Маленькие столики под белую скатерть, диваны – низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов, пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой», 3 рубля – «зелененькой», 5 рублей – «синенькой», «синюхой» или «синицей», 10 – «красненькой», «краснухой», «раком», 25 – «беленькой». На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе старублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
6: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
6: Business FM. Новости. Коротко.
2: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал. Это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнув, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Армузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданные Ираку разрешения охватывают около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем, власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Каролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой снова. Как напоминает Bloomberg, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. В финале опорного прыжка в субботу он получил от судей 14 399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос Business FM «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
14: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
15: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
16: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
15: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
16: То есть они обещали компенсировать?
15: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
14: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала Business FM. В «Макс» продавец товаров для праздников «Мария». Мария.
13: Цитата.
17: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70% от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
14: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
18: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно.
19: Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
16: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
19: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
14: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
20: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
14: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%, в минусе также бумаги АФК «Системы», которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
21: С точки зрения востребованности, прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом цене, которую мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейса. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что, по-моему, Вьетнама ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хошимин, Фукок. Но в остальном основные туристические направления – это Ничанг и Фукок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
2: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и в воскресенье, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо «Красного октября» архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Студия по представленным проектам, знаковое для Москвы место в центре города, поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнем» «Красный октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить два исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самая главная проблема – даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
0: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
1: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй Остоженкой?
0: Даже если это станет второй Остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но вы когда-нибудь пробовали туда на машине доехать?
1: Большой туда и пешком-то, стоит. В общем-то, добраться не так просто.
0: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизни. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
2: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Юрл стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз. Юрлс опять стал стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премиум. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, вот, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии, и само наличие премии, а не дисконт, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться, и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
2: Игорь Юшков, Фонд Нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
13: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого «Фенер» собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны? Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. В полузащите Н'Голо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие две недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
13: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
7: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
8: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллиона рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льгот учителя с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят там всякие Zikert, 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Rox, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
7: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
9: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
23: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
7: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? Об этом Михаил Задорожный.
24: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли крипто еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net – Григорий Клумов.
4: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентиры — это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что, как на любое имущество, возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
24: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOkay Дмитрий Мачихин.
6: Свой крипто-кошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. Это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
24: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. Аниквалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
10: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
24: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: В продолжение разговора о формировании городской идентичности собеседники Business FM отмечают 7 постулатов организации общественных пространств, которые сформулировала руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова, прекрасная основа, но она может быть дополнена. По словам SEO Mad Architects Марии Николаевой, крайне важно наличие конкретного защитника проекта на каждом этапе реализации. Если за сохранение исходной логики не отвечает конкретное лицо с реальными бюджетными полномочиями, то даже гениальная концепция окажется разобранной на рядовой набор элементов. Глава аналитического отдела агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан считает, что в поисках городской идентичности необходим компромисс между смысловой основой, неприходящей ценностью места, и вариативной частью, следующей заменяющимися функциональными запросами, эстетическими предпочтениями, технологическим прогрессом. Автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова, добавляет: идентичность должна быть экономически устойчивой. Если проект живет только на грантах и энтузиазме, он не жизнеспособен. Сегодня наследие рассматривается как ресурс устойчивого развития территорий. Но чтобы все работало, нужна смена оптики. Не охранять и спасать, капитализировать и развивать. А глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев напоминает, что история – только один из возможных подходов. Иногда гораздо важнее не события прошлого, а рельеф, вода, панорамы, сложившиеся транзитные маршруты, художественный статус или новая функция района. И новая территория вполне может получить современную идентичность без искусственного поиска исторического сюжета.
11: Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложения, после чего они могут быть рассмотрены. 6 стран Евросоюза выступили за введение спецналога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав Минфина Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось агентство «Франс Пресс». Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС. В письме указывается, что прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. После начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. Как писала Guardian, крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое, с 50 миллиардов долларов до 93. Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. В США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 2 человека погибли, еще 10 пострадали при налете БПЛА на Севастополь. Все они находились в автобусе, на который упали обломки дрона. По словам губернатора города Михаила Развожаева, беспилотник был начинен поражающими элементами. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Тяжелый люкс сбрасывает цены, и речь не о сезонных распродажах. Премиальные бренды столкнулись с падением спроса со стороны самой перспективной аудитории – молодежи. Зумеры легко компенсируют тягу к роскоши покупкой дешевых реплик. Смогут ли люксовые марки купить их лояльность с помощью скидок? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие и госпитализированные. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказывает житель Севастополя, общественный деятель Иван Камилов.
15: район Острики, так называемый Острикова, просто атака происходила с той стороны, видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров, Крым в целом. И да, страдает энергетика, проблемы есть, но, к счастью, удается пока оккупировать их в рабочем режиме.
16: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
15: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации. Света практически не было по районам. Давали по графику 2 через 6. Но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить. Ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работает чуть большим интервалом.
11: Иван Камилов, житель Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев также сообщил, что в нескольких зданиях разбиты окна, в том числе в школе, рядом с которой упал сбитый беспилотник. По данным Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были сбиты 16 вражеских дронов. В свою очередь Минобороны сообщила, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Земельный участок под объектом в сделку

0: справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
1: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
0: Аренда не работает, потому что люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может расторгнуть с ними договор.
2: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа, объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов, а в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
5: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
4: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон Гран-при хорош. Хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что этот процесс может быть непростым.
6: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепко, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор, но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый.

0: Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
1: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
3: Подробности.
4: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу SRF, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создателей проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
2: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опидума. В Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
5: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
3: Журналист Алена Копылова.
5: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
6: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нету вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа! Не, дороги нет и не будет.
2: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
7: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что «ну, а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды?» На самом деле, на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть, там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
8: Как быстро спадает вода?
7: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорога. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются тут лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то продут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
8: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
7: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
2: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризма, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. На каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
4: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
9: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
4: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
10: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что Фатум парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты прежде, чем попасть вот в этот Фатум лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
4: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
11: Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» – не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобоваримое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочко, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме стиля советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического, и это отражено и в в дизайне трех этажей «Ина» и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жиглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения «Ина». Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели. Для меня «Ино» – это иной, альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба. Ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
11: Дело вкуса. На Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
13: Чингисхан – основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков.
11: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
11: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
11: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
11: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
11: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
11: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал. Это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнув, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданное Ираку разрешение охватывает около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем, власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Кэролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой снова. Как напоминает Bloomberg, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. В финале опорного прыжка в субботу он получил от судей 14 399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос Business FM «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
15: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
16: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
17: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. «Озон», по-моему, сделал то же самое.
16: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
17: То есть они обещали компенсировать?
16: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
15: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала Business FM в «Макс», продавец товаров для праздников Мария.
18: Цитата. Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
15: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в трех помещениях, и все три попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
19: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, на бумаге должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries, предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас верное распределение абсолютно по всем складам.
17: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
19: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
15: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
20: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
15: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%, в минусе также бумаги АФК «Системы», которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
21: С точки зрения востребованности, прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом ценник, который мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хо Ши Мин, Фукуок, но в остальном основные туристические направления это Нчанг и Фукуок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
2: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и в воскресенье, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо «Красного октября» архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Судя по представленным проектам, знаковое для Москвы место в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнем» «Красный октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить два исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самая главная проблема – даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
0: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, иначе, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
1: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй остоженкой?
0: Даже если это станет второй остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но вы когда-нибудь пробовали туда на машине доехать?
1: Туда и пешком-то, стоит... в общем-то, добраться не так просто.
0: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизни. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
2: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Юрл стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Юрлс опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть, и размер этой премии и само наличие премии, а не дисконт, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
2: Игорь Юшков, фонд Нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
14: Культ наличности. Лица на банкнотах. Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа, Пеппи Длинный Чулок, в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи. Культ наличности на Бизнес FM. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
3: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
14: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Начинается новый футбольный сезон в Европе и завершились предсезонные кубки. Во Франции сенсационно трофей чемпионов завоевал обладатель Кубка страны «Ланс», обыграв «Пари Сен-Жермен». Все внимание сфокусировано на том, что обладатель трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА споткнулся на последнем шаге от идеального сезона. Уже посчитали, что это первое поражение Матвея Сафонова в 10 финальных матчах с парижской командой. А коллектив, победивший в матче за Суперкубок Франции, заслуживает отдельного внимания. Расин Клуб де Ланс прошел через многие трудности, чтобы стать обладателем трофея чемпионов и участником группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. В 2014-м команда победила во втором дивизионе Лиги 2 и после долгого перерыва вернулась в главный турнир французского футбола. Радость длилась недолго. Из-за пропущенного транша в 10 миллионов евро от тогдашнего владельца клуба, азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамадова, команду после нескольких судебных разбирательств принудительно опустили дивизионом ниже. Только в 2021 году, после сокращенного из-за пандемии сезона, Ланс смог снова подняться в Лигу 1. Прошлый чемпионат, клуб, трансферная стоимость игроков которого очень скромные 187 миллионов евро, завершил на второй строчке одного из лучших турниров планеты и взял свой первый Кубок Франции. А в воскресенье со счетом 1-0 обыграл Гегемона. Для сравнения, состав ПСЖ оценивается в 1,5 миллиарда. Очень необычно, но самый дорогой игрок – это вратарь. 21-летний Робен Риссе, получивший приз лучшего вратаря Франции прошлого сезона. Его переход оценивают в 30 миллионов евро. Большинство футболистов Ланса молодые и голодные до побед. Мне кажется, что они могут приятно удивить и в Лиге чемпионов.
14: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
6: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9 тысяч подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин подтверждают в автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
7: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллиона рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льготного тарифа с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят там всякие Zikert, 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Rox, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
6: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
8: Спрос в июле вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий. По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
6: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалюты? Об этом Михаил Задорожный.
9: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли криптой еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
23: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир — это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любой имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
9: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOkay Дмитрий Мачихин.
4: Свой крипто-кошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. И это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
9: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. Аниквалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
10: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
9: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
14: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует «Домклик». По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок. Всего плюс 2%, до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов за год ушедших в плюс – Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
13: В
11: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложения, после чего они могут быть рассмотрены. 6 стран Евросоюза выступили за введение спецналога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав Минфина Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось агентство «Франс Пресс». Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС. В письме указывается, что прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. После начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. Как писала Guardian, крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое, с 50 миллиардов долларов до 93. Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. В США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Вы слушаете Business FM, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 2 человека погибли, еще 10 пострадали при налете БПЛА на Севастополь. Все они находились в автобусе, на который упали обломки дрона. По словам губернатора города Михаила Развожаева, беспилотник был начинен поражающими элементами. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Тяжелый люкс сбрасывает цены, и речь не о сезонных распродажах. Премиальные бренды столкнулись с падением спроса со стороны самой перспективной аудитории – молодежи. Зумеры легко компенсируют тягу к роскоши покупкой дешевых реплик. Смогут ли люксовые марки купить их лояльность с помощью скидок? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказывает житель Севастополя, общественный деятель Иван Камилов.
16: Район Острики, так называемый Остряковый, просто атака происходила с той стороны. Видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров Крым в целом. И да, страдает энергетика. Проблемы есть, но, к счастью, удается пока купировать их в рабочем режиме.
18: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
16: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации. Света практически не было по районам. Давали по графику 2 через 6. Но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить. Ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работают чуть большим интервалом.
13: Иван Камилов, житель Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев также сообщил, что в нескольких зданиях разбиты окна, в том числе в школе, рядом с которой упал сбитый беспилотник. По данным Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были сбиты 16 вражеских дронов. В свою очередь, Минобороны сообщила, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойерфест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
15: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это

0: эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может расторгнуть с ними договор.
1: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов. А в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
4: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
3: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон Гран-при хорош. Хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что этот процесс может быть непростым.
5: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепко, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор. Но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
3: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
1: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Бильд.

0: В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
1: Подробности.
2: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Бильд, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Бильд, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей? Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Бильд пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
0: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опидума. А в Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Считай несчастным тот день, в котором ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Так считал Ян Амос Комински, чешский гуманист и основоположник научной педагогики. Именно он обобщил опыт прогрессивных европейских школ и систематизировал знакомую всем классно-урочную систему обучения. В 1658 году были изданы два самых важных труда Комински, четырехтомник «Великой дидактики», а также «Мир чувственных вещей в картинках», который считается первой предтечей современного учебника. Многие педагогические положения Яна Амоса Комински до сих пор используются в системах преподавания по всему миру, а его портрет украшает купюру достоинством в 200 чешских крон.
1: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
4: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
1: Журналист Алена Копылова.
4: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
5: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа! Не, дороги нет и не будет.
0: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
6: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов. Довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что «ну, а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды?» На самом деле, на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть, там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
7: Как быстро спадает вода?
6: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорога. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются тут лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то продут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
7: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
6: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
0: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. На каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
2: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый девятый детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
8: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, да, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
2: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
9: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты, прежде чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
2: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве с аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну, какое же это воздержание? Хотя, кто знает, может, шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Луши Тэй Цзи Цуань». В Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности, города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящее, жареное, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов. Кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуа-гра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
3: Торжок, Тверская область, 40 тысяч жителей. Название появилось не случайно. Несколько веков жители сначала вели и обеспечивали торговлю между Новгородом и Москвой, затем между Москвой и Петербургом. Основан город был новгородскими купцами еще в 11 веке на пересечении сухопутных и водных торговых путей.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал, это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнул, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Армузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданные Ираку разрешения охватывают около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем, власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Кэролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой снова. Как напоминает Блумберг, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе в финале опорного прыжка. В субботу он получил от судей 14 399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос «Бизнес ФМ» «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
13: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
14: Сразу же, как новые увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
15: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. «Озон», по-моему, сделал то же самое.
14: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
15: То есть они обещали компенсировать?
14: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
13: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала «Бизнес ФМ» в «Макс» продавец товаров для праздников Мария.
16: Цитата. Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, 70% от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
13: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, «Озон» ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на «Озон» товарами легкой промышленности.
17: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с «Озоном» все должно быть благополучно.
18: Мы
17: не делаем основного склада, как это было с Валберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
15: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Валберис, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
17: Некоторые селлеры это заявляли, но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
13: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
18: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
13: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%, в минусе также бумаги АФК-системы, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
19: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом ценник, который мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что по по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста, именно это направление сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хо Ши Мин, Фукуок, но в остальном основные туристические направления — это Нчанг и Фукуок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
0: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и воскресеньям, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо «Красного октября». Архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Судя по представленным проектам, знаковое для Москвы место в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнам» «Красный Октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить два исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самая главная проблема даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
20: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
21: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй Остоженкой?
20: Даже если это станет второй Остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но вы когда-нибудь пробовали туда на машине доехать?
21: Туда и пешком-то, стоит. В общем-то, добраться не так просто.
20: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизни. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, а не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
0: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт «Юрл» стоил дешевле, чем сорт «Брент». Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз. «Юрлс» опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть. И размер этой премии и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия.
4: первым на ниве социального обеспечения в Старом Свете прославился король Франции Людовик XIV. Именно при нем появился дом инвалидов – государственный приют для нетрудоспособных солдат королевской армии. Учреждение одновременно было богадельней, казармой, монастырем и больницей, а внутри комплекса жили более 4000 человек. Это была пенсия, переведенная в натуральную форму – жилье, питание, одежда, медицинская помощь. Что касается денежных персональных пенсий, их размер варьировался от 300 ливров в год вдове королевского садовника до 600 тысяч в год английскому королю Якову II Стюарту после его изгнания с родины. Пенсии в несколько тысяч ливров, сегодня это были бы десятки тысяч евро, получали лояльные королю Мольер и Шарль Перро, но не получал острый на язык Ла Фонтен.
1: Особая пенсия на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Как же время летит. Столько раз собирался рассказать в этом году про гольф, но постоянно что-то другое занимало мое и ваше внимание. Сейчас уже невозможно пройти мимо этого вида спорта, ведь в прошлые выходные завершился первый турнир FedEx Cup, финальной серии профессиональной ассоциации гольфа PGA. В таком формате за три турнира лучший гольфист мира определяется с 2007 года. Рейтинг считается по очкам, набранным за сезон, и на первый раунд квалифицируются лучшие 70 игроков мира. Здесь отсеиваются 20 занявших последние места. Во втором раунде выбывают еще 20, и в итоге 30 гольфистов выходят в Tour Championship, победитель которого и получает трофей чемпиона. Он не всегда оказывается первым по итоговому рейтингу или по призовым в сезоне. Три раза этот трофей завоевывал ирландец Рори МакИлрой и два раза Тайгер Вудс. Первый раунд называется St. Jude Championship и проходит в разных локациях. В этом году местом проведения был клуб TPC Southwind в Мемфисе. Интересно, что в отличие от большинства турниров сезона, титульные права на этот не продаются. Он назван именем благотворительного фонда, с которым PGA давно и плодотворно сотрудничает. Победителем в этом году стал американец Скотти Шефлер и забрал домой 3 миллиона 600 тысяч долларов из общего призового фонда в 20 миллионов. Эта сумма, кстати, не меняется уже четвертый год. Шефлер продолжает доминировать в мире гольфа на протяжении нескольких лет. Он лидер по призовым и по рейтингу в этом сезоне. После очередной виктории на его счету уже 20 миллионов 500 тысяч. Но это не помогло Скотти в финальном турнире прошлого года, где он уступил Томми Флитвуду. А победителя этого сезона мы узнаем 30 августа.
1: Спорт и деньги на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
7: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9 тысяч подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
23: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные эволюты липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, эволют со всеми скидками можно взять в районе 3 миллионов рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили Джили, плюс гибридов у нас после повышения льготного тариф с декабря повезли все, кому не лень, то есть и ГАК, который сейчас совместно с Яндексом локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это Воя, опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят, там и всякие Zikert и 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Rox, например, которые сейчас мобилизовали в Калининграде, они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
7: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
2: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
6: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
7: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалюты? И об этом Михаил Задорожный.
8: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли крипто еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net – Григорий Клумов.
9: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентиры — это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любой имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
8: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
24: Свой крипткошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. Это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать
3: забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
8: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А неквалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
10: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
8: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
11: Свой YouTube-канал американец Марк Робер открыл в 2011 году перед Хэллоуином, чтобы продемонстрировать в сети собственноручно сделанный к празднику костюм с двумя айпадами, которые создавали иллюзию дыры в теле. Всего за сутки видео собрало 1,5 миллиона просмотров. Вскоре Марк уже увольнялся с работы, чтобы полностью посвятить себя каналу. Хотя его карьере позавидовали бы многие. 9 лет инженером в НАСА и 5 лет дизайнером в Apple. Сейчас Марк выкладывает в сеть ролики с научно-популярными экспериментами и конструированием разных гаджетов, что называется «на коленке». У Марка 80 миллионов подписчиков, состояние порядка 25 миллионов долларов и побочный доход от реализации детских наборов для научных экспериментов.
1: Блогеры на Business FM. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Business FM. Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
11: Гусь Хрустальный, Владимирская область, 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город.
12: Как появлялись города? На Business FM.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложения, после чего они могут быть рассмотрены. 6 стран Евросоюза выступили за введение спецналога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав Минфина Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось агентство France Press. Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС. В письме указывается, что прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. После начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. Как писала Guardian, крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое, с 50 миллиардов долларов до 93. Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. В США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 2 человека погибли, еще 10 пострадали при налете БПЛА на Севастополь. Все они находились в автобусе, на который упали обломки дрона. По словам губернатора города Михаила Развожаева, беспилотник был начинен поражающими элементами. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Тяжелый люкс сбрасывает цены, и речь не о сезонных распродажах. Премиальные бренды столкнулись с падением спроса со стороны самой перспективной аудитории – молодежи. Зумеры легко компенсируют тягу к роскоши покупкой дешевых реплик. Смогут ли люксовые марки купить их лояльность с помощью скидок? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказывает житель Севастополя, общественный деятель Иван Камилов.
13: Район Острики, так называемый, Острикова, просто атака происходила с той стороны. Видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров Крым в целом. И да, страдает энергетика. Проблемы есть, но, к счастью, удается пока купировать их в рабочем режиме.
15: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
13: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации, света практически не было по районам, давали по графику 2 через 6, но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить, ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работают чуть большим интервалом.
0: Иван Камилов, житель Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев также сообщил, что в нескольких зданиях разбиты окна, в том числе в школе, рядом с которой упал сбитый беспилотник. По данным Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были сбиты 16 вражеских дронов. В свою очередь, Минобороны сообщила, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойерфест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
16: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, клокотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
17: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
16: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30.

0: В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов, а в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
2: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет, и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес FM» высоко оценила выступление россиян.
3: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
2: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон гран-при хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с Business FM, что этот процесс может быть непростым.
4: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепко, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор, но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
2: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Business FM.
0: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
1: Подробности.
5: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей.

0: панелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей. Гассер говорил швейцарскому телеканалу SRF, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
1: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опидума. А в Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли и ядерные закуски. Проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки, к шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны. Тоже отдых на «Бизнес FM». Культ наличности. Лица на банкнотах. Летом 1804 года на берегу реки Гудзон сошлись в дуэли два видных государственных деятеля – вице-президент США Аарон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре. Культ наличности на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 до 30 лет. 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 22 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка, которых Бизнес FM попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
4: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа! Не, дороги нет и не будет.
1: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
5: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов, довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что «ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды?» На самом деле на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть, там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
6: Как быстро спадает вода?
5: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорогу. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются тут лавовые потоки, поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то пройдут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
6: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
5: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
1: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. На каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
7: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч
0: тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4,5 тысяч. Это примерно каждый девятый детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
7: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпуск, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
0: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
8: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что Фатум парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты прежде, чем попасть вот в этот Фатум лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
0: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
9: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
10: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
13: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. ZFM. Продолжительность жизни.
14: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
15: Журналист Алена Копылова.
14: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
16: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал, это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнув, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Армузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданное Ираку разрешение охватывает около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем, власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Каролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой снова. Как напоминает Bloomberg, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. В финале опорного прыжка в субботу он получил от судей 14 399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс Озон попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос Business FM Озон сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. Озону еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
17: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
18: Сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
19: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Wildberries стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
18: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
19: То есть они обещали компенсировать?
18: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
17: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время Озон направляла отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала Business FM в МАКС продавец товаров для праздников Мария.
20: Цитата. Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы цель направленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
17: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
21: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
19: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
21: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
17: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
22: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
17: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%. В минусе также бумаги АФК-системы, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
2: С точки зрения востребованности, прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом ценник, который мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хошимин, Фукуок, но в остальном основные туристические направления это Нчанг и Фукуок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
1: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и в воскресенье, а обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо «Красного октября» архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Судя по представленным проектам, знаковое для Москвы место в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнем» «Красный октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить 2 исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самая главная проблема – даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блок директора» Елизавета Лихачева.
3: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, иначе, ну, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
4: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй Остоженкой?
3: Даже если это станет второй Остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но когда не пробовали туда на машине доехать?
4: Большой туда и пешком-то, стоит. В общем-то, добраться не так просто.
3: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизни. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, а не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
1: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет «Рейтер». Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Армузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт «Юралс» стоил дешевле, чем сорт «Брент». Потом, когда произошло перекрытие Армузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, «Юралс» опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, и ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. Он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть, и размер этой премии и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Армузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
23: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города?
25: Липецк, 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества, сковородки и чугунки.
23: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
26: Дело вкуса с Катей Калиной.
27: Меняем кабачки на яблоки. Столичные рестораны к концу недели разыгрались в яблочный спас. Пироги, шарлотки, печеные яблоки с корицей, ну и, конечно, сидры с кальвадосом. Австралиец Джонатан Кёртис, бренд-шеф Marble Bistro на Никитском бульваре, решил не делиться яблоками с кондитерами и ввел их в основное меню. Две закуски и одно горячее блюдо. Это свиная шейка сувит, которая подается с тушеной красной капустой, яблочным кули и соусом демиглас с ароматом печеных яблок, тертый хреном в компанию. Кроме этого, в Marble можно попробовать стречителлу с яблочным муссом и авторскую версию паштета из печени птицы на бриоше с карамелизированными яблоками. Ресторан «Доктор Живаго», известный своей любовью к реконструкциям исторических рецептов, решил напомнить своим гостям вкус классической шарлотки. Обратился за помощью к научно-исследовательскому отделу музея усадьбы Царицына. Оказалось, что рецепт шарлотки пришел в Россию в конце екатерининской эпохи вместе с интересом к английскому вкусу. Тогда это был пудинг с яблочной начинкой. Форму выкладывали по краям ломтиками хлеба, пропитанными сливочным маслом. А вот при Александре Первом на званных ужинах уже блистала шарлот а-ля рус от французского повара Мари Антуана Карема с печеньем в савоярде, с ним, напомню, готовится тирамису, и баварским кремом. В Ня-Бистро Жиральдин – нежное яблочное парфе на основе бисквита с кальвадосом, муссом шантильи, лепестками миндаля и цветочной солью. А в ресторане «Белуга» – яблочный Наполеон с ванилью и сорбетом из астрагона, мяты, крапивы и зеленых яблок. С вами была Катя Калина.
26: Дело вкуса на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
0: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяги 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
5: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллионов рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льготного тиража с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят, там всякие Zikr 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Рокс, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
0: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
7: Спрос в июле вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют, Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий. По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
0: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалюты? И об этом Михаил Задорожный.
8: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли крипто еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net – Григорий Клумов.
9: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любой имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
8: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
10: Свой криптокошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. И это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
8: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А Никвалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
11: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
8: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
26: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
12: Свой YouTube-канал американец Марк Робер открыл в 2011 году перед Хэллоуином, чтобы продемонстрировать в сети собственноручно сделанный к празднику костюм с двумя айпадами, которые создавали иллюзию дыры в теле. Всего за сутки видео собрало 1,5 миллиона просмотров. Вскоре Марк уже увольнялся с работы, чтобы полностью посвятить себя каналу. Хотя его карьере позавидовали бы многие. 9 лет инженером в НАСА и 5 лет дизайнером в Apple. Сейчас Марк выкладывает в сеть ролики с научно-популярными экспериментами и конструированием разных гаджетов, что называется «на коленке». У Марка 80 миллионов подписчиков, состояние порядка 25 миллионов долларов и побочный доход от реализации детских наборов для научных экспериментов.
26: Блогеры на Business FM. Знай меру. Гур-куб – одна из первых международных мер объема жидкости в истории человечества, введенная в Месопотамии в 3-м тысячелетии до нашей эры при правителе Нарамсине. Это емкость размером примерно 6 метров длиной, на 6 шириной и на полметра высотой, общей вместимостью около 18 кубометров. Гур-куб использовался также в Вавилоне, Ассирии и Персии. Знай меру на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский Реал. Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Вини остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Чалаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного – это переход Мохамеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
26: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложения, после чего они могут быть рассмотрены. Шесть стран Евросоюза выступили за введение спецналога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав Минфина, Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось агентство France Press. Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС. В письме указывается, что прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. После начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. Как писала Guardian, крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое, с 50 миллиардов долларов до 93. Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. В США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Два человека погибли, еще 10 пострадали при налете БПЛА на Севастополь. Все они находились в автобусе, на который упали обломки дрона. По словам губернатора города Михаила Развожаева, беспилотник был начинен поражающими элементами. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Тяжелый люкс сбрасывает цены, и речь не о сезонных распродажах. Премиальные бренды столкнулись с падением спроса со стороны самой перспективной аудитории – молодежи. Зумеры легко компенсируют тягу к роскоши покупкой дешевых реплик. Смогут ли люксовые марки купить их лояльность с помощью скидок? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказывает житель Севастополя, общественный деятель Иван Камилов.
15: Район Острики, так называемый Острикова, просто атака происходила с той стороны. Видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров Крым в целом. И да, страдает энергетика. Проблемы есть, но, к счастью, удается пока купировать их в рабочем режиме.
16: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
15: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации, света практически не было по районам, давали по графику 2 через 6, но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить, ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работают чуть большим интервалом.
1: Иван Камилов, житель Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев также сообщил, что в нескольких зданиях разбиты окна, в том числе в школе, рядом с которой упал сбитый беспилотник. По данным Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были сбиты 16 вражеских дронов. В свою очередь, Минобороны сообщила, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Земельный участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойерфест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
2: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, клокотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал за свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
4: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
2: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что нам может расторгнуть с ними договор.
1: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном

0: была китаянка Лю Юйсюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
1: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепкова вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
0: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон гран-при хорош. Хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что этот процесс может быть непростым.
2: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепка, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор. Но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
0: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
3: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
4: Подробности.
5: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей. Гассер говорил швейцарскому телеканалу SRF, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.

0: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опиума. А в Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт, защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. С грузинского «лари» можно перевести как «имущество» или «клад». «Лари» был введен в обращение в 1995-м вместо переходной валюты грузинского купона. Миллион купонов тогда меняли на один «лари». С тех пор грузинская валюта явных шоков не испытывала и остается в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке. Деньги к деньгам. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы? Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами. Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
3: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда Мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа! Не, дороги нет и не будет.
0: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
4: Застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов, довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды. На самом деле на Камчатке прогноз погоды – это вещь весьма условная. Может быть, там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
5: Как быстро спадает вода?
4: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорогу. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Вертолз-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются тут лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то пройдут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
5: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
4: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там помокли. В конце концов, можно будет выслать вертолеты. Это дорого, затратно.
0: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризма, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. На каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
6: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
7: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскладываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет, в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
6: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
8: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты прежде, чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
6: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
9: Продолжительность жизни.
10: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
9: Журналист Алена Копылова.
10: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грамм-отрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество – они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
9: Продолжительность жизни на Бизнес FM. В начале был бизнес. Как появлялись города? Рыбинск, Ярославская область. 180 тысяч жителей. Эти места известны 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через два столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья. Как появлялись города на Бизнес FM.
11: Бизнес FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
11: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
11: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
11: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
11: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
12: и, очевидно, уже в курсе.
11: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Киев через посредников пытается выйти из ситуации, которую сам же и спровоцировал, это заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Предложения, которые доходят до России, президент назвал экзотическими и неприемлемыми. Москва, по его словам, готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Он отметил, что говорить о конкретной основе для будущих договоренностей пока преждевременно, не стал раскрывать содержание поступающих предложений, подчеркнув, что Москва пока рассматривает их в рамках предварительных консультаций. Ирак после долгих просьб получил у иранских властей разрешение на проход части своих нефтяных танкеров через Армузский пролив. Это пишет иранское информагентство ИРНА. По его данным, выданные Ираку разрешения охватывают около трети довоенных объемов иракского экспорта нефти. Вместе с тем, власти Ирака прорабатывают альтернативные маршруты экспорта через Турцию, Сирию и Иорданию. Каролин Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой снова. Как напоминает Bloomberg, Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, а затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа уже в 24-м, а с января 25-го возглавила пресс-службу Белого дома. Как ранее сообщал Дональд Трамп, Левит покидает должность, чтобы больше времени проводить с маленькими детьми. Он пока не объявил, кто займет этот пост. Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе в финале опорного прыжка. В субботу он получил от судей 14 399 тысячных баллов. Победителем стал украинский спортсмен. Бронзу взял британец. Еще один российский гимнаст Арсений Духно в финале занял 7-е место. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Теперь не только Wildberries. ВСУ атаковали склад «Озон» в Самарской области. По словам селлеров, самый крупный в Центральной России. На складе вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Масштабы потерь пока трудно оценить, но опрошенные нами продавцы уверены, что площадка их компенсирует. Товары были застрахованы. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос на билеты по улетным ценам? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Теперь не только Wildberries, но и второй по величине маркетплейс «Озон» попал под атаку беспилотников. От сильного пожара пострадал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. На запрос «Бизнес FM» «Озон» сообщил, что во время атаки все системы сработали штатно. Есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. «Озону» еще только предстоит подсчитать ущерб, но селлеры уже в курсе своих потерь. У многих была страховка. Продолжит Диана Чебанова.
2: Склад озона в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба озон обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на озон Георгий.
13: Сразу же, как новость, увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
14: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Вайлдберрис стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
13: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27-го, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
14: То есть они обещали компенсировать?
13: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
2: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время озон направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала Бизнес ФМ в Макс, продавец товаров для праздников Мария.
15: Цитата. Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
2: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на озон товарами легкой промышленности.
16: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
14: А были же сообщения вроде, что озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
16: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
2: В защиту Wildberries надо отметить, что у озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
17: Надо признаться, что испытание озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
2: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: На торгах выходного дня акции «Озон» на Мосбирже потеряли 3%. В минусе также бумаги АФК-системы, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский курорт по 2 в неделю, как раз к началу сезона. Долететь до острова теперь удобнее, но гораздо дороже. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Будет ли спрос на такие билеты, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
18: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. Надо понимать, что гостиничная база там не сильно большая, но при этом сам себе Фукуок предлагает более дорогой сегмент по сравнению с Нчангом или Фантье. При всем при этом цене, которую мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет в свободной продаже не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что, по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны, это уже Хошимин, Фукуок, но в остальном основные туристические направления – это Нчанг и Фукуок. Ценник пока высоковат для этого направления. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
0: Артур Мурадзян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и в воскресенье. Обратные рейсы из международного аэропорта Фукуок будут летать по понедельникам и пятницам. Элитные ЖК вместо «Красного октября». Архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчуг. Студия по представленным проектам «Знаковое для Москвы место» в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики «Эйнем» «Красный октябрь» снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова, обещают сохранить 2 исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро «ГАФА». Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально это не слишком просматривается, но самая главная проблема – даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
19: Это очень сложное место, но иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, ну, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
20: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй остоженкой?
19: Даже если это станет второй остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между 2 мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но когда мы пробовали туда на машине доехать…
20: Туда и пешком, то, в общем-то, добраться не так просто.
19: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать ехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизнь. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, а не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможность до этой квартиры доехать.
0: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планируют через 6 лет. Российская нефть «Юралс» начала продаваться в Индии с наценкой вместо скидки, пишет Рейтер. Российское топливо впервые с мая продается с премией к Brent до $1 из-за растущего спроса в Азии. Дополнительным фактором роста цен стало ограниченное предложение «Юралс» из черноморского порта Новороссийск, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Сложно говорить о том, какой конкретно объем закупает Индия. Чуть позже выходит их статистика, хотя международные компании, которые исследуют перемещение российской нефти, типа SP Global, да, там действительно показано, что идет конкуренция между Индией и Китаем за возможность купить российскую нефть. И в рамках этой конкуренции логично, что цена подрастает. Дисконт, который раньше был, например, в портах Индии, в начале года до перекрытия Ормузского пролива он составлял около $10 на каждый баррель. Российский сорт Юрл стоил дешевле, чем сорт Brent. Потом, когда произошло перекрытие Ормузского пролива, постепенно этот дисконт сменился на премию. Когда был подписан меморандум о завершении конфликта между Ираном и Соединенных Штатов, опять цены на нефть пошли вниз, Юрлс опять стал торговаться с дисконтом. И вновь, когда меморандум сорвался, вот как раз мы пришли к тому, что дисконт уменьшался и перешел опять в премию. Это происходит из-за того, что Индия не может получить ближневосточную нефть, ей нужно чем-то ее замещать. И аналогичная ситуация у второго крупнейшего покупателя российской нефти, у Китая. И он тоже должен замещать как-то ближневосточные поставки, причем он лишился еще и иранской нефти. Иран недавно признал, что он вообще теперь не может экспортировать нефть, и размер этой премии и само наличие премии, а не дисконта, все это зависит от ситуации с Ормузским проливом. Как только ситуация будет улучшаться и большие объемы ближневосточной нефти будут выходить на мировой рынок, то мы вполне можем увидеть снижение вообще цен на нефть и, соответственно, опять возврат дисконта на российские поставки и уход премии.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. На этой неделе на Петербургской бирже впервые состоялась продажа импортного бензина. Как писали СМИ, эта партия была доставлена из Индии.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айропетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
22: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
21: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айропетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
23: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: Дело вкуса. С Катей Калиной.
24: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом. Правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда «Джама». Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейская кухня, сумах, эфиопская смесь бербера с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В «Джаме» действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
21: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
3: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9 тысяч подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
4: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллионов рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льгот учителя с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят там всякие Zeekr 9X и так далее. Но это уже машина 10 плюс миллионов. Рокс, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
3: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
5: Спрос в июле вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Zeekr», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
7: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
3: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? Об этом Михаил Задорожный.
6: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли криптой еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
8: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир — это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любой имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
6: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOkay Дмитрий Мачихин.
9: Свой криптокошелек может открыть любой из нас, из вас и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. И это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
6: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А не квалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
10: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
6: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
21: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
12: В мире спортивных сооружений снова обновление. Новейший стадион построен в пригороде Баффало на западе штата Нью-Йорк, практически на границе с Канадой. Места живописные, до водопада Ниагара рукой подать. Местной команде Национальной футбольной лиги Buffalo Bills нужен был современный стадион. Их предыдущий был построен в 1973-м и уже не отвечал современным требованиям. Команда популярна и за пределами западного Нью-Йорка. У них большая фанатская база, но самый известный факт про клуб – курьезный и печальный. 4 года подряд, с 90 по 93-й, они выходили в финал и 4 раза подряд терпели поражение в Суперболе. Местные болельщики не унывают, и стадион был постоянно заполнен. Интересно, что новый Highmark Stadium самый маленький в НФЛ и вмещает всего 60 тысяч зрителей. На 11 тысяч меньше, чем старый стадион, который находился через дорогу. Зимы в Баффало суровые и снежные, но, несмотря на это, арену построили открытой. И даже козырьки прикрывают не все трибуны. Матчи тут в 20-градусный мороз считаются суровым испытанием для соперников Биллс, а игры под снегопадом зрелищные и собирают высокие телевизионные рейтинги. Так что выбор очевиден. Строительство Хаймарк обошлось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. 850 миллионов – это деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 – из местного. Столько государственных средств на строительство стадионов в США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной». На что потрачены деньги? Особых современных фишек нет, видеотабло маленькие, а вид со многих мест не очень. Но хотя бы он новый.
21: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключают с малыми и средними независимыми НПЗ типовые соглашения. Они, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых АЗС. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложения, после чего они могут быть рассмотрены. 6 стран Евросоюза выступили за введение спецналога для нефтяных компаний, доходы которых выросли на фоне войны на Ближнем Востоке. С письмом глав Минфина Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министра экономики Испании ирландскому коллеге ознакомилось агентство «Франс Пресс». Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС. В письме указывается, что прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. После начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. Как писала Guardian, крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое – с 50 миллиардов долларов до 93. Авторы инициативы предлагают вынести этот вопрос на повестку сентябрьской встречи министров финансов ЕС в Дублине. В США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за этих ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Два человека погибли, еще 10 пострадали при налете БПЛА на Севастополь. Все они находились в автобусе, на который упали обломки дрона. По словам губернатора города Михаила Развожаева, беспилотник был начинен поражающими элементами. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Тяжелый люкс сбрасывает цены, и речь не о сезонных распродажах. Премиальные бренды столкнулись с падением спроса со стороны самой перспективной аудитории – молодежи. Зумеры легко компенсируют тягу к роскоши покупкой дешевых реплик. Смогут ли люксовые марки купить их лояльность с помощью скидок? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказывает житель Севастополя, общественный деятель Иван Камилов.
13: Район Острики, так называемая Острикова, просто атака происходила с той стороны. Видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров Крым в целом. И да, страдает энергетика. Проблемы есть, но, к счастью, удается пока купировать их в рабочем режиме.
14: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
13: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации. Света практически не было по районам. Давали по графику 2 через 6. Но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить. Ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работает чуть большим интервалом.
0: Иван Камилов, житель Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев также сообщил, что в нескольких зданиях разбиты окна, в том числе в школе, рядом с которой упал сбитый беспилотник. По данным Развожаева, при отражении атаки на Севастополь были сбиты 16 вражеских дронов. В свою очередь, Минобороны сообщила, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в том числе в Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Московском регионе, на Кубани, в Крыму и над Азовским и Черным морями. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Думу подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойерфест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
15: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, кухотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
14: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
15: Аренда не работает, потому что люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторг. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту в аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может срок с ними договора.
0: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефелова и Артем Валов. А в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
21: Спорт с Григорием Гуреевым.
2: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич

0: очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
1: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места – более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон гран-при хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с Бизнес-ФМ, что этот процесс может быть непростым.
2: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепка, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор, но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
1: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
3: Сокровищницы для богатейших людей мира строятся в швейцарских Альпах, пишет Bild. В бункеры можно будет поместить золото, наличные, произведения искусства, коллекционные вина и автомобили. Вековое право использования обойдется богачам вплоть до 1 000 000 евро. Швейцарские издания при этом называют и более низкую стоимость, примерно от 500 000 франков, в зависимости от площади и конфигурации помещения.
4: Подробности.
5: Внутри горного массива в центральной Швейцарии планируют оборудовать от 20 до 25 отдельных каверн, то есть больших вырубленных в скале помещений. Право пользования оформляют на 99 лет, а сами помещения, по данным Bild, могут регистрироваться в земельном кадастре. Строительство началось в январе 26 года. Основной каркас высокозащищенной зоны уже завершен, а первые хранилища могут быть готовы к 28 году. Первые договоры с клиентами, по данным Bild, уже заключены. Сокровищницу строят в кантоне Обвальден, рядом с деревней Лунгерн. Идея не нова. В бывших бункерах десятилетиями размещались военные убежища, склады и даже дата-центры. Основатель проекта – швейцарский предприниматель Томас Гассер. Его семейный бизнес давно занимается горными работами и строительством туннелей. В компании Гассера Брюник Мегасейф решили, если в горе можно создать промышленные складские объекты, то почему бы не сделать из нее суперзащищенное хранилище для драгоценностей. Гассер говорил швейцарскому телеканалу СРФ, что запросы приходили самые разные. Кто-то хотел бы хранить в горе 20 автомобилей, кто-то десятки тысяч бутылок вина. Сначала клиент должен будет пройти специальный контрольно-пропускной пункт, затем выйти из автомобиля и пройти дополнительные проверки. Какие именно, компания не раскрывает по соображениям безопасности. Bild пишет, что уровень защиты создатели проекта сравнивают с хранилищами Швейцарского национального банка. При этом жители соседней деревни Лунгер не оставляют сомнения. Многие недовольны тем, что в горах строят объект для тех, у кого и так достаточно денег. Однако проект может привести в регион богатых клиентов и новые инвестиции.
3: В Чехии еще с 2010-х бывший военный объект времен Холодной войны начали превращать в элитное подземное хранилище опидума. А в Сингапуре с того же времени работает Лео Фрипорт – защищенное хранилище для произведений искусства, драгоценностей и золота.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в

0: Заведение готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Путин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Знай меру. Тор – единица измерения давления. В числах изначально был равен миллиметру ртутного столба, но последовавшие уточнения привели к разнице в 100-тысячные доли процента. Единица названа в честь итальянского физика Эванджелисты Торричелли. Один тор равен 1,760 от нормального атмосферного давления при нулевой температуре на уровне моря на широте 45 градусов. Знай меру на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Краснокаменск, 50 тысяч жителей. В 1963 году забайкальская экспедиция геологов открыла в Приоргунской степи богатейшее месторождение урана. 5 лет спустя рядом заработал горно-химический комбинат. А еще через год поселок комбината Краснокаменск получил статус города. Как появлялись города? На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Выступая в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы «Бизнес-миссии» Ассоциации парков России, руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова предложила свой взгляд на тему идентичности городских пространств. Собранная воедино, ее мысли и рекомендации обрели вид 7 ключевых постулатов благоустройства. Эксперты, с которыми «Бизнес-ФМ» обсудила их, считают наиболее значимыми 3. Первый – сначала смысл, потом проект. Принципиально до начала работ провести исследование территории – историческое, культурное, природно-ландшафтное, экономическое и так далее. Второй – человек должен узнавать себя в пространстве. Идентичность – это же про эмоциональную связь. Когда человек говорит «это мой город», «это мой объект», «я носитель кода этого места», вот тогда все состоялось. И третий – жители, соавторы городской среды. Наглядным можно считать пример, который привела автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова. С целью возрождения традиций аптекарских садов братьев Юргенсен в Твери мы при участии более 300 горожан высадили 3 аптекарских сада. Это не просто красиво. Это 300 человек, которые стали соучастниками и амбассадорами проекта. Без этого идентичность остается навязанной сверху, а не выращенной изнутри. Как напоминает CEO Mad Architects Мария Николаева, есть простой профессиональный тест. Если убрать с проекта орнамент, надпись с названием города, специально придуманные символы, останется ли в нем связь с местом? Будет ли она читаться в плане, масштабе, материале, работе первых этажей, отношении к рельефу? Если нет, то идентичность пока существует только на рендерах, утверждает эксперт. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
0: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Около 100 туристов оказались отрезаны от большой земли у вулкана Толбачик на Камчатке. После сильных дождей река Студеная вышла из берегов и размыла дорогу. Одна из туристок, Татьяна Долевец, обратилась за помощью в соцсетях. По ее словам, среди застрявших граждане России, Азербайджана, Китая, Беларуси и Израиля. А продуктов у них осталось примерно на сутки. На стоянку у Толбачика ее группа приехала на вездеходе «Урал», но теперь даже он по размытой дороге пройти не может. Один из туристов выложил в соцсетях видео с размытой дороги. Впереди поток воды и грязи, проехать невозможно.
3: Так, дорога на плоский Толбачик. Мы едем назад, то есть здесь была дорога. Сейчас ее нет вообще. Примерно до объезда мы проехали, ну, километра 2-3. Деревья все завалены. Опа, кусты, чаще джунгли. Опа-на! Не, дороги нет и не будет.
2: Серьезной угрозы для жизни туристов на месте нет. Там есть укрытие. Главная проблема – как вывести людей. Нужна спецтехника, а, возможно, и вертолет, рассказывает главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев.
4: застряли туристы под вулканом Толбачик. Это ключевская группа вулканов, довольно распространенный маршрут. Сейчас много ходит всяких версий о том, что ну а чего же вы поехали и посмотрели на прогноз погоды. На самом деле на Камчатке прогноз погоды — это вещь весьма условная. Может быть там на неделю хороший, а завтра дождь. Так как мы находимся между двумя морями, прогнозировать ситуацию довольно сложно. Люди платят за туристический поход за год, соответственно, их даже отговорить будет довольно сложно. Поэтому, ну, кто не рискует, тот не видит камчатские вулканы. Как оттуда выбираться? Сейчас будет какая-то проходимая техника туда выдвигаться. Никакого пути запасного, скорее всего, нет, потому что в 2011 году произошло глобальное извержение вулкана Толбачик, и он просто нормальную дорогу перекрыл. Но это нормальный туризм. Для Камчатки это нормально.
5: Как быстро спадает вода?
4: В горах вода спадает мгновенно. Сейчас ливень, через 2 часа его нет. Проблема не в этом. Проблема в том, насколько размыла дорогу. Просто она превратилась там в селевой поток. Ее надо каким-то образом расчищать, какую-то технику бросать, чтобы просто сделать колею, ну, не знаю, там, вплоть до бульдозера. У нас история с Толбачиком немножко другая, потому что он находится в 800 километрах от Петропавловска-Камчатского. Там толком нет ни техники, которая бы там дежурила, да, потому что это вообще-то тайга. После тайги начинаются тут лавовые потоки. Поэтому либо быстро подсохнет, потому что сейчас у нас довольно-таки тепло, даже, можно сказать, жарко, и машины как-то продут по этому потоку, либо будут помогать и какой-то техникой выдергивать этих туристов. Ну, и в крайнем случае, наверное, нам придется заказывать вертолеты.
5: На этих туристов вообще у них там связь может быть? Или
4: у них есть связь, у них там вполне себе комфортабельные приюты. Да-да, максимум, что какая проблема у них, ну, то, что люди там промокли. В конце концов, можно будет выслать вертолет. Это дорого, затратно.
2: Евгений Сиваев, главный редактор газеты «Камчатское время». Сам Толбачик находится в ключевской группе вулканов. Район вокруг него сравнивают с лунным ландшафтом. А неподалеку в советское время испытывали прототипы планетоходов. Сейчас другие туристические группы, которые собирались к Толбачику, развернулись и ждут, когда маршрут снова станет проходным. Сейчас эвакуацию прорабатывает оперативный штаб. В него вошли МЧС, краевые Минтранс и Минтуризм, а также представители туриндустрии. Ночью работы и вывоз людей вертолетами ограничены, поэтому основные работы по восстановлению проезда начнут утром в воскресенье. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. На каникулы их отправляют копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишений этим летом набрали заметную популярность, пишет South China Morning Post. Сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. А о старых новых трендах Варвара Кочеткова.
6: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
7: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскачиваются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 5 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
6: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
8: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты, прежде чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
6: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
9: Продолжительность жизни.
10: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
9: Журналист Алена Копылова.
10: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон.
9: Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 8:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Ночью российское ПВО сбило 6 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Беспилотники атаковали Оренбург. Обломки сбитых дронов упали на территорию логистического комплекса «Озон». Пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов. «Озон» временно не принимает поставки на склад в Оренбурге, сообщила в свою очередь компания. Спасатели приступили к эвакуации 117 туристов из природного парка «Вулканы Камчатки», сообщила пресс-служба правительства Камчатского края в воскресенье. Среди заблокированных в парке есть туристы из Китая, сообщили ранее Интерфаксу в пресс-службе правительства региона. Застрявших туристов будут вывозить вертолетами до проезжей части, затем автобусами доставлять в Петропавловск-Камчатский. В Казахстане проходят первые выборы в новый парламент страны. Курултай передает РИА Новости. Голосование будет идти до 20:18 по Москве по времени Астаны. Всего по республике и за ее пределами организовали 10 423 избирательных участка, в том числе 517 столиц страны. Всего же в 61 стране в воскресенье будут открыты 79 избирательных участков. Из-за сложной международной обстановки были приостановлены работы пунктов в Иране и на Украине. В Эфиопии участок не открывали из-за отсутствия зарегистрированных избирателей. В связи с проведением в воскресенье в Москве большого фестиваля бега на ряде участков Садового кольца перекрыто движение, сообщает столичный департамент транспорта. Водители просят заранее планировать маршруты, обращать внимание на знаки, а за подробной информацией обращаться на официальный сайт Центра организации дорожного движения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 9:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Еще один склад «Озон» атакован беспилотниками. Обломки упали на логистический комплекс в Оренбурге. Начался пожар, его быстро потушили, пострадавших нет. Работу склада остановили. А накануне был атакован склад «Озон» Самарской области. Но многие селлеры уже успели подготовиться и застраховали свои товары. 135 тысяч рублей за билет в эконом-классе с багажом. Столько будет стоить прямой перелет туда-обратно из Москвы на вьетнамский остров Фукок. С октября рейсы на популярный курорт запускает Аэрофлот. Будет ли спрос, с учетом, что это в два раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы? ЦСКА победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу. Счет 3-2. В Грозном «Ахмат» разгромил «Ростов» 4-1. «Факел» и «Оренбург» сыграли в ничью 0-0. Все подробности прошедших матчей и прогнозы на сегодняшнее в ближайшем эфире «Бизнес FM». Атакован еще один склад «Озон», теперь в Оренбурге. После падения обломков беспилотников на логистическом комплексе начался пожар, но его быстро потушили, сообщил глава города Альберт Юмадилов. Компания «Озон» сообщила, что более 300 работников были эвакуированы, пострадавших по предварительным данным нет. Работу склада остановили, а размещенные там товары скрыли с витрины маркетплейса. Накануне был атакован первый в России склад «Озон», крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. Был сильный пожар, есть пострадавшие. 500 сотрудников успели за несколько минут эвакуировать. После этого акции «Озон» на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. За ними упали и бумаги АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Мы поговорили с селлерами. Многие говорят, что их товар был застрахован. Продолжит Диана Чабанова.
14: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
15: сразу же, как новость увидели, уже зафиксировали остатки. У нас там очень маленькое количество остатков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
16: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Валберес стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
15: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка.
16: То есть они обещали компенсировать?
15: Про компенсацию ничего не было сказано, но нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
14: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время Озон направляла отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала Бизнес ФМ в МАКС продавец товаров для праздников Мария.
17: Цитата. Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Теперь 3 недели мы будем восстанавливать то, что потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
14: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
18: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Валберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
16: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Валберис, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
18: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Озон сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение. Это частичное повреждение.
14: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
19: Надо признаться, что испытание Озона непосредственно атаками беспилотников, возможно, станет сейчас регулярным. Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть. Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
14: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
13: Этой ночью начался сильный пожар на складском комплексе в Санкт-Петербурге в районе Колпино. По данным МЧС, площадь пожара превысила 80 тысяч квадратных метров. Ему присвоен 4-й ранг сложности. Тушение осложняют сильный ветер и неудовлетворительное водоснабжение. На складе находятся товары и продукция различного назначения, сообщили в МЧС. По данным спасателей, пожар произошел внутри склада. Причина возгорания не уточняется, об атаках ВСУ не сообщалось. Но загоревшийся склад расположен недалеко от логистического центра «Озон». В странах ЕС предложили ввести налоги на сверхприбыль для нефтяных компаний, сообщило агентство France Press. По его данным, с инициативой ввести общий европейский налог для нефтяников, чьи доходы резко выросли после начала войны в Иране и перекрытия Армуза, выступили министры финансов Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министр экономики Испании. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Билет на Фукуок за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок по 2 в неделю, как раз к началу сезона. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Но для организованных туров тариф будет ниже, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
20: С точки зрения востребованности, прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. При всем при этом ценник, который мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров, и, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет свободные продажи не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что, по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны. Это уже Хошимин, Фукуок. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
13: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и воскресеньям, обратно по понедельникам и пятницам. ЦСКА победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на ВП-арене завершилась со счетом 3-2. В Грозном Ахмат разгромил Ростов 4-1, а Факел и Оренбург сыграли в ничью 0-0. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: На игру с «Локомотивом» бывший капитан железнодорожников Дмитрий Баринов, ныне выступающий за ЦСКА, в основе не вышел. Главный тренер армейцев Дмитрий Игдесамов объяснил свое решение тем, что рассчитывает в середине поля на несколько другие качества. Он также поделился неутешительной для болельщиков красно-синих информацией. Один из лидеров обороны ЦСКА, бразилец Мойзес, вернется в строй не раньше, чем через 6-7 месяцев. Невесело было и в стане железнодорожников. Лока и армию фанатов клуба волновал один вопрос – есть ли жизнь после Батракова? 22-я минута показала, что есть. Комбинация с участием новичка команды Сергея Бабкина и Зелимхана Бакаева и Александр Сельянов снимает паутину с девятки. Стоит отметить, что до этого армейца не использовали несколько хороших моментов, а «Локомотив» повел в счете после первого же удара в створ. 7 минут спустя ЦСКА отыгрался. Наконец-то впервые с апреля забил многострадальный Лусиано. Судьи долго проверяли эпизод на предмет нарушения правил. Казалось, что речь речь идет о блокировке вратаря. А по факту вопрос стоял в том, был ли офсайд. Выяснилось, что не было. В начале второго тайма Лусиано заработал опасный штрафной. Армейцы использовали явно домашнюю заготовку. Ложное движение Матвея Кисляка и 19-летний Кирилл Данилов пушечным ударом низом забивает свой первый гол в профессиональном футболе. А на 68-й отличился Матео Салвис. 3-1. Уверенная заявка на победу. Сергей Пеняев был с этим явно не согласен. 3-2 на 75-й минуте и интрига. Но армейцы выстояли, взяли 3 очка и минимум до вечера воскресенья поднялись на второе место. У Лока по-прежнему 0 побед, команда в зоне стыков на 13-й строчке. Дмитрий Баринов во втором тайме все-таки появился, но провел на поле несколько минут, получил травму и был вынужденно заменен. В матче Ахмат-Ростов уже на 5-й минуте Георгий Милкадзе вывел грозненский клуб вперед. Это его второй гол за неделю, ранее нападающий забил факелу в кубковом матче и справляется за промах в игре с Краснодаром из убойной позиции. Затем гости стали чаще владеть мячом, постепенно перехватили инициативу и были вознаграждены на исходе первого тайма. Тимур Сулейманов выиграл борьбу и головой переправил мяч в ворота. Счет стал ничейным. После перерыва Милкадзе оформил дубль, замкнув подачу с углового. А вскоре еще один розыгрыш корнера привел к третьему голу в ворота Ахмата. На этот раз самым расторопным оказался Турпал Али Ибишев. На 78-й минуте признанный лучшим игроком матча Лечи Садулаев, до этого записавший на свой счет две голевые передачи, решил, что пора забивать и самому. Так счет стал 4-1. В итоге первая победа команды Станислава Черчесова в текущем сезоне. И сразу крупная. Ахмат из зоны стыков поднялся в восьмерку сильнейших. Факел и Оренбург в Воронеже голов не забили. У гостей был хороший шанс взять 3 очка, но Дамиан Пуэбло не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Пятый тур РПЛ продолжится сегодня. В центральном матче «Спартак» примет «Зенит». Эта встреча начнется в 8 вечера по московскому времени.
1: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
22: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
1: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
23: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
24: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, нюансы ДК «Кристалл». В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придуманную им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца 19 века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлиться. Маленькие столики под белую скатерть, диваны – низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов, пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
0: 9:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. С теми, кто в теме. С Склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, ведет резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что их товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», которая занимается фулфилментом на маркетплейсах.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас складская, ну или логистическая тема. По понятным причинам многие продавцы на маркетплейсах сейчас стали искать альтернативы складам самой площадки и переходить на модель, когда товары хранят у себя. Но есть и другой вариант, это фулфилмент, и сейчас многие даже крупные игроки заходят на этот рынок. Почему? Обсудим с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», занимающейся фулфилментом для маркетплейсов. Артем, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Давайте сначала определимся с терминологией. Если очень коротко и понятно, фулфилмент, что это за сервис? Ведь речь же идет не просто о складе.
4: Да, все верно. Если кратко, то фулфилмент – это промежуточный склад для товаров, которые продают селлеры на маркетплейсах. То есть, когда мы делаем логистику, доставку товара селлера, упаковку по правилам маркетплейса и маркировку также по правилам маркетплейса, а потом уже отправляем на сортировочный центр маркетплейс. То есть мы берем на себя весь комплекс работ по подготовке товара селлера для продажи на маркетплейсе.
3: Грубо говоря, получается, что тогда товар поменьше все-таки будет на складах самого маркетплейса, то есть он туда все равно попадет, но будет какой-то короткий промежуток времени.
4: Да, смотрите, есть система ФБО, это система торговли со склада маркетплейса, то есть это вот как раз те склады, которые вот сейчас выключились из действия. А торговля по системе ФБС – это когда продавец торгует либо со своего склада, либо со склада фулфилмента. И мы привозим уже на чуть-чуть другой склад, на сортировочный центр маркетплейса, откуда уже сразу происходит логистика по ПВЗ.
3: Вы же занимаетесь и упаковкой, правильно? То есть, когда ко мне приходит товар, который вообще никак не упакован, значит, через фулфилмент он точно не проходил?
4: Нет, не совсем. Возможно, и проходил. Просто для разных товаров есть разные упаковки, как бы, да, то есть есть хрупкие товары, которые нужно чуть лучше упаковать, есть, допустим, уже в коробках, где внутри какой-то пенопласт есть, где уже просто достаточно промаркировать.
3: Бывают, кстати, истории, когда прямо из Китая товар сразу приходит в фулфилмент, там упаковывается и уже отправляется покупателям, а, в общем-то, продавец сам даже его и в руки-то не брал.
4: Да-да, это как раз основная задача фулфилмента, именно сделать так, чтобы сам селлер организовывал только закупку, и, собственно, все, с него остальные обязанности снимаются. Остальное мы берем все на себя, привозим, рассортировываем, пересчитываем, доупаковываем и, соответственно, отправляем на сортировочный центр уже маркетплейса, где он по ПВЗ разъезжается.
3: Как ситуация последних недель отразилась на вас? Видите ли вы рост спроса на услуги фулфилмента?
4: Мы занимаемся фулфилментом год. Изначально мы открыли фулфилмент в Санкт-Петербурге, ну, фактически в Ленинградской области, но мы недалеко находимся от границы Санкт-Петербурга, с такой целью, что у нас в Санкт-Петербурге мало достаточно фулфилментов, и мы надеялись, что у нас будет достаточно много клиентов. Мы в Казань ездили, в Москву, в Московскую область ездили, все фулфилменты были достаточно сильно загружены, и мы сделали как бы проекцию на себя. Но мы, как бывает, когда заходишь на какой-то новый рынок, ошиблись немножечко с тем, что мы находимся на северо-западе, да, и с северо-запада достаточно просто логистически селлеру отвезти свой товар на склады в Москву, вот как раз по системе ФБО. Там маркетплейс, соответственно, это все дело упаковывает и отправляет свою логистику, и это получается немножечко быстрее по доставке, чем это было бы у нас, когда к нам пришел заказ, мы упаковали, отправили на сортировочный центр в Санкт-Петербурге, и он уже оттуда уехал в Москву, а с Москвы там по регионам. И мы столкнулись с тем, что достаточно мало у нас было клиентов. А сейчас как раз вот ситуацию мы наблюдаем. С одной стороны, для нас она, конечно, хорошая, но с другой стороны, конечно, по-другому бы хотели клиентов привлекать, потому что сейчас клиенты, которые продолжают торговать на Wildberries, ищут новые точки хранения, которые будут поменьше, да, из которых можно будет продавать по системе ФБС. И мы сейчас, да, замечаем вот такой всплеск. Проблема сейчас в чем? В том, что мы не готовы были к этому, у нас не хватает систем хранения. Всплеск прям конкретный, то есть, грубо говоря, не было заявок заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
3: Конечно, это все интересно с точки зрения того, насколько это вообще выгодно. Вот некоторые селлеры, с которыми я разговаривала, они говорят, да, fulfillment, это, конечно, здорово, когда кто-то берет вот все эти процессы, всю логистику на себя. Но вопрос цены, комиссии, ведь это все расходы, а сейчас такая ситуация, когда не до больших трат, надо как-то выживать. Вот это как можете прокомментировать, собственно, как тут с ценой-то быть?
4: Здесь все зависит от селлера, от его объемов продаж. Вот условно, если селлер какой-то небольшой, продает по несколько там единиц товара в день, он может это и дома сам упаковать. Когда у него растут продажи, у него, соответственно, нужно расширяться. Он какой-то, может быть, небольшой склад, где он может там сам, либо кого-то в помощь, ну, тоже там, допустим, 100 там, товаров в день, 150 товаров в день обработать, отгрузить. Но когда уже идут масштабы на тысячи единиц товаров в день, здесь уже нужна система более крупная, да, и любой селлер может сделать свой фулфилмент, да, и многие делают более того. Но здесь вопрос именно входа, порога входа, это не дешево, здесь нужно снять склад, нужно нанять людей, опять же, логистика, именно вот газелями все это дело развозить. А развозить нужно регулярно, потому что если пришел заказ и его не успели обработать в определенный отведенный срок, то начисляются штрафные санкции там со стороны маркетплейсов. Вот. И мы берем на себя обязанность, да, то, что мы во все сроки укладываемся, все делаем вовремя. Ну, соответственно, за это мы берем прайсовую стоимость наших услуг. Все может этот селлер делать сам. Вопрос организованности, да, как эти процессы выстроить.
3: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Яндекс.Маркет еще зимой его запустил. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
4: Видимо, это востребовано. Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
3: Вы бы порекомендовали заходить сейчас в фулфилменты, ну, открывать такой бизнес?
4: Тяжело сказать, вот потому что мы сами сейчас из-за нехватки клиентов, ну, до всех этих событий, ушли сами в продажи на маркетплейсах. Мы остановили активное привлечение клиентов, ну, потому что их у нас в Северо-Западе особо нету, и начали сами торговать. И здесь все очень сильно зависит от конкретного региона, да, от конкретной потребности, сколько селлеров в регионе, насколько это рынок насыщен.
3: И как мы видим, сейчас он немножко такой разогретый в плане того, что многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
4: Но многие и уходят тоже. Я сейчас слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят. Ну, соответственно, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечем, говоря. Вот такая проблема вот сейчас я слышал, что существует. Очень разрозненно все, непонятно, куда все вырулит, но я думаю, что все в любом случае устаканится, но сейчас потрясет, конечно.
3: Спасибо, теперь мы тоже в вашей теме. С нами был Артем Артюшенков, гендиректор компании Artec SPB. И говорили мы о фулфилментах для маркетплейсов.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С Артемом Артюшенковым беседовала Наталья Шашина. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
7: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. That would.
23: Буквально это можно перевести с английского как «мертвый лес», «сухостой». Так называют сотрудников, которые вроде бы работают, но никакой ощутимой пользы фирме не приносят. И, в принципе, впустую тратят деньги компании. Своего рода балласт. Кроме того, «мертвым лесом» могут называть и категорию работников, которые раньше выполняли какую-то одну определенную функцию, ставшую теперь ненужной. Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: 9:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Российское ПВО за ночь сбило 328 украинских беспилотников над 18 регионами страны, Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны России. Военнослужащие Чеченской Республики на спецоперации отстаивают суверенитет и законные интересы России плечом к плечу с представителями других народов страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 75-летия со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Вылет и прилет почти 70 рейсов задерживается в аэропорту Сочи. Еще один отменен, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Ранее в Росавиации сообщили о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту, которые действуют с 2:59 23 августа. На Камчатке продолжается эвакуация заблокированных в районе вулкана Толбачек туристов. Всего в списках 149 человек, из которых 117 будут вывезены вертолетами, а 32 водителя останутся с техникой до расчистки дороги, сообщили в правительстве Камчатского края. Как сообщала сеть природных парков вулкана Камчатки, в субботу из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Студеной размыло единственную подъездную дорогу к вулкану Плоский Толбачек, в результате чего в зоне блокировки оказались несколько тургрупп. Все они были обеспечены продуктами и находились в безопасности. Канада хочет получать экономические преференции, как будто является одним из штатов США, хотя на самом деле это не так. Об этом заявил президент Соединенных Штатов, подчеркнув, что пришло время положить этому конец. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил о приостановке торговых переговоров с Соединенными Штатами, объявил о введении ответных пошлин на американские товары в том же объеме. Планируется, что они вступают в силу 8 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Еще один склад «Озон» атакован беспилотниками. Обломки упали на логистический комплекс в Оренбурге. Начался пожар, но его быстро потушили. Пострадавших нет. Работу склада остановили. Накануне был атакован склад «Озон» в Самарской области. Многие селлеры успели подготовиться и застраховали свои товары. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернатив. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. А какие марки и модели в топе? Крипту можно будет переводить за рубеж. С сентября россияне смогут использовать ее для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? Подробности в эфире «Бизнес FM». Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
11: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможня и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
12: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллионов рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льготного тиража с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят, там всякие Zikr 9X и так далее. Но это уже машина 10 плюс миллионов. Рокс, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
11: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
15: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Zikr», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
16: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
11: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? Об этом Михаил Задорожный.
17: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли криптой еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net – Григорий Клунов.
13: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир — это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любое имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
17: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOkay Дмитрий Мачихин.
14: Свой крипткошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ним необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. И это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
17: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А Никвалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
18: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг

0: Отправить их на каникулы, копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишения этим летом набирают популярность в стране, сообщает South China Morning Post. Но сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. О старых новых трендах родительства Варвара Кочеткова.
1: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый девятый детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
2: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
1: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
3: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что Фатум парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты прежде, чем попасть вот в этот Фатум лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
1: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Конголезский франк был введен в обращение в 1911 году и тогда был приравнен к франку Бельгии, колонии которой Конго и являлась. В 67-м валютой уже независимого государства стал Заир, который в результате гиперинфляции 90-х критически обесценился, и страна вернулась к франку. Сегодня в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.

0: дефицит времени.
1: Способ применения дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
2: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Продолжение разговора о формировании городской идентичности собеседники Бизнес FM отмечают. 7 постулатов организации общественных пространств, которые сформулировала руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова, прекрасная основа, но она может быть дополнена. По словам SEO Mad Architects Марии Николаевой, крайне важно наличие конкретного защитника проекта на каждом этапе реализации. Если за сохранение исходной логики не отвечает конкретное лицо с реальными бюджетными полномочиями, то даже гениальная концепция окажется разобранной на рядовой набор элементов. Глава аналитического отдела агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан считает, что в поисках городской идентичности необходим компромисс между смысловой основой, неприходящей ценностью места, и вариативной частью, следующей заменяющимися функциональными запросами, эстетическими предпочтениями, технологическим прогрессом. Автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова, добавляет: идентичность должна быть экономической, устойчивой. Если проект живет только на грантах и энтузиазме, он не жизнеспособен. Сегодня наследие рассматривается как ресурс устойчивого развития территорий. Но чтобы все работало, нужна смена оптики. Не охранять и спасать, капитализировать и развивать. А глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев напоминает, что история – только один из возможных подходов. Иногда гораздо важнее не события прошлого, а рельеф, вода, панорама, сложившиеся транзитные маршруты, художественный статус или новая функция района. И новая территория вполне может получить современную идентичность без искусственного поиска исторического сюжета. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
0: Недвижимость на Business FM.
4: 9:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Такой законопроект направил в Госдуму подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультуры уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за 1 рубль. Земельный участок под объектом в сделку не входит. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда Том Сойерфест «Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
5: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, кухотал по этому поводу. Потому что говорил: ну как же так, я же его отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
6: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
5: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может расторгнуть с ними договор.
4: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет исторической недвижимости. Но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. На Камчатке спасатели эвакуируют туристов, которые застряли у вулкана Толбачик. Это сообщили местные власти. Всего в природном парке оказались заблокированы 149 человек. На вертолете эвакуируют 117, а оставшиеся 32 человека – водители, которые остаются на месте с техникой и ждут, когда расчистят дорогу. О том, что там застряли туристы, стало известно накануне. Все подробности в нашем эфире. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзепко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефилова и Артем Валов, а в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзепко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с «Бизнес-ФМ» высоко оценила выступление россиян.
7: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзепко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
6: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме двух программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей двух последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефилова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзепки этот сезон Гран-при хорош. Хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ», что этот процесс может быть непростым.
8: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзепко, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. сказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор. Но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем, и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
6: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет третий этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
11: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
2: Журналист Алена Копылова.
11: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 9:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российская армия поразила в украинском порту Южный 5 резервуаров с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов, сообщила Минобороны России. Наблюдатели парламентской ассамблеи ОДКБ, наблюдающие за выборами в парламент Казахстана, отмечают высокую организацию голосования на участках. Наблюдатели также отметили, что созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями. На выборы в новый парламент 23 августа в Казахстане допущены 7 политических партий. В их списке включены 545 кандидатов, которым предстоит побороться за 145 депутатских мандатов сроком на 5 лет. Голосование во всех населенных пунктах Казахстана продлится 7 до 20 часов по местному времени, это с 5 до 18 по Москве. Сильный ветер, высокая пожарная нагрузка внутри здания, а также неудовлетворительное водоснабжение мешает тушить складской комплекс в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара, произошедшего внутри склада в Пушкинском районе, увеличилась с 22 тысяч квадратных метров до 82 тысяч. Сильнейший ливень прошел в Иркутске. Под водой оказались проезжие части, тротуары и дворы, сообщил губернатор Игорь Кобзев. За 4 часа выпало больше половины месячной нормы осадков. Губернатор отметил, что порывистым ветром в разных районах города повалило деревья. Местами это парализовало движение транспорта. Поваленные стволы уже распиливают и убирают с проезжей части пешеходных дорог. Кроме того, продолжается устранение перебоев с электроснабжением, так как в ряде районов Иркутска ветром оборвало провода. Вода. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Еще один склад «Озона» атакован беспилотниками. Обломки упали на логистический комплекс в Оренбурге. Начался пожар, его быстро потушили, пострадавших нет, работу склада остановили. Кроме того, сообщается, что обломки повредили 2 предприятия в Оренбурге, пострадавших нет. Накануне был атакован склад «Озон» в Самарской области, но многие селлеры уже успели подготовиться и застраховать свои товары. ЕС предложили ввести налоги на сверхприбыль для нефтяных компаний. Как сообщило агентство France Press, инициатива ввести общеевропейский налог для нефтяников, чьи доходы резко выросли после начала войны в Иране и перекрытия Армуза, выступили министры финансов Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии и министры экономики Испании. ЦСКА победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу. Счет 3-2. А в Грозном «Ахмат» разгромил «Ростов» 4-1. «Факел» и «Оренбург» сыграли в ничью 0-0. Все подробности прошедших матчей и прогнозы на сегодняшний в ближайшем эфире «Бизнес FM». Атакован еще один склад «Озон», теперь в Оренбурге. После падения обломков беспилотников на логистическом комплексе начался пожар. Его быстро потушили, сообщил глава города Альберт Юмадилов. Компания «Озон» сообщила, что более 300 работников были эвакуированы. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Работу склада остановили, а размещенные там товары скрыли с витрины маркетплейса. Накануне был атакован первый в России склад «Озон». Крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. Был сильный пожар. Есть пострадавшие. Мы поговорили с селлерами. Многие говорят, что их товар был застрахован. Продолжит Диана Чебанова.
13: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
14: У нас там очень маленькое количество осадков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
15: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Вайлдберрис стало известно, что они изменили соглашение в договоре. «Озон», по-моему, сделал то же самое.
14: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхование, а не рисков, которые покрывает страховка. Нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
13: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направляла отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала Бизнес FM в «Макс», продавец товаров для праздников «Макс». Мария.
16: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, 70% от среднемесячного заработка потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
13: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в 3 помещениях, и все 3 попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
17: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries'ом, во всяком случае, это был маги, должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries'ом предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries'ом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
15: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
17: Некоторые селлеры это заявляли, но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Он сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
13: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
18: Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
13: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Накануне акции Озона Мосбиржи упали на максимальные для выходного дня 3%, а за ними упали бумаги АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озона. Что ждать Озону завтра? Когда будут основные торги? Говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
19: Во-первых, принадлежат ли склады непосредственно Озону, и в этом случае действительно у Озона могут быть значительные ущербы, исчисляемые в миллиарды рублей. Другой момент, если Озон снимает подобные склады, и в этом случае ущерб ложится на владельцев складов, которые построили его под сдачу в аренду. Что касается убытков селлеров, то это, опять же, убытки селлеров. И в оферте Озон прописал, что он не будет покрывать такие убытки. Поэтому, возможно, возгорание складов Озон может носить, мы узнаем это позже, больше репутационный и больше информационный ущерб, нежели физический. Все будет зависеть от того, кому принадлежит этот склад. Что касается рыночных падений, то Озон уже достаточно сильно упал после того, как горели склады Wildberries. То есть на тот момент действительно опасение инвесторов было то, что подобные атаки перекинутся со складов Wildberries на склады Озона. И акции уже в начале прошлого месяца были сильно перепроданы. Поэтому текущие атаки будут носить информационный характер, который продолжит тенденцию, да, на сброс акций. Но надо будет потом оценивать ущерб, насколько данный ущерб соответствует той цене акций, которая есть. Поэтому во многом акции уже были дисконтированы, а текущее падение может дать еще больше дисконт на рынке акций и дать в будущем серьезную возможность инвесторам иногда из-за бесценок выкупать такие бумаги с рынком.
4: Дмитрий Черемушкин, трейдер и инвестор. Этой ночью начался сильный пожар на складском комплексе в Санкт-Петербурге в районе Колпино. По данным МЧС, площадь пожара превысила 80 тысяч квадратных метров. Тушение осложняют сильный ветер и неудовлетворительное водоснабжение. На складе находятся товары и продукция различного назначения, сообщили в МЧС. По данным спасателей, пожар произошел внутри склада. Причины не уточняются, об атаках ВСУ не сообщалось. На загоревшийся склад расположен недалеко от логистического центра Озон. Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли 2 человека, сообщил губернатор Развожаев. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы, состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказал житель Севастополя, общественный деятель Иван Камелов.
20: Район Острики, так называемый Остряково, просто атака происходила с той стороны. Видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров, Крым в целом. И да, страдает энергетика. Проблемы есть, но, к счастью, удается пока купировать их в рабочем режиме.
21: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
20: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации, света практически не было по районам, давали по графику 2 через 6, но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить, ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работают чуть большим интервалом.
4: Иван Камелов. Накануне Крымэнергоинформ сообщал о перебоях с подачей электричества, что по всему Крыму после повреждений электросетей в результате атаки ВСУ. Крупный пожар на складе в Петербурге локализован, сообщили в МЧС. Ранее сообщалось, что его площадь составляла 82 тысячи квадратных метров. Пожар начался ночью. О причинах не сообщалось. ЦСКА победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 3-2. В Грозном «Ахмат» разгромил «Ростов» 4-1, «Факел» и «Оренбург» сыграли в ничью 0-0. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
22: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: На игру с «Локомотивом» бывший капитан железнодорожников Дмитрий Баринов, ныне выступающий за ЦСКА, в основе не вышел. Главный тренер армейцев Дмитрий Игдесамов объяснил свое решение тем, что рассчитывает в середине поля на несколько другие качества. Он также поделился неутешительной для болельщиков красно-синих информацией. Один из лидеров обороны ЦСКА, бразилец Мойзес, вернется в строй не раньше, чем через 6-7 месяцев. Невесело было и в стане железнодорожников. Лока и армию фанатов клуба волновал один вопрос – есть ли жизнь после Батракова? 22-я минута показала, что есть. Комбинация с участием новичка команды Сергея Бабкина и Зелимхана Бакаева и Александр Сельянов снимает паутину с девятки. Стоит отметить, что до этого армейцы не использовали несколько хороших моментов. А «Локомотив» повел в счете после первого же удара в створ. 7 минут спустя ЦСКА отыгрался. Наконец-то впервые с апреля забил многострадальный Лусиано. Судьи долго проверяли эпизод на предмет нарушения правил. Казалось, что речь идет о блокировке вратаря. А по факту вопрос стоял в том, был ли офсайд. Выяснилось, что не было. В начале второго тайма Лусиано заработал опасный штрафной. Армейцы использовали явно домашнюю заготовку. Ложное движение Матвея Кисляка и 19-летний Кирилл Данилов пушечным ударом низом забивает свой первый гол в профессиональном футболе. А на 68-й отличился Матео Салвис. 3-1. Уверенная заявка на победу. Сергей Пеняев был с этим явно не согласен. 2 на 75-й минуте и интрига. Но армейцы выстояли, взяли 3 очка и минимум до вечера воскресенья поднялись на 2-е место. У Лока по-прежнему 0 побед, команда в зоне стыков на 13-й строчке. Дмитрий Баринов во втором тайме все-таки появился, но провел на поле несколько минут, получил травму и был вынужденно заменен. В матче «Ахмат-Ростов» уже на 5-й минуте Георгий Милкадзе вывел грозненский клуб вперед. Это его 2-й гол за неделю, ранее нападающий забил «Факелу» в кубковом матче и справляется за промах в игре с Краснодаром из убойной позиции. Затем гости стали чаще владеть мячом, постепенно перехватили инициативу и были вознаграждены на исходе первого тайма. Тимур Сулейманов выиграл борьбу и головой переправил мяч в ворота. Счет стал ничейным. После перерыва Милкадзе оформил дубль, замкнув подачу с углового. А вскоре еще один розыгрыш корнера привел к 3-му голу в ворота Ахмата. На этот раз самым расторопным оказался Турпал Али Ибишев. На 78-й минуте, признанный лучшим игроком матча Лечи Садулаев, Николаев, до этого записавший на свой счет две голевые передачи, решил, что пора забивать и самому. Так счет стал 4-1. В итоге первая победа команды Станислава Черчесова в текущем сезоне. И сразу крупная. Ахмат из зоны стыков поднялся в восьмерку сильнейших. Факел и Оренбург в Воронеже голов не забили. У гостей был хороший шанс взять 3 очка, но Дамиан Пуэбло не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Пятый тур РПЛ продолжится сегодня в центральном матче «Спартак-Примедзенит». Эта встреча начнется в 8 вечера по московскому времени.
22: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
0: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
22: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айрапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
22: Дело вкуса. С Катей Калиной.
3: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобоваримое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочка, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме стиля советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического, и это отражено и в дизайне 3 этажей «Ино», и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жиглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения «Ино». Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели, для меня «Ино» – это иной альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба. Ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
22: Дело вкуса на Бизнес FM. Погода в Москве.
4: +18 сейчас в столице. Днем сегодня до +23, и осадков уже не ожидается. 10:17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». С теми, кто в теме. Топливные перебои и очереди на АЗС, и как с ними бороться? Ответ узнать заранее, где есть бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках. И одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз». С помощью него, в том числе, крупные СМИ и блогеры собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз», программистом Евгением Чудовым, поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
22: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
23: Здравствуйте, в студии Бизнес FM Евгений Перельчук. Сегодня обсуждаем до нельзя насущную и актуальную тему топливную, а точнее обсуждаем, как с этой ситуацией справиться обычному водителю. Видео и фото с очередями на заправках стали уже нашей повседневностью. Крупные игроки, энтузиасты пытаются представить свои инструменты в помощь водителю на дороге. С таким энтузиастом мы и говорим сегодня. Это программист Евгений Чудов, разработчик сервиса «Где бенз». Сервис известен теперь уже не только в узких кругах, а во вполне широких. Евгений, приветствую.
24: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
23: Ваш сервис работает очень простым и понятным способом. Водитель приезжает, ставит метку, что заправился или что не заправился, и на основе этих данных пользователи понимают, где бензин есть, а где его нет. А вам пришла эта идея во время первой волны топливных перебоев в России. Как это было?
5: Я просто в один из вечеров поехал на свою любимую заправку, где постоянно заправляюсь около дома. Приехал, смотрю, что-то никого нет, бензин не заправляют. И подумал, неплохо было бы знать заранее, куда ехать, чтобы вот так вот время свое не тратить, без нервов приехать, заправиться. Сел за буквально там 12-15 часов, за один день накидал первую версию и выпустил продукт этот.
23: То есть разработка не заняла много времени?
5: Да, вообще простейшая идея. Плюс краудсорсинг давно уже известен, что он такие проблемы, в принципе, может решать. Плюс нейросети помогают сейчас какие-то базовые MVP накидать очень быстро. Поэтому много времени это не заняло.
23: Вы сейчас один работаете над сервисом или все-таки какая-то команда присутствует?
5: Нет, сейчас уже не один. Сначала начинал один, потом, когда сервис там за пару дней буквально дошел до миллиона DAU, я уже подключал своих друзей-специалистов, которые помогали бороться с нагрузкой вот такой серьезной. Так что у меня еще в команде есть человек, который вот с нагрузкой помогает бороться, вообще такой технарь, и человек, который помогает мобильные приложения выкатывать в сторы, там, веб-стор, ру-стор и так далее.
23: Давайте для тех людей, кто еще не знакомился с сервисом, поясним. Перед нами открывается карта населенного пункта, где находится водитель, потому что там по локации отслеживается. И, соответственно, он видит рядом с собой заправки, которые обозначаются разными цветами. Что эти цвета означают?
5: Красное — это значит, что по последним данным, не по одной последней метке, а по нескольким данным, что там топлива нет. Зеленое, что топливо есть. И сейчас мы недавно внедрили голубой цвет. Это то есть та заправка, на которой есть только солярка. Серое — это значит, данных нет.
23: Вот я как раз хотел спросить про разделение дизеля и бензина, потому что часто бывает так, что дизель есть везде, а бензина нет нигде. То есть это как-то учитывается в вашем сервисе?
5: Да. Если заправка там только солярка, то она будет голубым отображаться в сервисе. А если и солярка, и бензин, то зеленым. Это мы не берем данные с АЗС, это только по меткам водителей.
23: Скажите, вот есть ли у сервиса монетизация какая-то? Потому что реклама есть, как мы видим, донаты тоже. Может, к вам выходили официальные крупные сервисы, предлагали сотрудничество?
5: Крупные сервисы, если они связаны там с заправками или там сетями АЗС, не выходили на нас, но большие игроки выходили, предлагали там разные интеграции. Мы уже недавно с Делимобили совершали. Они свои баннеры размещали у нас на главной, на карте, и внутри карточки АЗС. А в основном сервис живет за счет рекламной сети Яндекса и донатов от неравнодушных пользователей.
23: Евгений, скажите, сервис, где Бенз набрал популярность в первую волну топливных перебоев, потом ситуация улучшилась, как мы знаем, очевидно, народ должен был схлынуть. Теперь мы видим очереди, которые называют второй волной перебоев. Понятно, что ваш сервис не может не зависеть от таких волн, но все-таки, насколько критично он от них зависит, какие у вас наблюдения по этому поводу?
5: Да, когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. По-моему, рекорд там 2,2 миллиона дневных посетителей. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен. Но мы сейчас разрабатываем еще фичу с ценами, чтобы люди, когда проблемы с наличием перестанут быть актуальными, чтобы люди могли найти более дешевую, выгодную для себя заправку и уже от этого свой путь корректировать.
23: Вот мы обратили внимание, что есть много ресурсов, приложений, каналов с похожим или идентичным названием, то есть там «Где бензин» или просто «Где бенз» раздельно и так далее. Вы что-то с этим делаете?
5: Нет, с этим ничего не поделаешь. Вот люди увидели, что сервис выстрелил, и появились сразу там, не знаю, сотни, может, уже даже более тысячи копий всяких. Ничего с этим не поделаешь, пускай люди тоже делают, решают проблему. Все-таки они тоже помогают водителям. Так что я к этому нормально отношусь.
23: Мы видим в соцсетях, что часто водители, особенно в регионах, посетив заправки, они не оставляют метки. Но только потому, что интернета нет, банально. То есть страдает, получается, актуализация вашего сервиса и данных в нем. Вы видите такую проблему? То есть ли варианты, что с этим можно сделать?
5: Да, это большая проблема, когда сервис доступен во время включения белых списков, люди не могут просто им пользоваться. Мы стараемся решать, мы добавили недавно кэширование, то есть если человек зайдет на сервис, он увидит данные, которые он получил, допустим, дома по Wi-Fi загрузил, и у него отобразятся они старые. То есть, допустим, полчаса назад выехал из дома, он увидит старые данные. Но это все равно не решает проблем, потому что сейчас ситуация меняется, и за полчаса данные могут устареть. А вообще неплохо было бы, чтобы нас тоже в белые списки внесли, и все работало всегда.
23: Интересен еще вопрос о верификации. У вас, как я понимаю, нет, как вы говорили, автоматического сбора данных, как у крупных официалов, конкурентов. Есть только то, что люди отмечают собственными руками. Вот это ограничение или, наоборот, это сильная сторона? Опять же, вопрос отметки аккаунта и отметки от анонимного пользователя. Вот в чем здесь разница есть?
5: Я думаю, это, наоборот, преимущество, потому что иногда ты вот едешь в дороге, и тебе не хочется там регистрироваться, что-то, какие-то дополнительные действия делать. Увидел, зашел, отметил. То есть быстренько помог другим людям, которые за тобой едут. Поэтому я считаю, это преимущество. Однако, если люди хотят сильнее, допустим, помочь или вовлечься, они могут авторизоваться, и мы такие метки помечаем, допустим. Если человек авторизован, метка пишется от авторизованного пользователя. Ну и также наши сервисы используют систему подсчета уверенности, то есть различные метки имеют разный вес. То есть метка, поставленная прямо около АЗС, она будет иметь больше вес, в общем.
23: Как-либо вы собираете все-таки обратную связь от пользователей? То есть в самом сервисе вроде нет комментариев, насколько я мог посмотреть, может быть, я пропустил, но есть телеграм-канал того функционала, то есть для донесения информации, которая есть у пользователя, его хватает?
5: Да, 100%. У нас есть канал в Телеграме и канал в Максе, один из самых больших, там уже почти 800 тысяч подписчиков. И в комментариях люди отписывают какие-то недоработки, какие-то баги, и мы с ними всегда на связи и постараемся быстренько помогать и все очинить. Также нам на почту пишут какие-то, не знаю, ситуации, которые у людей возникают, и мы все решаем.
23: Скажите, планируете ли вы развивать сервис в сторону детализации данных о работе заправки? То есть не только есть топливо или нет, но и там закрыта ли заправка вообще или только на временном перерыве? Это часто тоже такая проблема, когда ты приезжаешь, а и только-только поставили эту табличку, что мы временно не работаем, технический перерыв и все такое. Или, может, будет публиковаться в будущем данные о классе топлива, Евро-2, Евро-3. Эта тема сейчас острая, многие автолюбители боятся, что топливо на АЗС будет не того качества.
5: Да, это была бы отличная вообще интеграция, если бы мы заколлаборировались с какими-то сетями АЗС, они просто поставляли нам данные, а мы тем самым делились данными с пользователями. Но пока на нас никто не выходил, мы сами пытаемся какие-то коммуникации наладить, но пока прогресса в этом нет. Но я думаю, это бы сильно улучшило вообще полезность сервиса.
23: А сколько сейчас, собственно, разработка и поддержание, обновление занимает у вас времени? То есть от основной работы, от основной деятельности? Я видел в телеграм-канале реплику про то, что бессонные ночи, значит, и мы тут это потеем.
5: Ну, почти 24/7 сейчас этим занимаюсь. Мне очень нравится это вообще дело. Помогаю людям, считаю себя полезным, поэтому все свое время на это уделяю. У меня еще есть другой мой проект. Там я делаю биржу рекламы для Макса. И вот параллельно с этим я разрабатываю GDBenz.
23: Понятное дело, что мы не можем прогнозировать, но все-таки интересно ваше мнение как разработчика. Допустим, проблемы с топливом у нас надолго. Как вы видите ваш продукт через год? Есть ли что еще дорабатывать и как много работы предстоит?
5: Да, еще очень много что можно доработать. У нас много идей вообще, ну, у меня лично по развитию. Ну, идеальная раскладка, которую я вижу, если нас внедряют в белые списки, то есть люди могут пользоваться постоянно сервисом, он всегда им помогает. Мы выходим на прямой контакт с сетями АЗС, то есть если сервис будет с официальными данными, работать без перебоев, я думаю, он большую пользу вообще нашему сообществу водителей будет приносить.
23: Евгений, спасибо вам за беседу. Мы сегодня основательно погрузились в тонкости процесса разработки народного сервиса. Базовая идея проста и понятна, а вот исполнение может столкнуться с множеством трудностей. Возможно, в том числе, благодаря вашему сервису, топливная тема в России постепенно сойдет на нет. Евгений, благодарю вас.
5: Спасибо большое, рад был с вами пообщаться.
22: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: С программистом, создателем сервиса GDBenz Евгением Чудовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
22: Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
8: Максидом!
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Наизусть. Уильям Шекспир. Большинство людей предпочитают глупость мудрости, ибо глупость смешит, а мудрость печалит.
2: наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 10:28 московское время. У микрофона Сердар Авлекулиев. Российское ПВО за ночь сбило 328 украинских беспилотников над 18 регионами Азовским и Черным морями, сообщила Минобороны России. Ограничения на прямой выпуск самолетов сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщается в канале Росавиации в Максим. Ограничения действовали с 2:59 ночи. Сейчас в аэропорту задерживается вылет и прилет почти 70 рейсов. Еще один отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. С вулкана Толбачик на Камчатке вертолетами эвакуировали 99 человек. Еще 18 ждут последний рейс. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края. Явка на выборах Курултай, однопалатный парламент Казахстана, к 12 часам по местному времени, 10 по Москве, составила 37,5%, сообщил на брифинге член Центра избиркома республики Ляззат Цюндик. По данным ЦИК, самая большая явка по-прежнему отмечается в Кызылординской области, 47,59%, самая низкая, как и ранее, в Алмате, 17,87%. Выборы в Курултай проводятся в соответствии с новой конституцией, принятой в этом году. В выборах участвует 7 партии. Голосование проходит только по партийным спискам. Складское помещение в Пушкинском районе Петербурга, где разгорелся пожар, по предварительным данным, не было введено в эксплуатацию, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах в воскресенье. В ночь на воскресенье начался пожар на складе размером 680 на 120 метров. Огонь распространился на 82 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоен 4-й ранг сложности. К тушению привлечены 217 человек и 65 единиц техники. Пострадавших на данный момент нет, сообщили в МЧС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? Крипту можно будет переводить за рубеж. В сентябре россияне смогут использовать ее для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? Сегодня в связи с проведением большого фестиваля бега в Москве перекрыто Садовое кольцо. Это напоминает Демптранс, подъезд к парку Горького, Музеону, Курскому и Павелецкому вокзалам, а также ряд других объектов временно недоступен на время ограничений. Так что стройте маршруты сегодня в центр заранее. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным. По продажам зеленых автомобилей их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
12: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9 тысяч подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешний ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машины экономят топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
14: Сейчас самый популярный их буквально смели, это отечественные эволюты липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, эволют со всеми скидками можно взять в районе 3 миллионов рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили Джили. Плюс гибридов у нас после повышения льготного тиража с декабря повезли все, кому не лень. То есть и ГАК, который сейчас совместно с Яндексом локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это Voya. Опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят там всякие Zikert, 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Rox, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
12: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
15: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий. По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
12: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? Об этом Михаил Задорожный.
16: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли крипто еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
17: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир — это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любой имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
16: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
18: Свой криптокошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банка, банковского счета. Это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
16: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. Аниквалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
6: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод на

0: Имен, правда, российским детям повезло заметно больше. О старых новых трендах родительства Варвара Кочеткова.
1: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
2: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
1: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
3: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты, прежде чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
1: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо услышать.

0: недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует «Домклик». По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок – всего плюс 2%, до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов, за год ушедших в плюс, Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
2: 10:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Элитный ЖК вместо «Красного октября». Архитекторы показали первые рендеры перестройки исторического района на стрелке острова Балчук. Судя по представленным проектам, знаковое для Москвы место в центре города поменяется до неузнаваемости. Часть 150-летних построек бывшей кондитерской фабрики снесут. Здание нового ЖК расположат в северной части острова. Обещают сохранить два исторических здания. Власти утвердили для застройки концепцию архитектурного бюро ГАФА. Авторы, в свою очередь, говорят, что внешний вид новых зданий связан с кондитерской историей места. Визуально конфеты они не напоминают, но самая главная проблема даже не в этом, а в транспортной доступности будущего элитного ЖК. До него будет сложно добраться даже на автомобиле, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог» директора Елизавета Лихачева.
3: Это очень сложное место, оно иконически важное для Москвы. По степени важности это пространство сравнимо, наверное, с Кремлем или с панорамой Нового Арбата. Та перестройка, которую они планируют, должна быть очень аккуратной, и иначе, просто сломают вид. Вид, который давно иконический. Но, впрочем, нынешняя власть московская не очень хорошо обращает внимание на такие вещи. Вообще, на самом деле, я бы не трогал Красный Октябрь вообще. Не нужно там ничего строить. Там нужно просто привести в порядок то, что есть. Но это вопрос инвестиций, которые не так быстро окупятся, вероятно, как в случае нового строительства.
4: Получается, делают какую-то новую золотую милю. Не станет ли это второй остоженкой?
3: Даже если это станет второй остоженкой, главная проблема этого района – транспортная доступность. Люди, которые будут покупать там квартиры, вряд ли будут ходить туда пешком или ездить общественным транспортом. Доехать туда достаточно тяжело. Это пространство между двумя мостами. И, казалось бы, самый центр города. Но вы когда-нибудь пробовали туда на машине доехать?
4: Туда и пешком-то, в общем-то, добраться не так просто.
3: О том и речь. Никто никогда не думает о деталях. Ты вроде как в центре будешь жить, но при этом доехать туда будет довольно тяжело. А уж выехать еще сложнее. В сторону Кремля мост стоит приблизительно всегда, а в сторону Садового кольца и Якиманки чуть полегче, но все равно все непросто. Думаю, что, конечно, там найдутся покупатели, которые эти квартиры купят, но это будет мертвое пространство, то есть там не будет жизни. Я бы не делала там никакого элитного жилья, я бы, наоборот, превращала бы это в пространство для молодых, благо там уже начат этот процесс. Там есть ГЭС, там сидит Стрелка, там очень много архитектурных бюро. Я бы делала из этого такой квартал творческий, квартал для прогулок, не элитное жилье, потому что я не совсем понимаю, какой смысл покупать себе квартиру за довольно приличные деньги, я полагаю, но при этом не иметь возможности до этой квартиры доехать.
2: Елизавета Лихачева, искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора». Реализовать проект планирует через 6 лет. Первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга, запустили в Сингапуре. Компания Cortical Labs создает биокомпьютеры, в которых вместо одних только чипов для вычисления используются живые нейроны. Как и для чего это можно использовать, об этом подробнее в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас к другой теме. Российские фигуристы триумфально выступили на первом этапе серии Гран-при среди юниоров в китайском Сиане. Они одержали 4 победы из 4 возможных. В одиночном катании золото завоевали София Дзебко и Лев Лазарев. В танцах на льду победили Мария Фефилова и Артем Валов, а в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Первые международные соревнования российских фигуристов под эгидой ISU за 5 лет и сразу такой триумф. Все, что могли выиграть наши спортсмены, они выиграли. Все короткие и все произвольные программы. У девушек по медицинским показателям София Дзебко заменила Елену Костылеву. В итоге более 72 баллов за короткую программу, более 140 за произвольную и в сумме 213,28. Отрыв от второго места, которое заняла китаянка Лю Юй Сюань, более 23 баллов. Лев Лазарев также победил представителя Новой Зеландии Ли Яньхао с солидным перевесом, почти в 20 баллов. Шеф-редактор отдела фигурного катания портала «Чемпионат» Анастасия Рацкевич в разговоре с Business FM высоко оценила выступление россиян.
6: Очень показательно, что Льву Лазареву не помешало даже его легкое отравление. Он говорил в комментариях для журналистов, что съел каких-то креветок местных и из-за этого очень плохо себя чувствовал в дни прокатов. Он не исполнил свои 5 четверных, но исполнил 4. И, конечно, всегда можно лучше, но это только начало сезона, это только первый старт у наших фигуристов. София Дзебко вообще была хороша во всех своих составляющих. У нее была поставлена и техника, и очень удачные программы. Мы видели отрывки этих программ на закрытых прокатах, но когда они исполнены уже при зрителях, уже в костюмах, впечатление совершенно другое. И я бы сказала, что постановщики Софии просто непризнанные гении. У нее очень удачная короткая программа, красивые балетные линии и потрясающая произвольная программа. Образ Тринити очень идет Софии, хотя, казалось бы, она такая вся легкая, воздушная, а тут такой более дерзкий образ, но попадание получилось 100%.
5: В парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов по сумме 2 программ набрали 191 балл и 84 сотых. Это больше, чем у победителей 2 последних юниорских чемпионатов мира. Отрыв от второго места более 34 баллов. В танцах на льду Мария Фефилова и Артем Валов получили от судей пусть и не головокружительные, но весомые 162 и 16 сотых. Этого хватило для первого места. Для 17-летней Дзебки этот сезон Гран-при хороший шанс взять награды в соревнованиях юниоров. В следующем году она уже переходит на взрослый уровень. Член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко отметил в разговоре с Business FM, что этот процесс может быть непростым.
7: Как известно, переход из юниорского спорта во взрослый – это для многих проблема, потому что нужно сохранить технические элементы, которые на юниорском уровне даются проще. То есть та же Дзебко, например, владеет четверным прыжком, четверным тулупом. Будет ли она владеть им во взрослом возрасте, никто не сможет предсказать. Что касается Льва Лазарева, да, безусловно, у него сейчас феноменальный набор. Но, опять же, и у мальчиков пубертат, так называемый, или переходный возраст, это тоже процесс достаточно непредсказуемый. Безусловно, если вот все пойдет оптимальным путем и всем все удастся сохранить и даже приумножить, то у этих фигуристов, которых мы видели в Китае, перспективы великолепные.
5: Следующей проверкой сил для российских фигуристов станет 3-й этап юниорского гран-при в Бангкоке. Он пройдет с 3 по 5 сентября. Григорий Гуреев, Business FM.
0: Реклама.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
0: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
0: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
0: Продолжительность жизни.
11: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
0: Журналист Алена Копылова.
11: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Увлекулеев. Женщина, получившая ранение в результате атаки украинского дрона на автобус в Белгородской области 16 августа, умерла в больнице. Об этом сообщил Макси в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Власти и компании в России на постоянной основе ведут работу по повышению защищенности нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Эта работа постоянно ведется. Наши компании, нефтеперерабатывающие заводы и Транснефть занимаются в постоянном режиме, сказал Новак. Президент США Дональд Трамп во второй раз за последние дни опубликовал карту американского Ближнего Востока, на котором Ормузский пролив обозначен как территория, как американская территория, передает Интерфакс. В ночь на субботу Трамп, выступая на митинге в Южной Каролине, заявил, что этот пролив де-факто уже является американской территорией. В России минимальный набор товаров для школы в этом году подорожал на 7% по сравнению с предыдущим годом, до 19 100 рублей. Об этом говорится в исследовании Юманы и платформы ОФД, на которые ссылается ТАСС. Первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга, запустили в Сингапуре, сообщает научно-популярное интернет-издание Interesting Engineering. Компания Cortical Labs создает биокомпьютеры, в которых вместо одних только чипов для вычислений используются живые нейроны. Их выращивают из человеческих стволовых клеток и размещают на специальной матрице электродов. Из 20 подобных биокомпьютеров был создан биологический дата-центр, насчитывающий в общей сложности 16 миллионов нейронов. Его намерены использовать для развития искусственного интеллекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 11. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Еще один склад был сегодня атакован беспилотниками. Обломки упали на логистический комплекс в Оренбурге. Начался пожар, но его быстро потушили. Пострадавших нет. Работу склада остановили. Накануне был атакован склад «Озон» Самарской области. Но многие селлеры, с которыми мы поговорили, успели застраховать свои товары. В странах ЕС предложили ввести налоги на сверхприбыль для нефтяных компаний. Как сообщило агентство «Франс Пресс», инициатива ввести общий европейский налог для нефтяников, чьи доходы резко выросли после начала войны в Иране и прикрытия Армуза, выступили министры финансов Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министр экономики Испании. ЦСКА победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу, счет 3-2. А в Грозном «Ахмат» разгромил «Ростов» 4-1. «Факел» и «Оренбург» сыграли в ничью 0-0. Все подробности в прошедших матчах в ближайшем эфире «Бизнес FM». Атакован еще один склад «Озон», теперь в Оренбурге. После падения обломков беспилотников на логистическом комплексе начался пожар, но его быстро потушили, сообщил глава города Альберт Юмадилов. Компания «Озон» сообщила, что более 300 работников были эвакуированы, пострадавших по предварительным данным нет. Работу склада остановили, а размещенные там товары скрыли с витрины маркетплейса. Накануне был атакован первый в России склад «Озон», крупнейший в Поволжье и логистический центр в Самарской области. Был сильный пожар, есть пострадавшие. Мы поговорили с селлерами. Многие говорят, что их товар был застрахован. Продолжит Диана Чубанова.
13: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
14: У нас там очень маленькое количество осадков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
15: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Валберес стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
14: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться 27, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка. Нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
13: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направляла отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала Бизнес FM в МАКС продавец товаров для праздников Мария.
16: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, 70% от среднемесячного заработка потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
13: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в трех помещениях, и все три попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, «Озон» ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на «Озон» товарами легкой промышленности.
17: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, на бумаге, должно полностью вернуться. В сравнении с Валберисом предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно.
18: Мы не делаем основного склада, как это было с Валберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
15: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Валберис, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
17: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот она смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Он сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
13: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
19: Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах, и в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
13: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Вчера акции на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. За ними упали бумаги АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озона. Что ждать Озону завтра, когда будут основные торги? Говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
20: Во-первых, подлежат ли склады непосредственно Озону, и в этом случае действительно у Озона могут быть значительные ущербы, исчисляемые в миллиарды рублей. Другой момент, если Озон снимает подобные склады, и в этом случае ущерб ложится на владельцев складов, которые построили его под сдачу в аренду. Что касается убытков селлеров, то это опять же убытки селлеров, и в оферте Озон прописал, что он не будет покрывать такие убытки. Поэтому, возможно, возгорание складов Озон может носить, мы узнаем это позже, больше репутационный и больше информационный ущерб, нежели физический. Все будет зависеть от того, кому принадлежит этот склад. Что касается рыночных падений, то Озон уже достаточно сильно упал после того, как горели склады Wildberries. То есть на тот момент действительно опасение инвесторов было то, что подобные атаки перекинутся со складов Wildberries на склады Озона. И акции уже в начале прошлого месяца были сильно перепроданы. Поэтому текущие атаки будут носить информационный характер, который продолжит тенденцию, да, на сброс акций. Но надо будет потом оценивать ущерб, насколько данный ущерб соответствует той цене акций, которая есть. Поэтому во многом акции уже были дисконтированы, а текущее падение может дать еще больше дисконт на рынке акций и дать в будущем серьезную возможность инвесторам иногда за бесценок выкупать такие бумаги с рынка.
2: Дмитрий Черемушкин. Этой ночью начался сильный пожар на складском комплексе в Санкт-Петербурге в районе Колпино. Там хранятся бумага и полимерные материалы, уточнили в МЧС, поэтому дым очень сильный. Площадь пожара превысила 80 тысяч квадратных метров. К 10 утра пожар был локализован. Тушат его уже 6 часов при неблагоприятных погодных условиях, сильном ветре и плохом водоснабжении. Была угроза распространения пожара на соседние здания. Погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, пожар произошел внутри склада. Причины не уточняются. Об атаках ВСУ не сообщалось. Но загоревшийся склад расположен недалеко от логистического центра «Озон». Севастополь в субботу атаковали беспилотники. В результате падения обломков дрона на рейсовый автобус погибли 2 человека, сообщил губернатор Развожаев. Ранения и травмы получили 10 человек, в том числе 16-летний подросток, пострадавшие госпитализированы. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Об атаке дронов и ситуации в городе рассказал житель Севастополя, общественный деятель Иван Камелов.
1: район Острики, так называемый Острикова, просто атака происходила с той стороны. Видимо, несколько беспилотников заходило на город со стороны моря. Да, к сожалению, это обыденность. Практически каждый день город подвергается налетам. Город, полуостров Крым в целом. И да, страдает энергетика. Проблемы есть, но, к счастью, удается пока купировать их в рабочем режиме.
21: И в целом, как сейчас ситуация в городе? Есть ли самое главное электричество, коммуникации и прочее?
1: Свет есть. Позавчера была массированная атака ночью. Город работал в режиме чрезвычайной ситуации. Света практически не было по районам. Давали по графику 2 через 6. Но, к счастью, крымские и севастопольские энергетики смогли ситуацию выправить. Ограничения временно сняты. Но в любом случае общественный транспорт, просто в Севастополе основным общественным транспортом является троллейбус, работает чуть большим интервалом.
2: Иван Камелов, житель Севастополя. Накануне Крым Энергоинформ сообщил о перебоях с подачей электричества, что по всему Крыму после повреждения электросетей в результате атаки в ВСУ. ЦСКА победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 3-2. В Грозном «Ахмат» разгромил «Ростов» 4-1, «Факел» и «Оренбург» сыграли в ничью 0-0. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: На игру с «Локомотивом» бывший капитан железнодорожников Дмитрий Баринов, ныне выступающий за ЦСКА, в основе не вышел. Главный тренер армейцев Дмитрий Игдесамов объяснил свое решение тем, что рассчитывает в середине поля на несколько другие качества. Он также поделился неутешительной для болельщиков красно-синих информацией. Один из лидеров обороны ЦСКА, бразилец Мойзес, вернется в строй не раньше, чем через 6-7 месяцев. Невесело было и в стане железнодорожников. Лока и армию фанатов клуба волновал один вопрос – есть ли жизнь после Батракова? 22-я минута показала, что есть. Комбинация с участием новичка команды Сергея Бабкина и Зелимхана Бакаева и Александр Сельянов снимает паутину с девятки. Стоит отметить, что до этого армейцы не использовали несколько хороших моментов. А «Локомотив» повел в счете после первого же удара в створ. 7 минут спустя ЦСКА отыгрался. Наконец-то впервые с апреля забил многострадальный Лусиано. Судьи долго проверяли эпизод на предмет нарушения правил. Казалось, что речь идет о блокировке вратаря. А по факту вопрос стоял в том, был ли офсайд. Выяснилось, что не было. В начале второго тайма Лусиано заработал опасный штрафной. Армейцы использовали явно домашнюю заготовку. Ложное движение Матвея Кисляка и 19-летний Кирилл Данилов пушечным ударом низом забивает свой первый гол в профессиональном футболе. А на 68-й отличился Матео Салвис. 3-1. Уверенная заявка на победу. Сергей Пеняев был с этим явно не согласен. 2 на 75-й минуте и интрига. Но армейцы выстояли, взяли 3 очка и минимум до вечера воскресенья поднялись на второе место. У Лока по-прежнему 0 побед, команда в зоне стыков на 13-й строчке. Дмитрий Баринов во втором тайме все-таки появился, но провел на поле несколько минут. Получил травму и был вынужденно заменен. В матче «Ахмат-Ростов» уже на 5-й минуте Георгий Милкадзе вывел грозненский клуб вперед. Это его второй гол за неделю, ранее нападающий забил «Факелу» в кубковом матче. И справляется за промах в игре с Краснодаром из убойной позиции. Затем гости стали чаще владеть мячом, постепенно перехватили инициативу и были вознаграждены на исходе первого тайма. Тимур Сулейманов выиграл борьбу и головой переправил мяч в ворота. Счет стал ничейным. После перерыва Милкадзе оформил дубль, замкнув подачу с углового. А вскоре еще один розыгрыш корнера привел к третьему голу в ворота Ахмата. На этот раз самым расторопным оказался Турпал Али Ибишев. На 78-й минуте признанный лучшим игроком матча Лечи Садула, до этого записавший на свой счет две голевые передачи, решил, что пора забивать и самому. Так счет стал 4-1. В итоге первая победа команды Станислава Черчесова в текущем сезоне. И сразу крупная. Ахмат из зоны стыков поднялся в восьмерку сильнейших. Факел и Оренбург в Воронеже голов не забили. У гостей был хороший шанс взять 3 очка, но Дамиан Пуэбло не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: 5-й тур РПЛ продолжится сегодня. В центральном матче «Спартак» примет «Зенит». Встреча начнется в 8 вечера по Москве.
0: Дело вкуса с Катей Калиной.
22: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве с аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну какое же это воздержание? Хотя кто знает, может шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Лу Ши Тэй Цзи Цуань». Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящая, жареная, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов. Кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуа-гра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM.
2: 11:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Теми, кто в теме. Лишиться 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился предприниматель и владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, а оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия подробно объяснила Business FM, по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензию у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться. А у по-настоящему древних образцов нормальной документации и лицензии просто нет. Антикварную тему мы обсудили глубже, узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, сколько оно стоит и какой объем у рынка антикварного оружия в России. И, конечно, разобрали историю с Росгвардией.
0: Business FM. С теми, кто в теме.
3: Здравствуйте, у микрофона Евгений Перельчук. Сегодня у нас антикварная тема. Можно ли приравнивать антикварное оружие к гражданскому? Надо ли получать лицензию на него? Как неожиданная и масштабная конфискация может поставить под угрозу успешный и отлаженный бизнес? Этими вопросами мы задались после обращения индивидуального предпринимателя, владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щекотова. Он рассказал, что Росгвардия, а точнее Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, одной тихой ночью пришел и конфисковал сотни единиц антикварного оружия. Сам этот случай заставил задуматься и Дмитрия, и его коллег по цеху, как теперь работать дальше. Дмитрий, приветствую вас.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите о своем бизнесе, о продаже антикварных предметов, в том числе оружия. Как давно вы уже в этом деле?
4: У нас один магазин. Мы открылись в 2016 году. Я открыл ИП с видом деятельности продажи антиквариата. У меня было все законно. Я платил налоги. Никаких ко мне претензий не было.
3: Как вы работали с регулятором и проверяющими все последние годы? То есть у антикварного оружия в российском законодательстве есть какой-то определенный статус? То есть оно не считается огнестрельным, получается?
4: Мы работали, получая экспертизу от Министерства культуры, в которой указывалось, что постановление по 814 не распространяется на культурные ценности. По этой причине его спокойно продавали, покупали.
3: Где вы его вообще добываете? Как это оружие в итоге оказывается у вас в салоне?
4: Мы в основном покупали за рубежом на аукционах у частных лиц и привозили это в Россию. При привозе в Россию, когда заполняешь декларацию, это все считается как культурные ценности, а не как гражданское оружие.
3: А сколько было единиц оружия в салоне?
4: Было около 450, конфисковали где-то 435.
3: Как выглядит ваш обычный покупатель? То есть с какой целью такое оружие приобретается людьми?
4: Обычный покупатель — это человек, который ищет подарок для партнера по бизнесу или для начальника. Если это обеспеченный человек, то его трудно удивить. Ему в качестве подарка надо найти эксклюзив, который просто так, ну, не пойти, не купить.
3: Какой порядок цен? То есть это удовольствие, как мы понимаем, не из дешевых.
4: Порядок цен разный, от 50 тысяч и до бесконечности.
3: А объем рынка в России?
4: Чисто по антикварному оружию. Я знаю, что в Москве от 5 до 7 магазинов и еще достаточно магазинов в России.
3: То есть мы можем сказать, что это не какая-то массовая история?
4: Да.
3: Дмитрий, в какой момент все пошло не так? То есть вы в письме отмечали, что пришли из Росгвардии, изъяли антикварное оружие, даже не опечатали его, а именно изъяли. Как это происходило? Расскажите.
4: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать.
3: А как часто вообще проверки происходят? То есть это было для вас неожиданностью?
4: Да, это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. Пришли единовременно, решили все изымать. Ну, это была не единичная акция. Я знаю, что по многим салонам они ходили. Дело в том, что, несмотря на то, что это культурные ценности, антикварное оружие, потом в отчете можно написать, конфисковано столько-то единиц оружия. То есть не антикварного, культурной ценности, а просто указать, что это оружие.
3: Что они говорили в Росгвардии? Какая была мотивация? Может быть, они опасались, что антикварное оружие можно при желании переделать в огнестрельные?
4: Ну, вообще, имеет составление Верховного суда по делу гражданки Урюпиной, в которых он, соответственно, постановил, что старинное антикварное оружие представляет наименьшую опасность. И, по сути, по закону об оружии и по Уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить.
3: Для обывателя, да, который не имел дела с антикварным оружием, мы все-таки о чем говорим? О каком-нибудь маузере или о пищале? Как это выглядит? Mm-hmm. То есть, может быть, отсюда же относится и холодное оружие. Обычно человек, когда приходит в антикварный салон и переходит к разделу с оружием, что он обычно видит на прилавке?
4: Ну, во-первых, маузер к продаже запрещен, потому что он патрон центрального боя. А если говорить про старинное антикварное оружие, то это сабли, мечи, кортики, шпаги. Если про огнестрельное, то это какие-нибудь мушкеты, пистолеты там капсульные.
3: Сейчас где хранится оружие? У вас есть вообще сведения об этом? То есть там подходящие условия для хранения?
4: Нет, не подходящие. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят, потому что на самом деле по-правильному их должны были отвести в отделение Министерства культуры, там, где подходящие условия, чтобы оно надлежащим образом хранилось. Но поскольку Росгвардия, ну, не заботится о его сохранности, получилось, как получилось.
3: Особые условия – это что имеется в виду? Это какая-то влажность, температура или что сюда входит?
4: Чтобы помещение было одновременно и не влажным, и не сухим. Потому что если сухое будет, то, допустим, кожаные ножны у сабель, у шпаг начнут иссыхать, а если оно влажное, то начнет ржаветь. Надо баланс.
3: Мы после того, как получили ваше письмо, обратились в Росгвардию, передали ваше письмо, и вот нам на днях ответили. Я даже зачитаю тут пару абзацев. Деятельность, связанная с торговлей антикварным оружием, подлежит лицензированию. То есть она ни в чем не отличается от охотничьего, спортивного или служебного оружия. Для получения лицензии юрлица должны соответствовать некоторым требованиям. Это наличие лицензии на право собственности торговых помещений, обеспечение условий к сохранности оружия, запрет доступа посторонних лиц к оружию. И в ходе проверок самые частые нарушения – это хранение оружия на витрине, не поставленной на сигнализацию, нарушения, связанные с оформлением оружия, основная причина для изъятия – это несоответствующие условия для обеспечения сохранности, ну, там и доступ посторонних лиц. И плюс каждый магазин должен иметь специализированные помещения, которые должны соответствовать требованиям законодательства по технической укрепленности. Вот такой ответ. Может быть, вы тут видите какие-то нарушения со своей стороны?
4: Да, я с этой знаком позицией, но закон, ну, не делает различия, что старинное антикварное оружие имеет особый статус, что с ним ничего нельзя сделать, кроме как повесить на стенку. Я понимаю, как бы, почему они хотят превратить антикварные магазины в оружейные, потому что надо будет это сертифицировать все, как бы и шкаф, и помещение. За сертификацией этой обращения обращаться в Росгвардию и за это платить деньги. Но просто это приведет к тому, что магазины закроются или уйдут в тень, чтобы изменить это положение. Мы будем пробовать дойти до Верховного суда, чтобы он внес эти изменения, придал старинному антикварному оружию особый статус.
3: А вы подсчитывали, какой ущерб у вас в итоге от этой конфискации?
4: Около 100 миллионов рублей.
3: Вы упоминали о том, что Росгвардия работает с помещениями и приводит их в соответствие с требованиями платная эта услуга. О каких цифрах идет речь?
4: Я не знаю. Но я точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы, установить сигнализацию, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
3: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
4: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, и никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: «Ну, я покупал давно, у меня не осталось никаких документов». На что ему ответить: «Тогда вы не можете являться собственником, и по этой причине мы его конфискуем».
3: Я так понимаю, что вы уже начали судиться. Наверное, есть какие-то первые результаты?
4: Сейчас мы прошли первые и вторые инстанции. Решение не в нашу пользу, но мы хотим дойти до Верховного суда.
3: Там предусмотрены какие-то штрафы, я так понимаю.
4: Самое смешное в том, что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей, конфискация на 100 миллионов. То есть несоответствие правонарушения и наказание за это.
3: Дмитрий, благодарю за беседу и подробные разъяснения. Теперь мы тоже в теме антикварного оружия. С нами был индивидуальный предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Дмитрий, спасибо.
4: Да вам спасибо.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С владельцем антикварного салона «Стрелец» Дмитрием Щекотовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
6: Максидом.
0: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
8: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
23: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Российские войска нанесли удары бомбами ФАП-500 и ФАП-1500 по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Белозерском ДНР и Курганном в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. Странам Североатлантического альянса и Евросоюза не удастся заранее публично отмазаться, это цитата, от оказания военной помощи Украине и проведения русофобской линии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Он обратил внимание, что Россия будет принимать во внимание все, что, еще одна цитата, делают сейчас откровенно русофобские элиты Британии, Брюсселя, Парижа, Берлине и других странах НАТО и Евросоюза. Туристов, застрявших в районе вулкана Толбачик из-за размытой дороги, эвакуировали вертолетами. Об этом написал губернатор Камчатского края Владимир Солдов в своем Макс-канале. Авиационная часть спасательной операции в районе вулкана Толбачик успешно завершена. Всего из района происшествия вертолетами эвакуировали 152 человека. Сейчас всех благополучно доставляют на автобусах Петропавловск-Камчатский, написал глава региона. В пресс-службе правительства Камчатки отметили, что 3 автобуса с туристами уже отправились в сторону Петропавловска-Камчатского. Кибератака на маломощную электростанцию в Британии привела к остановке работы объекта на 4 дня, пишет Телеграф. Власти возлагают ответственность за инцидент на хакерскую группировку, имеющую связи с Ираном. Инцидент не затронул общую стабильность национальной энергосистемы. Издание отмечает, что к электросети Великобритании подключены десятки небольших электростанций, многие из которых работают на газе и функционируют всего несколько часов в неделю. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 12-го в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернатив. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. А какие марки и модели оказались в топе? Концерты, тренировки, диджей и анализы. Первая акция «Ночь в поликлинике» прошла в Москве. В ней участвовали 10 столичных поликлиник, где желающим предлагалось пройти профилактическую диагностику. Мы узнали у участников акции, как это было. Сегодня в связи с проведением большого фестиваля бега, который уже стартовал в Москве, перекрыто Садовое кольцо, напоминает Дептранс. Подъезд к парку Горького, Музеону, Курскому и Павелецкому вокзалам, а также ряду других объектов временно недоступен на время ограничений. Планируйте в центр маршрута заранее. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне? И почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
10: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
11: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллионов рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льготного тиража с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят, там и всякие Zikert 9X и так далее. Но это уже машина 10 плюс миллионов. Рокс, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
10: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая – солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Havail H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
12: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий. По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
10: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга, запустили в Сингапуре. Компания Cortical Labs создает биокомпьютеры, в которых вместо одних только чипов для вычисления используются живые нейроны. Как и для чего это можно использовать, об этом подробнее в нашем дальнейшем эфире. Welcome Drink, опера и диджей. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных поликлиник. Москвичам предлагалось пройти профилактическую диагностику и провести первичный чекап. Все это в форме досуга. В медучреждениях шли кинопоказы, концерты, тренировки, спортивные и творческие мастер-классы. Мы поговорили с теми, кто провел эту ночь в поликлинике. И вот что Business FM рассказала москвичка Юлия.
14: Я когда вот это пуш-уведомление мне пришло, я точно понимала, что я точно туда пойду, потому что мне нравятся такие все штучки. Во-первых, удивило, что было много и взрослых, и моего возраста. И удивила программа, то, что были как бы такие welcome-дринки, кислородные коктейли, можно было выбрать либо арбузик, либо дынку. Все такие были приветливые, дружелюбные, вот это прям, конечно, было классно.
16: А что делали? То есть какие-то процедуры, которые вот, может быть, нельзя сделать, там, не знаю, в обычное время?
14: Я сама живу в Лефортово, я поехала специально в Реутов, я сходила, сделала биоимпеданс, потом были физиотерапевтические тесты, ну, тоже такая интересная, классная история, и сдала кровь.
16: Это биоимпеданс, а это что, процедура, что подразумевает?
14: Биоимпеданс – это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе там твои параметры по типу роста, веса, проводимости, там, мышцы, если я не ошибаюсь, потом позвоночник твой. Ну, в общем, там очень много показателей. Там мне пришел на почту потом полный обзор на 6-7 страниц.
16: Примерно сколько у вас все это по времени заняло?
14: Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж, в очереди стояло на биоимпеданс часа 2. Но я там была от начала до конца, с 9 вечера до 12 до закрытия.
16: Были ли какие-то там развлекательные истории?
14: Да, пригласили оперных певцов, пели, и после этого через часик где-то был диджей. Тоже часик он играл, было классно.
2: Москвичка Юлия, как ранее сообщила замэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Иракова, ночь в поликлинике станет новым городским проектом в рамках философии здорового долголетия и объединит возможности московского чекапа с большой развлекательной программой. Еще одна акция пройдет в ночь на 30 августа во всех округах столицы. Если вы тоже провели прошедшую ночь в поликлинике и готовы поделиться впечатлениями, расскажите в нашем чат-боте в Максе и в директе в Телеграме. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей, отправить их на каникулы, копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишения этим летом набирают популярность. В стране сообщает South China Morning Post. Но сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. О старых новых трендах родительства Варвара Кочеткова.
15: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом,

0: У каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра. Час они раскатываются. В 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет, в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4. Из 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
1: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
2: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего секция какая-то, и у них построена своя площадка, рампа, и ты, прежде чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства, может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
1: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айропетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
5: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
4: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айропетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: В Москве прошла презентация еще одного китайского бренда Tenet. Не путать с Tenet, о новой модели которого я недавно рассказывала. Это разные бренды, хотя и родом из одного концерна. В Китае Tenet Plus носит название Li Pass и является одним из суббрендов Chery. Поэтому по технической части, увы, ни новинок, ни сюрпризов не будет. Обе модели выходят на рынок с 1,5-литровым бензиновым двигателем 147 лошадиных сил и 225 ньютонов крутящего момента. Привод только передний. Коробка только шестиступенчатый робот. Модели две, L4 и L6. Продажи обеих начнутся уже сейчас, в августе. Вся презентация проходила в красно-оранжевых оттенках. В центре экспозиции выставили кроссоверы в самых ярких цветах в модельной линейке с темными салонами. Tenet Plus L6 получил оттенок оранжевый рассвет, а L4 – красный гранат. Первое, что мне пришло в голову, глядя на эти автомобили, здесь автопроизводитель делает упор на внешность. Вот и ответ на вопрос, который вертелся в голове всю дорогу на презентацию. Зачем нам еще один Chery в другой оболочке? Tenet Plus имеет более молодежный и яркий дизайн, чем все автомобили этого концерна.

0: Галочка в фарах чем-то напоминает Мазду. Глянцевая черная решетка радиатора – типичный черри. Форма заднего крыла раздута. Фонари с единой диодной лентой по современной моде. В интерьере из эко-кожи узнаваемые прострочки, узкая цифровая приборная панель и немного жестковатые кресла. В центре беспроводная зарядка для смартфона и вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla диагональю 13,2 дюйма. Комплектаций будет две – Элегант и Ультра. В начальной есть круиз-контроль, ограничитель скорости и задние датчики парковки. Машина оборудована зимним пакетом. Цены пока не объявлены, но мы явно узнаем их в самое ближайшее время.
1: Тест-драйв на Business FM.
2: 11:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Платить самому, зато не связывать себя договором с будущим работодателем.
1: Итоги недели.
2: Крупнейшие медвузы страны объявили дополнительный набор на сотни бюджетных мест в ординатуре. Речь идет о местах, которые изначально предназначались для целевого приема, но остались незаполненными и перешли в общий конкурс. При этом сами поступающие рассказывают, что за платные места порой приходится побороться. Одной из причин называют новые правила, которые впервые действуют в нынешнюю приемную кампанию. Бесплатно учиться теперь может оказаться дороже, чем за деньги. Подробнее об этом Олеся Савоськина.
3: Почти 300 свободных мест сейчас в Пироговском университете, около 200 в Сеченовском. По данным медицинского вестника, добор идет и в Петербурге, и в регионах. Для поступающих в ординатуру это получение квалификации по врачебным специальностям для выпускников медвузов. Были три варианта – обычный бюджетный, платный и целевой. Еще год назад можно было поступить на обычный бюджет, бесплатно отучиться по выбранной специальности, а затем самому решать, где работать. Для целевых мест обучение тоже оплачивало государство. Но после выпуска врач должен был несколько лет работать по договору. С 1 марта правила изменились. Теперь и поступившему на обычный бюджет придется заключить целевой договор, если ему предложат подходящее место для будущей работы. А для тех, кто сразу идет по целевой квоте, выросла цена расторжения договора. Новые требования касаются нынешнего набора. Те, кто поступил раньше, остаются на прежних условиях. О том, как это выглядит глазами самого поступающего, Business FM написал выпускник медвуза Алексей. Сам он решил идти на платное обучение.
4: По новому правилу, если ты поступаешь на бюджетную ординатуру, ты обязан заключить целевой договор с кем-либо. Если ты его не заключаешь, тебя либо переводят на платное, если есть место, либо тебя отчисляют, и ты должен выплатить штраф еще сверху. Поэтому в этом году все решили массово идти на платку. В этом году на нее конкурс бешеный. Люди, у которых 313 баллов, идут на платку, и бюджетные места свободны, потому что никто не хочет все это потом отрабатывать. Если идешь сразу на целевое, и если ты не исполняешь обязательства, то ты выплачиваешь штраф в трехкратном размере. По факту у нас в сфере есть только платная ординатура и целевая. Целевая как бы делится, либо сразу целевая, либо ты поступаешь на бюджет, но ты обязан заключить целевой договор.
3: Поступившему сразу по целевой квоте при нарушении договора придется вернуть стоимость обучения и заплатить сверху штраф еще в двукратном размере. В сумме три стоимости обучения. Но для тех, кто поступил на обычный бюджет и заключит целевой договор уже во время учебы, условия мягче, объясняет основатель профильного медицинского медиа ординатура.орг Владислав Ледовский.
5: Плюс таких целевых договоров в том, что при их расторжении нужно будет возместить только однократную компенсацию стоимости обучения. Ординаторам выгоднее не занимать сразу целевое место, которое предполагает по той же самой программе трехкратное возмещение, а скорее поступить на чистый бюджет, если есть возможность, и затем уже подписать целевой договор, который подразумевает меньшую компенсацию. Что у нас произойдет? Это то, что у нас параллельно будут учиться на одной и той же программе ординатуры два человека. Один учится, и он должен будет возместить трехкратную стоимость обучения, а другой должен будет возместить только однократную стоимость обучения. При этом оба могут быть даже у одного и того же заказчика. И если говорить про то, что не заполняются места целевого бюджета, то действительно, в прошлые годы тоже такое бывало, но по моим наблюдениям, конечно, в этом году сильно больше не заполнившихся мест.
3: При этом свободные места распределились по специальностям неравномерно. Особенно заметен недобор на скорой помощи, в анестезиологии, в реаниматологии, онкологии. Среди причин эксперты называют высокую нагрузку, невысокие доходы и юридические риски для врачей. Но интерес к медицинскому образованию в целом не падает. По данным Минздрава, на бюджет специалиста в этом году было в среднем 19 заявлений на место. В отдельных медвузах 40 и больше. А вот в оценке масштабов нынешнего недобора мнения расходятся. Директор Высшей школы госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что ситуация принципиально не изменилась.
6: Изначально было больше открытых мест, чем требовалось, и та оптимизация образования, которая прошла в системе здравоохранения, высвободила определенные места. В основном это центральные вузы в столицах. Студенты, окончившие высшее учебное заведение, идут доучиваться ближе к тому месту, где находится их альма-матер. Все-таки система распределения существовала и в советское время, и ситуация однозначно не стала более критической, она примерно одинакова в процентном несоответствии с количеством мест в ординатуре и числу поступивших на этих места. Такие же примерно цифры в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что в течение нескольких лет эта система сама себя скорректирует, отрегулирует.
3: Дополнительный набор в некоторых медвузах продлится до конца августа. Всего в этом году за счет федерального бюджета предусмотрено около 19 тысяч мест в ординатуре. Больше 80% из них изначально отвели под целевой прием. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Есть у реформы еще одна часть – наставничество. С этого года после получения образования молодые врачи должны до 3 лет работать под руководством наставника. Формально от этого можно отказаться, но тогда через 5 лет придется заново сдавать аккредитационный экзамен для допуска к работе. Продажи музыкальных плееров в России выросли почти на 40% год к году.
1: Итоги недели.
2: Об этом порталу CNews сообщили в М-видео. Эксперты связывают рост продаж с исчезновением музыки со стриминговых сервисов, проблемами с интернетом и просто модой. Плееры – это часть эстетики нулевых. Валерий Убадоев продолжит.
7: Часть такого роста продаж объясняется эффектом низкой базы. По данным М-видео, за 6 месяцев этого года россияне купили почти 89 тысяч портативных медиаплееров. Не то чтобы много, но это рост на 38% год к году. Лидером по продажам стал бренд Digma. Одна из причин заинтересованности россиян в плеерах – нестабильный интернет, особенно в регионах, из-за чего не получается подключиться к стриминговым сервисам. Также на плеер можно скачать треки, которые были либо удалены из сервисов, либо из них были вырезаны слова и фразы из-за упоминания наркотиков, а трек хочется слушать в цельном виде. Продолжает гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов.
8: Я вижу в этом, что доступ к музыке у людей всегда был нажатием одной кнопки, и люди вот сейчас, мне кажется, что ищут способы получения, опять же, быстрой оперативной музыки и, самое главное, той, которую они хотят слушать. Сейчас, когда часть контента по тем или иным причинам недоступны, я думаю, что да, пользователь не будет помириться с этим, а купит себе, может быть, MP3-плеер и точно так же будет делать свои плейлисты и слушать это в хорошем качестве, независимо, есть интернет, нет интернета. Это такой костыль на текущую ситуацию.
7: Но, с другой стороны, проблемы с интернетом и цензурой в треках на стримингах решаются просто скачиванием музыки на смартфон. Покупать для этого отдельный плеер уже как-то чересчур, даже если не хочется заполнять память телефона песнями. Поэтому, скорее всего, основная причина все же другая. Среди молодежи сейчас крайне распространена культура Y2K, то есть культура нулевых. Молодые люди даже одеваются в том же стиле, а проводные наушники и плееры – это уже часть целой эстетики. И, скорее всего, в плеерах эстетики больше, чем практического применения, считает музыкальный редактор Афиша Дейли, автор телеграм-канала Crimea River T30 Леша Горбаш.
9: Я думаю, что это больше про эстетику, ну и реакции на то, что да, происходит с доступностью музыки. Просто MP3-плееры, это же, мне кажется, ни в коем случае не способ от всех вот проблем уйти.
7: Также эстетикой и, может быть, ностальгией объясняются и выросшие в России продажи виниловых пластинок и проигрывателей. А в конце прошлого года Washington Post сообщала, что в Штатах выросли продажи CD и DVD-дисков. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: По данным исследования, которое производственная компания Rockwool провела в конце июля, 73% россиян считают экологический имидж застройщика значимым фактором, влияющим на решение о покупке или аренде квартиры. Только 20% респондентов заявили, что для них зеленый аспект не имеет значения, и еще 7% затруднились с ответом. Чаще других на экофакторы обращают внимание люди в возрасте от 18 до 30 лет, 79%. Стало быть, в обозримом будущем запрос на зеленое строительство может стать еще более ощутимым. Стоит напомнить, что с 1 июля этого года в России появился новый межгосударственный зеленый стандарт для многоквартирных домов. Он заменил действовавший с 22 года национальный зеленый ГОСТ-Р для МКД и будет также применяться в странах ЕАЭС. По оценкам Дом.РФ, сегодня у нас зеленым критериям предварительно соответствует около 12% новостроек. Игроки рынка, которых Бизнес-ФМ попросила поделиться своими зелеными наблюдениями, в принципе согласны с важностью экологического имиджа застройщика, но с рядом оговорок. Например, по их словам, при первом знакомстве с проектом экологичность редко становится главной причиной для звонка в отдел продаж. Это же не цена, не метраж, не транспортная доступность, не инфраструктура. Та же энергоэффективность не будет ключевым фактором принятия решения, если сам дом находится у шумной трассы или в окружении многоэтажек и бетонных дворов. А вот когда покупатель определился с бюджетом и районом, зеленые характеристики часто превращают подобранный вариант из подходящего в решающий. Хотя ЖК, который органично вписан в зеленый массив или стоит у воды, будет востребован, даже если в нем нет системы рекуперации тепла или энергосберегающих лифтов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
11: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Викулеев. Два человека ранены в Энергодаре в результате атаки украинских дронов, сообщил глава администрации города Максим Пухов в воскресенье. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп неизбежно встретятся и переговорят, если приедут на саммит АТЭС в Китае. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков тележурналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Власти и компании в России на постоянной основе ведут работу по повышению защищенности нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Эта работа постоянно ведется. Наши компании, нефтеперерабатывающие заводы и Транснефть занимаются в постоянном режиме, сказал Новак. Президент США Дональд Трамп в июне совершил более 1000 сделок с ценными бумагами на сумму от 78 миллионов 100 тысяч долларов до 263 миллионов 100 тысяч, передает агентство Bloomberg со ссылкой на отчетность, опубликованную Управлением по правительственной этике страны. Как отмечается, крупнейшей транзакцией стала продажа 22 июня акций в биржевом фонде Vanguard Group. Кроме того, президент приобрел акции Berkshire Hathaway на сумму от 1 до 5 миллионов 18. Июня. Губернатор американского штата Невада Джо Ломбардо объявил режим чрезвычайного положения в округе Оша, где вспыхнул угрожающий зданием крупный пожар, который вызвал эвакуацию жителей близлежащих районов. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на Национальный межведомственный пожарный центр США, пожар Хоук уже охватил более 4000 гектаров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сегодня был атакован еще один склад «Озон». Обломки беспилотников упали на логистический комплекс в Оренбурге. Там начался пожар, его быстро потушили, пострадавших нет, работу склада остановили. Накануне был атакован склад «Озон» в Самарской области, но многие селлеры успели застраховать свои товары. Крипту можно будет переводить за рубеж. С сентября россияне смогут использовать ее для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? В странах ЕС предложили ввести налоги на сверхприбыль для нефтяных компаний. Как сообщило агентство France Press, инициатива ввести общеевропейский налог для нефтяников, чьи доходы резко выросли после начала войны в Иране и перекрытия Армуза, выступили министры финансов Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, и министр экономики Испании. Эти и другие темы в эфире Business FM. Атакован еще один склад «Озон», теперь в Оренбурге. После падения обломков беспилотников на логистическом комплексе начался пожар, но его быстро потушили, сообщил глава города Альберт Юмаделов. Компания «Озон» сообщила, что более 300 работников были эвакуированы, пострадавших по предварительным данным нет. Работу склада остановили, а размещенные там товары скрыли с витрины маркетплейса. Накануне был атакован первый в России склад «Озон», крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. Был сильный пожар, есть пострадавшие. Мы поговорили с селлерами. Многие говорят, что их товар был застрахован, продолжит Диана Чубанова.
12: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
13: У нас там очень маленькое количество осадков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
14: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Валберес стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
13: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка. Нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
12: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направляла отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала Business FM в МАКС продавец товаров для праздников Мария.
15: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
12: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в трех помещениях, и все три попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, «Озон» ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на «Озон» товарами легкой промышленности.
16: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги, должно полноценно вернуться. В сравнении с Валберисом предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно.
17: Мы не делаем основного склада, как это было с Валберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
14: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Валберис, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
16: Некоторые селлеры это заявляли. Ну вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Он сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
12: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
18: Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
12: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Вчера акции Озон на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. За ними упали и бумаги АФК-системы, которая владеет крупным пакетом акций Озона. Что ждать Озону завтра, когда будут основные торги, говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
19: Во-первых, принадлежат ли склады непосредственно Озону, и в этом случае действительно у Озона могут быть значительные ущербы, исчисляемые в миллиарды рублей. Другой момент, если Озон снимает подобные склады, и в этом случае ущерб ложится на владельцев складов, которые построили его под сдачу в аренду. Что касается убытков селлеров, то это опять же убытки селлеров, и в оферте Озон прописал, что он не будет покрывать такие убытки. Поэтому, возможно, возгорание складов Озон может носить, мы узнаем это позже, больше репутационный и больше информационный ущерб, нежели физический. Все будет зависеть от того, кому принадлежит этот склад. Что касается рыночных падений, то Озон уже достаточно сильно упал после того, как горели склады Wildberries. То есть на тот момент действительно опасение инвесторов было то, что подобные атаки перекинутся со складов Wildberries на склады Озона. И акции уже в начале прошлого месяца были сильно перепроданы. Поэтому текущие атаки будут носить информационный характер, который продолжит тенденцию, да, на сброс акций. Но надо будет потом оценивать ущерб, насколько данный ущерб соответствует той цене акций, которая есть. Поэтому во многом акции уже были дисконтированы, а текущее падение может дать еще больше дисконт на рынке акций и дать в будущем серьезную возможность инвесторам иногда за бесценок выкупать такие бумаги с рынка.
2: Дмитрий Черемушкин, трейдер и инвестор. Этой ночью начался сильный пожар на складском комплексе в Санкт-Петербурге в районе Колпино. Там хранятся бумага и полимерные материалы, уточнили в МЧС, поэтому дым очень сильный. Площадь пожара превысила 80 тысяч квадратных метров. К 10 утра пожар был локализован. Тушение осложняется сильным ветром и плохим водоснабжением. Была угроза распространения огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, пожар произошел внутри склада. Причины не уточняются, об атаках ВСУ не сообщалось. Но загоревшийся склад расположен недалеко от логистического центра «Озон». Путин и Трамп неизбежно встретятся и переговорят, если оба посетят саммит АТС в Китае, это заявил помощник президента Ушаков. О возможности такой встречи спросил журналист Зарубин. Помощник президента добавил, что до саммита АТС еще много времени, он намечен на ноябрь. Никаких сигналов или намеков относительно встречи пока нет. До саммита надо дожить, сказал он. Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалюты? Об этом Михаил Задорожный.
20: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли криптой еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
21: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир — это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорили, что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что, как на любой имущество, возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
20: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOkay Дмитрий Мачихин.
22: Свой крипткошелек может открыть любой из нас, из вас, и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. И это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
20: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. А Никвалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
23: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
20: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
1: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
24: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
25: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айропетов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
26: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
25: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Айропетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
27: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
0: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
25: Журналист Алена Копылова.
0: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов, и физиотерапию.
25: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
2: Плюс 21 сейчас в столице, днем до плюс 23, осадков сегодня не ожидается, а вот завтра, возможно, небольшие дожди, днем до плюс 20. +12:17 в Москве, вы слушаете Business FM. С теми, кто в теме. Склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что их товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», которая занимается фулфилментом на маркетплейсах.
25: Business FM. С теми, кто в теме.
3: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас складская, ну или логистическая тема. По понятным причинам многие продавцы на маркетплейсах сейчас стали искать альтернативы складам самой площадки и переходить на модель, когда товары хранят у себя. Но есть и другой вариант, это фулфилмент, и сейчас многие, даже крупные игроки, заходят на этот рынок. Почему? Обсудим с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», занимающейся фулфилментом для маркетплейсов. Артем, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Давайте сначала определимся с терминологией. Если очень коротко и понятно, фулфилмент, что это за сервис? Ведь речь же идет не просто о складе.
4: Да, все верно. Если кратко, то фулфилмент – это промежуточный склад для товаров, которые продают селлеры на маркетплейсах. То есть, когда мы делаем логистику, доставку товара селлера, упаковку по правилам маркетплейса и маркировку также по правилам маркетплейса, а потом уже отправляем на сортировочный центр маркетплейс. То есть мы берем на себя весь комплекс работ по подготовке товара селлера для продажи на маркетплейсе.
3: Грубо говоря, получается, что тогда товар поменьше все-таки будет на складах самого маркетплейса, то есть он туда все равно попадет, но будет какой-то короткий промежуток времени.
4: Да, смотрите, есть система ФБО, это система торговли со склада маркетплейса, то есть это вот как раз те склады, которые вот сейчас выключились из действия. А торговля по системе ФБС – это когда продавец торгует либо со своего склада, либо со склада фулфилмента. И мы привозим уже на чуть-чуть другой склад, на сортировочный центр маркетплейса, откуда уже сразу происходит логистика по ПВЗ.
3: Вы же занимаетесь и упаковкой, правильно? То есть, когда ко мне приходит товар, который вообще никак не упакован, значит, через фулфилмент он точно не проходил?
4: Нет, не совсем. Возможно, и проходил. просто. Для разных товаров есть разные упаковки, как бы, да, то есть есть хрупкие товары, которые нужно чуть лучше упаковать, есть, допустим, уже в коробках, где внутри какой-то пенопласт есть, где уже просто достаточно промаркировать.
3: Бывают, кстати, истории, когда прямо из Китая товар сразу приходит в фулфилмент, там упаковывается и уже отправляется покупателям, а, в общем-то, продавец сам даже его и в руки-то не брал.
4: Да-да, это как раз основная задача фулфилмента, именно сделать так, чтобы сам селлер организовывал только закупку, и, собственно, все, с него остальные обязанности снимаются. Остальное мы берем все на себя, привозим, рассортировываем, пересчитываем, доупаковываем и, соответственно, отправляем на сортировочный центр уже маркетплейса, где он по ПВЗ разъезжается.
3: Как ситуация последних недель отразилась на вас? Видите ли вы рост спроса на услуги фулфилмента?
4: Мы занимаемся фулфилментом год. Изначально мы открыли фулфилмент в Санкт-Петербурге, ну, фактически в Ленинградской области, но мы недалеко находимся от границы Санкт-Петербурга, с такой целью, что у нас в Санкт-Петербурге мало достаточно фулфилментов, и мы надеялись, что у нас будет достаточно много клиентов. Мы в Казань ездили, в Московскую область ездили, все фулфилменты были достаточно сильно загружены, и мы сделали как бы проекцию на себя. Но мы, как бывает, когда заходишь на какой-то новый рынок, ошиблись немножечко с тем, что мы находимся на северо-западе, да, и с северо-запада достаточно просто логистически селлеру отвезти свой товар на склады в Москву, вот как раз по системе ФБО. Там маркетплейс, соответственно, это все дело упаковывает и отправляет свою логистику, и это получается немножечко быстрее по доставке, чем это было бы у нас, когда к нам пришел заказ, мы упаковали, отправили на сортировочный центр в Санкт-Петербурге, и он уже оттуда уехал в Москву, а с Москвы там по регионам. И мы столкнулись с тем, что достаточно мало у нас было клиентов. А сейчас как раз вот ситуацию мы наблюдаем. С одной стороны, для нас она, конечно, хорошая, но с другой стороны, мы, конечно, по-другому бы хотели клиентов привлекать. Потому что сейчас клиенты, которые продолжают торговать на Wildberries, ищут новые точки хранения, которые будут поменьше, да, из которых можно будет продавать по системе ФБС. И мы сейчас, да, замечаем вот такой всплеск. Проблема сейчас в чем? В том, что мы не готовы были к этому. У нас не хватает систем хранения. Всплеск прям конкретный. То есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
3: Конечно, это все интересно с точки зрения того, насколько это вообще выгодно. Вот некоторые селлеры, с которыми я разговаривала, они говорят, да, фулфилмент, это, конечно, здорово, когда кто-то берет вот все эти процессы, всю логистику на себя. Но вопрос цены, комиссии, ведь это все расходы, а сейчас такая ситуация, когда не до больших трат, надо как-то выживать. Вот это как можете прокомментировать, собственно, как тут с ценой-то быть?
4: Здесь все зависит от селлера, от его объемов продаж. Вот условно, если селлер какой-то небольшой, продает по несколько там единиц товара в день, он может это и дома сам упаковать. Когда у него растут продажи, у него, соответственно, нужно расширяться. Он какой-то, может быть, небольшой склад, где он может там сам, либо кого-то в помощь, ну, тоже там, допустим, 100 там, товаров в день, 150 товаров в день обработать, отгрузить. Но когда уже идут масштабы на тысячи единиц товаров в день, здесь уже нужна система более крупная, да, и любой селлер может сделать свой фулфилмент, да, и многие делают более того. Но здесь вопрос именно входа, порога входа, это недешево, здесь нужно снять склад, нужно нанять людей, опять же, логистика, именно вот газелями все это дело развозить. А развозить нужно регулярно, потому что если пришел заказ и его не успели обработать в определенный отведенный срок, то начисляются штрафные санкции там со стороны маркетплейсов. Вот. И мы берем на себя обязанность, да, то, что мы во все сроки укладываемся, все делаем вовремя. Ну, соответственно, за это мы берем прайсовую стоимость наших услуг. Все может этот селлер делать сам. Вопрос организованности, да, как эти процессы выстроить.
3: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Яндекс.Маркет еще зимой его запустил. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
4: Видимо, это востребовано. Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
3: Вы бы порекомендовали заходить сейчас в фулфилмент? фулфилменты, но открывать такой бизнес?
4: Тяжело сказать, вот потому что мы сами сейчас из-за нехватки клиентов, ну, до всех этих событий, ушли сами в продажи на маркетплейсах. Мы остановили активное привлечение клиентов, ну, потому что их у нас в Северо-Западе особо нету, и начали сами торговать. И здесь все очень сильно зависит от конкретного региона, да, от конкретной потребности, сколько селлеров в регионе, насколько это рынок насыщен.
3: А и как мы видим, сейчас он немножко такой разогретый в плане того, что многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
4: Но многие и уходят тоже. Я сейчас слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят. Ну, соответственно, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечем, говоря. Вот такая проблема вот сейчас я слышал, что существует. Очень разрозненно все, непонятно, куда все вырулит, но я думаю, что все в любом случае устаканится, но сейчас потрясет, конечно.
3: Спасибо, теперь мы тоже в вашей теме. С нами был Артем Артюшенков, гендиректор компании Artec SPB, и говорили мы о фулфилментах для маркетплейсов.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С Артемом Артюшенковым беседовала Наталья Шашина. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Дело вкуса. С Катей Калиной.
6: Меняем кабачки на яблоки. Столичные рестораны к концу недели разыгрались в яблочный спас. Пироги, шарлотки, печеные яблоки с корицей, ну и, конечно, сидры с кальвадосом. Австралиец Джонатан Кёртис, бренд-шеф Marble Bistro на Никитском бульваре, решил не делиться яблоками с кондитерами и ввел их в основное меню. Две закуски и одно горячее блюдо. Это свиная шейка сувит, которая подается с тушеной красной капустой, яблочным кули и соусом демиглас с ароматом печеных яблок, тертый хреном в компанию. Кроме этого, в Marble можно попробовать стречителлу с яблочным муссом и авторскую версию паштета из печени птицы на бриоше с карамелизированными яблоками. Ресторан «Доктор Живаго», известный своей любовью к реконструкциям исторических рецептов, решил напомнить своим гостям вкус классической шарлотки. Обратился за помощью к научно-исследовательскому отделу музея усадьбы Царицына. Оказалось, что рецепт шарлотки пришел в Россию в конце Екатерининской эпохи вместе с интересом к английскому вкусу. Тогда это был пудинг с яблочной начинкой. Форму выкладывали по краям ломтиками хлеба, пропитанными сливочным маслом. А вот при Александре Первом на званных ужинах уже блистала шарлот а-ля рус от французского повара Мари Антуана Карема с печеньем савоярди, с ним, напомню, готовится тирамису, и баварским кремом. В Нябистро Жиральдин – нежное яблочное парфе на основе бисквита с кальвадосом, муссом шантильи, лепестками миндаля и цветочной солью. А в ресторане «Белуга» – яблочный наполеон с ванилью и сорбетом из астрагона, мяты, крапивы и зеленых яблок. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 12:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Российские войска нанесли удары бомбами ФАП-500 и ФАП-1500 по пункту временной дислокации бригад ВСУ в Белозерском, это ДНР, и Курганном Харьковской области. Об этом сообщили Минобороны России.
8: Россети к утру восстановили электроснабжение более половины ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Калининградской области, возобновляют подачу электроэнергии в населенных пунктах Псковской и Новгородской областей, сообщает компания. Там подчеркнули, что мощный циклон с грозами, ливнями, сильным ветром до 27 метров в секунду привел к локальным технологическим нарушениям электроснабжения в Калининградской, Псковской и Новгородской областях. Упавшие деревья, ветки, сорванные элементы кровли и другие сторонние предметы привели к повреждениям опор линии электропередачи и обрывам проводов. В Казахстане по состоянию на 14 часов местного времени в воскресенье явка на выборы в Курултай, однопалатный парламент, составила 53,12% граждан, включенных в списки, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии страны Шавхат Утемисов. Мошенники от имени технической поддержки мессенджера Telegram сообщают пользователям о подозрительной активности их аккаунта и запугивают блокировкой, выяснил корреспондент РИА Новости. Мошенники требуют доказать, что нарушений со стороны пользователя не было. Для этого необходимо, по их словам, перейти по ссылке и подтвердить учетную запись. В случае игнорирования злоумышленники угрожают заблокировать аккаунт. При этом, если человек переходит по ссылке, то мошенники похищают доступ к учетной записи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиски альтернатив. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? Концерты, тренировки, диджеи и анализы. Первая акция «Ночь в поликлинике» прошла в Москве. В ней участвовали 10 столичных поликлиник, где желающим предлагалось пройти профилактическую диагностику. Мы узнали участников акции, как это было. Исторический особняк за рубль. В Думу поступил законопроект, авторы которого придумали, как привлечь бизнес к сохранению пришедших в упадок объектов культурного наследия. За их реставрацию предпринимателям хотят дать право выкупа этих зданий за символическую плату. Есть ли у этой инициативы будущее? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне? И почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
9: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машины экономят топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
10: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные эволюты липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, эволют со всеми скидками можно взять в районе 3 миллиона рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили Джили, плюс гибридов у нас после повышения льготного тарифа с декабря повезли все, кому не лень, то есть и ГАК, который сейчас совместно с Яндексом локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это Voya, опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят, там всякие Zikert, 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Rox, например, который сейчас мобилизовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
9: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
11: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
12: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
9: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга, запустили в Сингапуре. Компания Cortical Labs создает биокомпьютеры, в которых вместо одних только чипов для вычисления используются живые нейроны. Как и для чего это можно использовать, об этом подробнее в нашем дальнейшем эфире. Welcome Drink, опера и диджей. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных поликлиник. Москвичам предлагалось пройти профилактическую диагностику и провести первичный чекап. Все это в форме досуга. В медучреждениях шли кинопоказы, концерты, тренировки, спортивные и творческие мастер-классы. Мы поговорили с теми, кто провел эту ночь в поликлинике. И вот что Business FM рассказала москвичка Юлия.
13: Я, когда вот это пуш-уведомление мне пришло, я точно понимала, что я точно туда пойду, потому что мне нравятся такие все штучки. Во-первых, удивило, что было много и взрослых, и моего возраста, и удивила программа, то, что были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли, можно было выбрать либо арбузик, либо дынку. Все такие были приветливые, дружелюбные, вот так прям, конечно, было классно.
14: А что делали? То есть какие-то процедуры, которые, вот, может быть, нельзя сделать, там, не знаю, в обычное время?
13: Я сама живу в Лефортово, я поехала специально в Реутов, я сходила, сделала биоимпеданс, потом были физиотерапевтические тесты, ну, тоже такая интересная, классная история, и кровь.
14: Это биоимпеданс, а это что процедура, что подразумевает?
13: Биоимпеданс — это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе там твои параметры по типу роста, веса, проводимости, там мышцы, если я не ошибаюсь, потом позвоночник твой. Ну, в общем, там очень много показателей. Там мне пришел на почту потом полный обзор на 6-7 страниц.
14: Примерно сколько у вас все это по времени заняло?
13: Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж, в очереди стоял на биоимпеданс часа 2. Я там была от начала до конца, с 9 вечера до 12 до закрытия.
14: Были ли какие-то там развлекательные истории?
13: Да. Пригласили оперных певцов, пели, и после этого через часик где-то был диджей. Тоже часик он играл, было классно.
2: Москвичка Юлия, как ранее сообщила замэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Иракова, ночь в поликлинике станет новым городским проектом в рамках философии здорового долголетия и объединит возможности московского чекапа с большой развлекательной программой. Еще одна акция пройдет в ночь на 30 августа во всех округах столицы. Если вы тоже провели прошедшую ночь в поликлинике и готовы поделиться впечатлениями, расскажите в нашем чат-боте в Максе и в директе в Телеграме. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей, отправить их на каникулы, копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишения этим летом набирают популярность в стране, сообщает South China Morning Post. Но сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. О старых новых трендах родительства Варвара Кочеткова.
15: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
16: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать.

0: вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: «Папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы». Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что Фатум Парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты, прежде чем попасть вот в этот Фатум лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
1: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
3: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали. Официально ввести на работе тихий час. Если лечь спать всего на 20 минут в промежуток с 14 до 16 часов, то у работника повысится креативность и настроится работа иммунной системы. Согласно статистике, 25% людей на планете спят около 5 часов в сутки. И ежегодно все больше людей страдают от недосыпа. Нехватка ночного сна, ежедневные стрессы на работе приводят к потере концентрации, неспособности решать задачи, а также повышают риск диабета, проблем с сердцем и депрессии. Но если дать человеку поспать хотя бы 20 минут, организм перезагрузится, и человек снова сможет полноценно работать, избежав при этом неприятных заболеваний. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский Реал. Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Вини остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Чалаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного это переход Мохаммеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента.

0: Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
1: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: 12:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Предприниматели, которые арендовали и восстановили историческое здание, смогут выкупить его за 1 рубль. Законопроект направил в Госдуму подмосковный парламент, пишет «Коммерсант». Речь о пришедших в упадок объектах культурного наследия. Их часто сдают в аренду за рубль с обязательством восстановить и отреставрировать здание. Но когда речь заходит о выкупе исторической недвижимости, ее стоимость уже считается по рынку. В новых поправках сказано, что по окончании реставрации Минкультура уведомляет об этом Росимущество. А уже это ведомство продает объект культурного наследия арендатору тоже за символический 1 рубль. Земельный участок под объектом в сделку не входят. Поправки, если их примут, решат давнюю проблему на рынке исторических особняков, считает директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест Наследие», эксперт по сохранению памятников культурного наследия Анастасия Кнор.
3: Все программы «Дом за рубль» буксовали по одной простой причине. Предприниматель, например, берет за рубль в аренду, восстанавливает его и получает преимущественное право его выкупа. Но выкупает он его уже по той оценочной стоимости, которую приобрел тот или иной особняк после уже восстановления его. Соответственно, это уже было не 1 000 000 рублей, например, а все 30 миллионов рублей. Поэтому бизнес, конечно, клокотал по этому поводу. Потому что говорил, ну как же так, я же его отреставрировал свои деньги, я еще свои деньги должен еще их и выкупать. Поэтому, ну, некая справедливость в этом решении бесспорно есть. Но меня смущает, во-первых, то, что там нет земли, и она вообще никак не фигурирует. То есть он имеет право выкупа за рубль без земли. И, конечно, любому бизнесу интересен выкуп объекта культурного наследия вместе с земельным участком для того, чтобы можно было его полноценно эксплуатировать.
4: Сегодня вот аренда на 49 лет, она почему не работает?
3: Аренда не работает, потому что, ну, люди не верят в то, что завтра эту аренду, например, идет новый мэр или губернатор, и эту аренду не расторгнут. Это самая главная причина о том, что я не доверяю тем, у кого я беру эту аренду, потому что у арендодателя всегда есть возможность расторгнуть договор. Я вложусь, а у меня ее отберут. Можно найти массу причин, из-за которых можно расторгнуть аренды. Вот я сама живу в Самаре, и вот у нас на сегодняшний день расторгнуто более 30 договоров аренды с предпринимателями, многие из которых являлись абсолютно с точки зрения закона и всего порядочными, ничего не нарушали. Власть посчитала, что она может расторгнуть с ними договор.
2: Анастасия Кнор, эксперт по сохранению памятников культурного наследия. Авторы поправок напомнили, что есть правительственная программа «Льготная аренда на 49 лет исторической недвижимости». Но из-за высокой стоимости реставрации и отсутствия перспектив выкупа объекта не ремонтируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. ЦСКА победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на ВП-арене завершилась со счетом 3-2. В Грозном Ахмат разгромил Ростов 4-1. Факел и Оренбург сыграли в ничью 0-0. Все подробности у спортивного обозревателя Бизнес FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: На игру с «Локомотивом» бывший капитан железнодорожников Дмитрий Баринов, ныне выступающий за ЦСКА, в основе не вышел. Главный тренер армейцев Дмитрий Игдесамов объяснил свое решение тем, что рассчитывает в середине поля на несколько другие качества. Он также поделился неутешительной для болельщиков красно-синих информацией. Один из лидеров обороны ЦСКА, бразилец Мойзес, вернется в строй не раньше, чем через 6-7 месяцев. Невесело было и в стане железнодорожников. Лока и армию фанатов клуба волновал один вопрос – есть ли жизнь после Батракова? 22-я минута показала, что есть. Комбинация с участием новичка команды Сергея Бабкина и Зелимхана Бакаева и Александр Сельянов снимает паутину с девятки. Стоит отметить, что до этого армейцы не использовали несколько хороших моментов. А «Локомотив» повел в счете после первого же удара в створ. 7 минут спустя ЦСКА отыгрался. Наконец-то впервые с апреля забил многострадальный Лусиано. Судьи долго проверяли эпизод на предмет нарушения правил. Казалось, что речь идет о блокировке вратаря. А по факту вопрос стоял в том, был ли офсайд. Выяснилось, что не было. В начале второго тайма Лусиано заработал опасный штрафной. Армейцы использовали явно домашнюю заготовку. Ложное движение Матвея Кисляка и 19-летний Кирилл Данилов пушечным ударом низом забивает свой первый гол в профессиональном футболе. А на 68-й отличился Матео Салвис. 3-1. Уверенная заявка на победу. Сергей Пеняев был с этим явно не согласен. 3-2 на 75-й минуте и интрига. Но армейцы выстояли, взяли 3 очка и минимум до вечера воскресенья поднялись на второе место. У Лока по-прежнему 0 побед, команда в зоне стыков на 13-й строчке. Дмитрий Баринов во втором тайме все-таки появился, но провел на поле несколько минут, получил травму и был вынужденно заменен. В матче Ахмат-Ростов уже на 5-й минуте Георгий Милкадзе вывел грозненский клуб вперед. Это его второй гол за неделю, ранее нападающий забил факелу в кубковом матче. Исправляется за промах в игре с Краснодаром из убойной позиции. Затем гости стали чаще владеть мячом, постепенно перехватили инициативу и были вознаграждены на исходе первого тайма. Тимур Сулейманов выиграл борьбу и головой переправил мяч в ворота. Счет стал ничейным. После перерыва Милкадзе оформил дубль, замкнув подачу с углового. А вскоре еще один розыгрыш корнера привел к третьему голу в ворота Ахмата. На этот раз самым расторопным оказался Турпал Али Ибишев. На 78-й минуте признанный лучшим игроком матча Лечи Саду Лаев, до этого записавший на свой счет две голевые передачи, решил, что пора забивать и самому. Так счет стал 4-1. В итоге первая победа команды Станислава Черчесова в текущем сезоне. И сразу крупная. Ахмат из зоны стыков поднялся в восьмерку сильнейших. Факел и Оренбург в Воронеже голов не забили. У гостей был хороший шанс взять 3 очка, но Дамиан Пуэбло не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Пятый тур РПЛ продолжится сегодня. В центральном матче «Спартак» примет «Зенит». Эта встреча начнется в 8 вечера по Москве. Билет на «Фукуок» за 135 тысяч рублей. Аэрофлот с 15 октября запускает прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок по 2 в неделю, как раз к началу сезона. На сайте Аэрофлота прямой рейс на Фукуок туда-обратно с багажом на одного человека обойдется в 135 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже, чем привычные стыковочные рейсы. Но для организованных туров тариф будет ниже, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
6: С точки зрения востребованности прямые перелеты на Фукуок – это интересная история для туристов. При всем при этом ценник, который мы видим, 135 тысяч рублей сейчас, это довольно дорогая цена. Это объясняется просто, что у данного рейса есть консолидированный заказчик со стороны туроператоров. И, соответственно, можно ожидать, что туры туда с перелетом именно на этом рейсе будут стоить дешевле, чем просто 2 билета купить и полететь самому. Именно на это делается ставка, поэтому Аэрофлот оставляет свободные продажи не такое большое количество мест, и они, естественно, продаются по довольно дорогому тарифу. Плюс не стоит забывать, что цена, конечно, будет корректироваться по мере сезона, в зависимости от спроса и загрузки рейсов. Скорее всего, она будет ниже. При всем при этом Вьетнам, в принципе, сейчас обрастает полеткой, как новогодняя елка игрушками перед Новым годом. Есть уже ощущение, что, по-моему, ожидается небольшой переизбыток, потому что гостиничная база Вьетнама не резиновая, и она не столь обширная, как в Таиланде, и выдержит ли очередные темпы прироста именно это направление, сказать сложно. С точки зрения транзитной стыковки, то, конечно, в первую очередь пользовалась популярностью перелеты через Ближний Восток, но внутренние все перелеты, как правило, происходят уже внутри страны. Это уже Хошимин, Фукуок. В среднем ценник по Юго-Восточной Азии просто билеты обходился от 70 до 90-100 тысяч. Такие цены 135 и выше возникали только в периоды повышенного спроса.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросу международного туризма. Рейсы на остров будут вылетать из Шереметьево по четвергам и воскресеньям, обратно по понедельникам и пятницам.
1: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы? Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами. Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
9: 12:58, московское время, у микрофона Сердар Уликулиев. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило в воскресенье Минобороны России. ВСУ потеряли порядка 1355 военных на всех направлениях спецоперации за сутки. Также сообщается, что российская армия за сутки нанесла поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемыми ВСУ. Природный пожар на территории заповедника Большой Утриш локализован в Анапе. Возгорание по предварительной причине произошло из-за падения обломков сбитого беспилотника, сообщается в МАКС-канале мэрии города. Россия не испытывает проблем с предложением дизельного топлива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином. Об этом сообщил Вестям вице-премьер Александр Новак. Венгерская АЭС в Пакше вышла почти наполовину своей мощности после того, как началось подключение энергоблоков, остановленных из-за падения уровня воды в Дунае. Об этом сообщил премьер Венгрии Петер Мадьяр, побывавший на атомной станции. Он отметил, что уровень воды в Дунае, который используется для охлаждения АЭС, удалось повысить благодаря строительству подводного порога в районе Пакше. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Еще один склад «Озон» был атакован сегодня беспилотниками. Обломки упали на логистический комплекс в Оренбурге. Начался пожар. Но его быстро потушили, пострадавших нет. Работу склада остановили. Накануне атакован был склад «Озон» в Самарской области. А многие селлеры, с которыми поговорили мы, рассказали нам, что успели застраховать свои товары. В странах ЕС предложили ввести налоги на сверхприбыль для нефтяных компаний. Как сообщило агентство France Press, инициатива ввести общеевропейский налог для нефтяников, чьи доходы резко выросли после начала войны в Иране и перекрытия Армуза, выступили министры финансов Германии, Италии, Австрии, Польши, Португалии и министр экономики Испании. Первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга, запустили в Сингапуре. Компания Cortical Labs создает биокомпьютеры, в которых вместо одних только чипов для вычисления используются живые нейроны. Как и для чего это можно использовать? Все подробности в эфире. Business FM. Атакован еще один склад «Озон», теперь в Оренбурге. После падения обломков беспилотников на логистическом комплексе начался пожар, но его быстро потушили, сообщил глава города Альберт Юмадилов. Компания «Озон» сообщила, что более 300 работников были эвакуированы, пострадавших по предварительным данным нет. Работу склада остановили, а размещенные там товары скрыли с витрины маркетплейса. Накануне был атакован первый в России склад «Озон», крупнейший в Поволжье, логистический центр в Самарской области. Был сильный пожар, есть пострадавшие. Мы поговорили с селлерами. Многие говорят, что их товар был застрахован, продолжит Диана Чубанова.
10: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
11: У нас там очень маленькое количество осадков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
12: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Вайлдберрис стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
11: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка. Нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
10: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала Business FM в Макс, продавец товаров для праздников Мария.
13: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
10: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в трех помещениях, и все три попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, «Озон» ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на «Озон» товарами легкой промышленности.
14: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, на бумаге должно полностью вернуться. В сравнении с Валберисом предполагаем, что с «Озоном» все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Валберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
12: А были же сообщения вроде, что «Озон», по примеру Валберис, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
14: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. «Озон» сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
10: В защиту Wildberries надо отметить, что у «Озона» было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
15: «Озон» все-таки имел гораздо больше времени на подготовку, в частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах, и в текущих условиях условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
10: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Вчера акции Озона Мосбиржи упали на максимальные для выходного дня 3%. За ними упали и бумаги АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озона. Что ждать Озону завтра, когда будут основные торги? Говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
16: Во-первых, принадлежат ли склады непосредственно Озону, и в этом случае действительно у Озона могут быть значительные ущербы, исчисляемые в миллиарды рублей. Другой момент, если Озон снимает подобные склады, и в этом случае ущерб ложится на владельцев складов, которые построили его под сдачу в аренду. Что касается убытков селлеров, то это, опять же, убытки селлеров. И в оферте Озон прописал, что он не будет покрывать такие убытки. Поэтому, возможно, возгорание складов Озон может носить, мы узнаем это позже, больше репутационный и больше информационный ущерб, нежели физический. Все будет зависеть от того, кому принадлежит этот склад. Что касается рыночных падений, то Озон уже достаточно сильно упал после того, как горели склады Wildberries. То есть на тот момент действительно опасение инвесторов было то, что подобные атаки перекинутся со складов Wildberries на склады Озона. И акции уже в начале прошлого месяца были сильно перепроданы. Поэтому текущие атаки будут носить информационный характер, который продолжит тенденцию, да, на сброс акций. Но надо будет потом оценивать ущерб, насколько данный ущерб соответствует той цене акций, которая есть. Поэтому во многом акции уже были дисконтированы, а текущее падение может дать еще больше дисконт на рынке акций и дать в будущем серьезную возможность инвесторам иногда за бесценок выкупать такие бумаги с рынка.
2: Дмитрий Черемушкин, трейдер и инвестор. Этой ночью начался сильный пожар на складском комплексе в Санкт-Петербурге в районе Колпино. Там хранятся бумага и полимерные материалы, уточнили в МЧС. Площадь пожара превысила 80 тысяч квадратных метров. К 10 утра пожар был локализован. Тушение осложняется сильным ветром и плохим водоснабжением. Была угроза распространения огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, пожар произошел внутри склада. Причина не уточняется. Об атаках ВСУ не сообщалось. Но загоревшийся склад расположен недалеко от логистического центра «Озон». В ЕС предложили ввести общий европейский налог на сверхприбыль для нефтяных компаний, чьи доходы резко выросли после начала войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива, сообщает «Франс Пресс». Такой инициативой выступили министры финансов и экономики сразу 6 европейских стран – Германии, Италии, Австрии, Польши, Португалии и Испании. Предложение описано в письме министру финансов Ирландии, который сейчас председательствует в ЕС. По мнению авторов обращения, прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. «Мы переживаем один из крупнейших шоков. Предложение за последние десятилетия. Во всем мире растет недовольство среди населения, говорится в письме». Цель – субсидировать возросшие расходы граждан на отопление в преддверии холодного сезона за счет прибыли нефтяных компаний, а не бюджета, объясняет немецкий политолог Александр Рар.
17: В Европейском Союзе назревает сейчас ближе к зиме, к осени, серьезнейший энергетический кризис, потому что нефть, газ не попадают уже на мировые рынки через Персидский залив. Там война продолжается. И кроме того, к началу следующего года Европейский Союз хочет полностью отказаться от закупки энергоносителей в России. Здесь просто дефицит всего этого товара. И это уже серьезно будет бить по экономикам стран Европейского Союза. Поэтому нужно придумать какие-то возможности смягчить этот самый кризис. И действительно, власти сейчас в Европейском Союзе, в странах Европейского Союза додумались до того, что нужно фактически доить и забирать деньги сверхприбыль, как они называют, у энергетической компании, которые с точки зрения политиков, несмотря на кризис, зарабатывают по по-прежнему хорошие деньги на закупки и продажи мировой нефти. И хотят, чтобы не только из каких-то социальных бюджетов населению бы давали, как это раньше было, деньги на закупку нужного энерготовара к зиме, а чтобы главная тяжесть всего этого несли бы компании. То есть это удары по компаниям. Есть, конечно, очень серьезные голоса, которые предупреждают, что это все ведет к дальнейшему ухудшению ситуации. Просто нефтяные компании здесь ни при чем. Они должны развиваться. Нельзя их это самое доить, как дойных коров. Но деньги нужны Европейскому Союзу. Деньги просто в государстве нету. И поэтому это выходит единственный путь каким-то образом какие-то дополнительные деньги получить, которые будут потом брошены на погашение этого кризиса зимой.
2: Александр Рар, немецкий политолог. Подписавшие соглашение министра призвали обратиться к опыту временного сверхналога на прибыль, который вводился в 2022 году после начала военного конфликта России и Украины, в том числе для нефтяников. Вырученные тогда деньги предназначались для помощи домохозяйствам и бизнесу на фоне роста цен на энергию. В Сингапуре запустили первый в мире дата-центр, где для вычислений используют живые человеческие нейроны, сообщает влиятельный портал Interesting Engineering. В одной из серверной стойки объединили 20 биокомпьютеров CL1, всего около 16 миллионов нейронов. Их выращивают из стволовых клеток и подключают к обычной электронике с помощью специальных электродов. Разработчики обещают, что такие системы смогут учиться на меньшем объеме данных и потреблять гораздо меньше энергии, чем обычные ИИ-серверы.
1: Подробности.
13: Технологию разработала австралийская компания Cortical Labs, которая появилась в Мельбурне в 2019 году. Уже через два года ее исследователи вырастили человеческие нейроны на чипе и научили их играть в понг – простую компьютерную игру вроде электронного тенниса. Клетки получали сигналы о положении мячика и постепенно учились управлять виртуальной ракеткой. В 2025 году компания представила CL1 – биокомпьютер примерно с 800 тысячами живых нейронов. Теперь 20 таких устройств объединили в Сингапуре, и вместе получилось около 16 миллионов. Клеток. Нейроны для таких компьютеров выращивают в лаборатории из стволовых клеток, а затем размещают на чипе с микроскопическими электродами. Через них компьютер передает клеткам сигналы и считывает ответ. Так исследователи могут управлять работой живой нейронной сети и изучать, как она обучается. Такой компьютер приходится буквально поддерживать живым. Нейроны находятся в питательной среде, а система поддерживает необходимые им условия. Одна культура может работать до полугода, после чего клетки приходится заменять. Cortical Labs заявляют, что стойкость CL1 требует около 850 тысяч ватт, тогда как традиционные ИИ-системы могут потреблять в разы больше.
2: Заменять обычные компьютеры такими системами пока не собираются. Разработчики рассчитывают использовать их там, где важна способность адаптироваться при небольшом количестве данных. Среди возможных применений – разработка новых лекарств, робототехника, кибербезопасность, выявление мошенничества и задачи ИИ.
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
18: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
19: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
20: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
1: Журналист Алена Копылова.
20: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грамотрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество – они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
2: 13:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. С теми, кто в теме. Топливные перебои и очереди на АЗС. Как с ними бороться? Ответ – узнать заранее, где есть бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках, и одним из самых популярных стал народный сервис «Где-бенз». С помощью него, в том числе, крупные СМИ и блогеры собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где-бенз», программистом Евгением Чудовым, поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Здравствуйте, в студии Бизнес FM Евгений Перельчук. Сегодня обсуждаем до нельзя насущную и актуальную тему топливную, а точнее обсуждаем, как с этой ситуацией справиться обычному водителю. Видео и фото с очередями на заправках стали уже нашей повседневностью. Крупные игроки, энтузиасты пытаются представить свои инструменты в помощь водителю на дороге. С таким энтузиастом мы и говорим сегодня. Это программист Евгений Чудов, разработчик сервиса «Где-бенз». Сервис известен теперь уже не только в узких кругах, а во вполне широких. Евгений, приветствую.
21: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ваш сервис работает очень простым и понятным способом. Водитель приезжает, ставит метку, что заправился или что не заправился, и на основе этих данных пользователи понимают, где бензин есть, а где его нет. А вам пришла эта идея во время первой волны топливных перебоев в России. Как это было?
21: Я просто в один из вечеров поехал на свою любимую заправку, где постоянно заправляюсь около дома. Приехал, смотрю, что-то никого нет, бензин не заправляют. И подумал, неплохо было бы знать заранее, куда ехать, чтобы вот так вот время свое не тратить, без нервов приехать, заправиться. Сел за буквально там 12-15 часов, за один день накидал первую версию и выпустил продукт этот.
0: То есть разработка не заняла много времени?
21: Да, вообще простейшая идея. Плюс краудсорсинг давно уже известен, что он такие проблемы, в принципе, может решать. Плюс нейросети помогают сейчас какие-то базовые MVP накидать очень быстро. Поэтому много времени это не заняло.
0: Вы сейчас один работаете над сервисом или все-таки какая-то команда присутствует?
21: Нет, сейчас уже не один. Сначала начинал один, потом, когда сервис там за пару дней буквально дошел до 1 000 000 DAU, я уже подключал своих друзей-специалистов, которые помогали бороться с нагрузкой вот такой серьезной. Так что у меня еще в команде есть человек, который вот с нагрузкой помогает бороться, вообще такой технарь, и человек, который помогает мобильные приложения выкатывать в сторы, там, веб-стор, ру-стор и так далее.
0: Давайте для тех людей, кто еще не знакомился с сервисом, поясним. Перед нами открывается карта населенного пункта, где находится водитель, потому что там по локации отслеживается. И, соответственно, он видит рядом с собой заправки, которые обозначаются разными цветами. Что эти цвета означают?
21: Красное — это значит, что по последним данным, не по одной последней метке, а по нескольким данным, что там топлива нет. Зеленое, что топливо есть. И сейчас мы недавно внедрили голубой цвет. Это, то есть, та заправка, на которой есть только солярка. Серое — это значит, данных нет.
0: Вот я как раз хотел спросить про разделение дизеля и бензина, потому что часто бывает так, что дизель есть везде, а бензина нет нигде. То есть это как-то учитывается в вашем сервисе?
21: Да. Если заправка там только солярка, то она будет голубым отображаться в сервисе. А если и солярка, и бензин, то зеленым. Это мы не берем данные с АЗС, это только по меткам водителей.
0: Скажите, вот есть ли у сервиса монетизация какая-то? Потому что реклама есть, как мы видим, донаты тоже. Может, к вам выходили официальные крупные сервисы, предлагали сотрудничество?
21: Крупные сервисы, если они связаны там с заправками или там сетями АЗС не выходили на нас, но большие игроки выходили, предлагали там разные интеграции. Мы уже одну недавно с Делимобиль совершали. Они свои баннеры размещали у нас на главной на карте и внутри карточки АЗС. А в основном сервис живет за счет рекламной сети Яндекса и донатов от неравнодушных пользователей.
0: Евгений, скажите, сервис, где Бенз набрал популярность в первую волну топливных перебоев, потом ситуация улучшилась, как мы знаем, очевидно, народ должен был схлынуть. Теперь мы видим очереди, которые называют второй волной перебоев. Понятно, что ваш сервис не может не зависеть от таких волн, но все-таки, насколько критично он от них зависит, какие у вас наблюдения по этому поводу?
21: Да, когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. По-моему, рекордом 2,2 миллиона дневных посетителей. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен. Но мы сейчас разрабатываем еще фичу с ценами, чтобы люди, когда проблемы с наличием перестанут быть актуальными, чтобы люди могли найти более дешевую, выгодную для себя заправку и уже от этого свой путь корректировать.
0: Вот мы обратили внимание, что есть много ресурсов, приложений, каналов с похожим или идентичным названием, то есть там «Где бензин» или просто «Где бенз» раздельно и так далее. Вы что-то с этим делаете?
21: Нет, с этим ничего не поделаешь. Вот люди увидели, что сервис выстрелил, и появились сразу там, не знаю, сотни, может, уже даже более тысячи копий всяких. Ничего с этим не поделаешь, пускай люди тоже делают, решают проблему. Все-таки они тоже помогают водителям. Так что я к этому нормально отношусь.
0: Мы видим в соцсетях, что часто водители, особенно в регионах, посетив заправки, они не оставляют метки. Ну, только потому, что интернета нет, банально. То есть страдает, получается, актуализация вашего сервиса и данных в нем. Вы видите такую проблему? То есть есть ли варианты, что с этим можно сделать?
21: Да, это большая проблема, когда сервис доступен во время включения белых списков, люди не могут просто им пользоваться. Мы стараемся решать, мы добавили недавно кэширование, то есть если человек зайдет на сервис, он увидит данные, которые он получил, допустим, дома по Wi-Fi загрузил, и у него отобразятся они старые. То есть, допустим, полчаса назад выехал из дома, и он увидит старые данные. Но это все равно не решает проблем, потому что сейчас ситуация меняется, и за полчаса данные могут устареть. А вообще неплохо было бы, чтобы нас тоже в белые списки внесли, и все работало всегда.
0: Интересен еще вопрос о верификации. У вас, как я понимаю, нет, как вы говорили, автоматического сбора данных, как у крупных официалов, конкурентов. Есть только то, что люди отмечают собственными руками. Вот это ограничение или, наоборот, это сильная сторона? Опять же, вопрос отметки аккаунта и отметки от анонимного пользователя. Вот в чем здесь разница есть?
21: Я думаю, это, наоборот, преимущество, потому что иногда ты вот едешь в дороге, и тебе не хочется там регистрироваться, что-то, какие-то дополнительные действия делать. Увидел, зашел, отметил. То есть быстренько помог другим людям, которые за тобой едут. Поэтому я считаю, это преимущество. Однако, если люди хотят сильнее, допустим, помочь или вовлечься, они могут авторизоваться, и мы такие метки помечаем, допустим. Если человек авторизован, метка пишется от авторизованного пользователя. Ну и также наши сервисы используют систему подсчета уверенности, то есть различные метки имеют разный вес. То есть метка, поставленная прямо около АЗС, она будет иметь больше вес, в общем.
0: Как-либо вы собираете все-таки обратную связь от пользователей? То есть в самом сервисе вроде нет комментариев, насколько я мог посмотреть, может быть, я пропустил, но есть телеграм-канал того функционала, то есть для донесения информации, которая есть у пользователя, его хватает?
21: Да, 100%. У нас есть канал в Телеграме и канал в Максе, один из самых больших, там уже почти 800 тысяч подписчиков. И в комментариях люди отписывают какие-то недоработки, какие-то баги, и мы с ними всегда на связи и постараемся быстренько помогать и все очинить. Также нам на почту пишут какие-то, не знаю, ситуации, которые у людей возникают, и мы все решаем.
0: Скажите, планируете ли вы развивать сервис в сторону детализации данных о работе заправки? То есть не только есть топливо или нет, но и там закрыта ли заправка вообще или только на временном перерыве? Это часто тоже такая проблема, когда ты приезжаешь, а и только-только поставили эту табличку, что мы временно не работаем, технический перерыв и все такое. Или, может, будет публиковаться в будущем данные о классе топлива? Евро-2, Евро-3. Эта тема сейчас острая. Многие автолюбители боятся, что топливо на АЗС будет не того качества.
21: Да, это была бы отличная вообще интеграция, если бы мы заколлаборировались с какими-то сетями АЗС, они просто поставляли нам данные, а мы тем самым делились данными с пользователями. Но пока на нас никто не выходил, мы сами пытаемся какие-то коммуникации наладить, но пока прогресса в этом нет. Но я думаю, это бы сильно улучшило вообще полезность сервиса.
0: А сколько сейчас, собственно, разработка и поддержание, обновление занимает у вас времени? То есть от основной работы, от основной деятельности? Я видел в телеграм-канале реплику про то, что бессонные ночи, значит, и мы тут потеем.
21: Ну, почти 24/7 я сейчас этим занимаюсь. Мне очень нравится это вообще дело. Помогаю людям, считаю себя полезным, поэтому все свое время на это уделяю. У меня еще есть другой мой проект. Там я делаю биржу рекламы для Макса. И вот параллельно с этим я разрабатываю «Где Бенз».
0: Понятное дело, что мы не можем прогнозировать, но все-таки интересно ваше мнение как разработчика. Допустим, проблемы с топливом у нас надолго. Как вы видите ваш продукт через год? Есть ли что еще дорабатывать и как много работы предстоит?
21: Да, еще очень много что можно доработать. У нас много идей вообще, ну, у меня лично по развитию. Ну, идеальная раскладка, которую я вижу, если нас внедряют в белые списки, то есть люди могут пользоваться постоянно сервисом, он всегда им помогает. Мы выходим на прямой контакт с сетями АЗС, то есть если сервис будет с официальными данными, работать без перебоев, я думаю, он большую пользу вообще нашему сообществу водителей будет приносить.
0: Евгений, спасибо вам за беседу. Мы сегодня основательно погрузились в тонкости процесса разработки народного сервиса. Базовая идея проста и понятна, а вот исполнение может столкнуться с множеством трудностей. Возможно, в том числе, благодаря вашему сервису, топливная тема в России постепенно сойдет на нет. Евгений, благодарю вас.
21: Спасибо большое, рад был с вами пообщаться.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С программистом, создателем сервиса «Где Бенз» Евгением Чудовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Историкам до сих пор не удалось обнаружить ни одного архивного документа, который подтверждал бы существование легендарного наполеоновского солдата Николя Шовена. Считается, что родился он примерно в 1780 году во французском Рашфоре. В 17 лет был призван в армию и с тех пор участвовал во всех наполеоновских кампаниях. 17 раз был ранен, получил множество шрамов, боевую награду и пенсию в 200 франков. Создатели его многочисленных биографий приписывали Шовену необыкновенно наивный патриотизм и такую безоглядную любовь к императору, что она вызывала насмешки у сослуживцев. Постепенно Шовен прославился своими речами не только в казармах, но и среди простых парижан. От его фамилии и произошло слово «шовинизм», что, согласно словарям, значит «исключительный патриотизм и национализм, который отрицает все иностранное в пользу безусловного восхищения национальным». Говорящие фамилии на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 13:28 московское время. У микрофона Сардар Влекулиев. Странам Североатлантического альянса и Евросоюза не удастся заранее публично отмазаться, это цитата, от оказания военной помощи Украине и проведения русофобской линии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Он обратил внимание, что Россия будет принимать во внимание все, что, еще одна цитата, делают сейчас откровенно русофобские элиты Британии, Брюсселя, Парижа, Берлина и других странах НАТО и Евросоюза в подавляющем большинстве этих стран. Федеральный бюджет России обеспечен ресурсами, проблем с финансами нет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Все, что мы запланировали в бюджете, у нас все обеспечено ресурсами, никаких проблем нет. Так все это и будет, сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос. Президент США Дональд Трамп во второй раз за последние дни опубликовал карту Ближнего Востока, на которой Армузский пролив обозначен как американская территория, передает Интерфакс. В ночь на субботу Трамп, выступая на митинге в Южной Каролине, заявил, что этот пролив де-факто уже является американской территорией. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 16 пожаров за сутки на площади почти 3000 гектаров, сообщает авиалесоохрана. Отмечается, что к полуночи субботы тушили 118 лесных пожаров на площади более 300 тысяч гектаров. Россиянин Даниил Смирнов стал победителем индивидуального многоборья на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Турнир проходит в Загребе. Второе место занял украинец Владимир Головин. Тройку лидеров замкнул россиянин Радмир Мусаев. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиск альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? Крипту можно будет переводить за рубеж в сентябре. Россияне смогут использовать ее для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? Концерты, тренировки, диджей и анализы. Первая акция «Ночь в поликлинике» прошла в Москве. В ней участвовали 10 столичных поликлиник, где желающим предлагалось пройти профилактическую диагностику. Мы узнали у участников акции, как это было. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам зеленых автомобилей. Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды и электрокары выбирают россияне? И почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Об этом Наталья Воробьева.
4: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможни и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машины экономят топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
5: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные эволюты липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, эволют со всеми скидками можно взять в районе 3 миллиона рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили Джили, плюс гибридов у нас после повышения льготного тарифа с декабря повезли все, кому не лень, то есть и ГАК, который сейчас совместно с Яндексом локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это Voya, опять же из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят там всякие Zikert, 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Rox, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
4: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
22: Спрос в июле вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Зикар», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
23: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллионов рублей, это будут чистые
22: чистые электрички и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
4: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга, запустили в Сингапуре. Компания Cortical Labs создает биокомпьютеры, в которых вместо одних только чипов для вычисления используются живые нейроны. Как и для чего это можно использовать, об этом подробнее в нашем дальнейшем эфире. Welcome Drink, опера и диджей. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных поликлиник. Москвичам предлагалось пройти профилактическую диагностику и провести первичный чекап. Все это в форме досуга. В медучреждениях шли кинопоказы, концерты, тренировки, спортивные и творческие мастер-классы. Мы поговорили с теми, кто провел эту ночь в поликлинике. И вот что Business FM рассказала москвичка Юлия.
6: Я, когда вот это пуш-уведомление мне пришло, я точно понимала, что я точно туда пойду, потому что мне нравятся такие все штучки. Во-первых, удивило, что было много и взрослых, и моего возраста, и удивила программа, то, что были как бы такие welcome-дринки, кислородные коктейли, можно было выбрать либо арбузик, либо дынку. Все такие были приветливые, дружелюбные, вот это прям, конечно, было классно.
7: А что делали? То есть какие-то процедуры, которые, вот, может быть, нельзя сделать, там, не знаю, в обычное время?
6: Я сама живу в Лефортово, я поехала специально в Реутов, я сходила, сделала биоимпеданс, потом были физиотерапевтические тесты, ну, тоже такая интересная, классная история, и кровь.
7: Это биоимпеданс, а это что процедура, что подразумевает?
6: Биоимпеданс – это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе там твои параметры по типу роста, веса, проводимости, там, мышцы, если я не ошибаюсь, потом позвоночник твой. Ну, в общем, там очень много показателей. Там мне пришел на почту потом полный обзор на 6-7 страниц.
7: Примерно сколько у вас все это по времени заняло?
6: Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж, в очереди стояло на биоимпеданс часа два. Я там была от начала до конца, с 9 вечера до 12 до закрытия.
7: Были ли какие-то там развлекательные истории?
6: Да, пригласили оперных певцов, пели, и после этого через часик где-то был диджей. Тоже часик он играл, было классно.
2: Москвичка Юлия, как ранее сообщила замэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Иракова, ночь в поликлинике станет новым городским проектом в рамках философии здорового долголетия и объединит возможности московского чекапа с большой развлекательной программой. Еще одна акция пройдет в ночь на 30 августа во всех округах столицы. Если вы тоже провели прошедшую ночь в поликлинике и готовы поделиться впечатлениями, расскажите в нашем чат-боте в Максе и в директе в Телеграме. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей, отправить их на каникулы, копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишения этим летом набирают популярность в стране, сообщает South China Morning Post. Но сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. О старых новых трендах родительства Варвара Кочеткова.
4: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством.
8: Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
11: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, а это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскачиваются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпуск, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях к исправлению почему-то.
8: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
12: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с 3.

0: бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Строго по делу. Главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Арапетов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
4: В Москве впервые провели полностью роботизированную операцию по замене тазобедренного сустава. Кто в курсе, эти травмы зачастую предопределяют судьбу пациентов, а операции очень сложны. Поговорим об этом и о других актуальных сейчас медицинских темах.
1: Главный внештатный ортопед-травматолог Москвы Георгий Арапетов. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: В мире спортивных сооружений снова обновление. Новейший стадион построен в пригороде Баффало на западе штата Нью-Йорк, практически на границе с Канадой. Места живописные, до водопада Ниагара рукой подать. Местной команде Национальной футбольной лиги Buffalo Bills нужен был современный стадион. Их предыдущий был построен в 1973-м и уже не отвечал современным требованиям. Команда популярна и за пределами западного Нью-Йорка. У них большая фанатская база, но самый известный факт про клуб – курьезный и печальный. 4 года подряд, с 90 по 93-й, они выходили в финал и 4 раза подряд терпели поражение в Суперболе. Местные болельщики не унывают, и стадион был постоянно заполнен. Интересно, что новый Highmark Stadium самый маленький в НФЛ и вмещает всего 60 тысяч зрителей. На 11 тысяч меньше, чем старый стадион, который находился через дорогу. Зимы в Баффало суровые и снежные, но, несмотря на это, арену построили открытой. И даже козырьки прикрывают не все трибуны. Матчи тут в 20-градусный мороз считаются суровым испытанием для соперников Биллс, а игры под снегопадом зрелищные и собирают высокие телевизионные рейтинги. Так что выбор очевиден. Строительство Хаймарк обошлось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. 850 миллионов – это деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 – из местного. Столько государственных средств на строительство стадиона в США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной». На что потрачены деньги? Особых современных фишек нет, видеотабло маленькие, а вид со многих мест не очень. Но хотя бы он новый.
1: Спорт и деньги на Business FM.
7: 13:46 в Москве, вы слушаете Business FM. Россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Ее можно будет использовать для оплаты приобретаемых у иностранцев товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Центробанке. Кто и как сможет оплачивать зарубежные покупки криптовалютой? Об этом Михаил Задорожный.
8: 1 сентября вступает в силу закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно документу, криптовалюта – это имущество. Использовать ее для оплаты товаров и услуг в России нельзя, но в трансграничной торговле можно. Будут разрешены операции пока только с биткоин, эфиром и USDT. Покупать и продавать монеты разрешается на криптобиржах и в криптообменниках, а также через брокеров. Однако участники организованной торговли крипто еще не определены, отмечает управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Григорий Клумов.
9: Реестр посредников пока пуст, поэтому официально будет нельзя купить до запуска посредников. Ориентир — это конец года. Соответственно, кто-то заявлял поддержку, кто-то пока из банков, я имею в виду и брокеров, молчит. Но в целом до конца текущего года все основные банки говорят,

0: или что у них будет либо свой депозитарий, либо будет купли-продажа физлицам, либо будет купли-продажа в приложении, либо какие-то торги. Единственное, что надо, наверное, знать, что как на любое имущество возникает налог с продажи, то есть сам факт владения декларировать не нужно, а если есть продажи, то нужно иметь и транзакцию покупки, иначе вся сумма будет учитана как продажа. По аналогии с другим имуществом такие прецеденты были.
1: Чтобы купить или продать криптовалюту, потребуется кошелек. Получить его можно, выполнив ряд условий. Так, например, придется подтвердить свою личность и пройти тест на российских площадках, через которые совершаются сделки с криптой. Пока сложно сказать, как это будет выглядеть, продолжает основатель BitOkay Дмитрий Мачихин.
2: Свой криптокошелек может открыть любой из нас, из вас и сейчас, и в будущем. Делать это можно в любом децентрализованном сервисе. А если речь про те самые российские депозитарии и так далее, то для работы с ними необходимо будет пройти полную верификацию личности и происхождения средств, как при открытии банковского счета. И это будет некоторый другой вид кошелька, но будет, тем не менее, похоже на открытие аккаунта на любой зарубежной бирже на текущий момент. Если речь идет о специализированной российской инфраструктуре, то нужно не забывать о лимитах, которые устанавливаются для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.
1: Ну и о лимитах. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать крипту без ограничений. Аниквалом регулятор установил лимит 300 тысяч рублей в год. На эту сумму можно купить криптовалюту через одного посредника. Что касается оплаты товаров и услуг за границей при помощи крипты, здесь тоже подробностей пока очень мало. О том, как в теории это будет работать для желающего платить криптой, говорит партнер юридической фирмы Leadings, руководитель практики цифрового права Дмитрий Кириллов.
3: В России, скорее всего, он приобретет эту криптовалюту на свой официальный российский криптокошелек. То есть он обратится сначала в цифровой депозитарий, и приобретенную криптовалюту ему зачислят на этот криптокошелек. Потом дальше ему продавец иностранный сообщает адрес своего криптокошелька, и он делает перевод со своего российского криптокошелька на иностранный. Если же вдруг иностранный продавец скажет, что он не хочет получить перевод с явно российского криптокошелька, потому что он боится, что криптовалюта будет размечена для целей иностранных санкций, российский пользователь может открыть криптокошелек во внешнем контуре, перевести с российского криптокошелька на внешний криптокошелек свою криптовалюту и уже оттуда сделать перевод иностранному поставщику.
1: Редакция Business FM направила запрос в ЦБ о том, где можно будет купить или продать криптовалюту и как ей расплатиться за покупки товаров и услуг за рубежом. Оперативного ответа мы не получили. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Business FM.
4: ЦСКА победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 3-2. В Грозном «Ахмат» разгромил «Ростов» 4-1, «Факел» и «Оренбург» сыграли в ничью 0-0. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: На игру с «Локомотивом» бывший капитан железнодорожников Дмитрий Баринов, ныне выступающий за ЦСКА, в основе не вышел. Главный тренер армейцев Дмитрий Игдесамов объяснил свое решение тем, что рассчитывает в середине поля на несколько другие качества. Он также поделился неутешительной для болельщиков красно-синих информацией. Один из лидеров обороны ЦСКА, бразилец Мойзес, вернется в строй не раньше, чем через 6-7 месяцев. Невесело было и в стане железнодорожников. Лока и армию фанатов клуба волновал один вопрос – есть ли жизнь после Батракова? 22-я минута показала, что есть. Комбинация с участием новичка команды Сергея Бабкина и Зелимхана Бакаева и Александр Сельянов снимает паутину с девятки. Стоит отметить, что до этого армейца не использовали несколько хороших моментов, а «Локомотив» повел в счете после первого же удара в створ. 7 минут спустя ЦСКА отыгрался. Наконец-то впервые с апреля забил многострадальный Лусиано. Судьи долго проверяли эпизод на предмет нарушения правил. Казалось, что речь идет о блокировке вратаря. А по факту вопрос стоял в том, был ли офсайд. Выяснилось, что не было. В начале второго тайма Лусиано заработал опасный штрафной. Армейцы использовали явно домашнюю заготовку. Ложное движение Матвея Кисляка и 19-летний Кирилл Данилов пушечным ударом низом забивает свой первый гол в профессиональном футболе. А на 68-й отличился Матео Салвес. 3-1. Путин. Уверенная заявка на победу. Сергей Пиняев был с этим явно не согласен. 3-2 на 75-й минуте и интрига. Но армейцы выстояли, взяли 3 очка и минимум до вечера воскресенья поднялись на 2-е место. У Лока по-прежнему 0 побед, команда в зоне стыков на 13-й строчке. Дмитрий Баринов во втором тайме все-таки появился, но провел на поле несколько минут, получил травму и был вынужденно заменен. В матче «Ахмат-Ростов» уже на 5-й минуте Георгий Милкадзе вывел грозненский клуб вперед. Это его 2-й гол за неделю, ранее нападающий забил факелу в кубковом матче и справляется за промах в игре с Краснодаром из убойной позиции. Затем гости стали чаще владеть мячом, постепенно перехватили инициативу и были вознаграждены на исходе первого тайма. Тимур Сулейманов выиграл борьбу и головой переправил мяч в ворота. Счет стал ничейным. После перерыва Милкадзе оформил дубль, замкнув подачу с углового. А вскоре еще один розыгрыш корнера привел к 3-му голу в ворота Ахмата. На этот раз самым расторопным оказался Турпал Али Ибишев. На 78-й минуте признанный лучшим игроком матча Лечи Садулаев, до этого записавший на свой счет 2 голевые передачи, решил, что пора забивать и самому. Так счет стал 4-1. В итоге первая победа команды Станислава Черчесова в текущем сезоне. И сразу крупная. Ахмат из зоны стыков поднялся в восьмерку сильнейших. Факел и Оренбург в Воронеже голов не забили. У гостей был хороший шанс взять 3 очка, но Дамиан Пуэбло не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: 5-й тур РПЛ продолжится сегодня. В центральном матче «Спартак» примет «Зенит». Эта встреча начнется в 8 вечера по Москве.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Выступая в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы «Бизнес-миссии» Ассоциации парков России, руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова предложила свой взгляд на тему идентичности городских пространств. Собранные воедино, ее мысли и рекомендации обрели вид 7 ключевых постулатов благоустройства. Эксперты, с которыми «Бизнес-ФМ» обсудила их, считают наиболее значимыми 3. Первый – сначала смысл, потом проект. Принципиально до начала работ провести исследование территории. Историческое, культурное, природно-ландшафтное, экономическое и так далее. Второй – человек должен узнавать себя в пространстве. Идентичность – это же про эмоциональную связь. Когда человек говорит «это мой город», «это мой объект», «я носитель кода этого места», вот тогда все состоялось. И третий – жители, соавторы городской среды. Наглядным можно считать пример, который привела автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова. С целью возрождения традиций аптекарских садов братьев Юргенсен в Твери мы при участии более 300 горожан высадили 3 аптекарских сада. Это не просто красиво. Это 300 человек, которые стали соучастниками и амбассадорами проекта. Без этого идентичность остается навязанной сверху, а не выращенной изнутри. Как напоминает CEO Mad Architects Мария Николаева, есть простой профессиональный тест. Если убрать с проекта орнамент, надпись с названием города, специально придуманные символы, останется ли в нем связь с местом? Будет ли она читаться в плане, масштабе, материале, работе первых этажей, отношении к рельефу? Если нет, то идентичность пока существует только на рендерах, утверждает эксперт. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века. все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
5: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключение.
5: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило в воскресенье Минобороны России. ВСУ потеряли порядка 1355 военных на всех направлениях спецоперации за сутки. Также сообщается, что российская армия за сутки нанесла поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Президент России Владимир Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину заявил, что ситуация на топливном рынке решается и находится под контролем премьер-министра России. Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специальная создана, сказал Путин. Правительство Дании выступило с инициативой ужесточения правил въезда граждан Украины на территорию страны, сообщило издание «Экстраблада». По его информации, украинские беженцы, прибывающие в страну из областей, считающихся более безопасными, больше не смогут автоматически получить вид на жительство в Дании. Список включает в себя 14 регионов Украины, расположенных преимущественно на западе страны. Популяция богомолов неожиданно выросла в Германии в этом году. Виной всему изменение климата, пишет газета «Бильд» со ссылкой на Союз охраны природы и биоразнообразия НАБУ. В публикации говорится о более чем 15 тысячах сообщений, рассказывающих о встрече с ними. Газета отмечает, что ранее эти насекомые в стране считались экзотикой. Согласно данным, опубликованным на сайте НАБУ, большинство случаев обнаружения богомолов пришлось на восток и юго-запад Германии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Еще один склад «Озон» был атакован сегодня беспилотниками. Обломки упали на логистический комплекс в Оренбурге. Начался пожар. Его быстро потушили. Пострадавших нет. Работу склада остановили. Накануне был атакован склад «Озон» в Самарской области. Это произошло впервые. Многие селлеры успели подготовиться и застраховать свои товары. В странах ЕС предложили ввести налоги на сверхприбыль для нефтяных компаний. Как сообщило агентство France Press, инициативой ввести общеевропейский налог для нефтяников, чьи доходы резко выросли после начала войны в Иране и перекрытия Армуза, выступили министры финансов Германии, Италии, Австрии, Польши, Португалии и Испании. Первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга, запустили в Сингапуре. Компания Cortical Labs создает биокомпьютеры, в которых вместо одних только чипов для вычисления используются живые нейроны. Как и для чего это можно использовать? Эти и другие темы в эфире Business FM. Атакован еще один склад «Озон», теперь в Оренбурге. После падения обломков беспилотников на логистическом комплексе начался пожар, но его быстро потушили, сообщил глава города Альберт Юмадилов. Компания «Озон» сообщила, что более 300 работников были эвакуированы, пострадавших по предварительным данным нет. Работу склада остановили, а размещенные там товары скрыли с витрины маркетплейса. Накануне был атакован первый в России склад «Озон», крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. Был сильный пожар, есть есть пострадавшие. Мы поговорили с селлерами, и многие говорят, что их товар был застрахован. Подробнее Диана Чубанова.
11: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
12: У нас там очень маленькое количество осадков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
13: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Вайлдберрис стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
12: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхование, а не рисков, которые покрывает страховка. Нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
11: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направляла отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала «Бизнес-ФМ» в «Макс» продавец товаров для праздников Мария.
14: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, 70% от среднемесячного заработка потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
11: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в трех помещениях, и все три попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, «Озон» ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на «Озон» товарами легкой промышленности.
15: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, на бумаге должно полноценно вернуться. В сравнении с Валберисом предполагаем, что с «Озоном» все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Валберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
13: А были же сообщения вроде, что «Озон», по примеру Валберис, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
15: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. «Озон» сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
11: В защиту Wildberries надо отметить, что у «Озона» было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
16: «Озон» все-таки имел гораздо больше времени на подготовку, в частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах, и в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, «Озон», предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
11: По словам эксперта, после атак на ВБ и «Озон» уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
4: Накануне акции «Озон» на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. За ними упали бумаги АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Что ждать «Озону» завтра, когда будут основные торги, говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
17: Во-первых, принадлежат ли склады непосредственно озону, и в этом случае действительно у озона могут быть значительные ущербы, исчисляемые в миллиарды рублей. Другой момент, если озон снимает подобные склады, и в этом случае ущерб ложится на владельцев складов, которые построили его под сдачу в аренду. Что касается убытков селлеров, то это опять же убытки селлеров, и в оферте озон прописал, что он не будет покрывать такие убытки, поэтому, возможно, возгорание складов озон может носить, мы узнаем это позже, больше репутационный и больше информационный ущерб, нежели физический. Все будет зависеть от того, кому принадлежит этот склад. Что касается рыночных падений, то озон уже достаточно сильно упал после того, как горели склады Wildberries. То есть на тот момент действительно опасение инвесторов было то, что подобные атаки перекинутся со складов Wildberries на склады озона. И акции уже в начале прошлого месяца были сильно перепроданы. Поэтому текущие атаки будут носить информационный характер, который продолжит тенденцию, да, на сброс акций. Но надо будет потом оценивать ущерб, насколько данный ущерб соответствует той цене акций, которая есть. Поэтому во многом акции уже были дисконтированы, а текущее падение может дать еще больше дисконт на рынке акций и дать в будущем серьезную возможность инвесторам иногда за бесценок выкупать такие бумаги с рынка.
4: Дмитрий Черемушкин, трейдер-инвестор. Этой ночью начался сильный пожар на складском комплексе в Санкт-Петербурге в районе Колпино. Там хранятся бумага и полимерные материалы, уточнили в МЧС. Площадь пожара превысила 80 тысяч квадратных метров. К 10 утра был пожар локализован. Тушение осложняется сильным ветром и плохим водоснабжением. Была угроза распространения огня на соседние здания, погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, пожар произошел внутри склада, причина не уточняется, об атаках ВСУ не сообщалось. Но загоревшийся склад расположен недалеко от логистического центра «Озон». В ЕС предложили ввести общеевропейский налог на сверхприбыль для нефтяных компаний, чьи доходы резко выросли после начала войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива, сообщает «Франс-Пресс». Подобный взнос солидарности, как его называли, уже вводился в 2022 году после начала военного конфликта на Украине. Сейчас такой инициативой выступили министры финансов и экономики сразу шести европейских стран – Германия, Италия, Австрия, Польша, Португалия, Испания. Предложение описано в письме министру финансов Ирландии, который сейчас председательствует в ЕС. По мнению авторов обращения, прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. Мы переживаем один из крупнейших шоков предложения за последние десятилетия, и во всем мире растет недовольство среди населения, говорится в письме. Цель – субсидировать возросшие расходы граждан на отопление в преддверии холодного сезона за счет прибыли нефтяных компаний, а не бюджета, объясняет немецкий политолог Александр Рар.
18: В Европейском Союзе назревает сейчас ближе к зиме, к осени, серьезнейший энергетический кризис, потому что нефть, газ не попадают уже на мировые рынки через Персидский залив. Там война продолжается. И кроме того, к началу следующего года Европейский Союз хочет полностью отказаться от закупки энергоносителей из России. Здесь просто дефицит всего этого товара. И это уже серьезно будет бить по экономикам стран Европейского Союза. Поэтому нужно придумать какие-то возможности смягчить этот самый кризис. И действительно, власти сейчас в Европейском Союзе, в странах Европейского Союза додумались до того, что нужно фактически доить и забирать деньги сверхприбыль, как они называют, у энергетической компании, которые с точки зрения политиков, несмотря на кризис, зарабатывают по-прежнему хорошие деньги на закупки и продажи мировой нефти. И хотят, чтобы не только из каких-то социальных бюджетов населению бы давали, как это раньше было, деньги на закупку нужного энерготовара к зиме, а чтобы главная тяжесть всего этого несли бы компании. То есть это удары по компаниям. Есть, конечно, очень серьезные голоса, которые предупреждают, что это все идет к дальнейшему ухудшению ситуации. Просто нефтяные компании здесь ни при чем. Они должны развиваться. Нельзя их это самое доить, как дойных коров. Но деньги нужны Европейскому Союзу. Деньги просто государств нету, и поэтому это выходит единственный путь, каким-то образом какие-то дополнительные деньги получить, которые будут потом брошены на погашение этого кризиса зимой.
4: Александр Рар, немецкий политолог, подписавший соглашение министра, призвали использовать уроки, извлеченные из опыта временного взноса солидарности 2022 года, который также вводился и для нефтяников. Вырученные тогда деньги предназначались для помощи домохозяйствам и бизнесу на фоне роста цен на энергию.
19: В
4: Сингапуре запустили первый в мире дата-центр, где для вычислений используются живые человеческие нейроны. Это сообщает влиятельный портал Interesting Engineering. В одной серверной стойке объединили 20 биокомпьютеров CL1. Всего около 16 миллионов нейронов. Их выращивают из стволовых клеток и подключают к обычной электронике с помощью специальных электродов. Разработчики обещают, что такие системы смогут учиться на меньшем объеме данных и потреблять гораздо меньше энергии, чем обычные ИИ-серверы.
9: Подробности.
14: Технологию разработала австралийская компания Cortical Labs, которая появилась в Мельбурне в 2019 году. Уже через 2 года ее исследователи вырастили человеческие нейроны на чипе и научили их играть в понг – простую компьютерную игру вроде электронного тенниса. Клетки получали сигналы о положении мячика и постепенно учились управлять виртуальной ракеткой. В 2025 году компания представила CL1 – биокомпьютер примерно с 800 тысячами живых нейронов. Теперь 20 таких устройств объединили в Сингапуре, и вместе получилось около 16 миллионов клеток. Нейроны для таких компьютеров выращивают в лаборатории из стволовых клеток, а затем размещают на чипе с микроскопическими электродами. Через них компьютер передает клеткам сигналы и считывает ответ. Так исследователи могут управлять работой живой нейронной сети и изучать, как она обучается. Такой компьютер приходится буквально поддерживать живым. Нейроны находятся в питательной среде, а система поддерживает необходимые им условия. Одна культура может работать до полугода, после чего клетки приходится заменять. В Cortical Labs заявляют, что стойка с CL1 потребляет 850-1000 ватт, тогда как традиционные ИИ-системы могут потреблять в разы больше.
4: Заменять обычные компьютеры такими системами пока не собираются. Разработчики рассчитывают использовать их там, где важна способность адаптироваться при небольшом количестве данных. Среди возможных применений – разработка новых лекарств, робототехника, кибербезопасность, выявление мошенничества и задачи ИИ.
9: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
19: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
20: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
21: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
9: Журналист Алена Копылова.
21: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
9: Продолжительность жизни на Business FM.
4: 14:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. А сейчас строго по делу. Гость Business FM, главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов.
9: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
0: Георгий Александрович, мы сегодня у вас, потому что в 31-й больнице, в вашем отделении, соответственно, под вашим руководством, освоена в Москве впервые, в России впервые, операции протезирования тазобедренного сустава полностью роботизированы. Наша публика уже в курсе, что роботы активнее внедряются в хирургию. Есть ряд направлений, где это делается в Москве, но пока немного. Вот какое значение именно робот играет в этих операциях? Они вообще жизненно важны, потому что человек обездвижен, если его этот тазобедренный сустав отказал по тем или иным причинам.
2: Действительно, сейчас активно развивается роботическая хирургия. Это касается многих специальностей медицинских. Если раньше это в большей степени касалось урологии, хирургии, то сегодня все больше по всему миру применяется роботических систем для замен крупных суставов. В первую очередь, это все начиналось с замены коленного сустава, потому что он более капризный и более сложный для баланса его. И там более сложная биомеханика. Поэтому изначально роботы создавались именно для протезирования колена. И все это время мы выполняли операции по роботической замене коленного сустава. Она сейчас активно развивается у нас в стране. И больше всего операций, конечно, выполняется в столице. И мы это хорошо освоили. Сегодня представлено на рынке более 5 роботических систем различного производства со всего мира. Это самые передовые технологии, они все сегодня доступны в наших клиниках. Но роботы тоже есть разные. Есть активные роботы, которые большую часть работы берут на себя. Есть полуактивные роботы, которые берут на себя, например, 30% операций, но 70% операций все равно выполняет хирург. И то, что мы реализовали на базе 31-й больницы первыми, и то, что будет дальше внедряться в других клиниках, это полностью автоматический робот южнокорейского производства, который, в общем-то, большую часть работы берет на себя. Этот робот позволяет процентов, наверное, 80 операций погрузить в себя, а хирургу остается только контролировать все, что происходит интраоперационно, если надо, вносить какие-то коррективы или просто следить за его работой.
0: Поскольку у нас роботические операции, это появилось не так давно, естественно, люди пока мало с этим сталкивались, естественно, возникает вопрос, а чем это лучше, чем то, что вот много лет хирурги делали эндоскопически, но все равно своими руками?
2: Понятный вопрос, и люди, которые этим не занимаются, часто у нас спрашивают, а какое преимущество робота? Мало того, что некоторые люди вообще боятся, когда слышат слово «робот», идя на операцию. Они приходили раньше, по крайней мере, на прием и спрашивали, а вот у меня будет с роботом или без робота? Или хирург им начинал рассказывать, вы знаете, у вас будет операция с роботом. И некоторые пациенты отказывались, потому что хотели, чтобы их хирург оперировал. Мы не доверяем роботу, мы хотим, чтобы вы нас прооперировали. Но люди не понимают то, что робот – это помощник операционный. Все равно ответственность за операцию несет хирург оперирующий, и большую часть работы все равно контролирует и ведет хирург, начиная с того, как он сделает доступ к суставу, как он обеспечит, раздвинет мышцы. Робот выполняет только костную часть, то есть когда удаляется разрушенный хрящ, разрушенная кость, вот в этот момент включается робот. Но те задачи, которые выполняет робот, в него программирует непосредственно хирург. Соответственно, и ответственность несет хирург. И сейчас, когда к нам пациенты приходят на операцию, в большинстве случаев мы даже не обсуждаем там робота, без робота, потому что мы поняли, что это не имеет значения, потому что робот – ассистент, а хирург остается хирургом все равно. И если говорить о том, что изменилось с внедрением роботических технологий, то изменилась, конечно же, точность проведения операции. Если мы делаем операцию, и раньше делали в основном руками, мы всегда ориентируемся на какие-то костные ориентиры. То есть во время операции каждый хирург по-своему, видя анатомию пациента, он пытается ее воспроизвести, чтобы она была такая, какая должна быть у конкретного человека. А анатомия у всех разная. У меня, у вас, у женщины, у футболиста, у ребенка, у всех анатомия разная. и ноги с разной кривизной. Это все нас отличает друг от друга. У всех у нас есть своя идентичность. И только с появлением каких-то роботических технологий у нас появилась возможность проанализировать эту биомеханику с использованием робота и попытаться восстановить ту биомеханику, которая у пациента была раньше, до того, как у него сустав полностью или там не полностью, но износился. И наиболее важно то, что мы можем реализовать этот запланированный план с точностью до миллиметра. Потому что на глаз это сделать крайне сложно. И только использование роботических технологий с цифровизацией того, что мы видим, позволяет нам выйти на новый уровень установки имплантов. И они будут точно соответствовать индивидуальной анатомии каждого пациента. А это, в свою очередь, будет влиять и на заживляемость, и на реабилитацию, и на количество осложнений, и в конечном счете на срок службы самого импланта.
0: А можно ли говорить уже о каких-то данных, которые вот после операционного периода, каков итог?
2: Конечно,
0: по сравнению с тем, что делал хирург все руками. Потому что подчеркиваем, что хирург все равно следит за роботом и направляет его.
2: Безусловно, об этом можно уже говорить. И мало того, что можно говорить, мы уже опубликовали, лично мы, наша клиника, имея уже большой опыт в роботической хирургии, в первую очередь говорим о коленном суставе. Мы опубликовали уже множество статей в российских журналах, и в американских журналах, и в европейских журналах. Мы делимся своим опытом, своими наблюдениями. И наши зарубежные коллеги имеют подобный опыт. Мы читаем их публикации. И да, мы видим, что роботическая хирургия позволяет улучшить результаты эндопротезирования и увеличить количество пациентов, которые более удовлетворены результатами операции.
0: А насколько, на ваш взгляд, в московской медицине, в российской в целом, внедрение этих технологий быстро будет происходить? Вот сейчас все узнают, что с роботом можно сделать лучше. Вот так. Быстрее встанешь на ноги и дольше будешь на этом ходить. А, допустим, пока это только у вас.
2: Я вам скажу, что благодаря руководству города, департаменту здравоохранения Москвы, которые делают упор на развитие высокотехнологичной медицинской помощи в Москве, которая доступна жителям столицы, мы видим, что сегодня во многих больницах уже есть роботы. Они уже используются, и в этом году выделено больше 1000 квот на роботическое протезирование. Это достаточно большая цифра.
0: Извините, это чуть-чуть отдельная очередь на роботическую операцию. Ну, это операции плановые, да, там квоты и так далее, умная госпитализация. Но это отдельная очередь на то, чтобы делалось...
2: Нет, это единая очередь, но в тех случаях, когда пациенту возможно проведение роботической хирургии по тем или иным причинам, хирурги в конкретной больнице могут принять решение, делать эту операцию с роботом или в этой ситуации ее надо сделать без робота. И это зависит от многих
0: надо
2: факторов.
0: Надо или можно сделать без робота?
2: Ну, надо или можно сделать, да. Ситуация зависит от того, в какой это больнице, потому что в нашей, например, больнице есть несколько роботических систем, есть навигационная система для роботической хирургии, и мы сегодня являемся лидерами в Москве по роботической хирургии. И практически на сегодняшний день 90% замен коленного сустава, например, мы выполняем с использованием робота. И это не отдельная очередь, это просто люди, которые попадают в нашу больницу, и мы их оперируем.
0: В Москве действует такая система умной госпитализации, то есть сам пациент, у него болит колено, он пришел в поликлинику, ему сделали МРТ и направили на умную госпитализацию. И ему предлагают выбор разных больниц. Но вот в 31-й есть роботическая операция. Сколько примерно... Надо ждать от момента получения направления на умную госпитализацию московскую, дошла очередь до операции.
2: Вы знаете, сегодня в Москве сложилась такая уникальная ситуация, что людям на замену коленного, тазобедренного сустава, в том числе роботическую, если мы говорим про клинику, где установлены роботические системы, то ждать практически нисколько не надо. Мы сейчас берем на операцию в течение 2-3 недель, ну, максимум месяца пациент попадает на необходимую операцию.
1: Строго по делу на Business FM.
3: С главным травматологом, ортопедом Москвы Георгием Айрапетовым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
22: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
23: Покровский премиум.
6: приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Британские ученые доказали. Фильмы ужасов способствуют снижению веса, выяснили британские ученые. Существует даже список из 10 самых полезных для здоровья фильмов. Среди лидеров «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, который поможет избавиться от 158 калорий за сеанс, и «Челюсти» Стивена Спилберга, 161 сожженная калория. А больше всего калорий можно потерять при просмотре «Сияния» Стэнли Кубрика, порядка 180. Ученые акцентируют, при просмотре такого здорового фильма важно, не отрываясь, смотреть на экран, не зажмуриваясь и не отворачиваясь в самые страшные моменты. Под воздействием соответствующих эмоций в организме запускаются химические процессы, которые ускоряют метаболизм. Главное – не заедать ужас попкорном. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
8: Все золото мира. Первое российское месторождение золота, пригодное для промышленной разработки, было найдено на Урале, близ Екатеринбурга, в 1745 году старообрядцем Ерофеем Марковым. На самом деле он занимался добычей горного хрусталя и продавал его на гранильную фабрику. Но в очередных раскопках обнаружил в образцах руды вкрапления, похожие на золото. Частная добыча золота была в России под запретом, и Марков, как и положено, сообщил о своей находке властям. Через два года в том месте заложили шахту Березовскую, которая впоследствии стала одной из крупнейших на Урале. По сохранившимся воспоминаниям, Ерофей Марков дослужился до штейгера, то есть горного мастера, и проработал на Березовской шахте до 70 лет, после чего вышел в отставку, имея вполне достойную пенсию.
7: Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: 14 часов 29 минут московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Россия не будет мириться с тем, что сегодняшние власти Украины положили в основу государственной идеологии неонацизм, заявил президент России Владимир Путин. В интервью тележурналисту Павлу Зарубину президент подчеркнул, что именно борьба с неонацизмом, русофобией, попытка искоренить все русское на Украине является одной из причин проведения специальной военной операции. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп неизбежно встретятся и переговорят, если приедут на саммит АТЭС в Китае. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков тележурналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Власти и компании в России на постоянной основе ведут работу по повышению защищенности нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Эта работа постоянно ведется. Наши компании, нефтеперерабатывающие заводы и Транснефть занимаются в постоянном режиме, сказал Новак. Почти 2500 пловцов из Турции и десятков других стран переплыли в воскресенье Босфорский пролив в ходе межконтинентального заплыва. Предварительно мероприятие обошлось без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости. Маршрут длиной 6,5 километров проходил от причала Канладжа на азиатской стороне Стамбула до парка Куручешме на европейской стороне города вниз по течению. Температура воздуха и воды в этом году почти совпадает, около 25 градусов. В отличие от прошлого года, обошлось без внезапного ливня, обрушившегося на пловцов прямо перед стартом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
5: Главные темы.
4: 14.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Нехватка топлива, рост цен на бензин и очереди на заправках отправили россиян на поиски альтернативы. В июле в России был побит рекорд по продажам электрокаров и гибридов. По данным Автостата, их доля впервые превысила 12%. Какие марки и модели оказались в топе? В Казахстане сегодня парламентские выборы в новый национальный курултай. Раньше он состоял из двух палат, нижней и верхней, но после референдума теперь однопалатный парламент. В него войдут 145 депутатов в сроках полномочий 5 лет. Концерты, тренировки диджея и анализы. Первая акция «Ночь в поликлинике» прошла в Москве. В ней участвовали 10 столичных поликлиник, где желающим предлагалось пройти профилактическую диагностику. Мы узнали у участников акции, как это было. Все подробности в эфире «Бизнес FM». А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM», главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Айрапетов.
5: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
0: Наверное, многих интересует еще, чей будет протез, или те или иные, не всегда же мы сустав целиком меняем, иногда там пластику каких-то отдельных там связок и так далее, и так далее. Что предлагается в городской медицине? Импортные импланты или есть какие-то российские, к ним, может быть, чуть меньше доверия у людей, возможно?
2: Этот вопрос часто возникает, когда люди приходят на прием, на консультацию с тем, чтобы выполнить операцию. Многих интересует, а что мне установят? Какой вид импланта? Чего производства? Но надо отметить, что у нас сегодня на российском пространстве есть различные импланты, и большинство из них, конечно, иностранные. Что-то производится сейчас в России, но это небольшое количество, которое не позволяет покрыть все потребности наших граждан. Но какое именно производство, я бы тут не акцентировал внимание, потому что все, что есть сегодня в наших больницах, это все одобрено Росздравнадзором, это все прошло соответствующую там экспертизу, сертификаты соответствия, и ничего плохого в больницах точно не устанавливается.
0: Но есть же что-то более хорошее, возможно.
2: Трудно сказать, насколько хорошее. Вы знаете, есть просто импланты, которые ставятся уже давно, ну, какие-нибудь там европейские, может быть, да, западные, и которые мы ставили там уже 15 лет назад, 20 лет назад, и мы видим, что они служат более 15-20 лет. Сегодня появляются другие импланты, например, азиатские, но мы можем отметить, что на протяжении 5-6 лет, которых мы их устанавливаем, они показывают хороший сопоставимый результат с теми имплантами, которые там западного производства. Мы не видим особой разницы в функциональном состоянии пациента после операции, не видим хуже приживаемости импланта. Они все действительно достаточно хорошего качества. Но мы не знаем, что будет с ними через 15-20 лет, потому что, ну, еще так долго мы у нас в стране это не используем. Но те страны, которые их производят, говорят, что они сопоставимы по качеству абсолютно и сроку службы с теми имплантами, которые производятся на Западе. Но для пациентов я хочу сказать, что большой разницы нет. Если вы идете в больницу на операцию, надо в первую очередь доверять своему хирургу, лечащему врачу. Если он считает, что вам подходит такой имплант более, значит, надо соглашаться и делать операцию.
0: А есть ли выбор, допустим, пациент хочет заплатить деньги, оплатить за свой счет какой-то более, так сказать, дорогой, более редкий, но он считает там более проверенный имплант или какие-то еще там необходимые вещи?
2: Такие запросы, безусловно, тоже поступают, и часто приходят люди, которые хотят конкретную модель эндопротеза. Вот есть люди, которые хотят, например, ездить на BMW и Mercedes, да, вот они...
0: Таких много, да, они и на китайцах не хотят.
2: Да, на китайцах не хотят. И пациенты такие есть, которые приходят и говорят, вы знаете, вот я езжу на Mercedes и хочу имплант тоже с категории...
0: Оттуда же.
2: Да, оттуда же. Ну, это его личные, как бы, соображения, его личные пожелания. Но действительно, сегодня в Москве, в принципе, достаточно высокая конкуренция в плане медицины. И большое количество частных клиник. Но надо отметить, что московское здравоохранение и московские больницы сегодня, на мой взгляд, опережают любую частную клинику и по возможности, и по оснащению, и по квалификации хирургов зачастую, и по количеству проводимых операций. А количество проводимых операций напрямую зависит и влияет на качество проводимых операций. Потому что врачей. Тот хирург, который больше оперирует, у него, как говорят в народе, больше рука набита, и он лучше зачастую делает такие операции.
0: Но вот такие доп. Опции, допустим, городская система предоставляет вот тот имплант,
2: Понял ваш вопрос.
0: Заплатить еще и, так сказать...
2: Начал почему с этого? Потому что рынок действительно достаточно большой медицинских услуг, но московское здравоохранение, московские больницы могут оказывать и платные услуги. И в этих платных услугах включается любой имплант, который есть сегодня на рынке, это любого производства, любого качества. Поэтому, если человек хочет, чтобы ему установили конкретный имплант, его прооперировал конкретный хирург, то, конечно, эти пациенты приходят, и им оказывается полностью платная услуга.
0: Они оплачивают. Каприз за ваши деньги.
2: Абсолютно.
0: Но это не каприз.
2: И я хочу сказать, что в больницах государственных эти операции стоят значительно дешевле, чем в частных клиниках, значительно дешевле. Они получают абсолютно те же импланты любого производства, какие есть в частной клинике, и они получают абсолютно квалифицированного хирурга. А что более важно, они получают всю мощь государственного здравоохранения, которая включает в себя и реанимацию, и другие медицинские службы. Любая операция – это риск. И когда возникают осложнения, после любой операции могут быть осложнения, то в частной клинике очень сложно их избежать или как-то, в общем-то, помочь пациенту. А в государственной системе рядом есть любые отделения, и неврология, и сосудистая хирургия, и нейрохирургия, и реанимация. Если, не дай бог, у пациента возникают какие-то малейшие осложнения, то включается вся система, и пациенту оказывается вся необходимая в полном объеме помощь. Мне кажется, это тоже крайне важное преимущество государственной системы даже в рамках оказания платных услуг.
0: Я знаю, что вы меняли коленный сустав пациенту, которому было 95 лет.
2: Да.
0: Так можно?
2: Ну, вы знаете, коленный сустав в 95 лет – это достаточно такой запоминающийся был мужчина, который выглядел, наверное, на 70. Поэтому биологический возраст не всегда соответствует тому, что написано в паспорте. Но другой момент, если мы говорим о тазобедренном суставе, к нам приходят пациенты и 100 лет, и 105 лет. Надо сказать, что раньше я когда-то работал на Северном Кавказе, а там очень много долгожителей. И люди приходят, и больше 100 лет, которым там 103 года, приходят, у нее болит тазобедренный сустав. И она на своих ногах приходит с палочкой, хромая, но мы ей делаем операцию, и пациентка уходит, довольна, все восстанавливается.
0: Я уж не знаю, что более, так сказать, сложно для организма в целом. Тазобедренный или коленный. Коленный вроде такой более локальный. В любом случае, это операция, это какая-то кровопотеря, хоть и, допустим, небольшая и так далее. Я просто знаю, что прежнее поколение там наших, грубо говоря, отцов, ну, они рвали связки и так и ходили до конца жизни с этим. Потом стали делать связки, потом какие-то еще элементы. Сейчас целиком меняют суставы. И вот это то поколение, значит, дожило до того, что оно в 105 лет, да, может провести операцию. Нет противопоказаний возрастных. Можно в любом возрасте.
2: Никаких противопоказаний возрастных к операции нет. И мы видим, как много людей занимается спортом, даже пожилых людей. Там кто-то 80 лет в падл играет, там на каких-то площадках смотришь, в теннис играют люди, катаются на лыжах. И сегодня поменялось общество, оно стало, мне кажется, более спортивным и больше требования к качеству жизни. Если раньше вы правильно сказали, порваны связки, люди ходили, ну, в принципе, бегать нельзя, ну, не буду бегать, нельзя там какие-то на колени становиться, не буду становиться. То есть сейчас люди не хотят каких-то ограничений, все понимают, что жизнь одна, и хочется прожить ее максимально с высоким качеством жизни. И поэтому люди соглашаются на операции. И сегодня уровень медицины такой, который...
0: Сделали запчасти.
2: Во-первых, сделали запчасти. Во-вторых, люди сами понимают, что, в принципе, можно спокойно идти на операцию. И уровень медицины такой. И квалификация хирургов уже такая, которая позволяет эти операции провести на более высоком уровне. Я вспоминаю, если 10 лет назад, когда мы проводили операцию по замене тазобедренного сустава, и вы правы, была большая кровопотеря. Нам после практически каждой операции приходилось переливание крови. Пациенты в стационаре лежали по 10 дней. То сейчас эти операции проводятся с кровопотерей там, 100-200 мл, которые это абсолютно небольшое количество крови. Пациентам, я не помню, когда последний раз нам приходилось переливать кровь. В принципе, я действительно не помню. И продолжительность операции уменьшилась там, с полутора-двух часов до 40-50 минут.
0: робот тоже делает быстрее, чем...
2: Ну, использование робота – это не история про скорость операции. Использование робота – это про качество операции и безопасность пациента. В этой ситуации пациент может быть уверен, что его операция пройдет на максимально высоком уровне, даже не всегда завися от опыта хирурга. Потому что опытный хирург, который много оперирует, и уже у него достаточно большой багаж знаний и умений, он в большинстве 99% случаев делает хорошо. Но с роботом пациент в большей безопасности. Потому что это дополнительный контроль операции. То есть тут не только хирург контролирует, как прошла операция, но еще и робот.
22: Строго по делу на Бизнес FM.
3: С главным травматологом, ортопедом Москвы Георгием Айрапетовым беседует главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
22: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты.

0: Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса с Катей Калиной.
1: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, нюансы ДК «Кристалл». В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придуманную им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца 19 века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская, с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлиться. Маленькие столики под белую скатерть, диваны низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов, пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: Без четверти три в Москве вы слушаете Бизнес FM. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Бизнес FM, главный травматолог-ортопед Москвы Георгий Арапетов.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Действительно, образ жизни изменился, особенно в больших городах. Все, значит, заботятся о активном, здоровом долголетии. Но некоторые части нашего организма просто, значит, выходят из строя естественным путем, без всяких, так сказать, внешних воздействий. Среди пациентов, кто сейчас преобладает? Как раз вот возрастные, у которых просто, ну, срок жизни, как бы каких-то суставов, наверное, так, да? Может быть, есть какие-то факторы, которые, ну, дополнительно приводят к износу наших этих самых важных и нагруженных суставов?
4: Ну, если смотреть статистику, то средний возраст пациентов, которые идут на протезирование, в районе 65 лет. В основном, большая часть – это женщины. Связано это в первую очередь с тем, что, наверное, у женщины больше возникает гормональных изменений, особенно в постменопаузальном периоде. Все это влияет, конечно, и на качество кожи, и на качество хряща, и на многие другие системы. Поэтому они чаще оперируются. Но помимо всего этого влияет, конечно, вес, индекс массы тела. Пациенты с избыточным весом, естественно, чаще нуждаются в каких-то вмешательствах на суставах. Ну и много других факторов, таких как травмы, питание, нагрузки.
3: Спорт.
4: Тот же спорт, конечно.
3: Ну вот говорят, бег с одной стороны хорошо для сердечно-сосудистой системы, с другой стороны плохо как раз для суставов. Так ли это? Есть такое?
4: Вообще любой спорт полезен в разумных пределах. Если человек занимается бегом, то важно, чтобы у него была хорошая обувь, качественная, потому что амортизация влияет напрямую на работу суставов во время бега. Ну и, конечно, поверхность, по которой он бегает. Не зря есть специальные прорезиненные поверхности или просто в идеале по земле. Вот лучше, чем земля, мне кажется, ничего нет. Земля создана для того, чтобы по ней бегали. А у нас люди бегают по асфальту, бегают в плохих кроссовках. И, конечно, после этого у них начинают болеть суставы. Колени, тазобедренные, поясница начинает болеть. И весь организм начинается, такая разбалансировка всей опорно-двигательной системы.
3: Поскольку как бы люди и бегают, и долго живут, и долго бегают, и ходят, и так далее, значит, боли в коленях, в спине, в пояснице – это, ну, такое знакомое явление подавляющему числу активных, здоровых, но не совсем юных людей. И сейчас очень много на просторах интернета предлагается, ну, так

0: сказать про филе? То, что вам продлит жизнь ваших суставов. Там коллаген, гиалурон. Что из этого в действительности медицински полезно, доказано, а что является, ну, так сказать, не читайте дурных медицинских журналов, где можно умереть от опечатки, как говорил Марк Твен.
1: Действительно, есть различные препараты, и рекламы очень много, что надо принимать. Наверное, надо отметить коллаген. Достаточно полезно, потому что это влияет на качество гиалуронового хряща и, соответственно, на его структуру. Поэтому коллаген важно, витамин Е, различные антиоксиданты, рыба, орехи. Вот это все может влиять на структуру хряща. Пить какие-то препараты, хондропротекторы или что-либо другое, то, что рекламируется по телевизору, естественно, без назначения врача не стоит. Потому что иногда можно, если у вас появилась какая-то боль в суставе, это не значит, что там развивается артроз, и он просто разрушается. Существует большое количество разнообразных патологий, при которых необходимо назначить различное лечение. И это лечение может назначить только лечащий врач, человек, который разбирается в этом. Поэтому, если возникают какие-то проблемы с суставами и какая-то боль появилась, то лучше обратиться к специалисту, который диагностирует и назначит лечение.
0: Еще один важный, я не знаю, слух, молва. Сейчас очень многие люди принимают статины для того, чтобы бороться с плохим холестерином, и это сейчас, в общем, довольно массовое явление на Западе, уже у нас. Но при этом рассказывают, что плохо влияет на суставы. Это как бы доказано, это известно или нет?
1: Доказательств, которые говорят о том, что статины влияют прямо на суставы, так или иначе, мы на сегодняшний день сказать не можем. Если пациенту показаны статины по поводу сердечно-сосудистой патологии, то, естественно, их надо пить. А влияют ли они или нет, мне кажется, это требует дальнейшего изучения для того, чтобы окончательно привести к знаменателю. Но если пациенту показаны эти препараты, их, естественно, надо принимать, не думая о том, что будет с суставами.
0: Там сосуды есть важнее.
1: Сосуды, все важно.
0: Устав мы умеем теперь запчастями заменять в случае чего.
1: Есть, да, это правда, мы готовы.
0: Все-таки напоследок, можете вы рассказать о самой важной операции, самой интересной, на ваш взгляд? Ну, я прочитал про как раз 95-летнего пациента, который потом через 3 месяца опять танцевал. Выглядел на 70. Может, это она и есть. Но, может быть, были еще более интересные случаи, которые покажут всем, что можно в очень солидном возрасте возвращать себе абсолютно, так сказать, подвижность.
1: Ну, операций много различных, и всех не упомнишь. Скажу, что 2 просто момента отмечу. Один это, что действительно пожилые пациенты, у нас их очень много, старше 80 лет, которые приходят на операцию с жуткими деформациями, искривлениями конечностей. Вот люди ходят, когда вот вы на улице сейчас замечаете, идет пожилая женщина, и у нее ноги, может, я замечаю, потому что это профессия такая, и мы обращаем внимание на это. И этим пациентам мы, конечно, когда выравниваем ноги, они после операции становятся ровные и перестают болеть, и каждый этот пациент по-своему уникальный, и приятно всегда видеть таких пожилых людей, которые вообще с новым качеством жизни, они очень часто приезжают, благодарят за то, что им провели операцию, они просто вернулись к нормальной жизни, они могут гулять без боли, они могут ходить, заниматься любимым делом. Но я еще хочу другой пример привести, что у меня была пациентка, которую я хорошо помню, ей было 38 лет, наверное, они приехали ко мне с мужем и уговаривали сделать ей операцию. У нее был избыточный вес, ну, я не знаю, весила порядка 100 килограмм, и ей было всего там под 40 лет. И я почему помню? Потому что они меня уговаривали очень долго. Мне звонили мои друзья, говорили, ну, возьми их на операцию. А я им сказал, вам нужно похудеть, и суставы дальше будут служить нормально. В общем-то, мы договорились о том, что вот им полгода на все вот эти процедуры, похудение, приведение организма в порядок. И она приехала потом через полгода просто со слезами, с мужем, что спасибо, что вы нас отговорили от операции, не сделали, потому что у меня перестало вообще все болеть, и все хорошо. И иногда просто даже вспоминаешь не успешно проведенные операции, а тех пациентов, которых ты, в общем-то, спас от операции и отговорил, когда там где-то ее в частной клинике хотели оперировать.
0: Что ж, спасибо и за этот очень важный пример из жизни. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С главным травматологом-ортопедом Москвы Георгием Айрапетовым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем.
4: быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны! Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. В полузащите Н'Голо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие 2 недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
5: Спорт и деньги на Бизнес FM. Все золото мира. Налоги на добычу золота в России менялись часто и весьма существенным образом. По указу 1782 года в казну поступало 10% от стоимости всех добытых полезных ископаемых, в том числе и золота. К середине 19 века подать на драгоценный металл повысили в разы, причем на разную величину, для Сибири и для Урала. В 1838 появился дополнительный налог на содержание полиции в размере 4 рублей с каждого добытого фунта золота. Позже ставку увеличили в 2 раза для крупных предприятий. К 1870 году со всеми сопутствующими сборами общая подать составляла уже более 1/4 от чистого дохода прииска. Единый сбор, одинаковый для всей отрасли, появился у золотодобытчиков только в 1902 году, после реформы Витте.
7: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
7: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 14 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Уликулеев. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило в воскресенье Министерство обороны России. ВСУ потеряли порядка 1355 военных на всех направлениях спецоперации за сутки. Также сообщается, что российская армия за сутки нанесла поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Явка на выборы в Курултай, однопалатный парламент Казахстана, по состоянию на 16 часов местного времени в воскресенье составила 65,37% граждан, включенных в списки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Асель Жанабилова. Наблюдатели от СНГ на выборах не увидели нарушений на избирательных участках, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, первый заместитель генсека организации Игорь Петрищенко. Компания врагов Ирана по оказанию давления не принесла результатов и лишь сплотила население республики, заявил в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан. По мнению президента, во время противостояния США и Израилю иранцы совершили чудо. Пезешкиан заверил, что будет усердно работать над решением экономических проблем, с которыми сталкивается население страны. Россиянин Даниил Смирнов стал победителем индивидуального многоборья на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Турнир проходит в Загребе. Второе место занял украинец Владимир Головин. Тройку лидеров замкнул россиянин Радмир Мусаев. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 3 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Еще один склад был атакован «Озон». Сегодня беспилотниками обломки упали на логистический комплекс в Оренбурге. Начался пожар, но его быстро потушили, пострадавших нет. Работу склада остановили. Накануне был атакован склад «Озон» в Самарской области. Мы поговорили с селлерами, они рассказали, что многие успели застраховать свои товары. На Камчатке эвакуировали туристов, которые застряли у вулкана из-за размытой дороги. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, а сегодня за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. В Казахстане сегодня парламентские выборы в новой национальный Курултай. Раньше он состоял из двух палат, нижней и верхней, но после референдума теперь однопалатный парламент. В него войдут 145 депутатов, в сроках полномочий 5 лет. Подробности в эфире «Бизнес FM». Атакован еще один склад «Озон», теперь в Оренбурге. После падения обломков беспилотников на логистическом комплексе начался пожар, но его быстро потушили, сообщил глава города Альберт Юмадилов. Компания «Озон» сообщила, что более 300 работников были эвакуированы, пострадавших по предварительным данным нет. Работу склада остановили, а размещенные там товары скрыли с витрины маркетплейса. Накануне был атакован первый в России склад «Озон», крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. Был сильный пожар, есть пострадавшие. А мы поговорили с селлерами. Многие говорят, что их товар был застрахован. Продолжит Диана Чебанова.
11: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
12: У нас там очень маленькое количество осадков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
13: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Вайлдберрис стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
12: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страховки. страхования, а не рисков, которые покрывает страховка. Нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
11: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направляла отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала «Бизнес ФМ» в «Макс» продавец товаров для праздников Мария.
14: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, 70% от среднемесячного заработка потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
11: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в трех помещениях, и все три попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, «Озон» ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на «Озон» товарами легкой промышленности.
15: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries. Во всяком случае, до бумаги должно полностью вернуться. В сравнении с Валберисом предполагаем, что с «Озоном» все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Валберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
13: А были же сообщения вроде, что «Озон», по примеру, Валберис, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
15: Некоторые селлеры это заявляли, но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. «Озон» сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
11: В защиту Wildberries надо отметить, что у «Озона» было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
16: «Озон» все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах, и в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, «Озон» предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
11: По словам эксперта, после атак на ВБ и «Озон» уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, «Бизнес ФМ».
3: Вчера акции «Озона» Мосбиржи упали на максимальные для выходного дня 3%. За ним упали и бумаги АФК-системы, которые владеют крупным пакетом акций «Озона». Что ждать «Озону» завтра? Когда будут основные торги? Говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
17: Во-первых, принадлежат ли склады непосредственно «Озону», и в этом случае действительно у «Озона» могут быть значительные ущербы, исчисляемые в миллиарды рублей. Другой момент, если «Озон» снимает подобные склады, и в этом случае ущерб ложится на владельцев складов, которые построили его под сдачу в аренду. Что касается убытков селлеров, то это опять же убытки селлеров, и в оферте «Озон» прописал, что он не будет покрывать такие убытки. Поэтому, возможно, возгорание складов «Озон» может носить, мы узнаем это позже, больше репутационный и больше информационный ущерб, нежели физический. Все будет зависеть от того, кому принадлежит этот склад. Что касается рыночных падений, то «Озон» уже достаточно сильно упал после того, как горели склады Wildberries. То есть на тот момент действительно опасение инвесторов было то, что подобные атаки перекинутся со складов Wildberries на склады «Озона». И акции уже в начале прошлого месяца были сильно перепроданы. Поэтому текущие атаки будут носить информационный характер, который продолжит тенденцию, да, на сброс акций. Но надо будет потом оценивать ущерб, насколько данный ущерб соответствует той цене акций, которая есть. Поэтому во многом акции уже были дисконтированы, а текущее падение может дать еще больше дисконт на рынке акций и дать в будущем серьезную возможность инвесторам иногда за бесценок выкупать такие бумаги с рынка.
3: Дмитрий Черемушкин, трейдер-инвестор. Этой ночью начался сильный пожар на складском комплексе в Санкт-Петербурге в районе Колпино. Там хранятся бумага и полимерные материалы, уточнили в МЧС. Площадь пожара превысила 80 тысяч квадратных метров. К 10 утра пожар был локализован. Тушение осложняется сильным ветром и плохим водоснабжением. Была угроза распространения огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, пожар произошел внутри склада. Причины не уточняются. Об атаках ВСУ не сообщалось, но загоревшийся склад расположен недалеко от логистического центра «Озон». Как сейчас работает система Maven от Palantir, которую Пентагон продемонстрировал в марте этого года и которую уже использует ВСУ? Система для наведения ударов объединяет спутниковые снимки, данные с радаров и камер видеонаблюдения для обслеживания целей и их перемещений. Во время демонстрации главный специалист Пентагона по цифровым технологиям ИИИ Кэмерон Стейли заявил, что благодаря этой системе список потенциальных целей можно сузить до конкретного автомобиля на парковке. Как система показала себя во время нынешних боевых действий? Говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Итак, о информационной системе Maven Smart System от компании Palantir. За несколько лет, по сути, была создана одна из ведущих боевых операционных систем с применением технологии искусственного интеллекта, которая обеспечивает, помощь в сборе развединформации и в определении алгоритмов боевых действий, то есть того, как и какой объект имеет смысл поражать, то есть порядок действий по поражению объекта, либо объектов, и все это в реальном времени. То есть как работает такая система? Первый этап – это сбор информации и анализ информации. На этом этапе уже применяются технологии, в том числе искусственного интеллекта, для определения того, что же видит тот или иной наблюдатель, что видит тот или иной сенсор. Там вот этот танк, там танк такого-то типа, находится там-то, скорость у него такая-то, сочетание нескольких каналов информации. Например, если есть звуковой канал, и он сочетается с видеоканалом. Дальше начинается работа алгоритма, который вырабатывает целеуказания для поражения этих объектов. Ну, во-первых, определяет степень угрозы, а во-вторых, определяет, каким образом, каким вооружением из имеющегося можно поражать тот или иной объект. То есть система должна иметь информацию, конечно, о тех возможностях, которыми располагает то или иное боевое отделение, которое пользуется в данный момент системой. Система Maven отличает, допустим, пулемет как средство поражения от противотанкового комплекса, от дрона, от ПТУРа и так далее. Но здесь сразу надо пояснить, что каких-то прям вот деталей особо нет. Очень аккуратно эта информация появляется в открытом поле, потому что система фактически сейчас используется войсками НАТО, вооруженными силами Соединенных Штатов. Система Maven используется в ВСУ. Насколько широко и насколько, скажем так, всеобъемлющая эта система используется, это большой вопрос, и опять же это относится скорее к закрытой информации. Но то, что, например, Украина является одним из основных полигонов для компании Palantir по получению реальных данных, реальных боевых действий, и то, что ВСУ делится этими данными с компанией Palantir, а компания Palantir, в свою очередь, дает возможность обкатки новейших программных решений, собственно, ВСУ в ходе боевых действий. Собственно, на Земле, вероятно, нету более, скажем так, проработанного программного продукта по сбору разведывательной информации и выработке целеуказаний и по поражению обнаруженных объектов. То, что это все работает, это факт.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В систему также интегрирован ИИ-разработчик Клод от Anthropic. Это стало предметом активного обсуждения после того, как министр обороны США Пит Хексет фактически внес этот стартап в черный список за отказ предоставить Пентагону беспрепятственный доступ к его ИИ-моделям.
19: Реклама.
20: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
21: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
22: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдину и лояльному трейдину. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
23: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Оскар Уайлд.
25: Все, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению.
21: Наизусть. На Бизнес FM.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
27: Продолжение разговора о формировании городской идентичности собеседники Бизнес FM отмечают. 7 постулатов организации общественных пространств, которые сформулировала руководитель рабочей группы «Дизайн-код» экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды Виктория Семенова, прекрасная основа, но она может быть дополнена. По словам SEO Mad Architects Марии Николаевой, крайне важно наличие конкретного защитника проекта на каждом этапе реализации. Если за сохранение исходной логики не отвечает конкретное лицо с реальными бюджетными полномочиями, то даже гениальная концепция окажется разобранной на рядовой набор элементов. Глава аналитического отдела агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан считает, что в поисках городской идентичности необходим компромисс между смысловой основой, неприходящей ценностью места, и вариативной частью, следующей заменяющимися функциональными запросами, эстетическими предпочтениями, технологическим прогрессом. Автор проекта «Твериум», соучредитель Центра капитализации наследия Надин Кулешова, добавляет: идентичность должна быть экономически устойчивой. Если проект живет только на грантах и энтузиазме, он не жизнеспособен. Сегодня наследие рассматривается как ресурс устойчивого развития территорий. Но чтобы все работало, нужна смена оптики. Не охранять и спасать, капитализировать и развивать. А глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев напоминает, что история – только один из возможных подходов. Иногда гораздо важнее не события прошлого, а рельеф, вода, панорамы, сложившиеся транзитные маршруты, художественный статус или новая функция района. И новая территория вполне может получить современную идентичность без искусственного поиска исторического сюжета. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
26: Недвижимость на Business FM.
3: 15:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Москва сегодня прощается с летним теплом. По крайней мере, на ближайшее время. Сегодня в столице воздух прогреется примерно до плюс 23 градусов, но уже с понедельника начнется похолодание. Следующая неделя обещает быть прохладной и дождливой, рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
0: Нас впереди еще ждет, конечно, бабье лето. Будут еще волны тепла. Хотя предстоящая неделя будет действительно не такой теплой, как эти выходные. У нас завтра уже около 20, а со вторника по четверг где-то 16, 18, 17, 19 градусов. И это все с небольшими кратковременными дождями. Дожди прекратятся ближе к выходным. И тогда тенденция на повышение все-таки обозначится. Давление вырастет достаточно прилично. С 742 до 757 миллиметров ртутного столба с начала до конца недели. И к выходным уже опять вероятность дождя станет минимальной. И температура опять приблизится к 20 градусам.
3: Александр Шувалов. История последних лет показывает, сентябрь в Москве все чаще пытается перехватить эстафету у августа. В 24-м он и вовсе стал самым теплым за все время наблюдений. А классическое бабье лето с солнцем и сухой погодой после первых холодов обычно приходит уже в середине сентября. С теми, кто в теме. Склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны селлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что их товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», которая занимается фулфилментом на маркетплейсах.
26: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас складская, ну или логистическая тема. По понятным причинам многие продавцы на маркетплейсах сейчас стали искать альтернативы складам самой площадки и переходить на модель, когда товары хранят у себя. Но есть и другой вариант, это fulfillment, и сейчас многие, даже крупные игроки, заходят на этот рынок. Почему? Обсудим с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», занимающейся fulfillment'ом для маркетплейсов. Артем, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Давайте сначала определимся с терминологией. Если очень коротко и понятно, fulfillment, что это за сервис? Ведь речь же идет не просто о складе.
2: Да, все верно. Если кратко, то fulfillment – это промежуточный склад для товаров, которые продают селлеры на маркетплейсах. То есть, когда мы делаем логистику, доставку товара селлера, упаковку по правилам маркетплейса и маркировку также по правилам маркетплейса, а потом уже отправляем на сортировочный центр маркетплейса. То есть мы берем на себя весь комплекс работ по подготовке товара селлера для продажи на маркетплейсе.
1: Грубо говоря, получается, что тогда товар поменьше все-таки будет на складах самого маркетплейса, то есть он туда все равно попадет, но будет какой-то короткий промежуток времени.
2: Да, смотрите, есть система ФБО, это система торговли со склада маркетплейса, то есть это вот как раз те склады, которые вот сейчас выключились из действия. А торговля по системе ФБС – это когда продавец торгует либо со своего склада, либо со склада фулфилмента. И мы привозим уже на чуть-чуть другой склад, на сортировочный центр маркетплейса, откуда уже сразу происходит логистика по ПВЗ.
1: Вы же занимаетесь и упаковкой, правильно? То есть, когда ко мне приходит товар, который вообще никак не упакован, значит, через фулфилмент он точно не проходил?
2: Нет, не совсем. Возможно, и проходил. Просто для разных товаров есть разные упаковки, как бы, да, то есть есть хрупкие товары, которые нужно чуть лучше упаковать, есть, допустим, уже в коробках, где внутри какой-то пенопласт есть, где уже просто достаточно промаркировать.
1: Бывают, кстати, истории, когда прямо из Китая товар сразу приходит в fulfillment, там упаковывается и уже отправляется покупателям, а, в общем-то, продавец сам даже его и в руки-то не брал.
2: Да-да, это как раз основная задача fulfillment, именно сделать так, чтобы сам селлер организовал только закупку, и, собственно, все, с него остальные обязанности снимаются. Остальное мы берем все на себя. Привозим, рассортировываем, пересчитываем, доупаковываем и, соответственно, отправляем на сортировочный центр уже маркетплейса, где оно по ПВЗ разъезжается.
1: Как ситуация последних недель отразилась на вас? Видите ли вы рост спроса на услуги фулфилмента?
2: Мы занимаемся фулфилментом год. Изначально мы открыли фулфилмент в Санкт-Петербурге, ну, фактически в Ленинграде, в Ленинградской Москобусе, но мы недалеко находимся от границы Санкт-Петербурга, с такой целью, что у нас в Санкт-Петербурге мало достаточно фулфилментов, и мы надеялись, что у нас будет достаточно много клиентов. Мы в Казань ездили, в Московскую область ездили, все фулфилменты были достаточно сильно загружены, и мы сделали как бы проекцию на себя. Но мы, как бывает, когда заходишь на какой-то новый рынок, ошиблись немножечко с тем, что мы находимся на северо-западе, да, и с северо-запада достаточно просто логистически селлеру отвезти свой товар на склады в Москву, вот как раз по системе ФБО. Там Marketplace, соответственно, это все дело упаковывает и отправляет свою логистику, и это получается немножечко быстрее по доставке, чем это было бы у нас, когда к нам пришел заказ, мы упаковали, отправили на сортировочный центр в Санкт-Петербурге, и он уже оттуда уехал в Москву, а с Москвы там по регионам. И мы столкнулись с тем, что достаточно мало у нас было клиентов. А сейчас как раз вот ситуацию мы наблюдаем. С одной стороны, для нас она, конечно, хорошая, но с другой стороны, мы, конечно, по-другому бы хотели клиентов привлекать, потому что сейчас клиенты, которые продолжают торговать на Wildberries, ищут новые точки хранения, которые будут поменьше, да, из которых можно будет продавать по системе ФБС. И мы сейчас, да, замечаем вот такой всплеск. Проблема сейчас в чем? В том, что мы не готовы были к этому, у нас не хватает систем хранения. Всплеск прям конкретный, то есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
1: Конечно, это все интересно с точки зрения того, насколько это вообще выгодно. Вот некоторые селлеры, с которыми я разговаривала, они говорят, да, фулфилмент, это, конечно, здорово, когда кто-то берет вот все эти процессы, всю логистику на себя. Но вопрос цены, комиссии, ведь это все расходы, а сейчас такая ситуация, когда не до больших трат, надо как-то выживать. Вот это как можете прокомментировать, собственно, как тут с ценой-то быть?
2: Здесь все зависит от селлера, от его объемов продаж. Вот условно, если селлер какой-то небольшой, продает по несколько там единиц товара в день, он может это и дома сам упаковать. Когда у него растут продажи, у него, соответственно, нужно расширяться. Он какой-то, может быть, небольшой склад, где он может там сам, либо кого-то в помощь, ну, тоже там, допустим, 100 там, товаров в день, 150 товаров в день обработать, отгрузить. Но когда уже идут масштабы на тысячи единиц товаров в день, здесь уже нужна система более крупная, да, и любой селлер может сделать свой фулфилмент, да, и многие делают более того. Но здесь вопрос именно входа, порога входа, это не дешево, здесь нужно снять склад, нужно нанять людей, опять же, логистика, именно вот газелями все это дело развозить. А развозить нужно регулярно, потому что если пришел заказ и его не успели обработать в определенный отведенный срок, то начисляются штрафные санкции там со стороны маркетплейсов. Вот. И мы берем на себя обязанность, да, то, что мы во все сроки укладываемся, все делаем вовремя. Ну, соответственно, за это мы берем прайсовую стоимость наших услуг. Все может этот селлер делать сам. Вопрос организованности, да, как эти процессы выстроить.
1: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Яндекс.Маркет еще зимой его запустил. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
2: Видимо, это востребовано. Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
1: Вы бы порекомендовали заходить сейчас в фулфилменты, но открывать такой бизнес?
2: Тяжело сказать, вот потому что мы сами сейчас из-за нехватки клиентов, ну, до всех этих событий, ушли сами в продажи на маркетплейсах. Мы остановили активное привлечение клиентов, ну, потому что их у нас в северо-западе особо нету, и начали сами торговать. И здесь все очень сильно зависит от конкретного региона, да, от конкретной потребностей, сколько селлеров в регионе, насколько это рынок насыщен.
1: И как мы видим, сейчас он немножко такой разогретый в плане того, что многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
2: Но многие и уходят тоже. Я сейчас слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят. Ну, соответственно, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечем, говорю. Вот такая проблема вот сейчас я слышал, что существует. Очень разрозненно все, непонятно, куда все вырулит, но я думаю, что все в любом случае устаканится, но сейчас потрясет, конечно.
1: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. С нами был Артем Артюшенко, гендиректор компании Artec SPB. И говорили мы о фулфилментах для маркетплейсов.
26: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Артемом Артюшенковым беседовала Наталья Шашина. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
26: Продолжительность жизни.
4: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
26: Журналист Алена Копылова.
4: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК вместе с образом жизни и окружающей средой. Для таких случаев существуют полигенные индексы. Алгоритм складывает влияние множества генетических вариантов и определяет, насколько риск конкретного человека отличается от среднего. А вот обещание определить по тесту идеальную диету, интеллект, характер или врожденный талант часто значительно опережают возможности науки.
26: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России в Лондоне опровергло публикацию «Таймс», в которой сообщалось о планах понизить уровень дипломатических отношений двух стран после ухода с поста бывшего посла Андрея Келлина. Ничто в предоставленном газете комментарии не подразумевает такого намерения российской стороны. Подобные выводы являются исключительно авторской трактовкой и основаны на предположениях неназванных источников, говорится в сообщении. Ранее газета «Таймс» написала, что завершение дипмиссии посла России в Лондоне Андрея Келлина является попыткой оказать влияние на позицию Великобритании по Украине. Еще одного кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ сняли с выборов. В Алтайском крае суд отменил регистрацию действующего депутата регионального ЗАГС-собрания Людмилы Клюшниковой, которая баллотировалась в Госдуму и краевой парламент. Иск подали ее конкуренты. Кандидаты в депутаты ЗАГС-собрания региона от партии «Коммунисты России» и партии пенсионеров. Они обвинили Клюшникову в нарушении порядка подачи документов в избирком из-за предоставления документов не единовременно, а частями. Иранские хакеры на 4 суток вывели из строя электростанцию в Великобритании. По данным Телеграф, инцидент произошел одновременно с серией атак на водную инфраструктуру в 12 штатах США в июле. Как пишет газета, это первый известный случай, когда иранским хакерам удалось вывести из строя подобный объект в Великобритании. Считается, что это самая успешная кибератака такого рода. Британские власти из соображений безопасности не раскрывают, какая именно станция была атакована. Новости на Business FM. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране и перекрытие Армузского пролива обеспечили резкий рост доходов нефтяников и предложили им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Живые мозги в помощь искусственному интеллекту. В Сингапуре запустили первый в мире сервер, который работает с помощью клеток мозга человека. Разработчик технологии компании Cortical Labs утверждает, что биокомпьютеры способны решать широкий круг задач от создания лекарств до борьбы с кибермошенниками.
6: Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велкам-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с «Бизнес-ФМ». Все подробности в ближайшем эфире. В ЕС предложили ввести общий европейский налог на сверхприбыль для нефтяных компаний, чьи доходы резко выросли после начала войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива, сообщает Франс-Пресс. Подобный взнос солидарности, как его называли, уже вводился в 22-м году после начала военного конфликта на Украине. Сейчас такой инициативой выступили министры финансов и экономики сразу 6 европейских стран – Германии, Италии, Австрии, Польши, Португалии и Испании. Предложение описано в письме министру финансов Ирландии, который сейчас председательствует в ЕС. По мнению авторов обращения, прибыль компаний от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. Мы переживаем один из крупнейших шоков предложения за последние десятилетия, и во всем мире растет недовольство среди населения, говорится в письме. Цель – субсидировать возросшие расходы граждан на отопление в преддверии холодного сезона за счет прибыли нефтяных компаний, а не бюджета, объясняет немецкий политолог Александр Рар.
7: В Европейском Союзе назревает сейчас ближе к зиме, к осени, серьезнейший энергетический кризис, потому что нефть, газ не попадают уже на мировые рынки через Персидский залив. Там война продолжается. И кроме того, к началу следующего года Европейский Союз хочет полностью отказаться от закупки энергоносителей в России. Здесь просто дефицит всего этого товара. И это уже серьезно будет бить по экономикам стран Европейского Союза. Поэтому нужно придумать какие-то возможности смягчить этот самый кризис. И действительно, власти сейчас в Европейском Союзе, в странах Европейского Союза додумались до того, что нужно фактически доить и забирать деньги сверхприбыль, как они называют, у энергетической компании, которые с точки зрения политиков, несмотря на кризис, зарабатывают по-прежнему хорошие деньги на закупки и продажи мировой нефти. И хотят, чтобы не только из каких-то социальных бюджетов населению бы давали, как это раньше было, деньги на закупку нужного энерготовара к зиме, а чтобы главная тяжесть всего этого несли бы компании. То есть это удары по компаниям. Есть, конечно, очень серьезные голоса, которые предупреждают, что это все идет к дальнейшему ухудшению ситуации. Просто нефтяные компании здесь ни при чем. Они должны развиваться. Нельзя их это самое доить, как дойных коров. Но деньги нужны Европейскому Союзу. Деньги просто в государстве нету, и поэтому это выходит единственный путь каким-то образом какие-то дополнительные деньги получить, которые будут потом брошены на погашение этого кризиса зимой.
6: Александр Рар, политолог. Подписавшие соглашение министры призвали использовать уроки, извлеченные из опыта временного взноса солидарности 2022 года, который также вводился и для нефтяников. Вырученные тогда деньги предназначались для помощи домохозяйствам и бизнесу на фоне роста цен на электроэнергию. Welcome Drink, опера и диджей. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных поликлиник. Москвичам предлагалось пройти профилактическую диагностику и провести первичные чекапы. Все это в форме досуга. В медучреждениях шли кинопоказы, концерты, тренировки, спортивные и творческие мастер-классы. Мы поговорили с теми, кто провел эту ночь в поликлинике. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказала москвичка Юлия.
8: Я когда вот это пуш-уведомление мне пришло, я точно понимала, что я точно туда пойду, потому что мне нравятся такие все штучки. Во-первых, удивило, что было много и взрослых, и моего возраста. И удивила программа, то, что были как бы такие welcome-дринки, кислородные коктейли, можно было выбрать либо арбузик, либо дынку. Все такие были приветливые, дружелюбные. Вот это прям, конечно, было классно.
9: А что делали? То есть какие-то процедуры, которые, вот, может быть, нельзя сделать, там, не знаю, в обычное время?
8: Я сама живу в Лефортово. Я поехала специально в Реутов. Я сходила, сделала биоимпеданс. Потом были физиотерапевтические тесты. Ну, тоже такая интересная, классная история. И сдала кровь.
9: Это биоимпеданс? А это что процедура, что подразумевает?
8: Биоимпеданс — это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе там по
10: свои параметры по типу роста, веса, проводимости, то мышцы, если я не ошибаюсь, потом позвоночник твой. Ну, в общем, там очень много показателей. Там мне пришел на почту потом полный обзор на 6-7 страниц.
9: Примерно сколько у вас все это по времени заняло?
10: Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж. В очереди стояла на биоимпеданс часа 2. Но я там была от начала до конца, с 9 вечера до 12 до закрытия.
9: Были ли какие-то там развлекательные истории?
10: Да, пригласили оперных певцов, пели, и после этого через часик где-то был диджей. Тоже часик он играл, было классно.
6: Юлия, жительница Москвы. Ночь в поликлинике – это новый формат для работы врачей и медперсонала. Как это было со стороны принимающих пациентов, рассказала зав. Отделением медицинской профилактики поликлиники 220 в Пресненском районе столицы Оксана Учаева.
11: На самом деле докторам было интересно пообщаться с пациентами в таком формате. Пациенты были настроены все положительно, приходили радостные после проведенных мероприятий. Ну и докторам провести профилактическую беседу было намного проще. Мероприятие не целенаправлено на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня.
9: Можно ли что-то сделать такое, что нельзя в обычное время в поликлинике какую-то процедуру пройти?
11: Нет, на самом деле все процедуры в рамках московского чекапа проходили. Можно было пройти данные мероприятия и в обычные дни в режиме работы поликлиник. Но мероприятие действительно зашло пациентам, и гости активно сдавали анализы крови, проходили биоимпеданс и анализ тела. На самом деле у нас в обычные дни не было столько желающих пройти биоимпеданс, как в ночь поликлиник. Культурная программа отличная была. На входе гостей там встречали приветственные напитки, полезные перекусы были. Культурная программа была очень интересная. Вот в нашей поликлинике, в частности, была группа «Люмисфера», и очень понравилось как и сотрудникам, так и посетителям.
9: Людей много? Ну, то есть регистрироваться же надо было? То есть какое-то все-таки ограничение?
11: Регистрация была не обязательно. Кто-то приходил зарегистрированный, но и незарегистрированных людей всех принимали, вход свободный вообще для всех. И поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
9: Но это было не утомительно вот для врачей, для организаторов?
11: Нет, ну какие-то воодушевленные. В любом случае сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном. Интересно и неутомительно.
6: Оксана Учаева, зав. Отделением медицинской профилактики поликлиники 220 в Пресненском районе столицы. Как ранее сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ночь в поликлинике станет новым городским проектом в рамках философии здорового долголетия и объединит возможности московского чекапа с большой развлекательной программой. Еще одна акция пройдет в ночь на 30 августа во всех округах столицы. Если вы тоже провели прошедшую ночь в поликлинике и готовы поделиться впечатлениями, расскажите в нашем чат-боте в Максе и в Директе в Телеграм. На Камчатке завершили эвакуацию туристов, которые еще вчера застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, а сегодня за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Никому из них медицинская помощь не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло. Рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
12: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гиды у нас очень опытные. Были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть в новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одеждой, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы и приходит готовиться и к планам Б, и к плану С.
6: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд Толбачику продолжают восстанавливать. 19 россиян задержали в Таиланде в ходе операции полиции по выявлению случаев незаконного владения недвижимостью в курортных зонах королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию страны. Информацию подтвердило и посольство России в Таиланде. Задержание россиян связано с незаконными сделками с курортной недвижимостью. Много уведомлений от полиции приходит в посольство с острова Самуи. Там задержали 12 россиян. За консульской помощью никто из них не обращался, уточнили в посольстве. В Таиланде сейчас проводятся рейды по пресечению незаконного использования подставных лиц при покупке частных домов. Компания не направлена против россиян. Задержанные граждане и других государств, всего 62 иностранца. Незаконная схема владения в Таиланде возникает из-за жестких законодательных ограничений. Иностранцам по закону запрещено напрямую владеть землей в стране, рассказала эксперт по зарубежной недвижимости, управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
13: В последнее время в Таиланде, в разных регионах, и на Пхукете, и на Самуи, и в Паттайе, идет приведение законодательству владения объектами недвижимости. В Таиланде иностранец не имеет права владеть землей только в аренду. Только кондоминиумами, апартаменты в жилых зданиях, в кондоминиумах иностранец может владеть объектом собственности. И вот те иностранцы, это не только россиян касается, и, кстати, россияне самая такая небольшая группа, больше европейцев, израильтян. Так что это прямо не имеет отношения к россиянам, это имеет отношение к иностранцам. И если они неправильно оформили владение землей, именно земельным участком, то они подлежат аресту и приведению это в надлежащее состояние. Владеть землей могут только физические лица Таиланда или юридические лица Таиланда. И в Таиланде использовали тайцев, которые де юра владели земельным участком, по факту владел участком иностранец. И вот сейчас такие случаи выявлены, и в соответствии с законодательством это приводит в порядок. Там есть штрафы за такие нарушения, а есть другая ответственность.
9: Что они недооформили? То есть что?

0: согласия таиландского собственника земли. Когда иностранцы покупают в Таиланде дом с участком, но не хотят оформлять долгосрочную аренду, они используют подставных лиц, создают компанию по покупке недвижимости. По закону бизнес в Таиланде должен контролироваться гражданами страны, то есть 51% акций в компании должен принадлежать местному держателю. В схеме с подставными лицами используют малообеспеченных местных жителей за вознаграждение. На бумаге они владеют компанией землей, но не вкладывают в покупку деньги. Земля и дом оформляются в собственность тайского юрлица, и с этими нарушениями сейчас как раз и борется полиция.
1: Реклама.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To go Dutch. В ближайшем осмысленном переводе означает «действовать по-голландски». В Нидерландах уже давно правила этикета диктуют делить счет в ресторане между гостями, даже если это романтическое свидание. Поэтому голландцы заслужили в Британии репутацию «скряк», хотя их негативный образ поддерживался на островах еще со времен англо-голландских войн. Так что, когда в лондонском пабе звучит «Let's go Dutch», это всего лишь предложение каждому заплатить за себя. Срочные переводы на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобоваримое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочко, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме стиля советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического, и это отражено и в дизайне трех этажей «Ино», и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жеглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения «Ино». Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели. Для меня «Ино» – это иной альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба. Ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM.
0: 15:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. ЦСКА победил «Локомотив» в московском дерби в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 3-2. В Грозном «Ахмат» разгромил «Ростов» 4-1. «Факел» и «Оренбург» сыграли в ничью 0-0. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: На игру с «Локомотивом» бывший капитан железнодорожников Дмитрий Баринов, ныне выступающий за ЦСКА, в основе не вышел. Главный тренер армейцев Дмитрий Игдесамов объяснил свое решение тем, что рассчитывает в середине поля на несколько другие качества. Он также поделился неутешительной для

0: Мельчиков красно-синих информации. Один из лидеров обороны ЦСКА, бразилец Мойзес, вернется в строй не раньше, чем через 6-7 месяцев. Невесело было и в стане железнодорожников. Лока и армию фанатов клуба волновал один вопрос. Есть ли жизнь после Батракова? 22-я минута показала, что есть. Комбинация с участием новичка команды Сергея Бабкина и Зелимхана Бакаева и Александр Сильянов снимает паутину с девятки. Стоит отметить, что до этого армейцы не использовали несколько хороших моментов. А «Локомотив» повел в счете после первого же удара в створ. 7 минут спустя ЦСКА отыгрался. Наконец-то впервые с апреля забил многострадальный Лусиано. Судьи долго проверяли эпизод на предмет нарушения правил. Казалось, что речь идет о блокировке вратаря. А по факту вопрос стоял в том, был ли офсайд. Выяснилось, что не было. В начале второго тайма Лусиано заработал опасный штрафной. Армейцы использовали явно домашнюю заготовку. Ложное движение Матвея Кисляка и 19-летний Кирилл Данилов пушечным ударом низом забивает свой первый гол в профессиональном футболе. А на 68-й отличился Матео Салвис. 3-1. Уверенная заявка на победу. Сергей Пеняев был с этим явно не согласен. 3-2 на 75-й минуте и интрига. Но армейцы выстояли, взяли 3 очка и минимум до вечера воскресенья поднялись на второе место. У Лока по-прежнему 0 побед, команда в зоне стыков на 13-й строчке. Дмитрий Баринов во втором тайме все-таки появился, но провел на поле несколько минут, получил травму и был вынужденно заменен. В матче Ахмат-Ростов уже на 5-й минуте Георгий Милкадзе вывел грозненский клуб вперед. Это его второй гол за неделю. Ранее нападающий забил факелу в кубковом матче. И справляется за промах в игре с Краснодаром из убойной позиции. Затем гости стали чаще владеть мячом, постепенно перехватили инициативу и были вознаграждены на исходе первого тайма. Тимур Сулейманов выиграл борьбу и головой переправил мяч в ворота. Счет стал ничейным. После перерыва Милкадзе оформил дубль, замкнув подачу с углового. А вскоре еще один розыгрыш корнера привел к третьему голу в ворота Ахмата. На этот раз самым расторопным оказался Турпал Али Ибишев. На 78-й минуте признанный лучшим игроком матча Лечо Садулаев, до этого записавший на свой счет две голевые передачи, решил, что пора забивать и самому. Так счет стал 4-1. В итоге первая победа команды Станислава Черчесова в текущем сезоне. И сразу крупная. Ахмат из зоны стыков поднялся в восьмерку сильнейших. Факел и Оренбург в Воронеже голов не забили. У гостей был хороший шанс взять 3 очка, но Дамиан Пуэбло не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Пятый тур РПЛ продолжится сегодня, а в центральном матче «Спартак» примет «Зенит». Эта встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Может ли робот подтвердить, что он не робот?
2: Итоги недели.
1: В интернете завирусилось видео, на котором некий гуманоидный андроид успешно проходит капчу, выбирая нужные изображения. С высокой долей вероятности конкретно этот ролик был сгенерирован искусственным интеллектом, но он все равно наталкивает на мысли, а могут ли современные системы обманывать такую защиту? Валерий Убадоев продолжит.
3: Капча – это тест, который позволяет системе определить, кем является пользователь – человеком или машиной. Она бывает разных видов. Иногда нужно выбрать картинки, на которых изображены автомобили, светофоры и дорожные знаки. Иногда просят расставить символы в нужном порядке, а иногда требуется просто нажать на галочку. Примечательно, что в случае с капчей от Google, когда нужно выбирать машины, автобусы, велосипеды и прочее, ответы людей используются для обучения ИИ-систем. Об этом прямо говорится в патенте от 2015 года. Это нужно в том числе для обучения беспилотных автомобилей, считает портал Medium. Иначе для чего еще приводятся картинки именно с дорог, а не изображения, например, котят? То есть люди, сами того особо не зная, так или иначе участвовали в обучении нейросетей. Но вернемся к изначальному вопросу. Может ли робот подтвердить, что он не робот? Отвечает сооснователь компании Promobot Олег Кивакурцев.
4: Если мы говорим только, когда искусственный интеллект работает внутри компьютера и программно двигает мышкой, то капчу решить и пройти практически невозможно, потому что система считывает, что решение происходит программно, никто мышкой на самом деле в реальности не двигает, аппаратно ничего не меняется. Но когда подключается робот в физической оболочке, когда он может двигать настоящей мышкой, нажимать настоящие клавиши, то здесь поведенческий фактор капчу может обмануть. Робот должен быть оснащен системой распознавания объектов, которые могут распознавать загадки и находить к ним решение. В соответствии с этим направлять сигнал на так называемую руку робота, который будет двигать мышкой для решения.
3: Все это, конечно же, относится в том числе и к мобильным устройствам. руководством. Там компьютерных мышей нет, однако применяются слегка другие алгоритмы. Но все же сейчас капчи слегка обгоняют искусственный интеллект по уровню развития. Если несколько лет назад нужно было просто разобрать, что за слово написано на искаженном изображении, то сейчас на некоторых сервисах требуется собрать пазл, сделать так, чтобы животные на картинке смотрели в одну сторону, или нажать на фигуры в определенном порядке. И система продолжает совершенствоваться. Чем они разнообразнее, тем сложнее искусственному интеллекту, отмечает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
5: Это на самом деле давно уже не только проверка, как вы вводите какой-то текст. Есть много способов, как сделать прохождение задач очень сложных для алгоритмов. Ну и на каждый отдельный такой алгоритм надо тренировать какие-то ML-модели, а менять их достаточно легко, но и вообще пытаться с помощью AI обойти капчи достаточно сложно. Плюс современные алгоритмы используют данные про браузер, пользователей, сохраненное время, в общем, много-много информации, которая хранится именно в самом браузере, и это дополнительно проверяет, перед нами человек или какой-то алгоритм.
3: Вообще слово «капча» — это аббревиатура, которая с английского переводится как «полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, чтобы отличать компьютеры от людей». Занятно, что иногда капчу не могут пройти даже люди из-за порой трудноразличимых изображений. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Реклама. ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Деньги с Кириллом Гомельским.
7: Начинается новый футбольный сезон в Европе и завершились предсезонные кубки. Во Франции сенсационно трофей чемпионов завоевал обладатель кубка страны Ланс, обыграв Пари Сен-Жермен. Все внимание сфокусировано на том, что обладатель трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА споткнулся на последнем шаге от идеального сезона. Уже посчитали, что это первое поражение Матвея Сафонова в 10 финальных матчах с парижской командой. А коллектив, победивший в матче за Суперкубок Франции, заслуживает отдельного внимания. Расин Клуб де Ланс прошел через многие трудности, чтобы стать обладателем трофея чемпионов и участником группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. В 2014-м команда победила во втором дивизионе Лиги 2 и после долгого перерыва вернулась в главный турнир французского футбола. Радость длилась недолго. Из-за пропущенного транша в 10 миллионов евро от тогдашнего владельца клуба, азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамадова, команду после нескольких судебных разбирательств принудительно опустили дивизионом ниже. Только в 2021 году, после сокращенного из-за пандемии сезона, Ланс смог снова подняться в Лигу 1. Прошлый чемпионат клуб, трансферная стоимость игроков которого очень скромные 187 миллионов евро, завершил на второй строчке одного из лучших турниров планеты и взял свой первый кубок Франции. А в воскресенье со счетом 1-0 обыграл Гегемона. Для сравнения, состав ПСЖ оценивается в 1.5 миллиарда. Очень необычно, но самый дорогой игрок — это вратарь. 21-летний Робен Риссе, получивший приз лучшего вратаря Франции прошлого сезона. Его переход оценивают в 30 миллионов евро. Большинство футболистов Ланса молодые и голодные до побед. Мне кажется, что они могут приятно удивить и в Лиге чемпионов.
6: Спорт и деньги на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 15.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин заявил, что понимает мотивы и позиции премьер-министра Польши Дональда Туска по северным потокам. Они очень простые, экономическая целесообразность, сказал президент в интервью Вестям. Он напомнил, что одна линия газопровода проходит через территорию Польши, Ямал-Европа. Изначально вторую линию тоже планировали проложить по территории Польши. Уже даже строители поставили там соответствующие сооружения, но в итоге было принято решение пройти второй линии по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков. Антон Силуанов заверил, что бюджет России обеспечен ресурсами на все запланированные обязательства. Никаких проблем нет, сказал глава Минфина в интервью Вестям. Дефицит федерального бюджета в России в январе-июле составил около 6,5 триллионов рублей, сообщила ранее в этом месяце пресс-служба Минфина. В ведомстве объяснили его высокий уровень опережающим финансированием расходов. Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму, пишут местные СМИ со ссылкой на МИД. В финском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности в отношении избирательного участка, включая возможный временный запрет на организацию демонстраций вблизи посольства. Накануне в МИДе России сообщили, что аналогичные ноты направлены во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. В Ленинградской области задержали около 100 участников закрытого музыкального фестиваля. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о масштабном рейде на леворадикальном фестивале под Выборгом. Как утверждается, поводом для визита силовиков стало подозрение в том, что участники пели песни в поддержку Украины и смены власти в России, а также массово употребляли наркотики. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВСУ атаковали второй за сутки склад «Озон». Обломки дрона упали на логистический комплекс в Оренбурге. Вспыхнувший на месте пожар потушили. Пострадавших нет. Работа склада остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И как будут торговаться акции компании в понедельник? В Таиланде расследуют дело о мошеннических сделках с курортной недвижимостью. Среди задержанных 19 россиян. Их обвиняют в незаконном приобретении земли под частными виллами. Участки оформлялись на подставных лиц из числа местных жителей. Зачем потребовалась такая схема? Живые мозги в помощь искусственному интеллекту. В Сингапуре запустили первый в мире сервер, который работает с помощью клеток мозга человека. Разработчик технологии компания Cortical Labs утверждает, что биокомпьютеры способны решать широкий круг задач от создания лекарств до борьбы с кибермошенниками. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Атакован еще один склад «Озон», теперь в Оренбурге. После падения обломков беспилотников в логистическом комплексе начался пожар, но его быстро потушили, сообщил глава города Альберт Юмадилов. В «Озон» сообщили, что более 300 работников были эвакуированы, пострадавших нет. Работу склада остановили, а размещенные там товары скрыли с витрины маркетплейса. Первая атака на склад «Озон» была накануне. Под удар попал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. Был сильный пожар, есть пострадавшие. Мы поговорили с Элли. Многие говорят, что их товар был застрахован. Продолжит Диана Чебанова.
8: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
9: У нас там очень маленькое количество осадков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
10: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Валберес стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
9: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страховки. страхования, а не рисков, которые покрывает страховка. Нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
8: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направляла отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса. Написала «Бизнес-ФМ» в «Макс» продавец товаров для праздников Мария.
11: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь, и, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад, но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла, мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, 70% от среднемесячного заработка потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
8: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в трех помещениях, и все три попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, «Озон» ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на «Озон» товарами легкой промышленности.
12: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries, во всяком случае до бумаги должно полностью вернуться. В сравнении с Валберисом предполагаем, что с «Озоном» все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Валберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
10: А были же сообщения вроде, что «Озон», по примеру Валберис, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
12: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. «Озон» сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
8: В защиту Wildberries надо отметить, что у «Озона» было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
13: «Озон» все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах, и в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, «Озон» предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
8: По словам эксперта, после атак на ВБ и «Озон» уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Вчера акции «Озон» на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озон». Что ждет «Озон» завтра в ходе основных торгов, говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
14: Во-первых, принадлежат ли склады непосредственно «Озону», и в этом случае действительно у «Озона» могут быть значительные ущербы, исчисляемые в миллиарды рублей. Другой момент, если «Озон» снимает подобные склады, и в этом случае ущерб ложится на владельцев складов, которые построили его под сдачу в аренду. Что касается убытков селлеров, то это, опять же, убытки селлеров. И в оферте «Озон» прописал, что он не будет покрывать такие убытки. Поэтому, возможно, возгорание складов «Озон» может носить, мы узнаем это позже, больше репутационный и больше информационный ущерб, нежели физический. Все будет зависеть от того, кому принадлежит этот склад. Что касается рыночных падений, то «Озон» уже достаточно сильно упал после того, как горели склады Wildberries. То есть на тот момент действительно опасение инвесторов было то, что подобные атаки перекинутся со складов Wildberries на склады «Озона». И акции уже в начале прошлого месяца были сильно перепроданы. Поэтому текущие атаки будут носить информационный характер, который продолжит тенденцию, да, на сброс акций. Но надо будет потом оценивать ущерб, насколько данный ущерб соответствует той цене акций, которая есть. Поэтому во многом акции уже были дисконтированы, а текущее падение может дать еще больше дисконт на рынке акций и дать в будущем серьезную возможность инвесторам иногда из-за бесценок выкупать такие бумаги с рынка.
1: Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro. Этой ночью сильный пожар вспыхнул на складском комплексе в Санкт-Петербурге в районе Колпино. Там хранятся бумага и полимерные материалы, уточнили в МЧС. Площадь пожара превысила 80 тысяч квадратных метров. К 10 утра пожар был локализован. Тушение осложняется сильным ветром и плохим водоснабжением. Была угроза распространения огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, пожар произошел внутри склада. Причины не уточняются. Об атаках ВСУ не сообщалось. Загоревшийся склад расположен недалеко от логистического центра «Озон». В Сингапуре запустили первый в мире дата-центр, где для вычислений используют живые человеческие нейроны, сообщает влиятельный портал Interesting Engineering. В одной серверной стойке объединили 20 биокомпьютеров CL1. Всего около 16 миллионов нейронов. Их выращивают из стволовых клеток и подключают к обычной электронике с помощью специальных электродов. Разработчики обещают, что такие системы смогут учиться на меньшем объеме данных и потреблять гораздо меньше энергии, чем обычные ИИ-серверы.
2: Подробности.
11: Технологию разработала австралийская компания Cortical Labs, которая появилась в Мельбурне в 2019 году. Уже через 2 года ее исследователи вырастили человеческие нейроны на чипе и научили их играть в понг – простую компьютерную игру вроде электронного тенниса. Клетки получали сигналы о положении мячика и постепенно учились управлять виртуальной ракеткой. В 2025 году компания представила CL1 – биокомпьютер примерно с 800 тысячами живых нейронов. Теперь 20 таких устройств объединили в Сингапуре, и вместе получилось около 16 миллионов. Клеток. Нейроны для таких компьютеров выращивают в лаборатории из стволовых клеток, а затем размещают на чипе с микроскопическими электродами. Через них компьютер передает клеткам сигналы и считывает ответ. Так исследователи могут управлять работой живой нейронной сети и изучать, как она обучается. Такой компьютер приходится буквально поддерживать живым. Нейроны находятся в питательной среде, а система поддерживает необходимые им условия. Одна культура может работать до полугода, после чего клетки приходится заменять. Cortical Labs заявляют, что стойка с CL1 потребляет 850-1000 ватт, тогда как традиционные ИИ-системы могут потреблять в разы больше.
1: Насколько такой биокомпьютер уже можно считать реальной альтернативой привычным серверам, и что в нем действительно делают живые нейроны, объясняет доктор биологических наук, директор физтехшколы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин.
15: Я бы оценивал эту новость как важный научно-инженерный шаг, но не как революцию в технологии создания дата-центров. До массового применения и замены привычных серверов еще довольно далеко. Говоря про нейроны, они умеют принимать электрические сигналы, отвечать на них и со временем менять характер своей активности. И именно эта способность нейронов к адаптации и обучению делает их интересными для задач вычислительного класса. При этом обычный компьютер с такой системой никуда не денется. Он по-прежнему создает стимулы, считывает сигналы от нейронов, переводит их активность в данные и, в общем, управляет всей инфраструктурой. Но для нейронов критически необходима система жизнеобеспечения, то есть питательная среда, поддержание правильной температуры, стерильности, контроль состояния клеток. Поэтому корректнее, наверное, говорить не о замене компьютера живой тканью, а о попытке встроить живые нейроны как адаптивный биологический элемент в обычную инженерную систему. Цифры в 16 миллионов нейронов, но она звучит впечатляюще, но в целом это порядок размера мозга насекомого. Сравнить ее с человеческим мозгом некорректно. То есть в мозге человека десятки миллиардов нейронов, сложнейшая архитектура связей, разные типы клеток. В большинстве правовых систем, включая Россию, США, Европу, донор, который передает биоматериал, теряет на него все имущественные права. Ему остается только право на защиту персональных данных. Отдельное согласие донора, скорее всего, понадобится, потому что стандартное согласие на использование в научных исследованиях не покрывает такой сценарий. Потому что человек, сдавая свой биоматериал, не предполагает, что из него сделают нейроны и продадут их как вычислительное устройство.
1: Денис Кузьмин, доктор биологических наук, директор физтехшколы биологической и медицинской физики. Заменять обычные компьютеры такими системами пока не собираются. Разработчики рассчитывают использовать их там, где важна способность адаптироваться при небольшом количестве данных. Среди возможных сфер применения – медицины, в том числе разработка лекарств, робототехника, кибербезопасность и задачи ИИ.
2: Реклама. Где начинается твоя дорога?
16: Мустанг 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Танк 300 на особых условиях в августе. Танк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motors.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Ставки начали расти, но сильно им не вырасти. Даже в преддверии высокого сезона движение вверх будет ограничено не детским базовым ценовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Так, в конце июня эксперты оценивали ситуацию на российском рынке долгосрочной жилой аренды. Высокий сезон стартовал и, да, оказался куда скромнее прошлогоднего. По данным аналитического центра «Домклик», с апреля по август медианный прирост ставок в 20 крупных городах страны, где эксперты изучали расклад в сегменте аренды однокомнатных квартир и студий эконом и комфорт-класса, составил лишь около 5%, практически вдвое меньше, чем было в 2025 году. В среднем по России за лето медианная ставка поднялась всего на 1,4%, до 29 с хвостиком тысяч рублей в месяц, свидетельствует «Домклик». По подсчетам аналитиков, лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск, где ставки прибавили 11-13%. Москва с ее сверхразвитым арендным рынком продемонстрировала минимальный среди крупных городов темп прироста ставок – всего плюс 2%, до 60 с небольшим тысяч рублей в месяц. Четыре города – Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург – за лето ушли в минус. Казань и Тюмень остались на прежнем уровне. Но что больше всего печалит нынешних и потенциальных арендодателей, так это сравнение ставок этого года с прошлогодними. В 13 из 20 городов показатели августа 26-го ниже, чем были год назад. В Санкт-Петербурге падение составило 22%, во Владивостоке 18%, в Калининграде почти 12%. Москва тоже не удержала прошлогодних позиций. Теперь аренда в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем в конце лета 25-го. А среди городов за год ушедших в плюс – Уфа, Самара и Нижний. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
17: Недвижимость на «Бизнес FM».
1: 16:15 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Москва сегодня прощается с летним теплом, по крайней мере, на ближайшее время. Сегодня в столице воздух прогрелся до плюс 24, но уже с понедельника начнется похолодание. Следующая неделя обещает быть прохладной и дождливой, рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
19: Нас впереди еще ждет, конечно, бабье лето, будут еще волны тепла, хотя предстоящая неделя будет действительно не такой теплой, как эти выходные. На завтра уже около 20, а со вторника по четверг где-то 16-18-17-19 градусов, и это все с небольшими кратковременными дождями. Дожди прекратятся ближе к выходным, и тогда тенденция на повышение все-таки обозначится. Давление вырастет достаточно прилично, с 742 до 757 миллиметров ртутного столба с начала до конца недели. И к выходным уже опять вероятность дождя станет минимальной, и температура опять приблизится к 20 градусам.
1: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». История последних лет показывает, сентябрь в Москве все чаще пытается перехватить эстафету у августа. В 24-м он и вовсе стал самым теплым за все время наблюдений. А классическое бабье лето с солнцем и сухой погодой после первых холодов обычно приходит в середине сентября. Прямо сейчас с теми, кто в теме, топливные перебои и очереди на АЗС. Как с ними бороться? Ответ – узнать заранее, где бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках. И одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз». С его помощью, в том числе крупные СМИ и блогеры, собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз», программистом Евгением Чудовым, поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
17: Бизнес FM.
20: с теми, кто в теме.
21: Здравствуйте, в студии Бизнес FM Евгений Перельчук. Сегодня обсуждаем до нельзя насущную и актуальную тему топливную, а точнее обсуждаем, как с этой ситуацией справиться обычному водителю. Видео и фото с очередями на заправках стали уже нашей повседневностью. Крупные игроки, энтузиасты пытаются представить свои инструменты в помощь водителю на дороге. С таким энтузиастом мы и говорим сегодня. Это программист Евгений Чудов, разработчик сервиса «Где Бенз». Сервис известен теперь уже не только в узких кругах, а во вполне широких. Евгений, приветствую.
22: Здравствуйте, здравствуйте.
21: Ваш сервис работает очень простым и понятным способом. Водитель приезжает, ставит метку, что заправился или что не заправился, и на основе этих данных пользователи понимают, где бензин есть, а где его нет. А вам пришла эта идея во время первой волны топливных перебоев в России. Как это было?
22: Я просто в один из вечеров поехал на свою любимую заправку, где постоянно заправляюсь около дома. Приехал, смотрю, что-то никого нет, бензин не заправляют. И подумал, неплохо было бы знать заранее, куда ехать, чтобы вот так вот время свое не тратить, без нервов приехать, заправиться. Сел за буквально там 12-15 часов, за один день накидал первую версию и выпустил продукт этот.
21: То есть разработка не заняла много времени?
22: Да, вообще простейшая идея. Плюс краудсорсинг давно уже известен, что он такие проблемы, в принципе, может решать. Плюс нейросети помогают сейчас какие-то базовые MVP накидать очень быстро. Поэтому много времени это не заняло.
21: Вы сейчас один работаете над сервисом или все-таки какая-то команда присутствует?
22: Нет, сейчас уже не один. Сначала начинал один, потом, когда сервис там за пару дней буквально дошел до миллиона DAU, я уже подключал своих друзей-специалистов, которые помогали бороться с нагрузкой вот такой серьезной. Так что у меня сейчас в команде есть человек, который вот с нагрузкой помогает бороться, вообще такой технарь, и человек, который помогает мобильные приложения выкатывать в сторы, там, веб-стор, ру-стор и так далее.
21: Давайте для тех людей, кто еще не знакомился с сервисом, поясним. Перед нами открывается карта населенного пункта, где находится водитель, потому что там по локации отслеживается. И, соответственно, он видит рядом с собой заправки, которые обозначаются разными цветами. Что эти цвета означают?
22: Красное — это значит, что по последним данным, не по одной последней метке, а по нескольким данным, что там топлива нет. Зеленое, что топливо есть. И сейчас мы недавно внедрили голубой цвет. Это, то есть, та заправка, на которой есть только солярка. Серое — это значит, данных нет.
21: Вот я как раз хотел спросить про разделение дизеля и бензина, потому что часто бывает так, что дизель есть везде, а бензина нет нигде. То есть это как-то учитывается в вашем сервисе?
22: Да. Если заправка там только солярка, то она будет голубым отображаться в сервисе. А если и солярка, и бензин, то зеленым. Это мы не берем данные с АЗС, это только по меткам водителей.
21: Скажите, вот есть ли у сервиса монетизация какая-то? Потому что реклама есть, как мы видим, донаты тоже. Может, к вам выходили официальные крупные сервисы, предлагали сотрудничество?
22: Крупные сервисы, если они связаны там с заправками или там сетями АЗС, не выходили на нас, но большие игроки выходили, предлагали там разные интеграции. Мы уже одну недавно с Делимобили совершали. Они свои баннеры размещали у нас на главной, на карте, и внутри карточки АЗС. А в основном сервис живет за счет рекламной сети Яндекса и донатов от неравнодушных пользователей.
21: Евгений, скажите, сервис «Где Бенз» набрал популярность в первую волну топливных перебоев, потом ситуация улучшилась, как мы знаем, очевидно, народ должен был схлынуть. Теперь мы видим очереди, которые называют второй волной перебоев. Понятно, что ваш сервис не может не зависеть от таких волн, но все-таки, насколько критично он от них зависит, какие у вас наблюдения по этому поводу?
22: Да, когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. По-моему, рекорд там 2,2 миллиона дневных посетителей. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен. Но мы сейчас разрабатываем еще фичу с ценами, чтобы люди, когда проблемы с наличием перестанут быть актуальными, чтобы люди могли найти более дешевую, выгодную для себя заправку и уже от этого свой путь корректировать.
21: Вот мы обратили внимание, что есть много ресурсов, приложений, каналов с похожим или идентичным названием, то есть там «Где бензин» или просто «Где бенз» раздельно и так далее. Вы что-то с этим делаете?
22: Нет, с этим ничего не поделаешь. Вот люди увидели, что сервис выстрелил, и появились сразу там, не знаю, сотни, может, уже даже более тысячи копий всяких. Ничего с этим не поделаешь, пускай люди тоже делают, решают проблему. Все-таки они тоже помогают водителям. Так что я к этому нормально отношусь.
21: Мы видим в соцсетях, что часто водители, особенно в регионах, посетив заправки, они не оставляют метки. Ну, только потому, что интернета нет, банально. То есть страдает, получается, актуализация вашего сервиса и данных в нем. Вы видите такую проблему? То есть ли варианты, что с этим можно сделать?
22: Да, это большая проблема, когда сервис доступен во время включения белых списков, люди не могут просто им пользоваться. Мы стараемся решать, мы добавили недавно кэширование, то есть если человек зайдет на сервис, он увидит данные, которые он получил, допустим, дома, по Wi-Fi загрузил, и у него отобразятся они старые. То есть, допустим, полчаса назад выехал из дома, и он увидит старые данные. Но это все равно не решает проблем, потому что сейчас ситуация меняется, и за полчаса данные могут устареть. А вообще неплохо было бы, чтобы нас тоже в белые списки внесли, и все работало всегда.
21: Интересен еще вопрос о верификации. У вас, как я понимаю, нет как вы говорили, автоматического сбора данных, как у крупных официалов, конкурентов, есть только то, что люди отмечают собственными руками. Вот это ограничение или, наоборот, это сильная сторона? Опять же, вопрос отметки аккаунта и отметки от анонимного пользователя. Вот в чем здесь разница есть?
22: Я думаю, это, наоборот, преимущество, потому что иногда ты вот едешь в дороге, и тебе не хочется там регистрироваться, что-то, какие-то дополнительные действия делать. Увидел, зашел, отметил. То есть быстренько помог другим людям, которые за тобой едут. Поэтому я считаю, это преимущество. Однако, если люди хотят сильнее, допустим, помочь или вовлечься, они могут авторизоваться, и мы такие метки помечаем, допустим. Если человек авторизован, метка пишется от авторизованного пользователя. Ну и также наши сервисы используют систему подсчета уверенности, то есть различные метки имеют разный вес. То есть метка, поставленная прямо около АЗС, она будет иметь больше вес, в общем.
21: Как-либо вы собираете все-таки обратную связь от пользователей? То есть в самом сервисе вроде нет комментариев, насколько я мог посмотреть, может быть, я пропустил, но есть телеграм-канал того функционала, то есть для донесения информации, которая есть у пользователя, его хватает?
22: Да, 100%. У нас есть канал в Телеграме и канал в Максе, один из самых больших, там уже почти 800 тысяч подписчиков. И в комментариях люди отписывают какие-то недоработки, какие-то баги, и мы с ними всегда на связи и постараемся быстренько помогать и все очинить. Также нам на почту пишут какие-то, не знаю, ситуации, которые у людей возникают, и мы все решаем.
21: Скажите, планируете ли вы развивать сервис в сторону детализации данных о работе заправки? То есть не только есть топливо или нет, но и там закрыта ли заправка вообще или только на временном перерыве? Это часто тоже такая проблема, когда ты приезжаешь, а ее только-только поставили эту табличку, что мы временно не работаем, технический перерыв и все такое. Или, может, будет публиковаться в будущем данные о классе топлива? Евро-2, Евро-3. Эта тема сейчас острая. Многие автолюбители боятся, что топливо на АЗС будет не того качества.
22: Да, это была бы отличная вообще интеграция, если бы мы заколлаборировались с какими-то сетями АЗС, они просто поставляли нам данные, а мы тем самым делились данными с пользователями. Но пока на нас никто не выходил, мы сами пытаемся какие-то коммуникации наладить, но пока прогресса в этом нет. Но я думаю, это бы сильно улучшило вообще полезность сервиса.
21: А сколько сейчас, собственно, разработка и поддержание, обновление занимает у вас времени? То есть от основной работы, от основной деятельности? Я видел в телеграм-канале реплику про то, что бессонные ночи, значит, и мы тут это потеем.
22: Ну, почти 24/7 сейчас этим занимаюсь. Мне очень нравится это вообще дело, помогаю людям, считаю себя полезным, поэтому все свое время на это уделяю. У меня еще есть другой мой проект, там я делаю биржу рекламы для Макса, и вот параллельно с этим я разрабатываю GetBenz.
21: Понятное дело, что мы не можем прогнозировать, но все-таки интересно ваше мнение как разработчика. Допустим, проблемы с топливом у нас надолго. Как вы видите ваш продукт через год? Есть ли что еще дорабатывать и как много работы предстоит?
22: Да, еще очень много что можно доработать. У нас много идей вообще, ну, у меня лично по развитию. Ну, идеальная раскладка, которую я вижу, если нас внедряют в белые списки, то есть люди могут пользоваться постоянно сервисом, он всегда им помогает. Мы выходим на прямой контакт с сетями АЗС, то есть если сервис будет с официальными данными, работать без перебоев, я думаю, он большую пользу вообще нашему сообществу водителей будет приносить.
21: Евгений, спасибо вам за беседу. Мы сегодня основательно погрузились в тонкости процесса разработки народного сервиса. Базовая идея проста и понятна, а вот исполнение может столкнуться с множеством трудностей. Возможно, в том числе, благодаря вашему сервису, топливная тема в России постепенно сойдет на нет. Евгений, благодарю вас.
22: Спасибо большое, рад был с вами пообщаться.
20: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С программистом, создателем сервиса GetBenz Евгением Чудовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски из «Теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточно-экономический форум. В программе «Бизнес-диалоги» с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Представители бизнеса и эксперты обсудят международное партнерство, инвестиции, технологии, новые транспортные коридоры и развитие Восточного финансового центра. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
0: Блогеры. Свой YouTube-канал американец Марк Робер открыл в 2011 году перед Хэллоуином, чтобы продемонстрировать в сети собственноручно сделанный к празднику костюм с двумя айпадами, которые создавали иллюзию дыры в теле. Всего за сутки видео собрало 1,5 миллиона просмотров. Вскоре Марк уже увольнялся с работы, чтобы полностью посвятить себя каналу. Хотя его карьере позавидовали бы многие. 9 лет инженером в НАСА и 5 лет дизайнером в Apple. Сейчас Марк выкладывает в сеть ролики с научно-популярными экспериментами и конструированием разных гаджетов, что называется «на коленке». У Марка 80 миллионов подписчиков, состояние порядка 25 миллионов долларов и побочный доход от реализации детских наборов для научных экспериментов. Блогеры на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле допустили встречу президентов России и США на саммите АТЭС. Если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на одном и том же мероприятии в Китае, они неизбежно встретятся и переговорят, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. При этом он отметил, что до саммита еще так много времени. Ушаков добавил, что пока от американской стороны на этот счет никаких сигналов не поступало. Президент США Дональд Трамп совершил в июне более 1000 операций с ценными бумагами. Как пишет Bloomberg, общая сумма сделок оценивается в диапазоне от 78 до 263 миллионов долларов. Крупнейшей стала продажа акций биржевого инвестиционного фонда Vanguard Group на сумму от 5 до 25 миллионов. В прошлом году Трамп совершил более 21 тысячи операций с ценными бумагами. Часто всплески активности были привязаны к рыночным событиям, которые он сам и инициировал. В Белом доме заявляют, что конфликта интересов нет, поскольку инвестиции Трампа находятся под независимым управлением. Большинство граждан Германии полагают, что канцлер Фридрих Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства ДПА. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый прогнозирует его отставку уже до конца этого года. Лишь треть участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 года. Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина пятого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране и перекрытие Армузского пролива обеспечили резкий рост доходов нефтяников и предложили им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Экскурсия с привкусом экстрима. На Камчатке завершили эвакуацию туристов, застрявших у вулкана Толбачик из-за размыва подъездной дороги. Для того, чтобы их вывести, потребовались 7 вертолетов. Людей оказалось намного больше, чем фигурировало в официальных списках. 152 человека вместо 117. Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велкам-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с Business FM. Все подробности в ближайшем эфире. ЕС предложили ввести общий европейский налог на сверхприбыль для нефтяных компаний, чьи доходы резко выросли после начала войны в Иране и перекрытия Армузского пролива, сообщает Франс Пресс. Подобный взнос солидарности, как его называли, уже вводился в 2022 году, после начала военного конфликта на Украине. Сейчас такой инициативой выступили министры финансов и экономики сразу 6 европейских стран – Германии, Италии, Австрии, Польши, Португалии и Испании. Предложение описано в письме министру финансов Ирландии, который сейчас председательствует в ЕС. По мнению авторов обращения, прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. Мы переживаем один из крупнейших шоков предложения за последние десятилетия. И во всем мире растет недовольство среди населения, говорится в письме. Цель – субсидировать возросшие расходы граждан на отопление в преддверии холодного сезона за счет прибыли нефтяных компаний, а не бюджета, объясняет немецкий политолог Александр Рар.
3: В Европейском Союзе назревает сейчас ближе к зиме, к осени, серьезнейший энергетический кризис, потому что нефть и газ не попадают уже на мировые рынки через Персидский залив. Там война продолжается. И кроме того, к началу следующего года Европейский Союз хочет полностью отказаться от закупки энергоносители из России. Здесь просто дефицит всего этого товара. И это уже серьезно будет бить по экономикам стран Европейского Союза. Поэтому нужно придумать какие-то возможности смягчить этот самый кризис. И действительно, власти сейчас в Европейском Союзе, в странах Европейского Союза додумались до того, что нужно фактически доить и забирать деньги сверхприбыль, как они называют, у энергетической компании, которые с точки зрения политиков, несмотря на кризис, зарабатывают по-прежнему хорошие деньги на закупки и продажи мировой нефти. И хотят, чтобы не только из каких-то социальных бюджетов населению бы давали, как это раньше было, деньги на закупку нужного энерготовара к зиме, а чтобы главная тяжесть всего этого несли бы компании. То есть это удары по компаниям. Есть, конечно, очень серьезные голоса, которые предупреждают, что это все идет к дальнейшему ухудшению ситуации. Просто нефтяные компании здесь ни при чем. Они должны развиваться. Нельзя их это самое доить, как дойных коров. Но деньги нужны Европейскому Союзу. Деньги просто государств нету. И поэтому это выходит единственный путь каким-то образом какие-то дополнительные деньги получить, которые будут потом брошены на погашение этого кризиса зимой.
1: Александр Рар, политолог, подписавший соглашение министры, призвали использовать уроки, извлеченные из опыта временного взноса солидарности 2022 года, который также вводился и для нефтяников. Вырученные тогда деньги предназначались для помощи домохозяйствам и бизнесу на фоне роста цен на электроэнергию. Welcome Drink, опера и диджей. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных поликлиник. Москвичам предлагалось пройти профилактическую диагностику и провести первичные чекапы. Все это в форме досуга. В медучреждениях шли кинопоказы, концерты, тренировки, спортивные и творческие мастер-классы. Мы поговорили с теми, кто провел эту ночь в поликлинике. Вот что Бизнес ФМ рассказала москвичка Юлия.
4: Я когда вот это пуш-уведомление мне пришло, я точно понимала, что я точно туда пойду, потому что мне нравятся такие все штучки. Во-первых, удивило, что было много и взрослых, и моего возраста, и удивила программа, то, что были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли, можно было выбрать либо арбузик, либо дынку. Все такие были приветливые, дружелюбные. Вот это прям, конечно, было классно.
5: А что делали? То есть какие-то процедуры, которые, вот, может быть, нельзя сделать, там, не знаю, в обычное время?
4: Я сама живу в Лефортово. Я поехала специально в Реутов. Я сходила, сделала биоимпеданс. Потом были физиотерапевтические тесты. Ну, тоже такая интересная, классная история. И сдала кровь.
5: Это биоимпеданс? А это что процедура, что подразумевает?
4: Биоимпеданс – это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе там свои параметры по типу роста веса, проводимости мышцы, если я не ошибаюсь, потом позвоночник твой. Ну, в общем, там очень много показателей. Там мне пришел на почту потом полный обзор на 6-7 страниц.
5: Примерно сколько у вас все это по времени заняло?
4: Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж. В очереди стояла на биоимпеданс часа 2. Я там была от начала до конца, с 9 вечера до 12 до закрытия.
5: Были ли какие-то там развлекательные истории?
4: Да, пригласили оперных певцов, пели, и после этого через часик где-то был диджей. Тоже часик он играл, было классно.
1: Юлия, жительница Москвы. Ночь в поликлинике – это новый формат для работы врачей и медперсонала. Как это было со стороны принимающей пациентов, рассказала зав. Отделением медицинской профилактики поликлиники 220 в Пресненском районе столицы Оксана Учаева.
7: На самом деле докторам было интересно пообщаться с пациентами в таком формате. Пациенты были настроены все положительно, приходили радостные после проведенных мероприятий. Ну и докторам провести профилактическую беседу было намного проще. Мероприятие не целенаправлено на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня.
5: Можно ли что-то сделать такое, что нельзя в обычное время в поликлинике какую-то процедуру пройти?
7: Нет, на самом деле все процедуры в рамках московского чекапа проходили. Можно было пройти данные мероприятия и в обычные дни в режиме работы поликлиник. Но мероприятие действительно зашло пациентам, и гости активно сдавали анализы крови, проходили биоимпеданс и анализ тела. На самом деле у нас в обычные дни не было столько желающих пройти биоимпеданс, как в ночь поликлиник. Культурная программа отличная была. На входе гостей там встречали приветственные напитки, полезные перекусы были. Культурная программа была очень интересная.
6: достаточно. В нашей поликлинике, в частности, была группа «Люмисфера», и очень понравилось как сотрудникам, так и посетителям.
5: Людей много? Ну, то есть регистрироваться же надо было? То есть какое-то все-таки ограничение?
6: Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и незарегистрированных людей всех принимали, вход свободный вообще для всех. И поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
5: Но это было не утомительно вот для врачей, для организаторов?
6: Нет. Ну, какие-то воодушевленные. В любом случае, сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном. Интересно и неутомительно.
1: Оксана Учаева, зав. Отделением медицинской профилактики поликлиники 220 в Пресненском районе столицы. Как ранее сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ночь в поликлинике станет новым городским проектом в рамках философии здорового долголетия и объединит возможности московского чекапа с большой развлекательной программой. Еще одна акция пройдет в ночь на 30 августа во всех округах столицы. Если вы тоже провели прошедшую ночь в поликлинике и готовы поделиться впечатлениями, расскажите в нашем чат-боте в Максе и в директе в Телеграм. На Камчатке завершили эвакуацию туристов, которые еще вчера застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, а сегодня за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Никому из них медицинская помощь не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыл. Рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
9: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группа застрахована и зарегистрирована в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетов прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одеждой, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы и приходит готовиться и к планам Б, и к плану С.
1: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд к Толбачику продолжают восстанавливать. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Brent за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озона», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать 95 долларов за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводородов. Поэтому нефть будет дорожать, и это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту оно снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Рубль, несмотря на то, что немножко открыт корректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по косвенным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля, поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92, рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негатива и атаки на склады Озона, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
8: Если уж совсем быть точным, то склады не Озона, а тех, кто арендует склады у Озона, но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по Озону. Озон некоторое время назад начал особо дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для Озона должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится, на этом фоне и бумаги Озона, и бумаги АФК, как основного бенефициара Озона, тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток

0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Гур-куб – одна из первых международных мер объема жидкости в истории человечества, введенная в Месопотамии в 3-м тысячелетии до нашей эры при правителе Нарамсине. Это емкость размером примерно 6 метров длиной, на 6 шириной и на полметра высотой, общей вместимостью около 18 кубометров. Гур-куб использовался также в Вавилоне, Ассирии и Персии. Знай меру на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса с Катей Калиной.
1: Новый ресторан китайской кухни «Шаолинь» на Поклонной горе в Москве. С аскезой шаолиньских монахов как будто ничего не связывает. Пекинская утка с фуа-гра и черной икрой. Ну какое же это воздержание? Хотя кто знает, может шеф-повар Сяо Ли практикует на кухне стиль «Луши Тэй Цзи Цуань». В Шаолинь сходить нужно обязательно, и вот почему. Во-первых, здесь можно попробовать то, что нельзя больше попробовать нигде в Москве. Например, блюдо провинции Гяньсу на северо-западе Китая, в частности, города Ланчжоу на Желтой реке. Это блюдо кухни китайских мусульман, в которой используют много картошки, превращая ее в удивительно неузнаваемый нами, русскими людьми, продукт. Хрустящее, жареное, как мы любим, но в компании острых, высушенных, обжаренных перцев разных видов, орехов, ярких специй и свежей кинзы. Именно в Ланчжоу, например, готовят фреш из ягод черной годжи. Это экзотика даже для долгожителей Китая. Рамен с тушеной говядиной и ферментированным пакчой. Еще один новый вкус, но при этом напоминающий наши щи на квашеной капусте. Абсолютный антипохмельный хит, о котором теперь знаете и вы. Сычуаньские пельмени с курицей и икрой мойвы. Салат из морских грибов. Кантонские димсамы с каштанами и креветкой. Очень гастрономичное блюдо, которому можно в качестве соуса попросить черный рисовый уксус. Короче, интересного много, включая утку с икрой из кока-колы, которую шеф называет реверансом, до сих пор популярной сейчас в Китае испанской молекулярной гастрономии. Но вот заменить фуа-гра и черную икру на рыбий клей и желудок рыбы группера, то, что в Поднебесной считается по-настоящему деликатесом, в московском Шаолине пока не решились. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM.
2: 16:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. 19 россиян задержали в Таиланде в ходе операции полиции по выявлению случаев незаконного владения недвижимостью в курортных зонах королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию страны. Информацию подтвердило и посольство России в Таиланде. Задержание россиян связано с незаконными сделками с курортной недвижимостью. Много уведомлений от полиции приходит в посольство с острова Самуи. Там задержали 12 россиян. За консульской помощью никто из них не обращался, уточнили в посольстве. В Таиланде сейчас проводятся рейды по пресечению незаконного использования подставных лиц при покупке частных домов. Компания не направлена против россиян. Задержанные граждане и других государств, всего 62 иностранца. Незаконная схема владения в Таиланде возникает из-за жестких законодательных ограничений. Иностранцам по закону запрещено напрямую владеть землей в стране, рассказала эксперт по зарубежной недвижимости, управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
3: В последнее время в Таиланде, в разных регионах, и на Пхукете, и на Самуи, и в Паттайе, идет приведение законодательству владения объектами недвижимости. В Таиланде иностранец не имеет права владеть землей только в аренду. Только кондоминиумами, апартаменты в жилых зданиях, в кондоминиумах иностранец может владеть объектом собственности. И вот те иностранцы, это не только россиян касается, и, кстати, россияне самая такая небольшая группа, больше европейцев, израильтян, так что это прямо не имеет отношения к россиянам, это имеет отношение к иностранцам. И если они неправильно оформили владение землей, именно земельным участком, то они подлежат аресту и приведению это в надлежащее состояние. Владеть землей могут только физические лица Таиланда или юридические лица.

0: столица Таиланда. И в Таиланде использовали тайцев, которые де юра владели земельным участком, по факту владел участком иностранец. И вот сейчас такие случаи выявлены, и в соответствии с законодательством это приводит в порядок. Там есть штрафы за такие нарушения, а есть другая ответственность.
1: Что они недооформили? То есть что нужно, и могут ли они что-то сделать?
0: Ну, формально есть несколько механизмов, которые в виде исключения позволяют иностранцам владеть землей. Это требует определенных, достаточно существенных нормативных и оформительских шагов. В основном это инвестиционные компании с разрешенным использованием иностранного капитала. Отмечу, что ранее практики у тайских органов не было таких тщательных проверок.
2: Ирина Мошева, эксперт по недвижимости в Таиланде. Для покупки или строительства частного дома в стране необходимо взять землю в долгосрочную аренду на 30 лет, по истечении которых аренда не продлевается автоматически. Для этого нужно заключить новые 30-летние соглашения и снова зарегистрировать его в земельном департаменте с согласия таиландского собственника земли. Когда иностранцы покупают в Таиланде дом с участком, но не хотят оформлять долгосрочную аренду, они используют подставных лиц, создают компанию по покупке недвижимости. По закону бизнес в Таиланде должен контролироваться гражданами страны, то есть 51% акций в компании должен принадлежать местному держателю. В схеме с подставными лицами используют малообеспеченных местных жителей за вознаграждение. На бумаге они владеют компанией землей, но не вкладывают в покупку деньги. Земля и дом оформляются в собственность тайского юрлица, и с этими нарушениями сейчас как раз и борется полиция. Откуда у машин каршеринга бензин?
3: Итоги недели.
2: На фоне вновь обострившихся проблем с топливом в центральном регионе можно заметить, что автомобили каршеринга с дорог не исчезли, но в очередях на заправках они встречаются редко. Кто и как заправляет эти машины? Об этом Иван Медведев.
4: Из всех крупных сервисов говорить на эту тему с Business FM согласились только в компании City Drive. Остальные либо не ответили на запрос, либо прямо сказали, что проблемы с бензином комментировать не хотели бы. Базово есть два способа заправки каршеринговых машин. Это делают либо сами пользователи, за что получают бонусы на следующие поездки, либо заправка осуществляется силами сервиса. С учетом нынешней ситуации, пользователи каршеринга едва ли готовы стоять в очередях за бонусы. Поэтому остается только второй способ. И тут есть несколько сценариев. Помимо того, что у крупных сервисов есть партнерские программы с сетевыми АЗС, некоторые из них покупают топливо сами, непосредственно на бирже, напрямую у НПЗ или у компаний-посредников. Далее это топливо собственными бензовозами доставляется к собственным же резервуарам хранения, откуда бензин разливается в машины-доставщики. Многие могли видеть на дорогах эти коммерческие грузовички с резервуарами в кузове и заправочными шлангами. И уже эти мобильные заправщики ездят по городу и заливают бензин в машины каршеринга. Еще один сценарий – люди, которые обычно отвозят эти машины на мойку, на обслуживание и на заправку. В нынешних условиях они могут чаще делать это по ночам, на обычных АЗС. Работа идет по цепочке. Сотрудник или нанятый водитель заправляет первую машину за смену, на ней едет к другой полупустой, пересаживается в нее, едет к очередной ближайшей заправке и далее по той же схеме. Но альтернативы стоянию в общих очередях есть далеко не везде, рассказал Business FM пиар-директор City Drive Василий Мельников.
5: Там, где нет топлива, допустим, в Сочи, парк практически полностью высыхает, и мы не можем предлагать услуги.
2: Какой процент парка вынужденно простаивает вот в последние дни из-за кризиса с топливом?
5: Я не могу сказать каких-то точных цифр, потому что это все волатильно. То есть мы очень тонко следим за тем, какое количество автомобилей выходит из парка, да, где-то это плюс-минус 10%, но это отличается по городам. То есть, соответственно, как только парк показывает значительное снижение, мы включаем дополнительные ресурсы для того, чтобы он оказался заправленным. В то же самое время есть города, в которых это практически невозможно сделать, такие, как я говорю, Сочи, где с заправкой действительно тяжело, и практически 80% парка стоит незаправленными. В Москве и Санкт-Петербурге более-менее стабильная ситуация. В Санкт-Петербурге лучше в последнюю неделю, чем в Москве.
4: Статистики нет, но если осторожно опираться на наблюдения коллег, в последние дни машин каршеринга в центре Москвы меньше как будто бы не стало. Более того, многие имеют запас хода больше 100 километров. Но не все так просто. Предупредили нас в одном из сервисов, куда мы обратились под видом клиента.
6: Можете проверить именно по приборной панели, сколько показывает топливо. Сюда в приложении тоже из-за связи иногда может показывать одно топливо, а на самом деле в автомобиле на приборной панели уже совсем другая информация. То есть нужно сверяться еще с приборной панелью.
4: Ровно то же самое нам сказали и в службе поддержки третьего сервиса. И предупредили, что водителя могут еще и оштрафовать на 7000 рублей, если он оставит машину с пустым баком. Правда, тут важно уточнить, что речь идет лишь о случаях, когда машина остается вообще без топлива. В состоянии, когда автомобиль невозможно привести в движение без дополнительной помощи. Иван Медведев, Анна Моргунова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Как же время летит. Столько раз собирался рассказать в этом году про гольф, но постоянно что-то другое занимало мое и ваше внимание. Сейчас уже невозможно пройти мимо этого вида спорта, ведь в прошлые выходные завершился первый турнир FedEx Cup, финальной серии профессиональной ассоциации гольфа PGA. В таком формате за три турнира лучший гольфист мира определяется с 2007 года. Рейтинг считается по очкам, набранным за сезон, и на первый раунд квалифицируются лучшие 70 игроков мира. Здесь отсеиваются 20 занявших последние места. Во втором раунде выбывают еще 20, и в итоге 30 гольфистов выходят в Tour Championship, победитель которого и получает трофей чемпиона. Он не всегда оказывается первым по итоговому рейтингу или по призовым в сезоне. Три раза этот трофей завоевывал ирландец Рори МакИлрой и два раза Тайгер Вудс. Первый раунд называется St. Jude Championship и проходит в разных локациях. В этом году местом проведения был клуб TPC Southwind в Мемфисе. Интересно, что в отличие от большинства турниров сезона, титульные права на этот не продаются. Он назван именем благотворительного фонда, с которым PGA давно и плодотворно сотрудничает. Победителем в этом году стал американец Скотти Шефлер и забрал домой 3 миллиона 600 тысяч долларов из общего призового фонда в 20 миллионов. Эта сумма, кстати, не меняется уже четвертый год. Шефлер продолжает доминировать в мире гольфа на протяжении нескольких лет. Он лидер по призовым и по рейтингу в этом сезоне. После очередной виктории на его счету уже 20 миллионов 500 тысяч. Но это не помогло Скотти в финальном турнире прошлого года, где он уступил Томми Флитвуду. А победителя этого сезона мы узнаем 30 августа.
7: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. ТАСС не ожидает визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера до конца августа. Его отложили, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины. 20 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что точных дат визита американских посланников нет. При этом он подчеркнул, что Уиткоф и Кушнер остаются желанными гостями в Москве и собеседниками для российской страны, включая президента Владимира Путина. Владимир Путин назвал борьбу с русофобией и желанием уничтожить все русское на Украине одной из причин проведения спецоперации. В интервью «Вестям» глава государства сказал, что нынешние украинские власти сделали неонацизм основой государственной идеологии. «Это ужасно», — сказал Путин, подчеркнув, что Россия не может с этим смириться. Секретарь по связям с государствами и международными организациями Ватикана Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа. Планируются встречи с российскими властями, представителями Московского патриархата, епископами и католической общиной. Как пишет Ватикан Ньюс, визит монсеньора в Москву говорит о стремлении Святого Престола продолжать диалог в один из сложнейших периодов международных отношений. Последний раз Галлахер посещал Москву в 21 году. Тогда он встретился с премьер-министром Михаилом Мишустином, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Илларионом Алфеевым. Торговое соглашение между Канадой и США сорвалось из-за правок, которые вносила Оттава. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на торгового представителя США Джеймсона Грига и канадского премьера Марка Карни. Изменения в предложенных США условиях в последний момент были несправедливыми, экономически невыгодными и ставили под сомнение надежность любого соглашения, отметил канадский премьер. Торговый представитель США сказал, в свою очередь, что Канада все время вносила правки в ходе переговорного процесса. Из-за этого согласовать итоговое соглашение не получилось. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВСУ атаковали второй за сутки склад «Озон». Обломки дрона упали на логистический комплекс в Оренбурге. Вспыхнувший на месте пожар потушили. Пострадавших нет. Работа склада остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И как будут торговаться акции самой компании в понедельник? Экскурсия с привкусом экстрима на Камчатке завершили эвакуацию туристов, застрявших у вулкана Толбачик из-за размыва подъездной дороги. Для того, чтобы их вывести, потребовались 7 вертолетов. Людей оказалось намного больше, чем фигурировало в официальных списках. 152 человека вместо 117. Живые мозги в помощь искусственному интеллекту. В Сингапуре запустили первый в мире сервер, который работает с помощью клеток мозга человека. Разработчик технологии компания Cortical Labs утверждает, что биокомпьютеры способны решать широкий круг задач от создания лекарств до борьбы с кибермошенниками. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Атакован еще один склад «Озон», теперь в Оренбурге. После падения обломков беспилотников в логистическом комплексе начался пожар, но его быстро потушили, сообщил глава города Альберт Юмадилов. В «Озон» сообщили, что более 300 работников были эвакуированы, пострадавших нет. Работу склада остановили, а размещенные там товары скрыли с витрины маркетплейса. Первая атака на склад «Озон» была накануне. Под удар попал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. Был сильный пожар, есть пострадавшие. Мы поговорили с селлерами. Многие говорят, что их товар был застрахован. Продолжит Диана Чебанова.
10: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
11: У нас там очень маленькое количество осадков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
12: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Валберес стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
11: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхование, а не рисков, которые покрывает страховка. Нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
10: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала Бизнес FM. В «Макс» продавец товаров для праздников «Мария». Мария.
13: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили Озону тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
10: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в трех помещениях, и все три попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
14: Мы подключили страховку. Как только начались истории с Wildberries, во всяком случае, до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас верное распределение абсолютно по всем складам.
12: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
14: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Он сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
10: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
15: Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
10: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Вчера акции Озон на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озон. Что ждет Озон завтра в ходе основных торгов, говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
16: Во-первых, подлежат ли склады непосредственно Озону, и в этом случае действительно у Озона могут быть значительные ущербы, исчисляемые в миллиарды рублей. Другой момент, если Озон снимает подобные склады, и в этом случае ущерб ложится на владельцев складов, которые построили его под сдачу в аренду. Что касается убытков селлеров, то это, опять же, убытки селлеров. И в оферте Озон прописал, что он не будет покрывать такие убытки. Поэтому, возможно, возгорание складов Озон может носить, мы узнаем это позже, больше репутационный и больше информационный ущерб, нежели физический. Все будет зависеть от того, кому принадлежит этот склад. Что касается рыночных падений, то Озон уже достаточно сильно упал после того, как горели склады Wildberries. То есть на тот момент действительно опасение инвесторов было то, что подобные атаки перекинутся со складов Wildberries на склады Озона. И акции уже в начале прошлого месяца были сильно перепроданы. Поэтому текущие атаки будут носить информационный характер, который продолжит тенденцию, да, на сброс акций. Но надо будет потом оценивать ущерб, насколько данный ущерб соответствует той цене акций, которая есть. Поэтому во многом акции уже были дисконтированы, а текущее падение может дать еще больше дисконт на рынке акций и дать в будущем серьезную возможность инвесторам иногда за бесценок выкупать такие бумаги с рынком.
2: Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro. Этой ночью сильный пожар вспыхнул на складском комплексе в Санкт-Петербурге в районе Колпино. Там хранятся бумага и полимерные материалы, уточнили в МЧС. Площадь пожара превысила 80 тысяч квадратных метров. К 10 утра пожар был локализован. Тушение осложняется сильным ветром и плохим водоснабжением. Была угроза распространения огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, пожар произошел внутри склада. Причины не уточняются. Об атаках в ИСУ не сообщалось. Загоревшийся склад расположен недалеко от логистического центра «Озон». Сингапуре запустили первый в мире дата-центр, где для вычислений используют живые человеческие нейроны, сообщает влиятельный портал Interesting Engineering. В одной серверной стойке объединили 20 биокомпьютеров CL-1. Всего около 16 миллионов нейронов. Их выращивают из стволовых клеток и подключают к обычной электронике с помощью специальных электродов. Разработчики обещают, что такие системы смогут учиться на меньшем объеме данных и потреблять гораздо меньше энергии, чем обычные ИИ-серверы.
3: Подробности.
13: Технологию разработала австралийская компания Cortical Labs, которая появилась в Мельбурне в 2019 году. Уже через два года ее исследователи вырастили человеческие нейроны на чипе и научили их играть в понг – простую компьютерную игру вроде электронного тенниса. Клетки получали сигналы о положении мячика и постепенно учились управлять виртуальной ракеткой. В 2025 году компания представила CL-1 – биокомпьютер примерно с 800 тысячами живых нейронов. Теперь 20 таких устройств объединили в Сингапуре, и вместе получилось около 16 миллионов клеток. Нейроны для таких компьютеров выращивают в лаборатории из стволовых клеток, а затем размещают на чипе с микроскопическими электродами. Через них компьютер передает клеткам сигналы и считывает ответ. Так исследователи могут управлять работой живой нейронной сети и изучать, как она обучается. Такой компьютер приходится буквально поддерживать живым. Нейроны находятся в питательной среде, а система поддерживает необходимые им условия. Одна культура может работать до полугода, после чего клетки приходится заменять. В корте Collab заявляют, что стойка с CL-1 потребляет 850-1000 ватт, тогда как традиционные ИИ-системы могут потреблять в разы больше.
2: Насколько такой биокомпьютер уже можно считать реальной альтернативой привычным серверам и что в нем действительно делают живые нейроны, объясняет доктор биологических наук, директор физтехшколы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин.
17: Я бы оценивал эту новость как важный научно-инженерный шаг, но не как революцию в технологии создания дата-центров. До массового применения и замены привычных серверов еще довольно далеко. Говоря про нейроны, они умеют принимать электрические сигналы, отвечать на них и со временем менять характер своей активности. И именно эта способность нейронов к адаптации и обучению делает их интересными для задач вычислительного класса. При этом обычный компьютер с такой системой никуда не денется. Он по-прежнему создает стимулы, считывает сигналы от нейронов, переводит их активность в данные и, в общем, управляет всей инфраструктурой. Но для нейронов критически необходима система жизнеобеспечения, то есть питательная среда, поддержание правильной температуры, стерильности, контроль состояния клеток. Поэтому корректнее, наверное, говорить не о замене компьютера живой тканью, а о попытке встроить живые нейроны как адаптивный биологический элемент в обычную инженерную систему. Цифры в 16 миллионов нейронов, ну, она звучит впечатляюще, но в целом это порядок размера мозга насекомого. Сравнить ее с человеческим мозгом некорректно. То есть в мозге человека десятки миллиардов нейронов, сложнейшая архитектура связей, разные типы клеток. В большинстве правовых систем, включая Россию, США, Европу, донор, который передает биоматериал, теряет на него все имущественные права. Ему остается только право на защиту персональных данных. Отдельное согласие донора, скорее всего, понадобится, потому что стандартное согласие на использование в научных исследованиях не покрывает такой сценарий. Потому что человек, сдавая свой биоматериал, не предполагает, что из него сделают нейроны и продадут их как вычислительное устройство.
2: Денис Кузьмин, доктор биологических наук, директор физтехшколы биологической и медицинской физики. Заменять обычные компьютеры такими системами пока не собираются. Разработчики рассчитывают использовать их там, где важна способность адаптироваться при небольшом количестве данных. Среди возможных сфер применения – медицины, в том числе разработка лекарств, робототехника, кибербезопасность и задачи ИИ.
3: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
18: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
9: В Москве прошла презентация еще одного китайского бренда Tenet. Не путать с Tenet, о новой модели которого я недавно рассказывала. Это разные бренды, хотя и родом из одного концерна. В Китае Tenet Plus носит название Li Pass и является одним из суббрендов Chery. Поэтому по технической части, увы, ни новинок, ни сюрпризов не будет. Обе модели выходят на рынок с 1,5-литровым бензиновым двигателем 147 лошадиных сил и 225 ньютонов крутящего момента. Привод только передний, коробка только шестиступенчатый робот. Модели две, L4 и L6. Продажи обеих начнутся уже сейчас, в августе. Вся презентация проходила в красно-оранжевых оттенках. В центре экспозиции выставили кроссоверы в самых ярких цветах в модельной линейке с темными салонами. Tenet Plus L6 получил оттенок оранжевый рассвет, а L4 – красный гранат. Первое, что мне пришло в голову, глядя на эти автомобили, здесь автопроизводитель делает упор на внешность. Вот и ответ на вопрос, который вертелся в голове всю дорогу на презентацию. Зачем нам еще один Chery в другой оболочке? Tenet Plus имеет более молодежный и яркий дизайн, чем все автомобили этого концерна. Галочка в фарах чем-то напоминает Мазду. Глянцевая черная решетка радиатора – типичный Chery. Форма заднего крыла раздута, фонари с единой диодной лентой по современной моде. В интерьере из эко-кожи узнаваемые прострочки, узкая цифровая приборная панель и немного жестковатые кресла. В центре беспроводная зарядка для смартфона и вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla диагональю 13,2 дюйма. Комплектаций будет две – элегант и ультра. В начальной есть круиз-контроль, ограничитель скорости и задние датчики парковки. Машина оборудована зимним пакетом. Цены пока не объявлены, но мы явно узнаем их в самое ближайшее время.
7: Тест-драйв на Business FM.
2: 17:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас с теми, кто в теме, лишится 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, а оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия подробно объяснила «Бизнес-ФМ», по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензии у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться, а у по-настоящему древних образцов нормальной документации и лицензии просто нет. Антикварную тему мы обсудили глубже, узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, сколько оно стоит и какой объем у рынка антикварного оружия в России. И, конечно, разобрали историю с Росгвардией.
7: Бизнес FM с теми, кто в теме.
19: Здравствуйте, у микрофона Евгений Перельчук. Сегодня у нас антикварная тема. Можно ли приравнивать антикварное оружие к гражданскому? Надо ли получать лицензию на него? Как неожиданная и масштабная конфискация может поставить под угрозу успешный и отлаженный бизнес? Этими вопросами мы задались после обращения индивидуального предпринимателя, владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щекотова. Он рассказал, что Росгвардия, а точнее Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, одной тихой ночью пришел и конфисковал сотни единиц антикварного оружия. Сам этот случай заставил задуматься и Дмитрия, и его коллег по цеху, как теперь работать дальше. Дмитрий, приветствую вас.
20: Здравствуйте.
19: Расскажите о своем бизнесе, о продаже антикварных предметов, в том числе оружия. Как давно вы уже в этом деле?
20: У нас один магазин. Мы открылись в 2016 году. Я открыл ИП с видом деятельности продажи антиквариата. У меня было все законно. Я платил налоги. Никаких ко мне претензий не было.
19: Как вы работали с регулятором и проверяющими все последние годы? То есть у антикварного оружия в российском законодательстве есть какой-то определенный статус? То есть оно не считается огнестрельным, получается?
20: Мы работали, получая экспертизу от Министерства культуры, в которой указывалось, что постановление 814 не распространяется на культурные ценности. По этой причине его спокойно продавали, покупали.
19: Где вы его вообще добываете? Как это оружие в итоге оказывается у вас в салоне?
20: Мы в основном покупали за рубежом на аукционах у частных лиц и привозили это в Россию. При привозе в Россию, когда заполняешь декларацию, это все считается как культурные ценности, а не как гражданское оружие.
19: А сколько было единиц оружия в салоне?
20: Было около 450, конфисковали где-то 435.
19: Как выглядит ваш обычный покупатель? То есть с какой целью такое оружие приобретается людьми?
20: Обычный покупатель – это человек, который ищет подарок для партнера по бизнесу или для начальника. Если это обеспеченный человек, то его трудно удивить. Ему в качестве подарка надо найти эксклюзив, который просто так, не пойти не купить.
19: Какой порядок цен? То есть это удовольствие, как мы понимаем, не из дешевых.
20: Порядок цен разный, от 50 тысяч и до бесконечности.
19: А объем рынка в России?
20: Чисто по антикварному оружию, я знаю, что в Москве от 5 до 7 магазинов и еще достаточно магазинов в России.
19: То есть мы можем сказать, что это не какая-то массовая история?
20: Да.
19: Дмитрий, в какой момент все пошло не так? То есть вы в письме отмечали, что пришли из Росгвардии, изъяли антикварное оружие, даже не опечатали его, а именно изъяли. Как это происходило? Расскажите.
20: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, на что я ответил, имеются. Но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать.
19: А как часто вообще проверки происходят? То есть это было для вас неожиданностью?
20: Да, это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. Пришли единовременно, решили все изымать. Это была не единичная акция. Я знаю, что по многим салонам они ходили. Дело в том, что несмотря на то, что это культурные ценности, антикварное оружие, потом в отчете можно написать, что конфисковано столько-то единиц оружия. То есть не антикварного, культурные ценности, а просто указать, что это оружие.
19: Что они говорили в Росгвардии? Какая была мотивация? Может быть, они опасались, что антикварное оружие можно при желании переделать в огнестрельные?
20: Вообще, имеет составление Верховного суда по делу гражданки Урюпиной, в которых он, соответственно, постановил, что старинное антикварное оружие представляет наименьшую опасность. И, по сути, по закону об оружии и по Уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить.
19: Для обывателя, да, который не имел дела с антикварным оружием, мы все-таки о чем говорим? О каком-нибудь маузере или о пищале? Как это выглядит? То есть, может быть, отсюда же относится и холодное оружие. Обычно человек, когда приходит в антикварный салон и переходит к разделу с оружием, что он обычно видит на прилавке?
20: Во-первых, маузер в продаже запрещен, потому что он патрон центрального боя. А если говорить про старинное антикварное оружие, то это сабли, мечи, кортики, шпаги. Если про огнестрельное, то это какие-нибудь мушкеты, пистолеты там капсульные.
19: Сейчас где хранится оружие? У вас есть вообще сведения об этом? То есть там подходящие условия для хранения?
20: Нет, не подходящие. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят, потому что на самом деле по-правильному их должны были отвести в отделение Министерства культуры, там, где подходящие условия, чтобы оно надлежащим образом хранилось. Но поскольку Росгвардия, не заботится о его сохранности, получилось, как получилось.
19: Особые условия, это что имеется в виду? Это какая-то влажность, температура или что сюда входит?
20: Чтобы помещение было одновременно и не влажным, и не сухим, потому что если сухое будет, то, допустим, кожаные ножны у сабель, у шпаг начнут иссыхать, а если оно влажное, то начнет ржаветь. Надо баланс.
19: Мы после того, как получили ваше письмо, обратились в Росгвардию, передали ваше письмо, и нам на днях ответили. Я даже зачитаю тут пару абзацев. деятельность, связанная с торговлей антикварным оружием, подлежит лицензированию. То есть она ни в чем не отличается от охотничьего, спортивного или служебного оружия. Для получения лицензии юрлица должны соответствовать некоторым требованиям. Это наличие лицензии на право собственности торговых помещений, обеспечение условий к сохранности оружия, запрет доступа посторонних лиц к оружию. И в ходе проверок самые частые нарушения – это хранение оружия на витрине, не поставленной на сигнализацию, нарушения, связанные с оформлением оружия. А основная причина для изъятия – это несоответствующие условия для обеспечения сохранности, ну там и доступ посторонних лиц. И плюс каждый магазин должен иметь специализированные помещения, которые должны соответствовать требованиям законодательства по технической укрепленности. Вот такой ответ. Может быть, вы тут видите какие-то нарушения со своей стороны?
20: Да, я с этой знаком позицией, но закон не делает различия, что старинное антикварное оружие имеет особый статус, что с ним ничего нельзя сделать, кроме как повесить на стенку. Я понимаю, почему они хотят превратить антикварные магазины в оружейные, потому что надо будет это сертифицировать все, как бы и шкаф, и помещение за сертификацией этой обращаться в Росгвардию и за это платить деньги. Но просто это приведет к тому, что магазины закроются или уйдут в тень. Чтобы изменить это положение, мы будем пробовать дойти до Верховного суда, чтобы он внес эти изменения, придал старинному антикварному оружию особый статус.
19: А вы подсчитывали, какой ущерб у вас в итоге от этой конфискации?
20: Около 100 миллионов рублей.
19: Вы упоминали о том, что Росгвардия работает с помещениями и приводит их в соответствие с требованиями платная эта услуга. О каких цифрах идет речь?
20: Я не знаю. Но я точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы, ставить сигнализации, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
19: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
20: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, и никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: я покупал давно, у меня не осталось никаких документов. На что ему ответить? Тогда вы не можете являться собственником. И по этой причине мы его конфискуем.
19: Я так понимаю, что вы уже начали судиться. Наверное, есть какие-то первые результаты.
20: Сейчас мы прошли первые и вторые инстанции. Решение не в нашу пользу, но мы хотим дойти до Верховного суда.
19: Там предусмотрены какие-то штрафы, я так понимаю.
20: Самое смешное в том, что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей, конфискация на 100 миллионов. То есть несоответствие правонарушения и наказание за это.
19: Дмитрий, благодарю за беседу и подробные разъяснения. Теперь мы тоже в теме антикварного оружия. С нами был индивидуальный предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Дмитрий, спасибо.
20: Да вам спасибо.
7: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С владельцем антикварного салона «Стрелец» Дмитрием Щекотовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах, через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
21: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. 2000 местных долларов штрафа выписывают каждой нарушительнице, загорающей в Сингапуре топлес. В канадской провинции Онтарио такое же хулиганство обойдется в 5000 долларов. А в Марокко есть выбор: 60 американских долларов или 2 года тюрьмы. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин заявил о нерешенных проблемах с топливом в России, но ими занимаются, заявил президент в интервью «Вестям». Он отметил, что правительство держит ситуацию на контроле. В российском медиа опровергли сообщения британских СМИ о планах Москвы понизить уровень отношений с Лондоном. В ведомстве заявили, что никаких сигналов о таком намерении не было. Информация «Таймс» является лишь домыслами неназванных источников. Там также отметили, что качество отношений между двумя странами и без того является крайне низким из-за действий британской стороны. Ранее «Таймс» сообщила, что Андрей Келлен, возглавлявший российскую дипмиссию в Лондоне с 2019 года, покинул пост 21 июля. Москва на тот момент не представила кандидатуру преемника. Газета интерпретировала отсутствие нового посла как возможный признак того, что Россия может фактически понижать уровень дипотношений с Великобританией, чтобы воздействовать на позицию Лондона по поддержке Украины. Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла главный турнир года по Dota 2 International, пишет РИА Новости. В гранд-финале Team Spirit одержали победу над другим российским коллективом Team Vision со счетом 3-2 по картам. Третье место заняла еще одна российская команда Team Yand. Team Spirit стала первой в истории командой, выигравшей International трижды. Ранее коллектив побеждал в 2021 и 2023 годах. International 26 прошел в Шанхае. К концу турнира призовой фонд превысил 3,3 миллиона долларов. К финалу впервые в истории подошли три российские команды. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране обеспечила резкий рост доходов нефтяников и предлагают им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. В Таиланде расследуют дело о мошеннических сделках с курортной недвижимостью. Среди задержанных 19 россиян. Их обвиняют в незаконном приобретении земли под частными виллами. Участки оформлялись на подставных лиц из числа местных жителей. Зачем потребовалась такая схема? Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая ночь в поликлинике. Помимо велкам-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и многое что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с Business FM. Подробности в ближайшем эфире. ЕС предложили ввести общий европейский налог на сверхприбыль для нефтяных компаний, чьи доходы резко выросли после начала войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива, сообщает Франс Пресс. Подобный взнос солидарности, как его называли, уже вводился в 2022 году, после начала военного конфликта на Украине. Сейчас такой инициативой выступили министры финансов и экономики сразу 6 европейских стран – Германии, Италии, Австрии, Польши, Португалии и Испании. Предложение описано в письме министру финансов Ирландии, который сейчас председательствует в ЕС. По мнению авторов обращения, прибыль компании от продажи нефтепродуктов превышает цены на сырую нефть, которую они закупают. Мы переживаем один из крупнейших шоков предложения за последние десятилетия. И во всем мире растет недовольство среди населения, говорится в письме. Цель – субсидировать возросшие расходы граждан на отопление в преддверии холодного сезона за счет прибыли нефтяных компаний, а не бюджета, объясняет немецкий политолог Александр Рар.
4: В Европейском Союзе назревает сейчас ближе к зиме, к осени, серьезнейший энергетический кризис, потому что нефть, газ не попадают уже на мировые рынки через Персидский залив. Там война продолжается. И кроме того, к началу следующего года Европейский Союз хочет полностью отказаться от закупки энергоносителей из России. Здесь просто дефицит всего этого товара. И это уже серьезно будет бить по экономикам стран Европейского Союза. Поэтому нужно придумать какие-то возможности смягчить этот самый кризис. И действительно, власти сейчас в Европейском Союзе, в странах Европейского Союза додумались до того, что нужно фактически доить и забирать деньги сверхприбыль, как они называют, у энергетической компании, которые с точки зрения политиков, несмотря на кризис, зарабатывают по-прежнему хорошие деньги на закупки и продажи мировой нефти. И хотят, чтобы не только из каких-то социальных бюджетов населению бы давали, как это раньше было, деньги на закупку нужного энерготовара к зиме, а чтобы главная тяжесть всего этого несли бы компании. То есть это удары по компаниям. Есть, конечно, очень серьезные голоса, которые предупреждают, что это все идет к дальнейшему ухудшению ситуации. Просто нефтяные компании здесь ни при чем. Они должны развиваться, нельзя их это самое доить, как дойных коров. Но деньги нужны Европейскому Союзу, деньги просто государств нету, и поэтому это выходит единственный путь, каким-то образом какие-то дополнительные деньги получить, которые будут потом брошены на погашение этого кризиса зимой.
2: Александр Рар, политолог. Подписавшие соглашение министры призвали использовать уроки, извлеченные из опыта временного взноса солидарности 2022 года, который также вводился и для нефтяников. Вырученные тогда деньги предназначались для помощи домохозяйствам и бизнесу на фоне роста цен на электроэнергию. Welcome Drink, опера и диджей. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных поликлиник. Москвичам предлагалось пройти профилактическую диагностику и провести первичные чекапы. Все это в форме досуга. В медучреждениях шли кинопоказы, концерты, тренировки, спортивные и творческие мастер-классы. Мы поговорили с теми, кто провел эту ночь в поликлинике. Вот что Бизнес ФМ рассказала москвичка Юлия.
6: Я когда вот это пуш-уведомление мне пришло, я точно понимала, что я точно туда пойду, потому что мне нравятся такие все штучки. Во-первых, удивило, что было много и взрослых, и моего возраста. И удивила программа, то, что были как бы такие welcome-дринки, кислородные коктейли, можно было выбрать либо арбузик, либо дынку. Все такие были приветливые, дружелюбные. Вот это прям, конечно, было классно.
22: А что делали? То есть какие-то процедуры, которые, вот, может быть, нельзя сделать, там, не знаю, в обычное время?
6: Я сама живу в Лефортово. Я поехала специально в Реутов. Я сходила, сделала биоимпеданс. Потом были физиотерапевтические тесты. Ну, тоже такая интересная, классная история. И сдала кровь.
22: Это биоимпеданс? А это что процедура, что подразумевает?
6: Биоимпеданс – это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе там твои параметры по типу роста веса, проводимости, там, мышцы, если я не ошибаюсь, потом позвоночник твой. Ну, в общем, там очень много показателей. Там мне пришел на почту потом полный обзор на 6-7 страниц.
22: Примерно сколько у вас все это по времени заняло?
6: Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж. В очереди стояла на биоимпеданс часа 2. Но я там была от начала до конца, с 9 вечера до 12 до закрытия.
22: Были ли какие-то там развлекательные истории?
6: Да. Пригласили оперных певцов, пели, и после этого через часик где-то был диджей. Тоже часик он играл, было классно.
2: Юлия, жительница Москвы. Ночь в поликлинике – это новый формат для работы врачей и медперсонала. Как это было со стороны принимающей пациентов, рассказала зав. Отделением медицинской профилактики поликлиники 220 в Пресненском районе столицы Оксана Учаева.
23: На самом деле докторам было интересно пообщаться с пациентами в таком формате. Пациенты были настроены все положительно, приходили радостные после проведенных мероприятий. Ну и докторам провести профилактическую беседу было намного проще. Мероприятие не целенаправлено на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня.
22: Можно ли что-то сделать такое, что нельзя в обычное время в поликлинике какую-то процедуру пройти?
23: Нет, на самом деле все все процедуры в рамках московского чекапа проходили. Можно было пройти данное мероприятие и в обычные дни в режиме работы поликлиник. Но мероприятие действительно зашло пациентам, и гости активно сдавали анализы крови, проходили биоимпедансный анализ тела. На самом деле у нас в обычные дни не было столько желающих пройти биоимпеданс, как в ночь поликлиник. Культурная программа отличная была. На входе гостей там встречали приветственные напитки, полезные перекусы были. Культурная программа была очень интересной. Вот в нашей поликлинике, в частности, была группа «Люмисфера», и очень понравилось как и сотрудникам, так и посетителям.
8: Людей много? Ну, то есть регистрироваться же надо было? То есть какое-то все-таки ограничение?
23: Регистрация была не обязательно. Кто-то приходил зарегистрированный, но и незарегистрированных людей всех принимали, вход свободный вообще для всех. И поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
8: Но это было не утомительно вот для врачей, для организаторов?
23: Нет. Ну, какие-то воодушевленные. В любом случае, сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном. Интересно и неутомительно.
2: Оксана Учаева, зав. Отделения медицинской профилактики поликлиники 220 в Пресненском районе столицы. Как ранее сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ночь в поликлинике станет новым городским проектом в рамках философии здорового долголетия и объединит возможности московского чекапа с большой развлекательной программой. Еще одна акция пройдет в ночь на 30 августа во всех округах столицы. Если вы тоже провели прошедшую ночь в поликлинике и готовы поделиться впечатлениями, расскажите в нашем чат-боте в Максе и в директе в Телеграм. На Камчатке завершили эвакуацию туристов, которые еще вчера застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, а сегодня за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Никому из них медицинская помощь не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыл. Рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
11: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одеждой, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы и приходит готовиться и к планам Б, и к плану С.
2: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд к Толбачику продолжают восстанавливать. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Brent за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвестстратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
12: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озона», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, думаю, что котировки Brent могут подорожать $95 за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, и это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту оно снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по косвенным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля. Поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
2: Сергей Суверов, инвестстратег Кари Капитал. Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92, рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негативы и атаки на склады Озона, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
10: Если уж совсем быть точным, то склады не Озона, а тех, кто арендует склады у Озона, но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по Озону. Озон некоторое время назад начал особо дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для Озона должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится, на этом фоне и бумаги Озона, и бумаги АФК, как основного бенефициара Озона, тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут

0: время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Продолжительность жизни.
2: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
1: Журналист Алена Копылова.
2: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
3: 17:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. 19 россиян задержали в Таиланде в ходе операции полиции по выявлению случаев незаконного владения недвижимостью в курортных зонах королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию страны. Информацию подтвердило и посольство России в Таиланде. Задержание россиян связано с незаконными сделками с курортной недвижимостью. Много уведомлений от полиции приходит в посольство с острова Самуи. Там задержали 12 россиян. За консульской помощью никто из них не обращался, уточнили в посольстве. В Таиланде сейчас проводятся рейды по пресечению незаконного использования подставных лиц при покупке частных домов. Компания не направлена против россиян. Задержанные граждане и других государств, всего 62 иностранца. Незаконная схема владения в Таиланде возникает из-за жестких законодательных ограничений. Иностранцам по закону запрещено напрямую владеть землей в стране, рассказала эксперт по зарубежной недвижимости, управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
4: В последнее время в Таиланде, в разных регионах, и на Пхукете, и на Самуи, и в Паттайе, идет приведение законодательству по владению объектами недвижимости. В Таиланде иностранец не имеет права владеть землей только в аренду. Только кондоминиумами, апартаменты, а в жилых зданиях, в кондоминиумах иностранец может обладать объектом собственности. И вот те иностранцы, это не только россиян касается, и, кстати, россияне самая такая небольшая группа, больше европейцев, израильтян. Так что это прямо не имеет отношения к россиянам, это имеет отношение к иностранцам. И если они неправильно оформили владение землей, именно земельным участком, то они подлежат аресту и приведению это в надлежащее состояние. Владеть землей могут только физические лица Таиланда или юридические лица Таиланда. И в Таиланде использовали тайцев, которые де юра владели земельным участком, по факту владел участком иностранец. И вот сейчас такие случаи выявлены, и в соответствии с законодательством это приводит в порядок. Там есть штрафы за такие нарушения, а есть другая ответственность.
5: Что они недооформили? То есть что нужно, и могут ли они что-то сделать?
4: Ну, формально есть несколько механизмов, которые в виде исключения позволяют иностранцам владеть землей. Это требует определенных, достаточно существенных нормативных оформительских шагов. В основном это инвестиционные компании с разрешением использованием иностранного капитала. Отмечу, что ранее практики у тайских органов не было таких тщательных проверок.
3: Ирина Мошева, эксперт по недвижимости в Таиланде. Для покупки или строительства частного дома в стране необходимо взять землю в долгосрочную аренду на 30 лет, по истечении которых аренда не продлевается в

0: автоматически. Для этого нужно заключить новое 30-летнее соглашение и снова зарегистрировать его в земельном департаменте с согласия таиландского собственника земли. Когда иностранцы покупают в Таиланде дом с участком, но не хотят оформлять долгосрочную аренду, они используют подставных лиц, создают компанию по покупке недвижимости. По закону бизнес в Таиланде должен контролироваться гражданами страны, то есть 51% акций в компании должен принадлежать местному держателю. В схеме с подставными лицами используют малообеспеченных местных жителей за вознаграждение. На бумаге они владеют компанией землей, но не вкладывают в покупку деньги. Земля и дом оформляются в собственность тайского юрлица, и с этими нарушениями сейчас как раз и борется полиция. Технологическая гонка или полноценное противостояние?
1: Итоги недели.
0: Американские власти хотят запретить Европе и другим союзникам использовать китайский искусственный интеллект. Госдепартамент уже потребовал от 35 стран отказаться от китайского ИИ под угрозой исключения своей коалиции. Сейчас существует два объединения по развитию искусственного интеллекта. Это Pax Silica, которую координирует американский Госдеп, и ее конкурент Всемирная организация сотрудничества в области ИИ со штаб-квартирой в Китае. Валерий Убадоев продолжит.
2: В коалицию, которую организовали Штаты, вполне ожидаемо входят их страны-союзники. Помимо Европы, это Индия, Израиль, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и другие. Она была создана в декабре прошлого года и формально обеспечивает безопасность цепочек поставок для ИИ-индустрии. Но на деле же Штаты таким образом установили контроль над поставками, чтобы затормозить развитие Китая в этой области. На сайте Госдепартамента так и написано, что коалиция должна обеспечить защиту технологий и инфраструктуры от, цитирую, контроля со стороны стран, вызывающих озабоченность. Прямо не говорится, но это очевидно Китай. А в июле этого года по инициативе Пекина было подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. В нее вошли в том числе Россия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие страны глобального юга. Конкуренция между китайским и американским ИИ будет нарастать, но у них принципиально разные модели развития, отмечает основатель студии искусственного интеллекта Fokina.ai Дарья Фокина.
3: США сохраняют лидерство в фундаментальных моделях, инфраструктуре и экосистемах. OpenAI, Google, Anthropic. Китай делает ставку на масштаб, скорость внедрения и агрессивную ценовую политику. Китайские модели действительно выигрывают по цене. Для ориентира, использование китайских LLM уровня DeepSeek или Qwen в среднем в 5-10 раз дешевле, чем модели американских лидеров сопоставимого класса при массовых запросах. Это достигается за счет более дешевой инфраструктуры, господдержки и ориентации на внутренний рынок с огромным объемом. При этом по качеству ризонинга и универсальности флагманские американские модели пока остаются впереди, особенно в сложных бизнес- и инженерных задачах.
2: Недавно агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон планирует заявить своим союзникам по ИИ-коалиции, чтобы те отказались от использования китайских разработок. То есть, по мнению США, страны уже должны выбрать сторону в нарастающем технологическом противостоянии. Стоит при этом отметить, что китайские модели в последние месяцы совершили резкий скачок вперед. Как говорят эксперты, отставание Пекина сократилось условно с месяцев до недель. Тогда какое место в этом противостоянии занимает Россия? Бизнес и обычные россияне пользуются как китайскими моделями, так и американскими. Хотя из-за санкций доступ к западным разработкам закрыт, но всегда находятся методы обхода. К тому же Россия работает и над своими моделями, которые, с сожалением признают эксперты, пока не самые топовые, но они продолжают развиваться. Своим мнением поделился директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
4: В текущей ситуации, когда нету ясности относительно того, каким модели могут закрыть доступ, какие могут ограничить. Самое важное для организации сейчас – это быть гибкими и иметь возможность переключиться на другую модель. Поэтому будущее, пожалуй, именно за возможностью работы с большим количеством моделей и не привязкой к какому-то конкретному производителю, к какой-то конкретной экосистеме.
2: Примечательно, что единственная страна, которая является частью обеих коалиций – это Казахстан. Причина проста. В этой стране есть крупные месторождения редкоземельных металлов, поэтому в ней заинтересованы как Пекин, так и Вашингтон. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса. С Катей Калиной.
6: Меняем кабачки на яблоки. Столичные рестораны к концу недели разыгрались в яблочный спас. Пироги, шарлотки, печеные яблоки с корицей, ну и, конечно, сидры с кальвадосом. Австралиец Джонатан Кёртис, бренд-шеф Marble Bistro на Никитском бульваре, решил не делиться яблоками с кондитерами и ввел их в основное меню. Две закуски и одно горячее блюдо. Это свиная шейка сувит, которая подается с тушеной красной капустой, яблочным кули и соусом демиглас с ароматом печеных яблок, тертый хреном в компанию. Кроме этого, в Marble можно попробовать страчителлу с яблочным муссом и авторскую версию паштета из печени птицы на бриоше с карамелизированными яблоками. Ресторан «Доктор Живаго», известный своей любовью к реконструкциям исторических рецептов, решил напомнить своим гостям вкус классической шарлотки. Обратился за помощью к научно-исследовательскому отделу музея усадьбы Царицына. Оказалось, что рецепт шарлотки пришел в Россию в конце Екатерининской эпохи вместе с интересом к английскому вкусу. Тогда это был пудинг с яблочной начинкой. Форму выкладывали по краям ломтиками хлеба, пропитанными сливочным маслом. А вот при Александре Первом на званных ужинах уже блистала шарлот а-ля рус от французского повара Мари Антуана Карема с печеньем савоярди, с ним, напомню, готовится тирамису, и баварским кремом. В Ня-Бистро Жиральдин – нежное яблочное парфе на основе бисквита с кальвадосом, муссом шантильи, лепестками миндаля и цветочной солью. А в ресторане «Белуга» – яблочный наполеон с ванилью и сорбетом из астрагона, мяты, крапивы и зеленых яблок. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Азербайджан и Узбекистан подпишут договор о вечной дружбе, сообщается на сайте президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В резиденции Кускарой в Ташкенте прошли встречи Мирзиёева и президента Азербайджана Ильхама Алиева в узком составе и третье заседание Высшего межгосударственного совета. Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Глава Узбекистана назвал нынешний государственный визит президента Азербайджана историческим событием. Мурманская область готовится к возможным пиратским атакам на Северном морском пути. Об этом заявил в интервью «Вестям» губернатор Андрей Чибис. Он подчеркнул, что российская Арктика является стратегически важным регионом в контексте морских путей. Глава региона отметил, что власти не просто осознают угрозы, но и активно готовятся к ним, полагаясь как на технологии, так и на опыт людей. По словам губернатора, регион взаимодействует с Минобороной и пограничной службой, делая все необходимое для подготовки к потенциальным угрозам. Украина и Финляндия договорились о производстве беспилотников для нужд Киева и Европы. Стороны подписали документы о разработке и производстве дронов на финской территории. Об этом написал в телеграм-канале президент Владимир Зеленский. Совместно с финским коллегой Александром Стубом он принял участие в заседании круглого стола по вопросам украинско-финского сотрудничества в сфере оборонных индустрий. В рамках соглашения планируется не только производство беспилотников, но и развитие морских безэкипажных систем, а также создание предприятия для наземных роботизированных комплексов. Китай отложил на неопределенный срок запуск беспилотной межпланетной станции Чен-Э-7, предназначенной для исследования Луны. Космический аппарат не соответствует условиям запуска, считают в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Других подробностей не приводится. Чен-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция. Она должна была исследовать южный полюс Луны. Предполагается, что аппарат будет искать воду и исследовать затененные кратеры. Запуск относится к четвертой фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на Луне в 30-е годы. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВСУ атаковали второй за сутки склад «Озон». Обломки дрона упали на логистический комплекс в Оренбурге. Вспыхнувший на месте пожар потушили. Пострадавших нет. Работа склада остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И как будут торговаться акции самой компании в понедельник? Экскурсия с привкусом экстрима. На Камчатке завершили эвакуацию туристов, застрявших у вулкана Толбачик из-за размыва подъездной дороги. Для того, чтобы их вывести, потребовались 7 вертолетов. Людей оказалось намного больше, чем фигурировало в официальных списках. 152 человека вместо 117. Живые мозги в помощь искусственному интеллекту. В Сингапуре запустили первый в мире сервер, который работает с помощью клеток мозга человека. Разработчик технологии компания Cortical Labs утверждает, что биокомпьютеры способны решать широкий круг задач от создания лекарств до борьбы с кибермошенниками. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Атакован еще один склад «Озон». Теперь в Оренбурге. После падения обломков беспилотников в логистическом комплексе начался пожар, но его быстро потушили, сообщил глава города Альберт Юмадилов. В «Озон» сообщили, что более 300 работников были эвакуированы, пострадавших нет. Работу склада остановили, а размещенные там товары скрыли с витрины маркетплейса. Первая атака на склад «Озон» была накануне. Под удар попал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. Был сильный пожар, есть пострадавшие. Мы поговорили с селлерами. Многие говорят, что их товар был застрахован. Продолжит Диана Чебанова.
8: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
9: У нас там очень маленькое количество осадков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
10: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Валберес стало известно, что они изменили соглашение в договоре. Озон, по-моему, сделал то же самое.
9: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться с 27, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка. Нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
8: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала Бизнес ФМ в МАКС продавец товаров для праздников Мария.
11: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, процентов 70 от среднемесячного заработка потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
8: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в трех помещениях, и все три попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, Озон ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на Озон товарами легкой промышленности.
12: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries, во всяком случае до бумаги должно полноценно вернуться. В сравнении с Wildberries предполагаем, что с Озоном все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Wildberries. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
10: А были же сообщения вроде, что Озон, по примеру Wildberries, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора?
12: Некоторые селлеры это заявляли, но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. Он сделал рассылку, что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
8: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
13: Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах. И в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товары без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
8: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Вчера акции Озон на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озон. Что ждет Озон завтра в ходе основных торгов, говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
14: Во-первых, принадлежат ли склады непосредственно Озону, и в этом случае действительно у Озона могут быть значительные ущербы, исчисляемые в миллиарды рублей. Другой момент, если Озон снимает подобные склады, и в этом случае ущерб ложится на владельцев складов, которые построили его под сдачу в аренду. Что касается убытков селлеров, то это, опять же, убытки селлеров. И в оферте Озон прописал, что он не будет покрывать такие убытки. Поэтому, возможно, возгорание складов Озон может носить, мы узнаем это позже, больше репутационный и больше информационный ущерб, нежели физический. Все будет зависеть от того, кому принадлежит этот склад. Что касается рыночных падений, то Озон уже достаточно сильно упал после того, как горели склады Wildberries. То есть на тот момент действительно опасение инвесторов было то, что подобные атаки перекинутся со складов Wildberries на склады Озона. И акции уже в начале прошлого месяца были сильно перепроданы. Поэтому текущие атаки будут носить информационный характер, который продолжит тенденцию, да, на сброс акций. Но надо будет потом оценивать ущерб, насколько данный ущерб соответствует той цене акций, которая есть. Поэтому во многом акции уже были дисконтированы, а текущее падение может дать еще больше дисконт на рынке акций и дать в будущем серьезную возможность инвесторам иногда за бесценок выкупать такие бумаги с рынком.
0: Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro. Этой ночью сильный пожар вспыхнул на складском комплексе в Санкт-Петербурге в районе Колпино. Там хранятся бумага и полимерные материалы, уточнили в МЧС. Площадь пожара превысила 80 тысяч квадратных метров. К 10 утра пожар был локализован. Тушение осложняется сильным ветром и плохим водоснабжением. Была угроза распространения огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, пожар произошел внутри склада. Причины не уточняются. Об атаках в ИСУ не сообщалось. Загоревшийся склад расположен недалеко от логистического центра «Озон». В Сингапуре запустили первый в мире дата-центр, где для вычислений используют живые человеческие нейроны, сообщает влиятельный портал Interesting Engineering. В одной серверной стойке объединили 20 биокомпьютеров CL-1. Всего около 16 миллионов нейронов. Их выращивают из стволовых клеток и подключают к обычной электронике с помощью специальных электродов. Разработчики обещают, что такие системы смогут учиться на меньшем объеме данных и потреблять гораздо меньше энергии, чем обычные ИИ-серверы.
5: Подробности.
11: Технологию разработала австралийская компания Cortical Labs, которая появилась в Мельбурне в 2019 году. Уже через 2 года ее исследователи вырастили человеческие нейроны на чипе и научили их играть в понг – простую компьютерную игру вроде электронного тенниса. Клетки получали сигналы о положении мячика и постепенно учились управлять виртуальной ракеткой. В 2025 году компания представила CL-1 – биокомпьютер примерно с 800 тысячами живых нейронов. Теперь 20 таких устройств объединили в Сингапуре, и вместе получилось около 16 миллионов клеток. Нейроны для таких компьютеров выращивают в лаборатории из стволовых клеток, а затем размещают на чипе с микроскопическими электродами. Через них компьютер передает клеткам сигналы и считывает ответ. Так исследователи могут управлять работой живой нейронной сети и изучать, как она обучается. Такой компьютер приходится буквально поддерживать живым. Нейроны находятся в питательной среде, а система поддерживает необходимые им условия. Одна культура может работать до полугода, после чего клетки приходится заменять. В корте Cortical Labs заявляют, что стойка с CL-1 потребляет 850-1000 ватт, тогда как традиционные ИИ-системы могут потреблять в разы больше.
0: Насколько такой биокомпьютер уже можно считать реальной альтернативой привычным серверам и что в нем действительно делают живые нейроны, объясняет доктор биологических наук, директор физтехшколы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин.
15: Я бы оценивал эту новость как важный научно-инженерный шаг, но не как революцию в технологии создания дата-центров. До массового применения и замены привычных серверов еще довольно далеко. Говоря про нейроны, они умеют принимать электрические сигналы, отвечать на них и со временем менять характер своей активности. И именно эта способность нейронов к адаптации и обучению делает их интересными для задач вычислительного класса. При этом обычный компьютер с такой системой никуда не денется. Он по-прежнему создает стимулы, считывает сигналы от нейронов, переводит их активность в данные и, в общем, управляет всей инфраструктурой. Но для нейронов критически необходима система жизнеобеспечения, то есть питательная среда, поддержание правильной температуры, стерильности, контроль состояния клеток. Поэтому корректнее, наверное, говорить не о замене компьютера живой тканью, а о попытке встроить живые нейроны как адаптивный биологический элемент в обычную инженерную систему. Цифры в 16 миллионов нейронов, ну, она звучит впечатляюще, но в целом это порядок размера мозга насекомого. Сравнить ее с человеческим мозгом некорректно. То есть в мозге человека десятки миллиардов нейронов, сложнейшая архитектура связей, разные типы клеток. В большинстве правовых систем, включая Россию, США, Европу, донор, который передает биоматериал, теряет на него все имущественные права. Ему остается только право на защиту персональных данных. Отдельное согласие донора, скорее всего, понадобится, потому что стандартное согласие на использование в научных исследованиях не покрывает такой сценарий. Потому что человек, сдавая свой биоматериал, не предполагает, что из него сделают нейроны и продадут их как вычислительное устройство.
0: Денис Кузьмин, доктор биологических наук, директор физтехшколы биологической и медицинской физики. Заменять обычные компьютеры такими системами пока не собираются. Разработчики рассчитывают использовать их там, где важна способность адаптироваться при небольшом количестве данных. Среди возможных сфер применения – медицины, в том числе разработка лекарств, робототехника, кибербезопасность и задачи ИИ.
5: Все золото мира. Сусальное золото – это тончайшие золотые листы, которые наклеивают в декоративных целях практически на любые поверхности. На 1 квадратный метр такого листа уходит в среднем около 1 грамма драгоценного металла. Первое упоминание о сусальном золоте относится к периоду правления Южной и Северной династии Китая. История производства золотых листов в районе Лонтан в Нанкине насчитывает уже около 1700 лет. Сусальным золотом покрыты купол собора Святой Софии в Стамбуле, дворец инвалидов в Париже, золотой павильон в японском Киото, купол Исаакиевского собора в Петербурге и купола храмов Московского Кремля. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Национальные футбольные чемпионаты в Европе недавно стартовали или вот-вот начнутся. В межсезонье большой интерес вызывают переходы игроков и их космические ценники. Так с какими же обновлениями команды Старого Света подходят к новому сезону? Больше всего новостных поводов создал мадридский Реал. Перед выборами президента клуба Флорентино Перес обещал обновление. С точки зрения активности обещание выполняется. Посмотрим, во что эта активность выльется на поле. Помимо обновления состава, Перес еще и почти смог утереть нос главному врагу – Барселоне. Он подписал Кукурелью, Думфриза, Канате и Бернардо Сильву, за которыми охотилась Барса. Но главный трансфер – это переход 19-летнего Яна Диоманде из Лейпцига за 125 миллионов евро. Получилось и оставить в команде Винисиуса. Хотя, по слухам, он уже имел согласованный контракт с Арсеналом. Но Вини остается в Реале и подписан до 2030-го за 28 миллионов в год. Барсе удалось отомстить. Они перехватили у Реала Родри, которого сливочные очень хотели подписать. В итоге лучший игрок чемпионата мира переходит из Ман-Сити за 77 миллионов. Лондонский Челси потратил на трансферы больше 400 миллионов евро. Тут выделяются покупки Моргана Роджерса, Максена Лакруа и Марко Палестры. Выручили они за ушедших Сантоса, Кукурелью, Челаба и Джорджа 160 миллионов. Еще из интересного это переход Мохамеда Салаха в турецкий Трабзонспор на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 2 года и 34 миллиона евро. Заработал и московский «Локомотив», продав Батракова, Карпукаса и Воробьева за общие 43 миллиона. Только вот кому теперь играть за железнодорожников?
17: Спорт и деньги на Бизнес FM.
0: 18:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Москва сегодня прощается с летним теплом, по крайней мере, на ближайшее время. Сегодня в столице воздух прогревался до плюс 24, но уже с понедельника начнется похолодание. Следующая неделя обещает быть прохладной и дождливой, рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
18: Нас впереди еще ждет, конечно, бабье лето, будут еще волны тепла, хотя предстоящая неделя будет действительно не такой теплой, как эти выходные. Завтра уже около 20, а со вторника по четверг где-то 16-18-17-19 градусов, и это все с небольшими кратковременными дождями. Дожди прекратятся ближе к выходным, и тогда тенденция на повышение все-таки обозначится. Давление вырастет достаточно прилично, с 742 до 757 миллиметров ртутного столба с начала до конца недели. И к выходным уже опять вероятность дождя станет минимальной, и температура опять приблизится к 20 градусам.
0: Александр Шувалов, прогностический центр «Метео». История последних лет показывает, сентябрь в Москве все чаще пытается перехватить эстафету у августа. В 24-м он и вовсе стал самым теплым за все время наблюдений. Но в этот раз, похоже, не так. Классическое бабье лето с солнцем и сухой погодой после первых холодов ожидается в середине сентября. С теми, кто в теме, склад на расхват. Фулфилменты для маркетплейсов, которые берут на себя упаковку и хранение товаров, видят резкий рост спроса со стороны сейлеров. Однако есть и тревожный тренд. Некоторые продавцы, уже работавшие с такими сервисами, не могут расплатиться за их услуги, потому что их товары уничтожены, а выручки нет. Мы обсудили это с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», которая занимается фулфилментом на маркетплейсах.
17: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
19: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас складская, ну или логистическая тема. По понятным причинам многие продавцы на маркетплейсах сейчас стали искать альтернативы складам самой площадки и переходить на модель, когда товары хранят у себя. Но есть и другой вариант, это фулфилмент, и сейчас многие, даже крупные игроки, заходят на этот рынок. Почему? Обсудим с Артемом Артюшенковым, гендиректором компании «Артека СПБ», занимающейся фулфилментом для маркетплейсов. Артем, здравствуйте.
20: Да, здравствуйте.
19: Давайте сначала определимся с терминологией. Если очень коротко и понятно, фулфилмент, что это за сервис? Ведь речь же идет не просто о складе.
20: Да, все верно. Если кратко, то фулфилмент – это промежуточный склад для товаров, которые продают селлеры на маркетплейсах. То есть, когда мы делаем логистику, доставку товара селлера, упаковку по правилам маркетплейса и маркировку также по правилам маркетплейса, а потом уже отправляем на сортировочный центр маркетплейс. То есть мы берем на себя весь комплекс работ по подготовке товара селлера для продажи на маркетплейсе.
19: Грубо говоря, получается, что тогда товар поменьше все-таки будет на складах самого маркетплейса, то есть он туда все равно попадет, но будет какой-то короткий промежуток времени.
20: Да, смотрите, есть система ФБО, это система торговли со склада маркетплейса, то есть это вот как раз те склады, которые вот сейчас выключились из действия. А торговля по системе ФБС, это когда продавец торгует либо со своего склада, либо со склада фулфилмента. И мы привозим уже на чуть-чуть другой склад на сортировочный центр маркетплейса, откуда уже сразу происходит логистика по ПВЗ.
19: Вы же занимаетесь и упаковкой, правильно? То есть, когда ко мне приходит товар, который вообще никак не упакован, значит, через фулфилмент он точно не проходил?
20: Нет, не совсем. Возможно, и проходил. Просто для разных товаров есть разные упаковки, как бы, да? То есть, есть хрупкие товары, которые нужно чуть лучше упаковать. Есть, допустим, уже в коробках, где внутри какой-то пенопласт есть, где уже просто достаточно промаркировать.
19: Бывают, кстати, истории, когда прямо из Китая товар сразу приходит в фулфилмент, там упаковывается и уже отправляется покупателям, а, в общем-то, продавец сам даже его и в руки-то не брал.
20: Да-да, это как раз основная задача фулфилмента, именно сделать так, чтобы сам селлер организовывал только закупку, и, собственно, все, с него остальные обязанности снимаются. Остальное мы берем все на себя, привозим, рассортировываем, пересчитываем, доупаковываем и, соответственно, отправляем на сортировочный центр уже маркетплейса, где он по ПВЗ разъезжается.
19: Как ситуация последних недель отразилась на вас? Видите ли вы рост спроса на услуги фулфилмента?
20: Мы занимаемся фулфилментом год. Изначально мы открыли фулфилмент в Санкт-Петербурге, ну, фактически в Ленинградской области, но мы недалеко находимся от границы Санкт-Петербурга, с такой целью, что у нас в Санкт-Петербурге мало достаточно фулфилментов, и мы надеялись, что у нас будет достаточно много клиентов. Мы в Казань ездили, в Московскую область ездили, все фулфилменты были достаточно сильно загружены, и мы сделали как бы проекцию на себя. Но мы, как бывает, когда заходишь на какой-то новый рынок, ошиблись немножечко с тем, что мы находимся на северо-западе, да, и с северо-запада достаточно просто логистически селлеру отвезти свой товар на склады в Москву, вот как раз по системе ФБО. Там маркетплейс, соответственно, это все дело упаковывает и отправляет свою логистику, и это получается немножечко быстрее по доставке, чем это было бы у нас, когда к нам пришел заказ, мы упаковали, отправили на сортировочный центр в Санкт-Петербурге, и он уже оттуда уехал в Москву, а с Москвы там по регионам. И мы столкнулись с тем, что достаточно мало у нас было клиентов. А сейчас как раз вот ситуацию мы наблюдаем. С одной стороны, для нас она, конечно, хорошая, но с другой стороны, мы, конечно, по-другому бы хотели клиентов привлекать. Потому что сейчас клиенты, которые продолжают торговать на Wildberries, ищут новые точки хранения, которые будут поменьше, да, из которых можно будет продавать по системе ФБС. И мы сейчас, да, замечаем вот такой всплеск. Проблема сейчас в чем? В том, что мы не готовы были к этому. У нас не хватает систем хранения. Всплеск прям конкретный. То есть, грубо говоря, не было заявок практически совсем, и сейчас идут заявки отовсюду.
19: Конечно, это все интересно с точки зрения того, насколько это вообще выгодно. Вот некоторые селлеры, с которыми я разговаривала, они говорят, да, фулфилмент, это, конечно, здорово, когда кто-то берет вот все эти процессы, всю логистику на себя. Но вопрос цены, комиссии, ведь это все расходы, а сейчас такая ситуация, когда не до больших трат, надо как-то выживать. Вот это как можете прокомментировать, собственно, как тут с ценой-то быть?
20: Здесь все зависит от селлера, от его объемов продаж. Вот условно, если селлер какой-то небольшой, продает по несколько там единиц товара в день, он может это и дома сам упаковать. Когда у него растут продажи, у него, соответственно, нужно расширяться. Он какой-то, может быть, небольшой склад, где он может там сам, либо кого-то в помощь, ну, тоже там, допустим, 100 там, товаров в день, 150 товаров в день обработать, отгрузить. Но когда уже идут масштабы на тысячи единиц товаров в день, здесь уже нужна система более крупная, да, и любой селлер может сделать свой фулфилмент, да, и многие делают более того. Но здесь вопрос именно входа, порога входа, это недешево, здесь нужно снять склад, нужно нанять людей, опять же, логистика, именно вот газелями все это дело развозить. А развозить нужно регулярно, потому что если пришел заказ и его не успели обработать в определенный отведенный срок, то начисляются штрафные санкции там со стороны маркетплейсов. Вот. И мы берем на себя обязанность, да, то, что мы во все сроки укладываемся, все делаем вовремя. Ну, соответственно, за это мы берем прайсовую стоимость наших услуг. Все может этот селлер делать сам. Вопрос организованности, да, как эти процессы выстроить.
19: Несколько довольно крупных игроков в последнее время говорят о фулфилменте. Яндекс.Маркет еще зимой его запустил. Свои услуги сейчас для селлеров даже Почта России предлагает. Почему они, все эти крупные игроки, идут в этот рынок?
20: Видимо, это востребовано. Когда есть спрос, рождается предложение. Здесь мы можем конкурировать только ценой. Все больше, в принципе, ничем.
19: Вы бы порекомендовали заходить сейчас в фулфилменты, но открывать такой бизнес?
20: Тяжело сказать, вот потому что мы сами сейчас из-за нехватки клиентов, ну, до всех этих событий, ушли сами в продажи на маркетплейсах. Мы остановили активное привлечение клиентов, ну, потому что их у нас в Северо-Западе особо нету, и начали сами торговать. И здесь все очень сильно зависит от конкретного региона, да, от конкретной потребности, сколько селлеров в регионе, насколько это рынок насыщен.
19: А и как мы видим, сейчас он немножко такой разогретый в плане того, что многие подумывают как раз-таки, видимо, сюда зайти.
20: Но многие и уходят тоже. Я сейчас слышал, что многие селлеры коллегам из других фулфилментов плохо платят. Ну, соответственно, потому что товар пропал, выручки нет, ну и платить нечем, говоря. Вот такая проблема вот сейчас я слышал, что существует. Очень разрозненно все, непонятно, куда все вырулит, но я думаю, что все в любом случае устаканится. Но сейчас потрясет, конечно.
19: Спасибо. Теперь мы тоже в вашей теме. С нами был Артем Артюшенков, гендиректор компании Artec SPB. И говорили мы о фулфилментах для маркетплейсов.
17: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С Артемом Артюшенковым беседовала Наталья Шашина. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах, через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
17: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы. Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами. Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
17: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле допустили встречу президентов России и США на саммите АТЭС. Если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на одном и том же мероприятии в Китае, они неизбежно переговорят, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, впрочем, что до саммита еще так много времени. Он добавил, что пока от американской стороны никаких сигналов на этот счет не поступало. Обществознание с 1 сентября останется в российских школах только в 9-11 классах, сообщил РИА Новостям министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что подготовленные единые учебники по обществознанию будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. По его словам, ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в этом году, 11-классники с сентября 27-го. Wall Street Journal пишет о вероятной скорой отставке министра армии США Дэниела Дрискола. Он может покинуть Пентагон до конца года. Издание связывает это с напряженными отношениями министра с главой ведомства Питом Хекситом. В результате его ухода сухопутные войска США на долгое время могут остаться без утвержденного Сенатом руководителя, что может быть критично, в частности, в условиях войны с Ираном. Впрочем, близость Дрискола к Белому дому дает экспертам основания полагать, что его уход из армии лишь эпизод перед возможным новым назначением. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
17: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин сегодня заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Создана спецкомиссия под руководством главы Кабмина. Ранее вице-премьер Новак сообщил о возобновлении работы сразу у нескольких НПЗ, которые останавливались из-за ремонтов. Как это может отразиться на ситуации с бензином? Мы спросили у экспертов. В Таиланде расследуют дело о мошеннических сделках с курортной недвижимостью. Среди задержанных 19 россиян. Их обвиняют в незаконном приобретении земли под частными виллами. Участки оформлялись на подставных лиц из числа местных жителей. Зачем потребовалась такая схема? Лучше всех российская сборная выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. По итогам женского и мужского этапов наши завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин. Для этого создана специальная комиссия. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться? Говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик. Объем потребления. И с сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, в Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но безусловно говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. На заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
0: Игорь Юшков, эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Для стабилизации рынка власти задействовали сразу несколько мер. Работающие НПЗ загрузили по максимуму. Сроки ремонтов сокращают или переносят, а на рынок направляют накопленные запасы. Плюс импорт топлива. Его объем будут менять в зависимости от остроты проблемы дефицита. Власти также разрешили выпуск и продажу бензина более низких экологических классов. Но, по словам Александра Новака, его доля на рынке будет меньше 10%. Крупные нефтяные компании продолжают производить топливо стандарта Евро-5. Экспорт бензина при этом полностью запрещен до конца года. Welcome Drink, опера и диджей. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных поликлиник. Москвичам предлагалось пройти профилактическую диагностику и провести первичные чекапы. Все это в форме досуга. В медучреждениях шли кинопоказы, концерты, тренировки, спортивные и творческие мастер-классы. Мы поговорили с теми, кто провел эту ночь в поликлинике. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказала москвичка Юлия.
2: Я когда вот это пуш-уведомление мне пришло, я точно понимала, что я точно туда пойду, потому что мне нравятся такие все штучки. Во-первых, удивило, что было много и взрослых, и моего возраста, и удивила программа, то, что были как бы такие welcome-дринки, кислородные коктейли, можно было выбрать либо арбузик, либо дынку. Все такие были приветливые, дружелюбные, вот это прям, конечно, было классно.
21: А что делали? То есть какие-то процедуры, которые, вот, может быть, нельзя сделать, там, не знаю, в обычное время?
2: Я сама живу в Лефортово, я поехала специально в Реутов, я сходила, сделала биоимпеданс, потом были физиотерапевтические тесты, ну, тоже такая интересная, классная история, и сдала кровь.
21: Это биоимпеданс, а это что процедура, что подразумевает?
2: Биоимпеданс — это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе там твои параметры по типу роста, веса, проводимости, там, мышцы, если я не ошибаюсь, потом позвоночник твой, ну, в общем, там очень много показателей, там мне пришло на почту потом полный обзор на 6-7 страниц.
21: Примерно сколько у вас все это по времени заняло?
2: Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж, в очереди стоял на биоимпеданс часа 2. Я там была от начала до конца, с 9 вечера до 12 до закрытия.
21: Были какие-то там развлекательные истории?
2: Да, пригласили оперных певцов, пели, и после этого через часик где-то был диджей. Тоже часик он играл, было классно.
0: Юлия, жительница Москвы. Ночь в поликлинике — это новый формат для работы врачей и медперсонала. Как это было со стороны принимающей пациентов, рассказала зав. Отделением медицинской профилактики поликлиники 220 в Пресненском районе столицы Оксана Учаева.
22: На самом деле докторам было интересно пообщаться с пациентами в таком формате. Пациенты были настроены все положительно, приходили радостные после проведенных мероприятий. Ну и докторам провести профилактическую беседу было намного проще. Мероприятие не целенаправлено на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня.
21: Можно ли что-то сделать такое, что нельзя в обычное время в поликлинике какую-то процедуру пройти?
22: Нет, на самом деле все процедуры в рамках московского чекапа проходили. Можно было пройти данные мероприятия и в обычные дни в режиме работы поликлиник. Но мероприятие действительно зашло пациентам, и гости активно сдавали анализы крови, проходили биоимпеданс и анализ тела. На самом деле у нас в обычные дни не было столько желающих пройти биоимпеданс, как в ночь в поликлиник. Культурная программа отличная была. На входе гостей там встречали приветственные напитки, полезные перекусы были. Культурная программа была очень интересная. Вот в нашей поликлинике, в частности, была группа «Люмисфера», и очень понравилось как и сотрудникам, так и посетителям.
21: Людей много? Ну, то есть зарегистрироваться же надо было? То есть какое-то все-таки ограничение?
22: Регистрация была необязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и незарегистрированных людей всех принимали. Вход свободный вообще для всех. И поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировали.
21: Но это было не утомительно вот для врачей, для организаторов?
22: Нет, ну какие-то воодушевленные. В любом случае сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном. Интересно и неутомительно.
0: Оксана Учаева, зав. Отделением медицинской профилактики поликлиники 220 в Пресненском районе столицы. Как ранее сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ночь в поликлинике станет новым городским проектом в рамках философии здорового долголетия и объединит возможности московского чекапа с большой развлекательной программой. Еще одна акция пройдет в ночь на 30 августа во всех округах столицы. Если вы тоже провели прошедшую ночь в поликлинике и готовы поделиться впечатлениями, расскажите в нашем чат-боте в Максе и в директе в Телеграм. На Камчатке завершили эвакуацию туристов, которые еще вчера застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, а сегодня за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Никому из них медицинская помощь не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло, рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
1: Мы делаем тур «Индолбачик» уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с «Долбачика». Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группа застрахована и зарегистрирована в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одеждой, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы, и приходится готовиться и к планам Б, и к плану С.
0: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд к Толбачику продолжают восстанавливать. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Брент за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озона», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать 95 долларов за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, и это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту оно снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. А рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по косвенным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля, поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92, рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негатива и атаки на склады «Озона», говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
9: Если уж совсем быть точным, то склады не «Озона», а тех, кто арендует склады у «Озона», но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по «Озону». «Озон» некоторое время назад начал особого дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для «Озона» должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится. На этом фоне и бумаги «Озона», и бумаги АФК, как основного бенефициара «Озона», тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе $90 за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах. 90-92 по паре рубль-доллар. Пока, наверное, ждем продолжения плавного ослабления рубля. Куда-то в районе 83-84 к концу недели. К евро в 99,5-100. По юаню в район 13.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Recom Trust.
5: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
10: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.

0: продолжительность жизни.
1: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
0: Журналист Алена Копылова.
1: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грамотрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество – они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
0: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 18:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. 19 россиян задержали в Таиланде в ходе операции полиции по выявлению случаев незаконного владения недвижимостью в курортных зонах королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию страны. Информацию подтвердило и посольство России в Таиланде. Задержание россиян связано с незаконными сделками с курортной недвижимостью. Много уведомлений от полиции приходит в посольство с острова Самуи. Там задержали 12 россиян. За консульской помощью никто из них не обращался, уточнили в посольстве. В Таиланде сейчас проводятся рейды по пресечению незаконного использования подставных лиц при покупке частных домов. Компания не направлена против россиян. Задержанные граждане и других государств, всего 62 иностранца. Незаконная схема владения в Таиланде возникает из-за жестких законодательных ограничений. Иностранцам по закону запрещено напрямую владеть землей в стране, рассказала эксперт по зарубежной недвижимости, управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
3: В последнее время в Таиланде, в разных регионах, и на Пхукете, и на Самуи, и в Паттайе, идет приведение законодательству владения объектами недвижимости. В Таиланде иностранец не имеет права владеть землей только в аренду. Только кондоминиумами, апартаменты в жилых зданиях, в кондоминиумах иностранец может владеть объектом собственности. И вот те иностранцы, это не только россиян касается, и, кстати, россияне самая такая небольшая группа, больше европейцев, израильтян, так что это прямо не имеет отношения к россиянам, это имеет отношение к иностранцам. И если они неправильно оформили владение землей, именно земельным участком, то они подлежат аресту и приведению это в надлежащее состояние. Владеть землей могут только физические лица Таиланда или юридические лица Таиланда. И в Таиланде использовали тайцев, которые де юра владели земельным участком, по факту владел участком иностранец. И вот сейчас такие случаи выявлены, и в соответствии с законодательством это приводит в порядок. Там есть штрафы за такие нарушения, а есть другая ответственность.
4: Что они недооформили? То есть что нужно? И могут ли они что-то сделать?
3: То формально есть несколько механизмов, которые в виде исключения позволяют иностранцам владеть землей. Это требует определенных, достаточно существенных нормативных и оформительских шагов. В основном это инвестиционные компании с разрешенным использованием иностранного капитала. Отмечу, что ранее практики у тайских органов не было таких тщательных проверок.
2: Ирина Мошева, эксперт по недвижимости в Таиланде. Для покупки или строительства частного дома в стране необходимо взять землю в долгосрочную аренду на 30 лет, по истечении которых аренда не продлевается автоматически. Для этого нужно заключить новые 30-летние соглашения и снова зарегистрировать его в земельном департаменте с согласия таиландского собственника земли. Когда иностранцы покупают в Таиланде дом с участком, но не хотят оформлять долгосрочную аренду, они используют подставных лиц.

0: создают компанию по покупке недвижимости, по закону бизнес в Таиланде должен контролироваться гражданами страны. То есть 51% акций в компании должен принадлежать местному держателю. В схеме с подставными лицами используют малообеспеченных местных жителей за вознаграждение. На бумаге они владеют компанией землей, но не вкладывают в покупку деньги. Земля и дом оформляются в собственность тайского юрлица, и с этими нарушениями сейчас как раз и борется полиция. От российских ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан.
1: Итоги недели.
0: Эти страны заметно увеличили экспорт продуктов в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал Business FM основатель семейного фермерского хозяйства Давтян Фармс Самвел Давтян.
3: До этого наши продукты 80-70% мы производим по России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хотел, что все будет нормально.
2: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал Business FM предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
4: Ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да, естественно, все бизнесы сейчас занялись и вот эти связанными, но все-таки боятся. Стараются искать другие рынки, но другие рынки, фрешем фрукты продавать нам тяжело. Рядом Турция. У Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти, а фрукты быстро портятся. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
2: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия – нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
5: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютная.
2: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
6: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники, садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
2: Только за первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%. Более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
7: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Livingstone» в Самаре. созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но оказалось, что Африка рядом. Правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда «Джамма». Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейская кухня, сумах, эфиопская смесь бербере с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В «Джамме» действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин заявил, что понимает мотивы позиции премьер-министра Польши Дональда Туска по северным потокам. Они очень простые. Экономическая целесообразность, сказал президент в интервью «Вестям». По его словам, ранее в ходе строительства была возможность провести вторую ветку газопровода через Польшу. Однако для снижения рисков выбрали маршрут по дну Балтийского моря. Тогда Польша выступила против, поскольку потеряла бы транзитные доходы и геоэкономические преимущества. В Казахстане завершилось голосование на выборах в Курултай, однопалатный парламент. Начинается подсчет голосов. На него отводится не более 12 часов. На момент закрытия участков по стране явка составила 74,19% граждан, включенных в списки, сообщили в Центре избиркоме. Итоги выборов должны быть установлены и опубликованы в 10-дневный срок со дня их проведения, не позднее 1 сентября. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал мужчин, которые обнимаются при встрече. Отдельное внимание он обратил на военных, отметив, что даже генералы иногда обнимаются при встрече. По его словам, подобное поведение не соответствует традициям. Мужчины должны подавать друг другу руку, сжать ее крепко, но не более этого, заявил Токаев. Он призвал жителей страны соблюдать традиции и нормы этикета. Урожай кофе в Бразилии пострадал при сильных ливнях. Из-за этого достать хорошие зерна арабики производителям премиум кофе станет сложнее, сообщает Bloomberg. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли кофейные ягоды с деревьев, а оставшиеся вымокли, либо подверглись заражению. Это может привести к появлению плесневелых и затхлых привкусов, поясняет агентство. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Всем вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВСУ атаковали второй за сутки склад «Озон». Обломки дрона упали на логистический комплекс в Оренбурге. Вспыхнувший на месте пожар потушили. Пострадавших нет. Работа склада остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России и как будут торговаться акции самой компании в понедельник? Экскурсия с привкусом экстрима на Камчатке завершили эвакуацию туристов, застрявших у вулкана Толбачик из-за размыва подъездной дороги. Для того, чтобы их вывести, потребовались 7 вертолетов. Людей оказалось заметно больше, чем фигурировало в официальных списках. 152 человека вместо 117. Живые мозги в помощь искусственным в Сингапуре запустили первый в мире сервер, который работает с помощью клеток мозга человека. Разработчик технологии компания Cortical Labs утверждает, что биокомпьютеры способны решать широкий круг задач от создания лекарств до борьбы с кибермошенниками. Означает ли это конец монополии ИИ? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Атакован еще один склад «Озон». Теперь в Оренбурге. После падения обломков беспилотников в логистическом комплексе начался пожар, но его быстро потушили, сообщил глава города Альберт Юмадилов. В «Озон» сообщили, что более 300 работников были эвакуированы, пострадавших нет. Работу склада остановили, а размещенные там товары скрыли с витрины маркетплейса. Первая атака на склад «Озон» была накануне. Под удар попал крупнейший в Поволжье логистический центр в Самарской области. Был сильный пожар, есть пострадавшие. Мы поговорили с селлерами. Многие говорят, что их товар был застрахован. Продолжит Диана Чебанова.
9: Склад «Озона» в Чапаевске Самарской области считается одним из самых значимых в европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Теперь работа этого склада остановлена на неопределенный срок. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже, а селлеров успокаивает то, что они успели застраховать товар, говорит продавец обуви на «Озон» Георгий.
10: У нас там очень маленькое количество осадков, буквально 17 позиций было. И что самое главное, оно застраховано.
11: По поводу страховок, ведь после вот атак первых на Валберес стало известно, что они изменили соглашение в договоре. «Озон», по-моему, сделал то же самое.
10: Смотрите, они изменили стоимость для тех, кто будет новыми, кто будет заново подключаться к страховке. Для них сразу будет уже высокая стоимость договора. Для тех, кто страховку заключил до того сообщения, страховка начинает повышаться 27, если не ошибаюсь, августа. Там исключительно вопрос стоимости страхования, а не рисков, которые покрывает страховка. Нас успокаивает, что у нас все-таки застраховано, и что они сразу отреагировали, пообещали как можно быстрее со всем разобраться, рассчитать убыток, что погорело, что осталось целым. Но, судя по видео и фото из новостей, там почти тотал.
9: Товары, которые хранились на самарском складе, компания уже скрыла с витрины. Заказы, готовившиеся к доставке оттуда, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Интересно, что именно на логистический хаб в Самаре последнее время «Озон» направлял отгружаться селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Похоже, что самарский склад был основным для этого маркетплейса, написала «Бизнес FM» в «Макс», продавец товаров для праздников Мария.
12: Обычно мы отправляем товар на склад в Подмосковье, но неделю назад нам начали давать слот либо в Самаре, либо совсем дальние регионы. Мы из Москвы, и большая часть продаж здесь. И, конечно, нам нужен склад поближе. Мы спрашивали, почему нам не дают отгрузить коробку на московский склад. Но поддержка ответила, что могут предложить только Самару как ближайший хаб. В деньгах я не готова сказать, сколько потеряла. Мы обычно отгружаем товар на месяц. Наверное, 70% от среднемесячного заработка потеряли. Не рассчитываем на компенсацию, мы целенаправленно не платили «Озону» тоже, в том числе за страховку, потому что там достаточно большое количество нюансов. Вряд ли будут какие-то компенсации.
9: До этого Мария пострадала от атак на склады Wildberries. Там она хранила товары в трех помещениях, и все три попали под атаки беспилотников. Но в отличие от Wildberries, «Озон» ведет себя пока более корректно по отношению к партнерам, считает Максим Грушевский. Он торгует на «Озон» товарами легкой промышленности.
13: Мы подключили страховку, как только начались истории с Wildberries. Во всяком случае, до бумаги должно полностью навернуться. В сравнении с Валберисом предполагаем, что с «Озоном» все должно быть благополучно. Мы не делаем основного склада, как это было с Валберисом. У нас веерное распределение абсолютно по всем складам.
11: А были же сообщения вроде, что «Озон», по примеру Валберис, пункт страховки от ударов беспилотников убрал из договора.
13: Некоторые селлеры это заявляли. Но вот жена смотрела, она прям курсором выделила, что от атак беспилотников. Исходя из формулы компенсации, наша часть не ущемлена. «Озон» сделал рассылку что да, ребята, есть попадание, есть ущерб, но это не полное уничтожение, это частичное повреждение.
9: В защиту Wildberries надо отметить, что у Озона было время подготовиться и принять меры по защите интересов клиентов, обучаясь в том числе на печальном опыте ближайшего конкурента, говорит генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
14: Озон все-таки имел гораздо больше времени на подготовку. В частности, есть страхование для продавцов товаров, которые находятся на складах, и в текущих условиях крайне желательно начать пользоваться этой страховкой, потому что, скорее всего, товар без страхования компенсации не будут получать в силу того, что сам предприниматель не принял меры при их возможности для страхования товара. В случае с Wildberries такой ситуации не было. Вторая часть, Озон предпринял уже достаточно активные шаги, по крайней мере, заявил о них, о том, что дорогостоящие товары были вывезены со склада, и вполне возможно, что непосредственно этот склад был уже в значительной степени разгружен. Поэтому масштаб ущерба может быть гораздо меньше, нежели он мог бы быть 1.5-2 месяца назад.
9: По словам эксперта, после атак на ВБ и Озон уже очевидно, что для всех маркетплейсов вопрос наличия свободных мощностей, куда можно переместить товары, стоит крайне остро. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Вчера акции Озон на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озон. Что ждет Озон завтра в ходе основных торгов, говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
15: Во-первых, принадлежат ли склады непосредственно Озону, и в этом случае действительно у Озона могут быть значительные ущербы, исчисляемые в миллиарды рублей. Другой момент, если Озон снимает подобные склады, и в этом случае ущерб ложится на владельцев складов, которые построили его под сдачу в аренду. Что касается убытков селлеров, то это, опять же, убытки селлеров. И в оферте Озон прописал, что он не будет покрывать такие убытки. Поэтому, возможно, возгорание складов Озон может носить, мы узнаем это позже, больше репутационный и больше информационный ущерб, нежели физически. Все будет зависеть от того, кому принадлежит этот склад. Что касается рыночных падений, то Озон уже достаточно сильно упал после того, как горели склады Wildberries. То есть на тот момент действительно опасение инвесторов было то, что подобные атаки перекинутся со складов Wildberries на склады Озона. И акции уже в начале прошлого месяца были сильно перепроданы. Поэтому текущие атаки будут носить информационный характер, который продолжит тенденцию, да, на сброс акций. Но надо будет потом оценивать ущерб, насколько данный ущерб соответствует той цене акций, которые есть. Поэтому во многом акции уже были дисконтированы, а текущее падение может дать еще больше дисконт на рынке акций и дать в будущем серьезную возможность инвесторам иногда из-за бесценок выкупать такие бумаги с рынком.
0: Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro. Этой ночью сильный пожар вспыхнул на складском комплексе в Санкт-Петербурге в районе Колпино. Там хранятся бумага и полимерные материалы, уточнили в МЧС. Площадь пожара превысила 80 тысяч квадратных метров. К 10 утра пожар был локализован. Тушение осложняется сильным ветром и плохим водоснабжением. Была угроза распространения огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, пожар произошел внутри склада. Причина не уточняется. Об атаках в ВСУ не сообщалось. Загоревшийся склад расположен недалеко от логистического центра «Озон». В Сингапуре запустили первый в мире дата-центр, где для вычислений используют живые человеческие нейроны, сообщает влиятельный портал Interesting Engineering. В одной серверной стойке объединили 20 биокомпьютеров CL1. Всего около 16 миллионов нейронов. Их выращивают из стволовых клеток и подключают к обычной электронике с помощью специальных электродов. Разработчики обещают, что такие системы смогут учиться на меньшем объеме данных и потреблять гораздо меньше энергии, чем обычные ИИ-серверы.
1: Подробности.
12: Технологию разработала австралийская компания Cortical Labs, которая появилась в Мельбурне в 2019 году. Уже через 2 года ее исследователи вырастили человеческие нейроны на чипе и научили их играть в понг – простую компьютерную игру вроде электронного тенниса. Клетки получали сигналы о положении мячика и постепенно учились управлять виртуальной ракеткой. В 2025 году компания представила CL1 – биокомпьютер примерно с 800 тысячами живых нейронов. Теперь 20 таких устройств объединили в Сингапуре, и вместе получилось около 16 миллионов нейронов клеток. Нейроны для таких компьютеров выращивают в лаборатории из стволовых клеток, а затем размещают на чипе с микроскопическими электродами. Через них компьютер передает клеткам сигналы и считывает ответ. Так исследователи могут управлять работой живой нейронной сети и изучать, как она обучается. Такой компьютер приходится буквально поддерживать живым. Нейроны находятся в питательной среде, а система поддерживает необходимые им условия. Одна культура может работать до полугода, после чего клетки приходится заменять. В Cortical Lab заявляют, что стойкость CL-1 потребляет 850-1000 ватт, тогда как традиционные ИИ-системы могут потреблять в разы больше.
0: Насколько такой биокомпьютер уже можно считать реальной альтернативой привычным серверам? И что в нем действительно делают живые нейроны? Объясняет доктор биологических наук, директор физтехшколы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин.
16: Я бы оценивал эту новость как важный научно-инженерный шаг, но не как революцию в технологии создания дата-центров. До массового применения и замены привычных серверов еще довольно далеко. Говоря про нейроны, они умеют принимать электрические сигналы, отвечать на них и со временем менять характер своей активности. И именно эта способность нейронов к адаптации и обучению делает их интересными для задач вычислительного класса. При этом обычный компьютер с такой системой никуда не денется. Он по-прежнему создает стимулы, считывает сигналы от нейронов, переводит их активность в данные и, в общем, управляет всей инфраструктурой. Но для нейронов критически необходима система жизнеобеспечения, то есть питательная среда, поддержание правильной температуры, стерильности, контроль состояния клеток. Поэтому корректнее, наверное, говорить не о замене компьютера живой тканью, а о попытке встроить живые нейроны как адаптивный биологический элемент в обычную инженерную систему. Цифры в 16 миллионов нейронов, но она звучит впечатляюще, но в целом это порядок размера мозга насекомого. Сравнить ее с человеческим мозгом некорректно. То есть в мозге человека десятки миллиардов нейронов, сложнейшая архитектура связей, разные типы клеток. В большинстве правовых систем, включая Россию, США, Европу, донор, который передает биоматериал, теряет на него все имущественные права. Ему остается только право на защиту персональных данных. Отдельное согласие донора, скорее всего, понадобится, потому что стандартное согласие на использование в научных исследованиях не покрывает такой сценарий, потому что человек, сдавая свой биоматериал, не предполагает, что из него сделают нейроны и продадут их как вычислительное устройство.
0: Денис Кузьмин, доктор биологических наук, директор физтехшколы биологической и медицинской физики. Заменять обычные компьютеры такими системами пока не собираются. Разработчики рассчитывают использовать их там, где важна способность адаптироваться при небольшом количестве данных. Среди возможных сфер применения – медицины, в том числе разработка лекарств, робототехника, кибербезопасность и задачи ИИ.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: В мире спортивных сооружений снова обновление. Новейший стадион построен в пригороде Баффало на западе штата Нью-Йорк, практически на границе с Канадой. Места живописные, до водопада Ниагара рукой подать. Местной команде Национальной футбольной лиги Buffalo Bills нужен был современный стадион. Их предыдущий был построен в 1973-м и уже не отвечал современным требованиям. Команда популярна и за пределами западного Нью-Йорка. У них большая фанатская база, но самый известный факт про клуб курьезный и печальный. 4 года подряд, с 90 по 93-й, они выходили в финал и 4 раза подряд терпели поражение в Суперболе. Местные болельщики не унывают, и стадион был постоянно заполнен. Интересно, что новый Highmark Stadium самый маленький в НФЛ и вмещает всего 60 тысяч зрителей. На 11 тысяч меньше, чем старый стадион, который находился через дорогу. Зимы в Баффало суровые и снежные, но, несмотря на это, арену построили открытой. И даже козырьки прикрывают не все трибуны. Матчи тут в 20-градусный мороз считаются суровым испытанием для соперников Биллс, а игры под снегопадом зрелищные и собирают высокие телевизионные рейтинги. Так что выбор очевиден. Строительство Highmark обошлось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. 850 миллионов – это деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 – из местного. Столько государственных средств на строительство стадионов США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной». На что потрачены деньги? Особых современных фишек нет, видеотабло маленькие, а вид со многих мест не очень. Ну, хотя бы он новый.
1: Спорт и деньги на Business FM.
0: 19:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Москва сегодня прощается с летним теплом, по крайней мере, на ближайшее время. Сегодня в столице воздух прогрелся до плюс 24, но уже с понедельника начнется похолодание. Следующая неделя обещает быть прохладной и дождливой, рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
18: Нас впереди еще ждет, конечно, бабье лето, будут еще волны тепла, хотя предстоящая неделя будет действительно не такой теплой, как эти выходные. На завтра уже около 20, а со вторника по четверг где-то 16-18-17-19 градусов, и это все с небольшими кратковременными дождями. Дожди прекратятся ближе к выходным, и тогда тенденция на повышение все-таки обозначится. Давление вырастет достаточно прилично, с 742 до 757 миллиметров ртутного столба с начала до конца недели. И к выходным уже опять вероятность дождя станет минимальной, и температура опять приблизится к 20 градусам.
0: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». История последних лет показывает, сентябрь в Москве все чаще пытается перехватить эстафету у августа. В 24-м он и вовсе стал самым теплым за все время наблюдений. А классическое бабье лето с солнцем и сухой погодой после первых холодов обычно приходит в середине сентября. Прямо сейчас с теми, кто в теме, топливные перебои и очереди на АЗС. Как с ними бороться? Ответ – узнать заранее, где бензин и есть ли очереди. В соцсетях набирают популярность разные сервисы отслеживания топлива на заправках. И одним из самых популярных стал народный сервис «Где бенз». С его помощью, в том числе крупные СМИ и блогеры, собирают статистику по наличию топлива на АЗС по всей России. С разработчиком сервиса «Где бенз», программистом Евгением Чудовым, поговорили о том, как топливная тема помогает людям сплотиться, сколько времени отнимает работа над сервисом и как он будет выглядеть через год, если проблемы с топливом с нами надолго.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
19: Здравствуйте, в студии Бизнес FM Евгений Перельчук. Сегодня обсуждаем до нельзя насущную и актуальную тему топливную, а точнее обсуждаем, как с этой ситуацией справиться обычному водителю. Видео и фото с очередями на заправках стали уже нашей повседневностью. Крупные игроки, энтузиасты пытаются представить свои инструменты в помощь водителю на дороге. С таким энтузиастом мы и говорим сегодня. Это программист Евгений Чудов, разработчик сервиса «Где бенз». Сервис известен теперь уже не только в узких кругах, а во вполне широких. Евгений, приветствую.
20: Здравствуйте, здравствуйте.
19: Ваш сервис работает очень простым и понятным способом. Водитель приезжает, ставит метку, что заправился или что не заправился, и на основе этих данных пользователи понимают, где бензин есть, а где его нет. А вам пришла эта идея во время первой волны топливных перебоев в России. Как это было?
20: Я просто в один из вечеров поехал на свою любимую заправку, где постоянно заправляюсь около дома. Приехал, смотрю, что-то никого нет, бензин не заправляют. И подумал, неплохо было бы знать заранее, куда ехать, чтобы вот так вот время свое не тратить, без нервов приехать, заправиться. Сел за буквально там 12-15 часов, за один день накидал первую версию и выпустил продукт этот.
19: То есть разработка не заняла много времени?
20: Да, вообще простейшая идея. Плюс краудсорсинг давно уже известен, что он такие проблемы, в принципе, может решать. Плюс нейросети помогают сейчас какие-то базовые MVP накидать очень быстро. Поэтому много времени это не заняло.
19: Вы сейчас один работаете над сервисом или все-таки какая-то команда присутствует?
20: Нет, сейчас уже не один. Сначала начинал один, потом, когда сервис там за пару дней буквально дошел до миллиона DAU, я уже подключал своих друзей-специалистов, которые помогали бороться с нагрузкой вот такой серьезной. Так что у меня сейчас в команде есть человек, который вот с нагрузкой помогает бороться, вообще такой технарь, и человек, который помогает мобильные приложения выкатывать в сторы, там, веб-стор, ру-стор и так далее.
19: Давайте для тех людей, кто еще не знакомился с сервисом, поясним. Перед нами открывается карта населенного пункта, где находится водитель, потому что там по локации отслеживается. И, соответственно, он видит рядом с собой заправки, которые обозначаются разными цветами. Что эти цвета означают?
20: Красное — это значит, что по последним данным, не по одной последней метке, а по нескольким данным, что там топлива нет. Зеленое, что топливо есть. И сейчас мы недавно внедрили голубой цвет. Это, то есть, та заправка, на которой есть только солярка. Серое — это значит, данных нет.
19: Вот я как раз хотел спросить про разделение дизеля и бензина, потому что часто бывает так, что дизель есть везде, а бензина нет нигде. То есть это как-то учитывается в вашем сервисе?
20: Да. Если заправка там только солярка, то она будет голубым отображаться в сервисе. А если и солярка, и бензин, то зеленым. Это мы не берем данные с АЗС, это только по меткам водителей.
19: Скажите, вот есть ли у сервиса монетизация какая-то? Потому что реклама есть, как мы видим, донаты тоже. Может, к вам выходили официальные крупные сервисы, предлагали сотрудничество?
20: Крупные сервисы, если они связаны там с заправками, или там сетями АЗС не выходили на нас, но большие игроки выходили, предлагали там разные интеграции. Мы уже одну недавно с Делимобиль совершали. Они свои баннеры размещали у нас на главной, на карте и внутри карточки АЗС. А в основном сервис живет за счет рекламной сети Яндекса и донатов от неравнодушных пользователей.
19: Евгений, скажите, сервис, где Бенз набрал популярность в первую волну топливных перебоев, потом ситуация улучшилась, как мы знаем, очевидно, народ должен был схлынуть. Теперь мы видим очереди, которые называют второй волной перебоев. Понятно, что ваш сервис не может не зависеть от таких волн, но все-таки, насколько критично он от них зависит, какие у вас наблюдения по этому поводу?
20: Да, когда ситуация стабилизировалась, дневная посещаемость упала до 350-400 тысяч посетителей. На пике в первую волну у нас было более 2 миллионов. По-моему, рекорд там 2,2 миллиона дневных посетителей. То есть, да, когда ситуация улучшается, сервис особо не нужен. Ну, в этом его и задумка была. Помочь в трудные времена, чтобы люди не тратили время, а когда все хорошо, он и не нужен. Но мы сейчас разрабатываем еще фичу с ценами, чтобы люди, когда проблемы с наличием перестанут быть актуальными, чтобы люди могли найти более дешевую, выгодную для себя заправку и уже от этого свой путь корректировать.
19: Вот мы обратили внимание, что есть много ресурсов, приложений, каналов с похожим или идентичным названием, то есть там «Где бензин» или просто «Где бенз» раздельно и так далее. Вы что-то с этим делаете?
20: Нет, с этим ничего не поделаешь. Вот люди увидели, что сервис выстрелил, и появились сразу там, не знаю, сотни, может, уже даже более тысячи копий всяких. Ничего с этим не поделаешь, пускай люди тоже делают, решают проблему. Все-таки они тоже помогают водителям. Так что я к этому нормально отношусь.
19: Мы видим в соцсетях, что часто водители, особенно в регионах, посетив заправки, они не оставляют метки. Но только потому, что интернета нет, банально. То есть страдает, получается, актуализация вашего сервиса и данных в нем. Вы видите такую проблему? То есть есть ли варианты, что с этим можно сделать?
20: Да, это большая проблема, когда сервис доступен во время включения белых списков, люди не могут просто им пользоваться. Мы стараемся решать, мы добавили недавно кэширование, то есть если человек зайдет на сервис, он увидит данные, которые он получил, допустим, дома, по Wi-Fi загрузил, и у него отобразятся они старые. То есть, допустим, полчаса назад выехал из дома, и он увидит старые данные. Но это все равно не решает проблем, потому что сейчас ситуация меняется, и за полчаса данные могут устареть. А вообще неплохо было бы, чтобы нас тоже в белые списки внесли, и все работало всегда.
19: Интересен еще вопрос о верификации. У вас, как я понимаю, нет, как вы говорили, автоматического сбора данных, как у крупных официалов, конкурентов. Есть только то, что люди отмечают собственными руками. Вот это ограничение или, наоборот, это сильная сторона? Опять же, вопрос отметки аккаунта и отметки от анонимного пользователя. Вот в чем здесь разница есть?
20: Я думаю, это, наоборот, преимущество, потому что иногда ты вот едешь в дороге, и тебе не хочется там регистрироваться, что-то, какие-то дополнительные действия делать. Увидел, зашел, отметил. То есть быстренько помог другим людям, которые за тобой едут. Поэтому я считаю, это преимущество. Однако, если люди хотят сильнее, допустим, помочь или вовлечься, они могут авторизоваться, и мы такие метки помечаем, допустим. Если человек авторизован, метка пишется от авторизованного пользователя. Ну и также наши сервисы используют систему подсчета уверенности, то есть различные метки имеют разный вес. То есть метка, поставленная прямо около АЗС, она будет иметь больше вес, в общем.
19: Как-либо вы собираете все-таки обратную связь от пользователей? То есть в самом сервисе вроде нет комментариев, насколько я мог посмотреть, может быть, я пропустил, но есть телеграм-канал того функционала, то есть для донесения информации, которая есть у пользователя, его хватает?
20: Да, 100%. У нас есть канал в Телеграме и канал в Максе, один из самых больших, там уже почти 800 тысяч подписчиков. И в комментариях люди отписывают какие-то недоработки, какие-то баги, и мы с ними всегда на связи и постараемся быстренько помогать и все очинить. Также нам на почту пишут какие-то, не знаю, ситуации, которые у людей возникают, и мы все решаем.
19: Скажите, планируете ли вы развивать сервис в сторону детализации данных о работе заправки? То есть не только есть топливо или нет, но и там закрыта ли заправка вообще или только на временном перерыве? Это часто тоже такая проблема, когда ты приезжаешь, а и только-только поставили эту табличку, что мы временно не работаем, технический перерыв и все такое. Или, может, будет публиковаться в будущем данные о классе топлива Евро-2, Евро-3? Эта тема сейчас острая. Многие автолюбители боятся, что топливо на АЗС будет не того качества.
20: Да, это была бы отличная вообще интеграция, если бы мы заколлаборировались с какими-то сетями АЗС, они просто поставляли нам данные, а мы тем самым делились данными с пользователями. Но пока на нас никто не выходил, Мы сами пытаемся какие-то коммуникации наладить, но пока прогресса в этом нет. Но я думаю, это бы сильно улучшило вообще полезность сервиса.
19: А сколько сейчас, собственно, разработка и поддержание, обновление занимает у вас времени? То есть от основной работы, от основной деятельности? Я видел в телеграм-канале реплику про то, что бессонные ночи, значит, и мы тут потеем.
20: Ну, почти 24/7 сейчас этим занимаюсь. Мне очень нравится это вообще дело. Помогаю людям, считаю себя полезным, поэтому все свое время на это уделяю. У меня еще есть другой мой проект. Там я делаю биржу рекламы для Макса. И вот параллельно с этим я разрабатываю Гдебенз.
19: Понятное дело, что мы не можем прогнозировать, но все-таки интересно ваше мнение как разработчика. Допустим, проблемы с топливом у нас надолго. Как вы видите ваш продукт через год? Есть ли что еще дорабатывать и как много работы предстоит?
20: Да, еще очень много что можно доработать. У нас много идей вообще, ну, у меня лично по развитию. Ну, идеальная раскладка, которую я вижу, если нас внедряют в белые списки, то есть люди могут пользоваться постоянно сервисом, он всегда им помогает. Мы выходим на прямой контакт с сетями АЗС, то есть если сервис будет с официальными данными, работать без перебоев, я думаю, он большую пользу вообще нашему сообществу водителей будет приносить.
19: Евгений, спасибо вам за беседу. Мы сегодня основательно погрузились в тонкости процесса разработки народного сервиса. Базовая идея проста и понятна, а вот исполнение может столкнуться с множеством трудностей. Возможно, в том числе, благодаря вашему сервису, топливная тема в России постепенно сойдет на нет. Евгений, благодарю вас.
20: Спасибо большое. Рад был с вами пообщаться.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С программистом, создателем сервиса Гдебенз Евгением Чудовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски из «Теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
1: Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. ТАСС не ожидает приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера до конца августа. Визиты в Киев и Москву отложены, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины. На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что точных дат визита американских посланников нет. В Европарламенте заявили об отсутствии единой позиции Евросоюза по визам для россиян. У стран ЕС нет общей позиции по этому вопросу, заявила немецкой газете «Франкфуртер Раншчау», председатель комитета по безопасности и обороне, представительница немецкой свободной демократической партии Мари Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, скептически к идее общего ужесточения настроены Испания, Франция и Италия, тогда как страны Балтии, Скандинавии и Нидерланды настаивают на более строгих и, главное, единых для всего блока правилах. Депутат напомнила, что соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией полностью приостановлено с 2022 года, однако россияне, не попавшие под европейские санкции, по-прежнему могут подавать документы на визу. Крупные энергетические компании нарастили инвестиции в термоядерный синтез, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей отрасли. Среди них итальянская компания Eni, британская Shell, американская Chevron и немецкая RWE. Газета называет термоядерный синтез святым граалем энергетики. Технология может обеспечить большие объемы низкоуглеродной электроэнергии. Ни одной компании пока не удалось доказать возможность коммерческого производства энергии с ее помощью. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе. По итогам всех взрослых и юниорских соревнований россияне завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. В последний день турнира серебро в командных соревнованиях выиграли Арсений Духно, Даниил Маринов, Савелий Съедин и Мухаммеджон Якубов. Россияне выступали на чемпионате в нейтральном статусе. Новости на Business FM. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина восьмого вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес-ФМ изучил топливную карту России, обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. В Таиланде расследуют дело о мошеннических сделках с курортной недвижимостью. Среди задержанных 19 россиян. Их обвиняют в незаконном приобретении земли под частными виллами. Участки оформлялись на подставных лиц из числа местных жителей. Зачем потребовалась такая схема? Экскурсия с привкусом экстрима на Камчатке эвакуировали туристов, застрявших у вулкана Толбачик из-за размыва подъездной дороги. Для того, чтобы их вывести, потребовались 7 вертолетов. Людей оказалось заметно больше, чем фигурировало в официальных списках. 152 человека вместо 117. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле и премьер Михаил Мишустин. Для этого создана специальная комиссия. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда Нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все эти меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик. Объем потребления. И с сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но безусловно говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
0: Игорь Юшков, фонд Нацэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август? Судя по карте сервиса «Где-бенз», проблем с бензином нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники «Бизнес-ФМ», Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея, в Новосибирске очереди и двойные цены. В Центральной России на трассе М8 топлива нет, а вот Иркутск – островок спокойствия.
5: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
2: Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
5: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
6: Туда ехала в прошлой пятнице. Ситуация была более-менее нормальная. Заправляться можно было. Даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды. Более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нету. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукол, обычная цена, там 70 с чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130, стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
5: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
23: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин. «Татнефть» они подняли цены. Если на «Газпромнефти» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти 2 раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
5: А в канистры наливают?
23: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить.
5: Очередь как быстро проходит?
23: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
5: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
23: Да, были несколько заправок, были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
5: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
24: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, ну 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак, без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры. И не на всех Крайс заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
0: Александр Новак, вице-премьер, заявил, что в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, а затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Брент за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
7: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озон» может негативно повлиять не только на котировки «Озон», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также и в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать $95 за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, и это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по косвенным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля. Поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
0: Сергей Суверов, инвестстратег Кари Капитал. Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92. Рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негатива атаки на склады «Озона», говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
10: Если уж совсем быть точным, то склады не «Озона», а тех, кто арендует склады у «Озона», но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по «Озону». «Озон» некоторое время назад начал особого дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для «Озона» должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится. На этом фоне и бумаги «Озона», и бумаги АФК, как основного бенефициара «Озона», тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе $90 за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах, 90-92, по паре рубль-доллар пока, наверное, ждем продолжения плавного ослабления рубля, куда-то в районе 83-84 к концу недели, к евро в 99,5-100, по юаню в район 13.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». На Камчатке завершили эвакуацию туристов, которые еще вчера застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, а сегодня за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Никому медицинская помощь не понадобилась. Глава туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло, рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
11: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одеждой, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы, и приходится готовиться и к планам Б, и к плану С.
0: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд к Толбачику продолжают восстанавливать.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Костариканский колон был введен в обращение в 1896 году, после обретения страной независимости от Испании. Национальная валюта названа в честь Христофора Колумба, имя которого в испанском варианте Кристобаль Колон. В новейшей истории курс колона колеблется вокруг отметки в 500 единиц за доллар США. Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
9: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
21: Журналист Алена Копылова.
9: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью.

0: Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 19:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. 19 россиян задержали в Таиланде в ходе операции полиции по выявлению случаев незаконного владения недвижимостью в курортных зонах королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию страны. Информацию подтвердило и посольство России в Таиланде. Задержание россиян связано с незаконными сделками с курортной недвижимостью. Много уведомлений от полиции приходит в посольство с острова Самуи. Там задержали 12 россиян. За консульской помощью никто из них не обращался, уточнили в посольстве. В Таиланде сейчас проводятся рейды по пресечению незаконного использования подставных лиц при покупке частных домов. Компания не направлена против россиян. Задержанные граждане и других государств, всего 62 иностранца. Незаконная схема владения в Таиланде возникает из-за жестких законодательных ограничений. Иностранцам по закону запрещено напрямую владеть землей в стране, рассказала эксперт по зарубежной недвижимости, управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
3: В последнее время в Таиланде, в разных регионах, и на Пхукете, и на Самуи, и в Паттайе, идет приведение законодательству владения объектами недвижимости. В Таиланде иностранец не имеет права владеть землей только в аренду, только кондоминиумами, апартаменты. А в жилых зданиях, в кондоминиумах иностранец может владеть объектом собственности. И вот те иностранцы, это не только россиян касается, и, кстати, россияне самая такая небольшая группа, больше европейцев, израильтян, так что это прямо не имеет отношения к россиянам, это имеет отношение к иностранцам. И если они неправильно оформили владение землей, именно земельным участком, то они подлежат аресту и приведению это в надлежащее состояние. Владеть землей могут только физические лица Таиланда или юридические лица Таиланда. И в Таиланде использовали тайцев, которые де юра владели земельным участком, по факту владел участком иностранец. И вот сейчас такие случаи выявлены, и в соответствии с законодательством это приводит в порядок. Там есть штрафы за такие нарушения, а есть другая ответственность.
4: Что они недооформили? То есть что нужно? И могут ли они что-то сделать?
3: Ну, формально есть несколько механизмов, которые в виде исключения позволяют иностранцам владеть землей. Это требует определенных, достаточно существенных нормативных и оформительских шагов. В основном это инвестиционные компании с разрешенным использованием иностранного капитала. Отмечу, что ранее практики у тайских органов не было таких тщательных проверок.
2: Ирина Мошева, эксперт по недвижимости в Таиланде. Для покупки или строительства частного дома в стране необходимо взять землю в долгосрочную аренду на 30 лет, по истечении которых аренда не продлевается автоматически. Для этого нужно заключить новые 30-летние соглашения и снова зарегистрировать его в земельном департаменте с согласия таиландского собственника земли. Когда иностранцы покупают в Таиланде дом с участком, но не хотят оформлять долгосрочную аренду, они используют подставных лиц, создают компанию по покупке недвижимости по закону. Бизнес в Таиланде должен контролироваться гражданами страны, то есть 51% акций в компании должен принадлежать местному держателю. В схеме с подставными лицами используют малообеспеченных местных жителей за вознаграждение. На бумаге они владеют компанией землей, но не вкладывают в покупку деньги. Земля и дом оформляются в собственность тайского юрлица, и с этими нарушениями сейчас как раз и борется полиция. От российских ограничений на импорт из Армении выиграли Грузия и Азербайджан.
1: Итоги недели.
2: Эти страны заметно увеличили экспорт продуктов в Россию, свидетельствуют данные национальных статистических служб. По отдельным позициям рост поставок был кратным. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Ограничения и запреты на импорт, а также транзит армянских товаров Россия начала вводить в мае. Как результат, армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне, по некоторым оценкам, рухнул почти 80 раз. На поставках в Евросоюз в этот период Армения заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее, когда экспорт шел в Россию. Сильнее всего от ограничений пострадали армянские аграрии. Вот что рассказал Business FM основатель семейного фермерского хозяйства Давтян Фармс Самвел Давтян.

0: До этого наши продукты 80-70% мы производим в России, а сейчас нет. А сейчас мы отправляем в Сингапур и Дубай. Но я хотел, что все будет нормально.
1: По официальной статистике, более 95% экспорта грузинских яблок в первые 6 месяцев этого года пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки в Россию томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также отправила в Россию форели на рекордные 1,6 миллиона долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Многие грузинские сельхозпроизводители рассматривают российский рынок как приоритетный, рассказал Бизнес ФМ предприниматель из Кахетии Иосиф, который поставляет в Россию персики, соки и фруктовое пюре.
2: Ну, это раз близко. Второе, хоть такая политическая ситуация, но все-таки дружелюбно, очень много грузинов там, очень много русских здесь, да, естественно, все бизнесом сейчас занялись и вот этими связами, но все-таки боятся, стараются искать другие рынки, но другие рынки в фрешем фрукты продавать нам тяжело. Рядом Турция, у Турции свое есть. Европу не подашь, потому что далеко, долго надо идти, а фрукты быстро портятся. Ну, естественно, то, что для фреш-фруктов самый-самый такой привлекательный рынок – это российский.
1: Армения – член ЕАЭС, Азербайджан и Грузия – нет. Однако для всех трех стран многие виды сельхозпродукции не облагаются импортными пошлинами при ввозе в Россию. Поэтому увеличение поставок фруктов и овощей из Грузии может быть на самом деле реэкспортом из Армении. Правда, это только предположение, отмечает директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев.
3: Ну, это точно никто не знает. С другой стороны, все эти товары, они там же тоже присутствуют. И в Грузии, и в Азербайджане. Так что такая вероятность существует, но она не абсолютна.
1: Можно ли говорить, что именно благодаря ограничениям и запретам на армянский импорт Азербайджан и Грузия увеличили поставки сельхозпродукции в Россию? Гендиректор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в этом сомневается.
4: Азербайджан и Грузия являются достаточно серьезными поставщиками на российский рынок уже многие годы. И здесь скорее вопрос даже не столько о том, что замещается продукция Армении, сколько о том, что просто идут вот эти самые поставки, идут, расширяются. Начиная фактически с осенних месяцев, Азербайджан достаточно серьезно увеличил поставки, например, томатов на российский рынок. Растут поставки ягод, земляники садовой, многих видов другой продукции. Ну, а Грузия, наш довольно большой поставщик, очень широкая группа товаров. Из самых резко растущих, наверное, стоит назвать голубику, которую в Грузии начали выращивать буквально несколько лет назад, но уже вышли на поставки в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно.
1: Только за первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%, а доля России во внешней торговле Армении снизилась на 7%, а более свежих официальных данных нет. Ранее глава ЦБ Армении оценивал товары, непосредственно попавшие под российские ограничения, примерно в 2% ВВП. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Новое пространство на Покровском бульваре от человека, который опытным путем научился мастерски создавать идеальную городскую среду для современных москвичей. Камерно, зелено, немножко электронно, винно-кофейно и журнально-фотогенично. Идеальный такой мир планеты Альфа из Кинзадза. Создатель Яузы, Блан, нюансы ДК «Кристалл». В новом его виде Алексей Ольховой представил летнюю веранду «Аманка-дом» во дворе усадьбы Телешовых-Корзинкиных. Придуманную им, впрочем, совместно с продюсером и диджеем Евгением Машковым. Усадьба, где расположился «Аманка-дом» – это ресторан и креативное пространство, место для творческой Москвы конца 19 века значимое. Здесь собирался литературный кружок Николая Телешова «Среда», на которых бывали Чехов и Бунин, Горький и Шаляпин, Куприн и Рахманинов. Теперь здесь другая публика, преимущественно, надо сказать, дамская, с собачками, но не менее требовательная к красоте себя и окружающих – друзей, еды, среды. Поэтому множество сценариев приземлиться. Маленькие столики под белую скатерть, диваны – низкой лаунжевой посадки, уличные кресла в стиле мид-сенчури на газоне под липой и большие столы на компанию. Летние коктейли – очень внятная, надо сказать, в отличие от того же «Блан», еда. Берешь томатный суп цвета красного ткемали с измельченными креветками, шашлык из премиального рибая, что уже само по себе вызов, пьешь тигуанинь, заедая клафути с персиком и соленым миндалем, и как будто машинку перемещения нажал. Телепортировался в прошлое. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Какими бы преимуществами природа не наделила человека, создать из него героя она может лишь призвав на помощь судьбу и случай. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 19:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Азербайджан и Узбекистан подпишут договор о вечной дружбе, сообщается на сайте президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В резиденции Кускарой в Ташкенте прошли встречи Мирзиёева и президента Азербайджана Ильхама Алиева в узком составе, а также третье заседание Высшего межгосударственного совета. Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Глава Узбекистана назвал нынешний государственный визит президента Азербайджана историческим событием. Иран объявил об открытии новых крупных запасов углеводородов на юге страны. В провинции Фарс обнаружено более 212 миллиардов кубометров газа, сообщил министр нефти Мохсен Пакниджад. По его словам, это станет основой для обеспечения будущих энергетических потребностей республики. Bloomberg предупредила о надвигающемся дефиците качественного кофе. Зерна арабики будет тяжелее достать из-за того, что урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли кофейные ягоды с деревьев, а оставшиеся вымокли либо подверглись заражению. Это может привести к появлению плесневелых и затхлых привкусов, поясняет агентство. Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды McLaren выиграл гран-при Нидерландов, пишет Guardian. Действующий чемпион мира почти на 11 секунд обогнал 19-летнего пилота команды Mercedes итальянца Кими Антонелли. Он занял 2-е место. На 3-м британец Джордж Рассел из Мерседеса. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 20:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за Wildberries с ВСУ нацелились на Озон. На выходных украинские беспилотники дважды атаковали логистические комплексы компании. Сначала в Самарской области, потом в Оренбургской. Работа обоих складов остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России и смогут ли селлеры компенсировать потери за счет договоров страхования? Живые мозги в помощь искусственным в Сингапуре запустили первый в мире сервер, который работает с помощью клеток мозга человека. Разработчик технологии компания Cortical Labs утверждает, что биокомпьютеры способны решать широкий круг задач от создания лекарств до борьбы с кибермошенниками. Означает ли это конец монополии ИИ? Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велком-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с Business FM. Подробности в ближайшем эфире. Вторая атака беспилотников на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. Такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. А стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Евгений Перельчук подробнее.
9: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признан терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
10: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках. Мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона. В основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли. В плане, например, штрафов на ФБС они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещений всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда, ну, каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть. Кому там 1000 рублей, кому 10 тысяч скидывают. Полных возмещений всем селлерам товары, которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
9: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельной строкой выносит падение БПЛА. Но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху Wildberries и Ингостраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры, но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
11: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
9: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
7: В субботу акции «Озон» на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Приветственный коктейль, опера и диджей-сет. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных медучреждений. Посетители проходили профилактическую диагностику и первичный чекап. Причем в форме досуга. Параллельно в поликлиниках шли концерты, кинопоказы, тренировки и мастер-классы. О том, как это было, Диана Чебанова.
12: Обычно посещение поликлиники совершенно не ассоциируется вот с этими звуками. 10 медучреждений столицы стали похожими на тематические ночные клубы в ночь на 23 августа. Только клубы скорее вечерние, потому что в полночь вечеринка закончилась. Да и тема не вполне тусовочная. Зожная, без алкоголя, вместо него кислородные коктейли и с полезными фруктово-овощными перекусами. Из развлечений экспресс-диагностика, консультация врача, анализ крови или главный хит мероприятия – биоимпедансный анализ. Так можно узнать состав своего тела, количество жировой, мышечной массы, воды, костной ткани. Все это на фоне концертов, кинопоказов, тренировок, творческих мастер-классов. Ночь в поликлинике провела москвичка Юлия и рассказала Бизнес-ФМ, как это было.
13: Было много взрослых и моего возраста. Удивила программа. Были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли. Можно было выбрать либо арбузик, либо дымку. Все такие были приветливые и дружелюбные. Я сделала биоимпеданс, были физиотерапевтические тесты и сдала кровь.
14: Биоимпеданс – процедура, что подразумевает?
13: Это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе твои параметры по типу роста веса, проводимости по мышцам, позвоночник. Очень много показателей. Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж. В очереди стояла на биоимпеданс часа два.
12: Очереди – это, пожалуй, главный недостаток ночи в поликлинике. С этим надо что-то делать, рассказала москвичка Александра.
15: Нам очень понравилось, но вот есть некоторые моментики, которые, если доработать, было бы вообще очень здорово. Мало ориентировали людей. Допустим, мы не знали, что там еще есть какие-то тесты, то есть мы стояли полтора часа в очереди на биоимпедансный анализ, и нам только под конец уже сказали, что вы можете не тратить время, пока стоите в очереди, пройдите тесты функциональные. Потому что это вот прям напомнило поликлиники в регионах, где ты сидишь полтора-два часа в очереди, как раньше в советских поликлиниках, на биоимпедансный анализ не попали. Честно говоря, не хватило терпения. Увидели лекцию на втором этаже, аквагрим. Мне показалось, что даже самим врачам это понравилось. Все были веселые, приветливые. Они тоже там пили кислородные коктейли и были на одной волне с пациентами.
12: На здоровую вечеринку нужно было сначала зарегистрироваться в приложении Емиас. Через него москвичи получили анонс с таким текстом. «Привет, спишь? Поликлиника нет. В субботу после 20:00 чекап, музыка и тренировки». По факту прийти могли все, даже без регистрации, рассказала Бизнес-ФМ заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники номер 220 в Пресненском районе Москвы Оксана Учаева.
16: Докторам было интересно пообщаться с пациентами, провести профилактическую беседу. Намного проще мероприятие, не целенаправлено на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня. Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и не зарегистрированных людей всех принимали под свободные поликлиники, работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
14: Но это было не утомительно вот для врачей?
16: Нет. Ну, какие-то воодушевленные сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном.
12: При этом пройти все эти процедуры, включая самые востребованные, можно и в обычном режиме. Но в этом и суть задумки – показать оснащение столичных поликлиник. Что касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
7: Акцию «Ночь в поликлинике» повторят в Москве вечером 28 августа. В Сингапуре запустили первый в мире дата-центр, где для вычислений используют живые человеческие нейроны, сообщает влиятельный портал Interesting Engineering. В одной серверной стойке объединили 20 биокомпьютеров CL1, всего около 16 миллионов нейронов. Их выращивают из стволовых клеток и подключают к обычной электронике с помощью специальных электродов. Разработчики обещают, что такие системы смогут учиться на меньшем объеме данных и потреблять гораздо меньше энергии, чем обычные ИИ-серверы.
5: Подробности.
17: Технологию разработала австралийская компания Cortical Labs, которая появилась в Мельбурне в 2019 году. Уже через два года ее исследователи вырастили человеческие нейроны на чипе и научили их играть в понг – простую компьютерную игру вроде электронного тенниса. Клетки получали сигналы о положении мячика и постепенно учились управлять виртуальной ракеткой. В 2025 году компания представила CL1 – биокомпьютер примерно с 800 тысячами живых нейронов. Теперь 20 таких устройств объединили в Сингапуре, и вместе получилось около 16 миллионов нейронов клеток. Нейроны для таких компьютеров выращивают в лаборатории из стволовых клеток, а затем размещают на чипе с микроскопическими электродами. Через них компьютер передает клеткам сигналы и считывает ответ. Так исследователи могут управлять работой живой нейронной сети и изучать, как она обучается. Такой компьютер приходится буквально поддерживать живым. Нейроны находятся в питательной среде, а система поддерживает необходимые им условия. Одна культура может работать до полугода, после чего клетки приходится заменять. В Cortical Lab заявляют, что стойкость CL1 потребляет 850-1000 ватт, тогда как традиционные ИИ-системы могут потреблять в разы больше.
7: Насколько такой биокомпьютер уже можно считать реальной альтернативой привычным серверам и что в нем действительно делают живые нейроны, объясняет доктор биологических наук, директор физтехшколы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин.
18: Я бы оценивал эту новость как важный научно-инженерный шаг, но не как революцию в технологии создания дата-центров. До массового применения и замены привычных серверов еще довольно далеко. Говоря про нейроны, они умеют принимать электрические сигналы, отвечать на них и со временем менять характер своей активности. И именно эта способность нейронов к адаптации и обучению делает их интересными для задач вычислительного класса. При этом обычный компьютер с такой системой никуда не денется. Он по-прежнему создает стимулы, считывает сигналы от нейронов, переводит их активность в данные и, в общем, управляет всей инфраструктурой. Но для нейронов критически необходима система жизнеобеспечения, то есть питательная среда, поддержание правильной температуры, стерильности, контроль состояния клеток. Поэтому корректнее, наверное, говорить не о замене компьютера живой тканью, а о попытке встроить живые нейроны как адаптивный биологический элемент в обычную инженерную систему. Цифры в 16 миллионов нейронов, но она звучит впечатляюще, но в целом это порядок размера мозга насекомого. Сравнить ее с человеческим мозгом некорректно. То есть в мозге человека десятки миллиардов нейронов, сложнейшая архитектура связей, разные типы клеток. В большинстве правовых систем, включая Россию, США, Европу, донор, который передает биоматериал, теряет на него все имущественные права. Ему остается только право на защиту персональных данных. Отдельное согласие донора, скорее всего, понадобится, потому что стандартное согласие на использование в научных исследованиях не покрывает такой сценарий. Потому что человек, сдавая свой биоматериал, не предполагает, что из него сделают нейроны и продадут их как вычислительное устройство.
7: Денис Кузьмин, директор физтехшколы биологической и медицинской физики. Заменять обычные компьютеры такими системами пока не собираются. Разработчики рассчитывают использовать их там, где важна способность адаптироваться при небольшом количестве данных среди возможных сфер применения – медицина, робототехника и кибербезопасность.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
19: Турецкие спортивные клубы – это интересная история. Рядовой российский болельщик обычно на них не обращает внимания. Про турецкий футбол, кроме названий команд, мы мало что знаем. А тот же Фенербахче – это спортивное общество, такое же, как ЦСКА или Динамо, в котором есть команды по многим видам спорта. Футбольный Фенербахче – 19-кратный чемпион Турции, а свою историю ведет с 1907 года. И за это время ни разу не вылетал из высшего дивизиона страны. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном первенстве, и в групповой этап Лиги чемпионов придется пробиваться через квалификацию. Для этого Фенер собрал очень забавный состав. Практически вся команда укомплектована сбитыми летчиками, звездами на закате своих карьер. Общая трансферная стоимость оценивается в 337 миллионов евро, и теперь это клуб из топ-40. Самый дорогой игрок – левый вингер, англичанин Мейсон Гринвуд, который начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Но это перспективная молодежь. А вот какие тут ветераны! Бывший вратарь Ман-Сити Эдерсон, трансфер которого когда-то стоил 70 миллионов евро, а теперь 10. На острие атаки гигант Ромелу Лукаку. 7 лет назад в составе МЮ он стоил 100 миллионов, а теперь скромные 6. В полузащите Нголо Канте, подешевевший со 100 до 4 миллионов. В защите Семедо и Аки. Незаметно для всех Фенербахче собрал мощный ветеранский состав. Успех не гарантирован, но опыта хоть отбавляй. В ближайшие две недели предстоят игры с Лионом за выход в основную фазу Лиги чемпионов. Зная, как заключаются и расторгаются контракты в турецком спорте, в случае неудачи в стыковых матчах мы можем скоро увидеть совсем другой состав Фенера. Ну а пока будет очень интересно наблюдать за этим экспериментом.
5: Спорт и деньги на Бизнес FM.
7: 20:16 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. И прямо прямо сейчас с теми, кто в теме. Лишится 100 миллионов рублей за одну ночь. С такой историей к нам обратился предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Росгвардия конфисковала из его магазина более 400 единиц антикварного оружия, сославшись на то, что у салона не было лицензии на продажу, а оружие неправильно хранилось. Позднее Росгвардия подробно объяснила Бизнес ФМ, по каким причинам антикварное оружие могут изъять. По словам Дмитрия, лицензии у него никто не требовал, и все последние годы он работал спокойно. Теперь, чтобы полностью выполнить требования по хранению оружия, нужно серьезно потратиться, а у по-настоящему древних образцов нормальной документации и лицензии просто нет. Антикварную тему мы обсудили глубже, узнали, кто и зачем покупает оружие разных эпох, сколько оно стоит и какой объем у рынка антикварного оружия в России. И, конечно, разобрали историю с Росгвардией.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
9: Здравствуйте, у микрофона Евгений Перельчук. Сегодня у нас антикварная тема. Можно ли приравнивать антикварное оружие к гражданскому? Надо ли получать лицензию на него? Как неожиданная и масштабная конфискация может поставить под угрозу успешный и отлаженный бизнес? Этими вопросами мы задались после обращения индивидуального предпринимателя, владельца антикварного салона «Стрелец» Дмитрия Щекотова. Он рассказал, что Росгвардия, а точнее Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, одной тихой ночью пришел и конфисковал сотни единиц антикварного оружия. Сам этот случай заставил задуматься и Дмитрия, и его коллег по цеху, как теперь работать дальше. Дмитрий, приветствую вас.
20: Здравствуйте.
9: Расскажите о своем бизнесе, о продаже антикварных предметов, в том числе оружия. Как давно вы уже в этом деле?
20: У нас один магазин. Мы открылись в 2016 году. Я открыл ИП с видом деятельности продажи антиквариата. У меня было все законно, я платил налоги, никаких ко мне претензий не было.
9: Как вы работали с регулятором и проверяющими все последние годы? То есть у антикварного оружия в российском законодательстве есть какой-то определенный статус? То есть оно не считается огнестрельным, получается?
20: Мы работали, получая экспертизу от Министерства культуры, в которой указывалось, что постановление 814 не распространяется на культурные ценности. По этой причине его спокойно продавали, покупали.
9: Где вы его вообще добываете? Как это оружие в итоге оказывается у вас в салоне?
20: Мы в основном покупались за рубежом на аукционах у частных лиц и привозили это в Россию. При привозе в Россию, когда заполняешь декларацию, это все считается как культурные ценности, а не как гражданское оружие.
9: А сколько было единиц оружия в салоне?
20: Было около 450, конфисковали где-то 435.
9: Как выглядит ваш обычный покупатель? То есть с какой целью такое оружие приобретается людьми?
20: Обычный покупатель — это человек, который ищет подарок для партнера по бизнесу или для начальника. Если это обеспеченный человек, то его трудно удивить. Ему в качестве подарка надо найти эксклюзив, который просто так, не пойти не купить.
9: Какой порядок цен? То есть это удовольствие, как мы понимаем, не из дешевых.
20: Порядок цен разный, от 50 тысяч и до бесконечности.
9: А объем рынка в России?
20: Чисто по антикварному оружию. Я знаю, что в Москве от 5 до 7 магазинов и еще достаточно магазинов в России.
9: То есть мы можем сказать, что это не какая-то массовая история?
20: Да.
9: Дмитрий, в какой момент все пошло не так? То есть вы в письме отмечали, что пришли из Росгвардии, изъяли антикварное оружие, даже не опечатали его, а именно изъяли. Как это происходило? Расскажите.
20: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать.
9: А как часто вообще проверки происходят? То есть это было для вас неожиданностью?
20: Да, это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. Пришли единовременно, решили все изымать. Это была не единичная акция. Я знаю, что по многим салонам они ходили. Дело в том, что несмотря на то, что это культурные ценности, антикварное оружие, потом в отчете можно написать, что конфисковано столько-то единиц оружия. То есть не антикварного, культурные ценности, а просто указать, что это оружие.
9: Что они говорили в Росгвардии? Какая была мотивация? Может быть, они опасались, что антикварное оружие можно
0: при желании переделать в огнестрельные.
20: Но вообще имеет составление Верховного суда по делу гражданки Урюпиной, в которых он, соответственно, постановил, что старинное антикварное оружие представляет наименьшую опасность. И, по сути, по закону об оружии и по Уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить.
0: Для обывателя, да, который не имел дела с антикварным оружием, мы все-таки о чем говорим? О каком-нибудь маузере или о пищале? Как это выглядит? Mm-hmm. То есть, может быть, отсюда же относится и холодное оружие. Обычно человек, когда приходит в антикварный салон и переходит к разделу с оружием, что он обычно видит на прилавке?
20: Ну, во-первых, маузер к продаже запрещен, потому что он патрон центрального боя. А если говорить про старинное антикварное оружие, то это сабли, мечи, кортики, шпаги. Если про огнестрельное, то это какие-нибудь мушкеты, пистолеты там, капсульные.
0: Сейчас где хранится оружие? У вас есть вообще сведения об этом? То есть там подходящие условия для хранения?
20: Нет, не подходящие. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят, потому что на самом деле по-правильному их должны были отвести в отделение Министерства культуры, там, где подходящие условия, чтобы оно надлежащим образом хранилось. Но поскольку Росгвардия, ну, не заботится о его сохранности, получилось, как получилось.
0: Особые условия – это что имеется в виду? Это какая-то влажность, температура или что сюда входит?
20: Чтобы помещение было одновременно и не влажным, и не сухим. Потому что если сухое будет, то, допустим, кожаные ножны у сабель, у шпаг начнут иссыхать, а если оно влажное, то начнет ржаветь. Надо был баланс.
0: Мы после того, как получили ваше письмо, обратились в Росгвардию, передали ваше письмо, и вот нам на днях ответили. Я даже зачитаю тут пару абзацев. Деятельность, связанная с торговлей антикварным оружием, подлежит лицензированию. То есть она ни в чем не отличается от охотничьего, спортивного или служебного оружия. Для получения лицензии юрлица должны соответствовать некоторым требованиям. Это наличие лицензии на право собственности торговых помещений, обеспечение условий к сохранности оружия, запрет доступа посторонних лиц к оружию. И в ходе проверок самые частые нарушения – это хранение оружия на витрине, не поставленной на сигнализацию, нарушения, связанные с оформлением оружия, основная причина для изъятия – это несоответствующие условия для обеспечения сохранности, ну, там и доступ посторонних лиц. И плюс каждый магазин должен иметь специализированные помещения, которые должны соответствовать требованиям законодательства по технической укрепленности. Вот такой ответ. Может быть, вы тут видите какие-то нарушения со своей стороны?
20: Да, я с этой знаком позицией. Но закон не делает различия, что старинное антикварное оружие имеет особый статус, что с ним ничего нельзя сделать, кроме как повесить на стенку. Я понимаю, почему они хотят превратить антикварные магазины в оружейные, потому что надо будет это сертифицировать все, как бы и шкаф, и помещение за сертификацией этой обращения. Обращаться в Росгвардию и за это платить деньги. Но просто это приведет к тому, что магазины закроются или уйдут в тень, чтобы изменить это положение. Мы будем пробовать дойти до Верховного суда, чтобы он внес эти изменения, придал старинным антикварным оружию особый статус.
0: А вы подсчитывали, какой ущерб у вас в итоге от этой конфискации?
20: Около 100 миллионов рублей.
0: Вы упоминали о том, что Росгвардия работает с помещениями и приводит их в соответствие с требованиями. Платная эта услуга. О каких цифрах идет речь?
20: Я не знаю. Но я точно знаю, чтобы поставить все эти шкафы, установить сигнализацию, это сумма где-то от 2 до 4 миллионов рублей. Лицензии чисто на торговлю культурными ценностями не выдают. Так получается, что антикварный магазин превращается в современный охотничий магазин.
0: Дмитрий, вы общаетесь с коллегами? Какое у них настроение в свете последних событий?
20: Все шокированы. Плюс есть такой момент, что лицензия на коллекционирование, которую ввели по законам в 2018 году. Допустим, человек покупал его в 2000-х годах, и никаких документов у него о покупке не осталось. И сейчас не существует никакого способа легализовать свою коллекцию. К нему может прийти Росгвардия и попросить документы. Он скажет: «Ну, я покупал давно, у меня не осталось никаких документов». На что ему ответить: «Когда вы не можете являться собственником, и по этой причине мы его конфискуем».
0: Я так понимаю, что вы уже начали судиться. Наверное, есть какие-то первые результаты.
20: Сейчас мы прошли первые и вторые инстанции решения не в нашу пользу, но мы хотим дойти до Верховного суда.
0: Там предусмотрены какие-то штрафы, я так понимаю.
20: Самое смешное в том, что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей, конфискация на 100 миллионов. То есть несоответствие правонарушения и наказание за это.
0: Дмитрий, благодарю за беседу и подробные разъяснения. Теперь мы тоже в теме антикварного оружия. С нами был индивидуальный предприниматель, владелец антикварного салона «Стрелец» Дмитрий Щекотов. Дмитрий, спасибо.
20: Да вам спасибо.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: С владельцем антикварного салона «Стрелец» Дмитрием Щекотовым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах, через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале BFM.ru. Свой YouTube-канал американец Марк Робер открыл в 2011 году перед Хэллоуином, чтобы продемонстрировать в сети собственноручно сделанный к празднику костюм с двумя айпадами, которые создавали иллюзию дыры в теле. Всего за сутки видео собрало 1,5 миллиона просмотров. Вскоре Марк уже увольнялся с работы, чтобы полностью посвятить себя каналу. Хотя его карьере позавидовали бы многие. 9 лет инженером в НАСА и 5 лет дизайнером в Apple. Сейчас Марк выкладывает в сеть ролики с научно-популярными экспериментами и конструированием разных гаджетов, что называется «на коленке». У Марка 80 миллионов подписчиков, состояние порядка 25 миллионов долларов и побочный доход от реализации детских наборов для научных экспериментов.
2: Блогеры на Business FM. Знай меру. Гур-куб – одна из первых международных мер объема жидкости в истории человечества, введенная в Месопотамии в 3-м тысячелетии до нашей эры при правителе Нарамсине. Эта емкость размером примерно 6 метров длиной, на 6 шириной и на полметра высотой, общей вместимостью около 18 кубометров. Гур-куб использовался также в Вавилоне, Ассирии и Персии. Знай меру на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 20:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму, пишут местные СМИ со ссылкой на МИД. В финском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности в отношении избирательного участка, включая возможный временный запрет на организацию демонстрации вблизи посольства. Накануне в МИДе России сообщили, что аналогично личные ноты, направленные во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. Wall Street Journal сообщила о планах NVIDIA создать конкуренты китайским моделям искусственного интеллекта DeepSeek и Kimi-K3. По данным газеты, для этого технологический гигант заключил соглашение на 6 миллиардов долларов со стартапом Pulsight. Сделка станет также прямым вызовом для ведущих американских ИИ-компаний, таких как OpenAI и Anthropic. Team Spirit выиграла главный турнир года по Dota 2 International. В гранд-финале российская киберспортивная команда одержала победу над другим российским коллективом Team Vision со счетом 3-2. Третье место заняла еще одна российская команда Team Yand. Team Spirit стала первой в истории командой, выигравшей International трижды. Ранее коллектив побеждал в 2021 и 2023 годах. International 26 прошел в Шанхае. Впервые в истории турнира в топ-4 вошли только российские коллективы. Призовой фонд превысил 3,3 миллиона долларов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Экскурсия с привкусом экстрима на Камчатке завершили эвакуацию туристов, застрявших у вулкана Толбачик из размыва подъездной дороги. Для того, чтобы их вывести, потребовались 7 вертолетов. Людей оказалось намного больше, чем фигурировало в официальных списках. 152 человека вместо 117. В эти минуты в Москве проходит матч «Спартак-Зенит». Пока счет 1-0 в пользу красно-белых. Перед началом встречи на поле вышла болельщица «Спартака», спортивная гимнастка Ангелина Мельникова, которая только что вернулась с чемпионата Европы, где завоевала 3 золотые и 2 бронзовые медали. В ее честь был исполнен гимн России. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин. Для этого создана специальная комиссия. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик. Объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, в Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но безусловно говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
8: Игорь Юшков, фонд «Нацэнергобезопасности». Как регионы переживают топливный август? Судя по карте сервиса «Где бенз», проблем с бензином нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники «Бизнес ФМ», Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея, в Новосибирске очереди и двойные цены. В Центральной России на трассе М8 топлива нет, а вот Иркутск – островок спокойствия.
4: Корреспондент интернет-издание Sochi1.ru Анна Грицевич.
22: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, но в российский, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
4: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
1: Туда ехала в прошлой пятнице. Ситуация была более-менее нормальная. Заправляться можно было. Даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала. В Вологодской области, в северной части, вот до Вологды, более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нету. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл, обычная цена, там 70 чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130, стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
4: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
6: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторые был только 95-й бензин, «Татнефть». Они подняли цены. Если на «Газпромнефть» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти два раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
10: А в канистры наливают?
6: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего в канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить, если канистры наливать.
10: Очередь как быстро проходит?
6: Если там в станции машин мест на 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
10: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
6: Да, были несколько заправок, были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
4: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
23: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, ну 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак, без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры. И не на всех Крайс заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
24: Александр Новак, вице-премьер, заявил, что в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина, а сложности сохраняются только с бензином. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, а затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Брент за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
25: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озон», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать 95 долларов за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, и это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту оно снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. А рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по костным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля. Поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
24: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ Капитал. Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92, рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негатива атаки на склады «Озона», говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
11: Если уж совсем быть точным, то склады не «Озона», а тех, кто арендует склады у «Озона», но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по «Озону». «Озон» некоторое время назад начал особо дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для «Озона» должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится. На этом фоне и бумаги «Озона», и бумаги АФК, как основного бенефициара «Озона», тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе $90 за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах, 90-92. По паре рубль-доллар пока, наверное, ждем продолжения плавного ослабления рубля, куда-то в районе 83-84 к концу недели, к евро в 99,5-100, по юаню в район 13.
24: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». На Камчатке завершили эвакуацию туристов, которые еще вчера застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, а сегодня за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Никому медицинская помощь не понадобилась. Глава туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло, рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
12: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одеждой, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы и приходится готовиться и к планам «Б», и к плану «С».
24: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд к Толбачику продолжают восстанавливать.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. С грузинского «лари» можно перевести как «имущество» или «клад». «Лари» был введен в обращение в 1995-м вместо переходной валюты грузинского купона. Миллион купонов тогда меняли на один «лари». С тех пор грузинская валюта явных шоков не испытывала и остается в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
13: В каждой нашей клетке хранится около 3 миллиардов символов генетического кода. Сегодня часть этой огромной инструкции можно прочитать буквально по капле крови или образцу слюны.
14: Журналист Алена Копылова.
13: Генетические тесты способны обнаруживать наследственные заболевания, оценивать риски для здоровья и помогать выбирать лекарства. В лаборатории из клеток выделяют ДНК, а дальше все зависит от задачи. Самый простой тест ищет конкретные генетические варианты. Более сложный может прочитать все участки ДНК, кодирующие белки. А полногеномное секвенирование исследует почти всю последовательность ДНК. Наиболее точны тесты там, где заболевание тесно связано с определенными генетическими изменениями. Так диагностируют наследственные болезни или выясняют, является ли человек носителем опасного варианта, который может передать ребенку. Генетика способна заглянуть и в будущее, но здесь результат становится вероятностным. Например, определенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников. С диабетом, гипертонией и многими другими распространенными заболеваниями все сложнее. На их вероятность влияют тысячи участков ДНК.

0: 0. Краснодар по-прежнему лидирует в таблице. У команды 15 очков из 15 возможных. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Краснодар в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» Московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол. Гол после сольного прохода обводящим ударом в девятку забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился. У «Динамо» вторая победа в сезоне, но говорить о том, что команда вышла из кризиса, пока рановато. Как минимум до следующего тура, считает коллега Михаил Типков, зам главного редактора издания «Спорт-24».
3: По качеству, в принципе, если не брать именно оборонительную игру, в атаке все было хорошо, и «Динамо» наиграл даже больше, чем на 3 мяча. Отметим особенно, что Тюкавин наконец-то открыл счет своим голам в этом сезоне, сделал дубль. Если бы его не заменили, может, он на хет-трик бы претендовал. Будет интересно посмотреть за следующим матчем «Динамо» с «Локомотивом». Все-таки соперник хоть и в кризисе, но «Локомотив» есть «Локомотив». Это дерби-то такое посложнее, чем дерби первое в истории с родиной.
2: Крылья Советов одержали первую победу в сезоне. Со счетом 3-0 футболисты самарского клуба разгромили тольяттинский «Акрон». Подопечные Сергея Булатова улучшили свое положение, но не очень сильно. Теперь они 12-е. «Акрон» вместе с «Факелом» расположился на самом дне. Команды делят 15-е и 16-е место, набрав по 2 очка после 5 игр. Чуть выше, на непривычной 14-й строчке, «Локомотив». После 5 матчей у команды Михаила Галактионова 3 очка и ни одной победы. В дерби «Лока» выглядел слабее ЦСКА. И если бы не вратарь Антон Митрюшкин, счет мог бы быть гораздо крупнее, чем 3-2. С другой стороны, Сергей Пеняев показал, что готов к роли лидера атак после ухода Алексея Батракова. Да и вернувшийся из крыльев Сергей Бабкин смотрелся неплохо. Главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Гран Гитадарян считает, что в продаже Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Крупукаса в «Зенит» для «Локомотива» плюсов больше, чем минусов. На медали по итогам сезона рассчитывать вряд ли стоит. Но в общей сложности на этих двух трансферах «Лока» гарантированно заработал более 30 миллионов евро.
4: Наши клубы должны научиться продавать и быстро находить замену. РЖД порядка 4-5 миллиардов в год отдает «Локомотиву» в качестве партнерства, спонсорства. И если посмотреть на сумму, которую получил «Локомотив» за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое и касается Крупукаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху «Локомотива» точно не приведут. Команда будет так в семерке, в восьмерке в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. «Локомотив», по сути, с двух сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
2: Бывшего капитана «Лока» Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через 2 недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях – несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше, чем на полгода выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесамов выжимает из команды все, что может. 5-й тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет «Казанский Рубин». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
0: 19 россиян задержали в Таиланде в ходе операции полиции по выявлению случаев незаконного владения недвижимостью в курортных зонах королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию страны. Информацию подтвердило и посольство России в Таиланде. Задержание россиян связано с незаконными сделками с курортной недвижимостью. Много уведомлений от полиции приходят в посольство с острова Самуи. Там задержали 12 россиян. За консульской помощью никто из них не обращался, уточнили в посольстве. В Таиланде сейчас проводятся рейды по пресечению незаконного использования подставных лиц при покупке частных домов. Компания не направлена против россиян. Задержанные граждане и других государств. Всего 62 два иностранца. Незаконная схема владения в Таиланде возникает из-за жестких законодательных ограничений. Иностранцам по закону запрещено.

0: запрещено напрямую владеть землей в стране, рассказала эксперт по зарубежной недвижимости, управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
1: В последнее время в Таиланде, в разных регионах, и на Пхукете, и на Самуи, и в Паттайе, идет приведение законодательству владения объектами недвижимости. В Таиланде иностранец не имеет права владеть землей только в аренду. Только кондоминиумами, апартаменты, а в жилых зданиях, в кондоминиумах иностранец может владеть объектом собственности. И вот те иностранцы, это не только россиян касается, и, кстати, россияне самая такая небольшая группа, больше европейцев, израильтян, так что это прямо не имеет отношения к россиянам, это имеет отношение к иностранцам. И если они неправильно оформили владение землей, именно земельным участком, то они подлежат аресту и приведению это в надлежащее состояние. Владеть землей могут только физические лица Таиланда или юридические лица Таиланда. И в Таиланде использовали тайцев, которые де юра владели земельным участком, по факту владел участком иностранец. И вот сейчас такие случаи выявлены, и в соответствии с законодательством это приводит в порядок. Там есть штрафы за такие нарушения, а есть другая ответственность.
2: Что они недооформили? То есть что нужно, и могут ли они что-то сделать?
1: То формально есть несколько механизмов, которые в виде исключения позволяют иностранцам владеть землей. Это требует определенных, достаточно существенных нормативных и оформительских шагов. В основном это инвестиционные компании с разрешенным использованием иностранного капитала. Отмечу, что ранее практики у тайских органов не было таких тщательных проверок.
0: Ирина Мошева, эксперт по недвижимости в Таиланде. Для покупки или строительства частного дома в стране необходимо взять землю в долгосрочную аренду на 30 лет, по истечении которых аренда не продлевается автоматически. Для этого нужно заключить новые 30-летние соглашения и снова зарегистрировать его в земельном департаменте с согласия таиландского собственника земли. Когда иностранцы покупают в Таиланде дом с участком, но не хотят оформлять долгосрочную аренду, они используют подставных лиц, создают компанию по покупке недвижимости. По закону бизнес в Таиланде должен контролироваться гражданами страны, то есть 51% акций в компании должен принадлежать местному держателю. В схеме с подставными лицами используют малообеспеченных местных жителей за вознаграждение. На бумаге они владеют компанией землей, но не вкладывают в покупку деньги. Земля и дом оформляются в собственность тайского юрлица, и с этими нарушениями сейчас как раз и борется полиция.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Под названием «Ино М2» можно продать иномарку, платную трассу и даже летающую тарелку с инопланетянами. Но только «Ино» не инопланетяне никакие, а ресторан. Причем такого уровня, что стоит заставить себя немного напрячься и запомнить неудобоваримое имя. Про органическую ферму М2 на Новой Риге уверенно знают многие. Мясо, яйца, молочко, персики, яблоки, ягоды. Фирменные магазины в богатых районах Москвы, а теперь еще и собственный ресторан в ее центре, на Кропоткинской. Не стоит, впрочем, ждать от него заискиваний с темой курочки-яички. Нет, это современное пространство в доме в стиле советского конструктивизма конца 20-х годов прошлого века, где обыграна тема авангарда, поиска нового, прорывного, футуристического. Это отражено и в дизайне трех этажей Ино, и в кухне Никиты Кузьменко, который до этого делал весьма сложные экспериментальные вещи в тач, и в барной карте Василия Жеглова, у которого под крышей ресторана настоящая лаборатория. И коктейли – это, конечно, обязательная часть программы посещения Ино. Не знаю, что вкладывали в название ресторана его создатели. Для меня Ино – это иной альтернативный взгляд на привычный мир продуктов и их вкусов, при этом не в ущерб результату. Запеченная устрица в барбекю из алычи, малек осетра, окрошка на огуречном рассоле, гребешок с клубникой, земляникой и цветами бузины. Никите привезли из Африки пудру баобаба. Ждем в меню новостей. В этом же пространстве собственная пекарня и магазин не только продуктов, но и хороших, редких, в том числе по истории архитектуры, книг. Средний чек около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM. Все золото мира.
5: Единственной жидкостью, способной растворить чистое золото, долгое время считалась так называемая царская водка, по латыни акварегия. Этот состав открыл в 8 веке арабский алхимик Гебер, получив его из селитры, медного купороса и нашатыря. Помимо золота, смесь без следа растворяет платину и палладий, но не растворяет серебро, хром или титан. Легендой стала история о том, как венгерский химик Де Хевиши растворил в царской водке нобелевские медали двух немецких физиков – Макса фон Лауэ и Джеймса Франка – в период нацистского запрета на хранение нобелевских наград. После войны венгер вновь извлек из раствора золото. Из него немецким лауреатам и отчеканили новые награды взамен утраченных.
3: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле допустили встречу президентов России и США на саммите ОТЭС. Если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на одном и том же мероприятии в Китае, они неизбежно переговорят, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, впрочем, что до саммита еще так много времени. Он добавил, что пока от американской стороны никаких сигналов на этот счет не поступало. Секретарь по связям с государствами и международными организациями Ватикана Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа. Планируются его встречи с российскими властями, представителями Московского патриархата, епископами и католической общиной. Как пишет Ватикан Ньюс, визит монсеньора в Россию говорит о стремлении Святого Престола продолжать диалог в один из сложнейших периодов международных отношений. Последний раз Галлахер посещал Москву в 2021 году. Мурманская область готовится к возможным пиратским атакам на Северном морском пути. Об этом заявил в интервью «Вестям» губернатор Андрей Чибис. Он подчеркнул, что российская Арктика является стратегически важным регионом в контексте морских путей. Чибис отметил, что власти не просто осознают угрозы, но и активно готовятся к ним, полагаясь как на технологии, так и на опыт людей. По словам губернатора, регион взаимодействует в этом вопросе с Минобороны и пограничной службой. В Европарламенте заявили об отсутствии единой позиции Евросоюза по отмене виз для россиян. Об этом заявила председатель Комитета по безопасности и обороне, представительница немецкой Свободной демократической партии Мари Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, скептически к идее общего ужесточения настроены Испания, Франция и Италия, тогда как страны Балтии, Скандинавии и Нидерланды настаивают на более строгих и, главное, единых для всего блока правилах. Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией полностью приостановлено с 2022 года. Однако россияне, не попавшие под европейские санкции, по-прежнему могут подавать документы на визу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за Wildberries ВСУ нацелились на Озон. На выходных украинские беспилотники дважды атаковали логистические комплексы компании. Сначала в Самарской области, потом в Оренбургской. Работа обоих складов остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И смогут ли селлеры компенсировать потери за счет договоров страхования? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велком-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с Business FM. Подробности в ближайшем эфире. Вторая атака беспилотников на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. А такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. Стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Евгений Перельчук подробнее.
7: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признаны терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
8: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках, мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона, в основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли, в плане, например, штрафов на ФБС, они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещений всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда, ну, каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть, кому там 1000 рублей, кому 10 тысяч скидывают. Полных возмещений всем селлерам товары, которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
7: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельной строкой выносит падение БПЛА. Но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху Wildberries и Ингосстраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры. Но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествий, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
9: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельствам, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
7: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольцев вольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: В субботу акции «Озон» на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин, и для этого создана специальная комиссия. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик. Объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, в Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но безусловно говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. На заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август, судя по карте сервиса «Где бензин»? Проблем с топливом нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники «Бизнес-ФМ», Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея. В Новосибирске очереди и двойные цены. В Центральной России на трассе М8 топлива нет. А вот Иркутск – островок спокойствия.
11: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
12: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
11: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
13: Туда ехала в прошлой пятнице. Ситуация была более-менее нормальная. Заправляться можно было. Даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды. Более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нету. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукол, обычная цена, там 70 чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130, стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
11: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
14: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин. «Татнефть» они подняли цены. Если на «Газпромнефть» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти 2 раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
15: А в канистры наливают?
14: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего в канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить. Канистры наливать.
2: Очередь как быстро проходит?
14: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
2: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
14: Да, были несколько заправок, были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
11: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
15: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, ну 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак, без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры, и не на всех Крайс-заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
0: Но есть и хорошие новости. По словам вице-премьера Александра Новака, в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином.
3: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
5: Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акин Федемидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город.
3: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Германия может лишиться высшего кредитного рейтинга ААА из-за рекордной госзадолженности и низких темпов роста экономики. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's. Ранее Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что уровень государственной задолженности Германии в прошлом году вновь обновил рекорд, достигнув 2,7 триллионов евро. В следующем году государственные расходы оцениваются в 629 миллиардов, из них 196,5 – это новые долги. То есть почти каждый третий евро финансируется за счет заимствований. А это означает, что Берлину придется выплачивать все больше процентов. В текущем году около 30 миллиардов евро, в следующем году 42 миллиарда, а до 30-го года задолженность по процентам увеличится до 81 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп совершил в июне более 1000 операций с ценными бумагами. Как пишет Bloomberg, общая сумма сделок оценивается в диапазоне от 78 до 263 миллионов долларов. Крупнейшей стала продажа акций биржевого инвестиционного фонда Vanguard Group на сумму от 5 до 25 миллионов долларов. В прошлом году Трамп совершил более 21 тысячи операций с ценными бумагами. Часто всплески активности были привязаны к рыночным событиям, которые он сам инициировал. В Белом доме заявляют, что конфликта интересов нет, поскольку инвестиции Трампа находятся под независимым управлением. Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии, поэтому хорошие зерна арабики будет тяжелее достать. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли около 20% кофейных ягод с деревьев, а оставшиеся вымокли либо подверглись заражению. Влияние дождей уже сказалось на ценах. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. В то же время проблема с качеством зерен означает, что на сертифицированных складах в США и Европе количество кофе приблизится к самому низкому уровню в 21 веке. Импорт арбузов из Грузии в Россию достиг в июле рекордных 766,5 тысяч долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда поставки составили 415 тысяч 800 долларов. Россия остается ключевым рынком сбыта грузинских арбузов. В июле страна потребила 72% экспорта этой ягоды. Помимо России, Грузия поставляла арбузы еще на 2 зарубежных рынка – в Армению и в Белоруссию. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Рекорд Dota 2. Команда из 4 россиян и украинцев третий раз стала победителем International 2026, главного турнира года по этой игре, обыграв другую российскую команду Team Vision. Team Spirit стала первой командой в истории, которой удалось завоевать главный трофей трижды. За победу команда получила около 1,5 миллиона долларов. Всего призовой фонд турнира, который проходил в Шанхае, превысил 3,3 миллиона долларов. Команда последние несколько лет базируется в Белграде. Всего за победу в турнире боролись 16 киберспортивных коллективов. При этом первые 4 места заняли команды, большинство игроков которых россияне. Кроме упомянутых, это еще Бумбой и Тим Яндекс, говорит главный редактор Кибера, медиа о киберспорте и видеоиграх Кирилл Новокщенов.
17: Победа конкретно Team Spirit была скорее неожидаема. Team Spirit, мне кажется, шли примерно 4-5 фаворитом перед началом International и в целом провели слабый сезон относительно других наших команд. Победа российской команды в целом была скорее ожидаема, потому что среди 8, наверное, команд-фаворитов, которые выделяли, 4 были нашими российскими командами. Ну и главным фаворитом перед началом турнира была Parivision, которая проиграла Spirit в финале. В топ-4 прошли все российские команды. Этому есть несколько факторов. Российские игроки, российские команды в последние годы выделяются. И это связано как с тем, что у нас появляются больше талантов. Например, в составе победителей Spirit был игрок Not Me. Вот как раз это человек, которого фактически открыли там в последние год-два. Во-вторых, поколение, которое было сильным и там средним в начале 20-х, где-то осталось, где-то прокачалось. Там те же, например, игроки Spirit, Магомед Коллапс Халил и Илья Ятор Мулярчук. Они же 5 лет назад выиграли Инт, и 3 года назад выиграли, и вот сейчас как бы они по-прежнему в топе. А в других регионах скорее упадок. В Европе и в Китае в первую очередь. Там Европа и Китай всегда поставляли сильные команды. Конечно, отчасти где-то и везение, потому что в этом сезоне так получилось, что наши команды вообще со всеми трансферами угадали. Там и идеальная замена в Spirit, идеальная замена в Parivision. Ну и, конечно, с сеткой тоже можно сказать, что там повезло, что, например, Spirit упала на нероссийскую команду в нижней сетке, и там Bad Boom Team тоже упала на нероссийскую команду. Например, они бы могли выбить друг друга, и тогда в топ-4 пролезла бы какая-то команда не из России.
0: Кирилл Новокщенов, главный редактор Кибера. Победа Team Spirit – закономерный итог. Команда закалена поражениями, а поддержка трибун Шанхая придала игрокам силы, говорит фанатка Team Spirit Инга Великая.
18: То, что в полуфинале в International по Dota 2 оказались наши российские команды, это было ожидаемо. У нас хороший скилл, у нас прекрасная подготовка, прекрасная дисциплина. Ребята, юные дарования, которые готовы улучшать свою форму, побеждать. У них, наверное, самое большее стремление продвигать наш регион на таких высочайших турнирах. Team Spirit — это такая команда, которых закаляют поражения, и они делают хорошие выводы и начинают просто показывать свою форму все лучше и лучше. Злятся, так сказать. Но короля не убить. Поэтому зверя нет сильнее дракона. Spirit — гордость региона. То, что Team Vision оказались в гранд-финале, они это заслужили. У них тоже прекрасные игроки. И их форма давала понять, что гранд-финал — это будет Team Spirit и Team Vision. Ну, плюс еще, конечно же, очень важна поддержка на аренах. Нашу команду любят в Шанхае. Ее поддерживают, и трибуны взрываются, когда происходит какой-то файт на карте. И ребята это все слышат через наушники, им придают это силы. И мы готовы срывать их свои голоса в их поддержку, чтобы они с уверенностью шли только вперед и вперед.
0: Инга – великая фанатка Team Spirit. Сразу после завершения International 2026 игроки Dota 2 из разных стран начали жаловаться на проблемы со сбоями в игре. По данным SteamDB, пиковый онлайн Dota 2 за последние сутки превысил 1 000 000 игроков. Абсолютный рекорд Dota 2 остается гораздо выше. В марте 2016 года игра одновременно собрала почти 1 300 000 человек. Приветственный коктейль, опера и диджей-сет. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных медучреждений. Посетители проходили профилактическую диагностику и первичный чекап, причем в форме досуга. Параллельно в поликлиниках шли концерты, кинопоказы, тренировки и мастер-классы. О том, как это было, Диана Чебанова.
19: Обычно посещение поликлиники совершенно не ассоциируется вот с этими звуками. Медучреждений столицы стали похожими на тематические ночные клубы в ночь на 23 августа. Только клубы скорее вечерние, потому что в полночь вечеринка закончилась. Да и тема не вполне тусовочная, зожная, без алкоголя, вместо него кислородные коктейли и с полезными фруктово-овощными перекусами. Из развлечений – экспресс-диагностика, консультация врача, анализ крови или главный хит мероприятия – биоимпедансный анализ. Так можно узнать состав своего тела, количество жировой, мышечной массы, воды, костной ткани. Все это на фоне концертов, кинопоказов, тренировок, творческих мастер-классов. Ночь в поликлинике провела москвичка Юлия и рассказала Бизнес-ФМ, как это было.
20: Было много взрослых и моего возраста. Удивила программа. Были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли. Можно было выбрать либо арбузик, либо дымку. Все такие были приветливые, дружелюбные. Я сделала биоимпеданс, были физиотерапевтические тесты и сдала кровь.
2: Биоимпеданс — процедура, что подразумевает?
20: Это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе твои параметры по типу роста, веса, проводимости по мышцам, позвоночник, очень много показателей. Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж, в очереди стояло на биоимпеданс часа 2.
19: Очереди – это, пожалуй, главный недостаток ночи в поликлинике. С этим надо что-то делать, рассказала москвичка Александра.
21: Нам очень понравилось, но вот есть некоторые моментики, которые, если доработать, было бы вообще очень здорово. Мало ориентировали людей. Допустим, мы не знали, что там еще есть какие-то тесты, то есть мы стояли 1.5 часа в очереди на биоимпедансный анализ, и нам только под конец уже сказали, что вы можете не тратить время, пока стоите в очереди, пройдите тесты функциональные. Потому что это вот прям напомнило в поликлинике в регионах, где ты сидишь 1.5-2 часа в очереди, как раньше в советских поликлиниках. На биоимпедансный анализ не попали. Честно говоря, не хватило терпения. Увидели лекцию на втором этаже, аквагрим. Мне показалось, что даже самим врачам это понравилось. Все были веселые, приветливые. Они тоже там пили кислородные коктейли и были на одной волне с пациентами.
19: На здоровую вечеринку нужно было сначала зарегистрироваться в приложении Емиас. Через него москвичи получили анонс с таким текстом. «Привет, спишь? Поликлиника нет. В субботу после 20.00 чекап, музыка и тренировки». По факту прийти могли все, даже без регистрации, рассказала Бизнес-ФМ заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники номер 220 в Пресненском районе Москвы Оксана Учаева.
22: Докторам было интересно пообщаться с пациентами, провести профилактическую беседу. Намного проще мероприятие, не целенаправленно на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня. Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и не зарегистрированных людей всех принимали. Вход свободный. Поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
2: Но это было не утомительно вот для врачей?
22: Нет. Ну, какие-то воодушевленные сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном.
19: При этом пройти все эти процедуры, включая самые востребованные, можно и в обычном режиме. Но в этом и суть задумки – показать оснащение столичных поликлиник. Что касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
0: Акцию «Ночь в поликлинике» повторят в Москве вечером 28 августа.
16: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1903 году семеро братьев Джакузи эмигрировали из Италии в американскую Калифорнию. Занимались производством летательных аппаратов, позже изготовлением гидравлических насосов для сельскохозяйственных нужд. Но их фамилию прославила семейная трагедия. Одному из маленьких Джакузи потребовался регулярный массаж, и изобретательные братья создали прототип современной гидромассажной ванны. Эффект был потрясающий. Свое изобретение они многократно совершенствовали, получив около 250 патентов. Ванны производства Джакузи рекомендовали врачи и рекламировали голливудские звезды. В середине 20 века семья начала промышленный выпуск оборудования для домашнего гидромассажа и выпускает его до сих пор. Многие пытались повторить успех итальянского семейства, но до сих пор во многих уголках мира гидромассажные ванны называют просто Джакузи. Имя нарицательное на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо. Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС не ожидает до конца августа приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визиты в Киев и Москву отложены, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины. Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму. В МИДе страны сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности возле него. Ранее в МИДе России сообщили, что аналогичные ноты направлены во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. Большинство граждан Германии полагают, что канцлер Фридрих Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства ДПА. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый прогнозирует его отставку уже до конца этого года. Лишь треть участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 года. Китай отложил на неопределенный срок запуск лунной миссии Чан-Э-7. Аппарат не соответствует условиям запуска, считают в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Других подробностей не приводится. Чан-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция, которая должна была исследовать южный полюс Луны, в том числе затененные кратеры и искать воду. Запуск аппарата относится к четвертой фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на Луне в 30-е годы. Новости на обязательно. Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в урегулировании конфликта на Украине и когда? Источник ТАСС сообщил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа, разговоры о котором ходили в последнее время, откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите АТЭС. Как это все понимать? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране обеспечила резкий рост доходов нефтяников и предлагают им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Дмитрий Щекотов уверен, что законом об обороте гражданского и служебного оружия, на который ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Наша редакция попыталась разобраться в нюансах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта.
4: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чистым отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС Китая, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что. При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. Ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания, суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Евгений Перельчук подробнее.
7: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
8: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушение. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
7: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
9: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещение, не соответствующее установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
7: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечение – платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сурен Аванесян.
10: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относит к категории гражданского оружия.
7: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: На Камчатке эвакуировали туристов, которые в субботу застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, прежде чем за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Медпомощь никому не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло. Рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
12: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одежды, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы и приходит готовиться и к планам Б, и к плану С.
0: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд к Толбачику продолжают восстанавливать.
16: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Бизнес и власть.
23: Россельхознадзор временно запретил обращение нескольких серий ветеринарных вакцин Мультикан-8 и Мультикан-6 производства компании Ветбиохим. Под ограничение попали 4 серии со сроками годности до начала 2028 года. Поводом стали сообщения о гибели собак в Ярославской области после применения одной из этих вакцин. Производитель заявляет, что претензий не получал, а ветклиники используют другие серии и не фиксируют проблем. Расследование продолжается. Американская платежная система Visa, которая ограничила работу в России еще в 2022 году, подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России. Документы поступили в августе. Они охватывают 25 классов от фармацевтики, медицинских изделий до ювелирных украшений, одежды, кормов для животных и даже услуг телемедицины и косметологии. В списке также присутствуют товары с аутентификацией через NFT. В Роспатенте поясняют, такие заявки – это способ защитить бренд от подделок, даже если компания напрямую не работает на рынке. Напомним, карты Visa внутри России продолжают работать через национальную систему платежных карт.
3: Сделки.
23: Американский технологический гигант NVIDIA заключил сделку с AI-стартапом Poolside на сумму 6 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Цель – создать мощную модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими разработками DeepSeek и Kimi K3. В рамках соглашения NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и примет в штат значительную часть его инженеров. Стоит отметить, что китайские AI-модели, по данным Bloomberg, показывают сопоставимые результаты при значительно меньших затратах. Тратах, даже несмотря на ограничения США на поставку передовых чипов в КНР. Сделка NVIDIA – попытка удержать лидерство в этой гонке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов.

0: И также в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать $95 за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту оно снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. А рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по косвенным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля. Поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
1: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92. Рубль будет плавно слабеть. А золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негативы атаки на склады Озона, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Если уж совсем быть точным, то склады не Озона, а тех, кто арендует склады у Озона, но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по Озону. Озон некоторое время назад начал особо дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для Озона должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится, на этом фоне и бумаги Озона, и бумаги АФК, как основного бенефициара Озона, тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе $90 за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах. 90-92 по паре рубль-доллар. Пока, наверное, ждем продолжения плавного ослабления рубля. Куда-то в районе 83-84 к концу недели. К евро 99,5-100. По юаню в район 13.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Футболисты Краснодара на выезде обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 5-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1-0. Краснодар по-прежнему лидирует в таблице. У команды 15 очков из 15 возможных. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Краснодар в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол после сольного прохода, обводящим ударом в девятку забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился. У «Динамо» вторая победа в сезоне, но говорить о том, что команда вышла из кризиса, пока рановато. Как минимум до следующего тура, считает коллега Михаил Типков, зам главного редактора издания «Спорт-24».
5: По качеству, в принципе, если не брать именно оборонительную игру, в атаке все было хорошо, и «Динамо» наиграл даже больше, чем на 3 мяча. Отметим особенно, что Тюкавин наконец-то открыл счет своим голам в этом сезоне, сделал дубль. Если бы его не заменили, может, он на хет-трик бы претендовал. Будет интересно интересно посмотреть за следующим матчем «Динамо» с «Локомотивом». Все-таки соперник хоть и в кризисе, но «Локомотив» есть «Локомотив». Это дерби-то такое посложнее, чем дерби первое в истории с родиной.
4: Крылья Советов одержали первую победу в сезоне.

0: счетом 3-0 футболисты самарского клуба разгромили тольяттинский «Акрон». Подопечные Сергея Булатова улучшили свое положение, но не очень сильно. Теперь они 12-е. «Акрон» вместе с «Факелом» расположился на самом дне. Команды делят 15-е и 16-е место, набрав по 2 очка после 5 игр. Чуть выше, на непривычной 14-й строчке, «Локомотив». После 5 матчей у команды Михаила Галактионова 3 очка и ни одной победы. В дерби «Локо» выглядел слабее ЦСКА, и если бы не вратарь Антон Митрюшкин, счет мог бы быть гораздо крупнее, чем 3-2. С другой стороны, Сергей Пеняев показал, что готов к роли лидера атак после ухода Алексея Батракова, да и вернувшийся из крыльев Сергей Бабкин смотрелся неплохо. Главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Гран Гитадарян считает, что в продаже Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Крупукаса в «Зенит» для «Локомотива» плюсов больше, чем минусов. На медали по итогам сезона рассчитывать вряд ли стоит. Но в общей сложности на этих двух трансферах «Локо» гарантированно заработал более 30 миллионов евро.
1: Наши клубы должны научиться продавать и быстро находить замену. РЖД порядка 4-5 миллиардов в год отдает «Локомотиву» в качестве партнерства, спонсорства. И если посмотреть на сумму, которую получил «Локомотив» за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое и касается Крупукаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху «Локомотива» точно не приведут. Команда будет так в семерке, в восьмерке в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. «Локомотив», по сути, с двух сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
0: Бывшего капитана «Лока» Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через 2 недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях – несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше, чем на полгода выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесамов выжимает из команды все, что может. 5-й тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет «Казанский Рубин». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Начинается новый футбольный сезон в Европе и завершились предсезонные кубки. Во Франции сенсационно трофей чемпионов завоевал обладатель Кубка страны «Ланс», обыграв «Пари Сен-Жермен». Все внимание сфокусировано на том, что обладатель трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА споткнулся на последнем шаге от идеального сезона. Уже посчитали, что это первое поражение Матвея Сафонова в 10 финальных матчах с парижской командой. А коллектив, победивший в матче за Суперкубок Франции, заслуживает отдельного внимания. Расин Клуб де Ланс прошел через многие трудности, чтобы стать обладателем трофея чемпионов и участником группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. В 2014-м команда победила во втором дивизионе Лиги 2 и после долгого перерыва вернулась в главный турнир французского футбола. Радость длилась недолго. Из-за пропущенного транша в 10 миллионов евро от тогдашнего владельца клуба, азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамадова, команду после нескольких судебных разбирательств принудительно опустили дивизионом ниже. Только в 2021 году, после сокращенного из-за пандемии сезона, «Ланс» смог снова подняться в Лигу 1. Прошлый чемпионат, клуб, трансферная стоимость игроков которого очень скромные 187 миллионов евро, завершил на второй строчке одного из лучших турниров планеты и взял свой первый Кубок Франции. А в воскресенье со счетом 1-0 обыграл «Гегемона». Для сравнения, состав ПСЖ оценивается в 1,5 миллиарда. Очень необычно, но самый дорогой игрок – это вратарь. 21-летний Робен Риссе, получивший приз лучшего вратаря Франции прошлого сезона. Его переход оценивают в 30 миллионов евро. Большинство футболистов «Ланса» молодые и голодные до побед. Мне кажется, что они могут приятно удивить и в Лиге чемпионов.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле допустили встречу президентов России и США на саммите ОТЭС. Если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на одном и том же мероприятии в Китае, они неизбежно переговорят, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, впрочем, что до саммита еще так много времени. Он добавил, что пока от американской стороны никаких сигналов на этот счет не поступало. Секретарь по связям с государствами и международными организациями Ватикана Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа. Планируются его встречи с российскими властями, представителями Московского патриархата, епископами и католической общиной. Как пишет Ватикан Ньюс, визит монсеньора в Россию говорит о стремлении Святого Престола продолжать диалог в один из сложнейших периодов международных отношений. Последний раз Галлахер посещал Москву в 2021 году. Мурманская область готовится к возможным пиратским атакам на Северном морском пути. Об этом заявил в интервью «Вестям» губернатор Андрей Чибис. Он подчеркнул, что российская Арктика является стратегически важным регионом в контексте морских путей. Чибис отметил, что власти не просто осознают угрозы, но и активно готовятся к ним, полагаясь как на технологии, так и на опыт людей. По словам губернатора, регион взаимодействует в этом вопросе с Минобороны и пограничной службой. В Европарламенте заявили об отсутствии единой позиции Евросоюза по отмене виз для россиян. Об этом заявила председатель Комитета по безопасности и обороне, представительница немецкой Свободной демократической партии Мари Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, скептически к идее общего ужесточения настроены Испания, Франция и Италия, тогда как страны Балтии, Скандинавии и Нидерланды настаивают на более строгих и, главное, единых для всего блока правилах. Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией полностью приостановлено с 22 года. Однако россияне, не попавшие под европейские санкции, по-прежнему могут подавать документы на визу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за Wildberries ВСУ нацелились на Озон. На выходных украинские беспилотники дважды атаковали логистические комплексы компании. Сначала в Самарской области, потом в Оренбургской. Работа обоих складов остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И смогут ли селлеры компенсировать потери за счет договоров страхования? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велком-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с Business FM. Подробности в ближайшем эфире. Атака беспилотников на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. А такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. Стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Евгений Перельчук подробнее.
5: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признан терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
6: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках. Мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона. В основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли. В плане, например, штрафов на ФБС они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещений всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда ну каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть, кому там 1000 рублей, кому 10 тысяч скидывают. Полных возмещений всем селлерам товары, которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
5: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельной строкой выносит падение БПЛА. Но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху Wildberries и Ингостраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры, но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
7: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
5: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: В субботу акции Озон на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озона. Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин, и для этого создана специальная комиссия. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пиковый объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, в Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет уходить ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но, безусловно, говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
4: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август? Судя по карте сервиса «Где бензин?», проблем с топливом нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники «Бизнес-ФМ», Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея. В Новосибирске очереди и двойные цены. В Центральной России на трассе М8 топлива нет. А вот Иркутск – островок спокойствия.
9: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
10: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город. В Геленджике, но российские, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
9: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
11: Туда ехала. В прошлой пятнице ситуация была более-менее нормальная, заправляться можно было, даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону ехала. В Вологодской области, в северной части, вот до Вологды, более-менее нормально, вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нет. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл. Обычная цена, там 70 с чем-то, по-моему. Были частные заправки. Разница от 99 до 130. Стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
9: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
12: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин, «Татнефть». Они подняли цены. Если на «Газпромнефти» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти два раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
9: А в канистры наливают?
12: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить, если канистры наливать.
9: Очередь как быстро проходит?
12: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
9: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
12: Да, были несколько заправок, были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
9: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
13: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, ну 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры. И не на всех Крайс заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
4: Но есть и хорошие новости. По словам вице-премьера Александра Новака, в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Германия может лишиться высшего кредитного рейтинга ААА из-за рекордной госзадолженности и низких темпов роста экономики. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's. Ранее Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что уровень государственной задолженности Германии в прошлом году вновь обновил рекорд, достигнув 2,7 триллионов евро. В следующем году государственные расходы оцениваются в 629 миллиардов, из них 196,5 – это новые долги. То есть почти каждый третий евро финансируется за счет заимствований. А это означает, что Берлину придется выплачивать все больше процентов. В текущем году около 30 миллиардов евро, в следующем году 42 миллиарда, а до 30-го года задолженность по процентам увеличится до 81 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп совершил в июне более 1000 операций с ценными бумагами. Как пишет Bloomberg, общая сумма сделок оценивается в диапазоне от 78 до 263 миллионов долларов. Крупнейшей стала продажа акций биржевого инвестиционного фонда Vanguard Group на сумму от 5 до 25 миллионов долларов. В прошлом году Трамп совершил более 21 тысячи операций с ценными бумагами. Часто всплески активности были привязаны к рыночным событиям, которые он сам инициировал. В Белом доме заявляют, что конфликта интересов нет, поскольку инвестиции Трампа находятся под независимым управлением. Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии, поэтому хорошие зерна арабики будет тяжелее достать. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли около 20% кофейных ягод с деревьев, а оставшиеся вымокли либо подверглись заражению. Влияние дождей уже сказалось на ценах. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. В то же время проблема с качеством зерен означает, что на сертифицированных складах в США и Европе количество кофе приблизится к самому низкому уровню в 21 веке. Импорт арбузов из Грузии в Россию достиг в июле рекордных 766,5 тысяч долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда поставки составили 415 800 долларов. Россия остается ключевым рынком сбыта грузинских арбузов. В июле страна потребила 72% экспорта этой ягоды. Помимо России, Грузия поставляла арбузы еще на два зарубежных рынка – в Армению и в Белоруссию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Рекорд Dota 2. Команда из четверых россиян и украинцев третий раз стала победителем International 2026, главного турнира года по этой игре, обыграв другую российскую команду Team Vision. Team Spirit стала первой командой в истории, которой удалось завоевать главный трофей трижды. За победу команда получила около 1,5 миллиона долларов. Всего призовой фонд турнира, который проходил в Шанхае, превысил 3 300 000 долларов. Команда последние несколько лет базируется в Белграде. Всего за победу в турнире боролись 16 киберспортивных коллективов. При этом первые 4 места заняли команды, большинство игроков которых россияне. Кроме упомянутых, это еще Boom Boys и Team Яндекс. Говорит главный редактор Кибера, медиа о киберспорте и видеоиграх Кирилл Новокщенов.
15: Победа конкретно Team Spirit была скорее неожидаема. Team Spirit, мне кажется, шли примерно 4-5 фаворитом перед началом International и в целом провели слабый сезон относительно других наших команд. Победа российской команды в целом была скорее ожидаема, потому что среди 8, наверное, команд-фаворитов, которые выделяли, 4 были нашими российскими командами. Ну и главным фаворитом перед началом турнира турнира была Паривижн, которая проиграла Спиритом в финале. В топ-4 прошли все российские команды. Этому есть несколько факторов. Российские игроки, российские команды в последние годы выделяются. И это связано как с тем, что у нас появляются больше талантов. Например, в составе победителей Спирит был игрок Not Me. Вот как раз это человек, которого фактически открыли там в последние год-два. Во-вторых, поколение, которое было сильным и там средним в начале 20-х, где-то осталось, где-то прокачалось. Там те же, например, игроки Спирит, Магомед Калапс Халилов и Илья Ятор Мулярчук. Они же 5 лет назад выиграли Инт, и 3 года назад выиграли, и вот сейчас как бы они по-прежнему в топе. А в других регионах скорее упадок. В Европе и в Китае в первую очередь. Там Европа и Китай всегда поставляли сильные команды. Конечно, отчасти где-то и везение, потому что в этом сезоне так получилось, что наши команды вообще со всеми трансферами угадали. Там и идеальная замена в Спирит, идеальная замена в Паривижн. Ну и, конечно, с сеткой тоже можно сказать, что там повезло, что, например, Спирит упала на нероссийскую команду в нижней сетке, и там Bad Boom Team тоже упала на нероссийскую команду. Например, они бы могли выбить друг друга, и тогда в топ-4 пролезла бы какая-то команда не из России.
14: Кирилл Новокщенов, главный редактор Кибера. Победа Team Spirit – закономерный итог. Команда заклина поражениями, а поддержка трибун Шанхая придала игрокам силы, говорит фанатка Team Spirit Инга Великая.
16: То, что в полуфинале The International по Dota 2 оказались наши российские команды, это было ожидаемо. У нас хороший скилл, у нас прекрасная подготовка, прекрасная дисциплина. Ребята, юные дарования, которые готовы улучшать свою форму, побеждать. У них, наверное, самое большее стремление продвигать наш регион на таких высочайших турнирах. Team Spirit — это такая команда, которых закаляют поражения, и они делают хорошие выводы и начинают просто показывать свою форму все лучше и лучше. Злятся, так сказать. Но короля не убить. Поэтому зверя нет сильнее дракона. Спирит — гордость региона. То, что Team Vision оказались в гранд-финале, они это заслужили. У них тоже прекрасные игроки. И их форма давала понять, что гранд-финал — это будет Team Spirit и Team Vision. Ну, плюс еще, конечно же, очень важна поддержка на аренах. Нашу команду любят в Шанхае. Ее поддерживают, и трибуны взрываются, когда происходит какой-то файт на карте. И ребята это все слышат через наушники. Им придает это силы. И мы готовы срывать их свои голоса в их поддержку, чтобы они с уверенностью шли только вперед и вперед.
14: Инга – великая фанатка Team Spirit. Сразу после завершения International 2026 игроки Dota 2 из разных стран начали жаловаться на проблемы со сбоями в игре. По данным SteamDB, пиковый онлайн Dota 2 за последние сутки превысил 1 000 000 игроков. Абсолютный рекорд Dota 2 остается гораздо выше. В марте 2016 года игра одновременно собрала почти 1 300 000 человек. Приветственный коктейль, опера и диджей-сет. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных медучреждений. Посетители проходили профилактическую диагностику и первичный чекап, причем в форме досуга. Параллельно в поликлиниках шли концерты, кинопоказы, тренировки и мастер-классы. О том, как это было, Диана Чебанова.
17: Обычно посещение поликлиники совершенно не ассоциируется вот с этими звуками. Медучреждений столицы стали похожими на тематические ночные клубы в ночь на 23 августа. Только клубы скорее вечерние, потому что в полночь вечеринка закончилась. Да и тема не вполне тусовочная. Зожная, без алкоголя, вместо него кислородные коктейли и с полезными фруктово-овощными перекусами. Из развлечений экспресс-диагностика, консультация врача, анализ крови или главный хит мероприятия – биоимпедансный анализ. Так можно узнать состав своего тела, количество жировой, мышечной массы, воды, костной ткани. Все это на фоне концертов, кинопоказов, тренировок, творческих мастер-классов. Ночь в поликлинике провела москвичка Юлия и рассказала Бизнес ФМ, как это было.
18: Было много взрослых и моего возраста. Удивила программа. Были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли. Можно было выбрать либо арбузик, либо дымку. Все такие были приветливые и дружелюбные. Я сделала биоимпеданс, были физиотерапевтические тесты и сдала кровь.
19: Биоимпеданс — финансовая процедура, что подразумевает?
18: Это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе твои параметры по типу роста, веса, проводимости по мышцам, позвоночник, очень много показателей. Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж, в очереди стояло на биоимпеданс часа 2.
17: Очереди – это, пожалуй, главный недостаток ночью в поликлинике. С этим надо что-то делать, рассказала москвичка Александра.
20: Нам очень понравилось, но вот есть некоторые моментики, которые, если доработать, было бы вообще очень здорово. Мало ориентировали людей. Допустим, мы не знали, что там еще есть какие-то тесты, то есть мы стояли полтора часа в очереди на биоимпедансный анализ, и нам только под конец уже сказали, что вы можете не тратить время, пока стоите в очереди, пройдите тесты функциональные. Потому что это вот прям напомнило в поликлинике в регионах, где ты сидишь полтора-два часа в очереди, как раньше в советских поликлиниках. На биоимпедансный анализ не попали. Честно говоря, не хватило терпения. Увидели лекцию на втором этаже, аквагрим. Мне показалось, что даже самим врачам это понравилось. Все были веселые, приветливые. Они тоже там пили кислородные коктейли и были на одной волне с пациентами.
17: На здоровую вечеринку нужно было сначала зарегистрироваться в приложении ЕМИАС. Через него москвичи получили анонс с таким текстом. «Привет, спишь? Поликлиника нет. В субботу после 20:00 чекап, музыка и тренировки». По факту прийти могли все, даже без регистрации, рассказала Бизнес-ФМ заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники номер 220 в Пресненском районе Москвы Оксана Учаева.
21: Докторам было интересно пообщаться с пациентами, провести профилактическую беседу. Намного проще мероприятие, не целенаправлено на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня. Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и незарегистрированных людей всех принимали. Вход свободный. Поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
22: Но это было не утомительно вот для врачей?
21: Нет. Ну, какие-то воодушевленные сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном.
17: При этом пройти все эти процедуры, включая самые востребованные, можно и в обычном режиме. Но в этом и суть задумки – показать оснащение столичных поликлиник. Что касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
14: Акцию «Ночь в поликлинике» повторят в Москве вечером 28 августа.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
23: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
25: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
27: Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. В Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов.
0: Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
1: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
1: Особые показания.
0: Дефицит времени.
1: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
1: и, очевидно, уже в курсе.
0: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС не ожидает до конца августа приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визиты в Киев и Москву отложены, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины. Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму. В МИДе страны сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности возле него. Ранее в МИДе России сообщили, что аналогичные ноты направлены во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. Большинство граждан Германии полагают, что канцлер Фридрих Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства ДПА. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый прогнозирует его отставку уже до конца этого года. Лишь треть участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 года. Китай отложил на неопределенный срок запуск лунной миссии Чан-Э-7. Аппарат не соответствует условиям запуска, считают в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Других подробностей не приводится. Чан-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция, которая должна была исследовать южный полюс Луны, в том числе затененные кратеры и искать воду. Запуск аппарата относится к 4-й фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на Луне в 30-е годы. Новости на обязательно. Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в урегулировании конфликта на Украине и когда? Источник ТАСС сообщил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа, разговоры о котором ходили в последнее время, откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите АТЭС. Как это все понимать? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране обеспечила резкий рост доходов нефтяников и предлагают им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Дмитрий Щекотов уверен, что закон об обороте гражданского и служебного оружия, на который ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Наша редакция попыталась разобраться в нюансах. Все подробности в ближайшем эфире Бизнес FM. Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уитков и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта.
3: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры шести балтийских стран. Они же ведущие спонсоры мэры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС Китай, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что... При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
14: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. В ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания. Суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Евгений Перельчук подробнее.
5: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
6: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушение. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
5: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
7: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещение, не соответствующее установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
5: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечивает платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сурен Аванесян.
8: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относит к категории гражданского оружия.
5: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
14: На Камчатке эвакуировали туристов, которые в субботу застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, прежде чем за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Медпомощь никому не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло. Рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
9: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одежды, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы и приходит готовиться и к планам Б, и к плану С.
14: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд Толбачику продолжают восстанавливать.
10: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
11: Максидом.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
15: Компании и корпорации.
19: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Бизнес и власть.
19: Россельхознадзор временно запретил обращение нескольких серий ветеринарных вакцин «Мультикан-8» и «Мультикан-6» производства компании «Ветбиохим». Под ограничение попали 4 серии со сроками годности до начала 2028 года. Поводом стали сообщения о гибели собак в Ярославской области после применения одной из этих вакцин. Производитель заявляет, что претензий не получал, а ветклиники используют другие серии и не фиксируют проблем. Расследование продолжается. Американская платежная система Visa, которая ограничила работу в России еще в 2022 году, подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России. Документы поступили в августе. Они охватывают 25 классов от фармацевтики, медицинских изделий до ювелирных украшений, одежды, кормов для животных и даже услуг телемедицины и косметологии. В списке также присутствуют товары с аутентификацией через NFT. В Роспатенте поясняют, такие заявки – это способ защитить бренд от подделок, даже если компания напрямую не работает на рынке. Напомним, карты Visa внутри России продолжают работать через национальную систему платежных карт.
16: Сделки.
19: Американский технологический гигант NVIDIA заключил сделку с AI-стартапом Poolside на сумму 6 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Цель – создать мощную модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими разработками DeepSeek и Kimi K3. В рамках соглашения NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и примет в штат значительную часть его инженеров. Стоит отметить, что китайские AI-модели, по данным Bloomberg, показывают сопоставимые результаты при значительно меньших затратах. Тратах, даже несмотря на ограничения США на поставку передовых чипов в КНР. Сделка NVIDIA – попытка удержать лидерство в этой гонке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Brent за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
17: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озона», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором.

0: сфокусировался отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля, поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
1: Сергей Суверов, Укари Капитал. Рынок ждет волатильная неделя, нефть в районе 90-92, рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негативы атаки на склады Озона, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Если уж совсем быть точным, то склады не Озона, а тех, кто арендует склады у Озона, но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по Озону. Озон некоторое время назад начал особо дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для Озона должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится, на этом фоне и бумаги Озона, и бумаги АФК, как основного бенефициара Озона, тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе $90 за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах, 90-92, по паре рубль-доллар пока, наверное, ждем продолжения плавного ослабления рубля, куда-то в районе 83-84 к концу недели, к евро в 99,5-100, по юаню в район 13.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Футболисты «Спартака» обыграли «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России. Красно-белые набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице, а лидирует по-прежнему Краснодар. 5 побед в 5 встречах, на этот раз над махачкалинским «Динамо». Все подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Перед матчем в Тушине прозвучал гимн России в честь гимнастки Ангелины Мельниковой, болельщицы «Спартака», которая на чемпионате Европы в Загребе завоевала 3 золотые медали. Ей вручили цветы, а также футболку с номером 7. При поддержке такой титулованной поклонницы «Спартак» в матче с «Зенитом» вышел вперед достаточно быстро. Угловой на 12-й минуте, удар Манфреда Угальда, серия рикошетов и мяч отскоком от Вильмара Бариоса влетает в сетку. «Зенит» побежал вперед, но до перерыва «Спартак» забил еще раз Роман Зобнин издалека прицельно пробил в нижний угол. Во втором тайме «Спартак» потерял Руслана Литвинова. Защитник получил травму в стыке с Монтуаном и смог покинуть поле только с посторонней помощью. А затем передвигался на специальной коляске со слезами на глазах. Похоже, там что-то серьезное. Под конец матча нервы были на пределе. Вторую желтую карточку получил Максим Глушенков и был удален. «Спартак» счет сохранил и вышел на второе место. Краснодар в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» Московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол после сольного прохода обводящим ударом в девятку забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился. У «Динамо» вторая победа в сезоне, но говорить о том, что команда вышла из кризиса, пока рановато. Как минимум до следующего тура, считает коллега Михаил Типков, зам главного редактора издания «Спорт-24».
5: По качеству, в принципе, если не брать именно оборонительную игру, в атаке все было хорошо, и «Динамо» наиграл даже больше, чем на 3 мяча. Отметим особенно, что Тюкавин наконец-то открыл счет своим голам в этом сезоне, сделал дубль. Если бы его не заменили, может, он на хет-трик бы претендовал. Будет интересно посмотреть за следующим матчем «Динамо» с «Локомотивом». Все-таки соперник хоть и в кризисе, но «Локомотив» есть «Локомотив». Это дерби-то такое посложнее, чем дерби первое в истории с родиной.
4: Крылья Советов одержали первую победу в сезоне. Со счетом 3-0 футболисты самарского клуба разгромили

0: Тольяттинский «Акрон». Подопечные Сергея Булатова улучшили свое положение, но не очень сильно. Теперь они 12-е. «Акрон» вместе с «Факелом» расположился на самом дне. Команды делят 15-е и 16-е место, набрав по 2 очка после 5 игр. Чуть выше, на непривычной 14-й строчке, «Локомотив». После 5 матчей у команды Михаила Галактионова 3 очка и ни одной победы. В дерби «Лока» выглядел слабее ЦСКА, и если бы не вратарь Антон Митрюшкин, счет мог бы быть гораздо крупнее, чем 3-2. С другой стороны, Сергей Пеняев показал, что готов к роли лидера атак после ухода Алексея Батракова, да и вернувшийся из крыльев Сергей Бабкин смотрелся неплохо. Главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Гран Гитадарян считает, что в продаже Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Крупукаса в «Зенит» для «Локомотива» плюсов больше, чем минусов. На медали по итогам сезона рассчитывать вряд ли стоит. Но в общей сложности на этих двух трансферах «Лока» гарантированно заработал более 30 миллионов евро.
1: Наши клубы должны научиться продавать и быстро находить замену. РЖД порядка 4-5 миллиардов в год отдает «Локомотиву» в качестве партнерства, спонсорства. И если посмотреть на сумму, которую получил «Локомотив» за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое и касается Крупукаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху «Локомотива» точно не приведут. Команда будет так в семерке, в восьмерке в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. «Локомотив», по сути, с двух сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
0: Бывшего капитана «Лока» Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через 2 недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях – несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше, чем на полгода выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесамов выжимает из команды все, что может. Армейцы замыкают тройку лидеров. 5-й тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет «Казанский Рубин». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Продолжительность жизни.
3: Еще недавно, чтобы записать электрокардиограмму, измерить уровень кислорода в крови или проследить за суточной работой сердца, требовалось серьезное медицинское оборудование. Сегодня часть этих функций выполняют карманные гаджеты.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Самый простой пример – измерение пульса. Умные часы определяют его с помощью светодиодов. Они подсвечивают кожу, а датчик фиксирует, как меняются сосуды при каждом сокращении сердца. Алгоритм превращает эти колебания в частоту пульса и может заметить необычное ускорение или нерегулярный ритм. Некоторые часы умеют записывать даже одноканальную ЭКГ. Для этого используются электроды на корпусе устройства. Такая запись может помочь обнаружить признаки сердечных сбоев, если эпизоды возникают редко. Еще один полезный гаджет – датчики сна. Они оценивают сон косвенно, по движениям и сердечному ритму. Еще дальше пошли системы непрерывного мониторинга глюкозы. Маленький сенсор устанавливается на кожу и каждые несколько минут измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Человек видит не одну цифру после анализа крови, а целую кривую. Как показатель меняется после еды, физической нагрузки или ночью. Главное преимущество карманных датчиков именно в длительности наблюдения. Врач видит пациента несколько минут, а носимое устройство может собирать информацию круглосуточно в течение нескольких месяцев.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле допустили встречу президентов России и США на саммите ОТЭС. Если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на одном и том же мероприятии в Китае, они неизбежно переговорят, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, впрочем, что до саммита еще так много времени. Он добавил, что пока от американской стороны никаких сигналов на этот счет не поступало. Секретарь по связям с государствами и международными организациями Ватикана Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа. Планируются его встречи с российскими властями, представителями Московского патриархата, епископами и католической общиной. Как пишет Ватикан Ньюс, визит монсеньора в Россию говорит о стремлении Святого Престола продолжать диалог в один из сложнейших периодов международных отношений. Последний раз Галлахер посещал Москву в 2021 году. Мурманская область готовится к возможным пиратским атакам на Северном морском пути. Об этом заявил в интервью «Вестям» губернатор Андрей Чибис. Он подчеркнул, что российская Арктика является стратегически важным регионом в контексте морских путей. Чибис отметил, что власти не просто осознают угрозы, но и активно готовятся к ним, полагаясь как на технологии, так и на опыт людей. По словам губернатора, регион взаимодействует в этом вопросе с Минобороны и пограничной службой. В Европарламенте заявили об отсутствии единой позиции Евросоюза по отмене виз для россиян. Об этом заявила председатель Комитета по безопасности и обороне, представительница немецкой свободной демократической партии Мари Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, скептически к идее общего ужесточения настроены Испания, Франция и Италия, тогда как страны Балтии, Скандинавии и Нидерланды настаивают на более строгих и, главное, единых для всего блока правилах. Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией полностью приостановлено с 22 года. Однако россияне, не попавшие под европейские санкции, по-прежнему могут подавать документы на визу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за Wildberries ВСУ нацелились на Озон. На выходных украинские беспилотники дважды атаковали логистические комплексы компании. Сначала в Самарской области, потом в Оренбургской. Работа обоих складов остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И смогут ли селлеры компенсировать потери за счет договоров страхования? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велкам-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с Business FM. Подробности в ближайшем эфире. Атака беспилотников на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. А такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. Стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Евгений Перельчук подробнее.
5: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признан терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
6: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках, мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона, в основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли, в плане, например, штрафов на ФБС, они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещают импортозамещений всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда, ну, каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть, кому там 1000 рублей, кому 10 000 скидывают. Полных возмещений всем трейлерам товары, которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
5: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельной строкой выносит падение БПЛА. Но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху, Wildberries и Ингосстраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры. Но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
7: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельствам, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
5: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: В субботу акции Озон на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озона. Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин, и для этого создана специальная комиссия. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это, по заявлениям Новака, уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, в Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но, безусловно, говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
4: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август? Судя по карте сервиса «Где бензин?», проблем с топливом нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники «Бизнес-ФМ», Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея. В Новосибирске очереди и двойные цены. В Центральной России на трассе М8 топлива нет. А вот Иркутск – островок спокойствия.
9: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
10: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, Богомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
9: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
11: Туда ехала в прошлой пятнице. Ситуация была более-менее нормальная. Заправляться можно было. Даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды, более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нет. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл. Обычная цена, там 70 с чем-то, по-моему. Были частные заправки. Разница от 99 до 130. Стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
9: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
12: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин. «Татнефть» они подняли цены. Если на «Газпромнефть» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, а 92-й 125. То есть почти 2 раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
13: А в канистры наливают?
12: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить. Канистры наливать.
13: Очередь как быстро проходит?
12: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
13: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
12: Да, были несколько заправок, были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
9: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
14: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, ну 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак, без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры. И не на всех Крайс-заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
4: Но есть и хорошие новости. По словам вице-премьера Александра Новака, в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
15: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
2: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Германия может лишиться высшего кредитного рейтинга ААА из-за рекордной госзадолженности и низких темпов роста экономики. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's. Ранее Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что уровень государственной задолженности Германии в прошлом году вновь обновил рекорд, достигнув 2,7 триллионов евро. В следующем году государственные расходы оцениваются в 629 миллиардов, из них 196,5 – это новые долги. То есть почти каждый третий евро финансируется за счет заимствований. А это означает, что Берлину придется выплачивать все больше процентов. В текущем году около 30 миллиардов евро, в следующем году 42 миллиарда, а до 30-го года задолженность по процентам увеличится до 81 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп совершил в июне более 1000 операций с ценными бумагами. Как пишет Bloomberg, общая сумма сделок оценивается в диапазоне от 78 до 263 миллионов долларов. Крупнейшей стала продажа акций биржевого инвестиционного фонда Vanguard Group на сумму от 5 до 25 миллионов долларов. В прошлом году Трамп совершил более 21 тысячи операций с ценными бумагами. Часто всплески активности были привязаны к рыночным событиям, которые он сам инициировал. В Белом доме заявляют, что конфликта интересов нет, поскольку инвестиции Трампа находятся под независимым управлением. Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии, поэтому хорошие зерна арабики будет тяжелее достать. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли около 20% кофейных ягод с деревьев, а оставшиеся вымокли либо подверглись заражению. Влияние дождей уже сказалось на ценах. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. В то же время проблема с качеством зерен означает, что на сертифицированных складах в США и Европе количество кофе приблизится к самому низкому уровню в 21 веке. Импорт арбузов из Грузии в Россию достиг в июле рекордных 766,5 тысяч долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда поставки составили 415 тысяч 800 долларов. Россия остается ключевым рынком сбыта грузинских арбузов. В июле страна потребила 72% экспорта этой ягоды. Помимо России, Грузия поставляла арбузы еще на два зарубежных рынка – в Армению и в Белоруссию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Держитесь курса.
16: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Рекорд Dota 2. Команда из четверых россиян и украинцев третий раз стала победителем International 2026, главного турнира года по этой игре, обыграв другую российскую команду Team Vision. Team Spirit стала первой командой в истории, которой удалось завоевать главный трофей трижды. За победу команда получила около 1,5 миллиона долларов. Всего призовой фонд турнира, который проходил в Шанхае, превысил 3,3 миллиона долларов. Команда последние несколько лет базируется в Белграде. Всего за победу в турнире боролись 16 киберспортивных коллективов. При этом первые 4 места заняли команды, большинство игроков которых россияне. Кроме упомянутых, это еще Boom Boys и Team Яндекс. говорит главный редактор Кибера, медиа о киберспорте и видеоиграх Кирилл Новокщенов.
17: Победа конкретно Team Spirit была скорее неожидаема. Team Spirit, мне кажется, шли примерно 4-5 фаворитом перед началом International и в целом провели слабый сезон относительно других наших команд. Победа российской команды в целом была скорее ожидаема, потому что среди 8, наверное, команд-фаворитов, которые выделяли, 4 были нашими российскими командами. Ну и главным фаворитом перед началом турнира была Parivision, которая проиграла Spirit в финале. В топ-4 прошли все российские команды. Этому есть несколько факторов. Российские игроки, российские команды в последние годы выделяются. И это связано как с тем, что у нас появляются больше талантов. Например, в составе победителей Spirit был игрок Not Me. Вот как раз это человек, которого фактически открыли там в последние год-два. Во-вторых, поколение, которое было сильным и там средним в начале 20-х, где-то осталось, где-то прокачалось. Там те же, например, игроки Spirit, Магомед Калапс Халилов и Илья Ятор Мулярчук. Они же 5 лет назад выиграли Инт и 3 года назад выиграли. И вот сейчас как бы они по-прежнему в топе. А в других регионах скорее упадок. В Европе и в Китае в первую очередь. Там Европа и Китай всегда поставляли сильные команды. Конечно, отчасти где-то и везение, потому что в этом сезоне так получилось, что наши команды вообще со всеми трансферами угадали. Там и идеальная замена в Spirit, идеальная замена в Parivision. Ну и, конечно, с сеткой тоже можно сказать, что там повезло, что, например, Spirit упала на нероссийскую команду в нижней сетке, и там Bad Boom Team тоже упала на нероссийскую команду. Например, они бы могли выбить друг друга, и тогда в топ-4 пролезла бы какая-то команда не из России.
16: Кирилл Новокщенов, главный редактор Кибера. Победа Team Spirit – закономерный итог. Команда заклина поражениями, а поддержка трибун Шанхая придала игрокам силы, говорит фанатка Team Spirit Инга Великая.
18: То, что в полуфинале The International по Dota 2 оказались наши российские команды, это было ожидаемо. У нас хороший скилл, у нас прекрасная подготовка, прекрасная дисциплина. Ребята, юные дарования, которые готовы улучшать свою форму, побеждать. У них, наверное, самое большее стремление продвигать наш регион на таких высочайших турнирах. Team Spirit — это такая команда, которых закаляют поражения, и они делают хорошие выводы и начинают просто показывать свою форму все лучше и лучше. Злятся, так сказать. Но короля не убить. Поэтому зверя нет сильнее дракона. Spirit — гордость региона. То, что Team Vision оказались в гранд-финале, они это заслужили. У них тоже прекрасные игроки. И их форма давала понять, что гранд-финал — это будет Team Spirit и Team Vision. Ну, плюс еще, конечно же, очень важна поддержка на аренах. Нашу команду любят в Шанхае. Ее поддерживают, и трибуны взрываются, когда происходит какой-то файт на карте. И ребята это все слышат через наушники, им придают это силы. И мы готовы срывать их свои голоса в их поддержку, чтобы они с уверенностью шли только вперед и вперед.
16: Инга – великая фанатка Team Spirit. Сразу после завершения International 2026 игроки Dota 2 из разных стран начали жаловаться на проблемы со сбоями в игре. По данным SteamDB, пиковый онлайн Dota 2 за последние сутки превысил 1 000 000 игроков. Абсолютный рекорд Dota 2 остается гораздо выше. В марте 2016 года игра одновременно собрала почти 1 300 000 человек. Приветственный коктейль, опера и диджей-сет. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных медучреждений. Посетители проходили профилактическую диагностику и первичный чекап, причем в форме досуга. Параллельно в поликлиниках шли концерты, кинопоказы, тренировки и мастер-классы. О том, как это было, Диана Чебанова.
19: Обычно посещение поликлиники совершенно не ассоциируется вот с этими звуками. Медучреждений столицы стали похожими на тематические ночные клубы в ночь на 23 августа. Только клубы скорее вечерние, потому что в полночь вечеринка закончилась. Да и тема не вполне тусовочная, зожная, без алкоголя, вместо него кислородные коктейли и с полезными фруктово-овощными перекусами. Из развлечений – экспресс-диагностика, консультация врача, анализ крови или главный хит мероприятия – биоимпедансный анализ. Так можно узнать состав своего тела, количество жировой, мышечной мышечной массы, воды, костной ткани. Все это на фоне концертов, кинопоказов, тренировок, творческих мастер-классов. Ночь в поликлинике провела москвичка Юлия и рассказала бизнес-ФМ, как это было.
20: Было много взрослых и моего возраста. Удивила программа. Были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли. Можно было выбрать либо арбузик, либо дымку. Все такие были приветливые и дружелюбные. Я сделала биоимпеданс, были физиотерапевтические тесты и сдала кровь.
13: Биоимпеданс, процедура что подразумевает?
20: Это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе твои параметры по типу роста, веса, проводимости по мышцам, позвоночник. Очень много показателей. Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но было большой ажиотаж. В очереди стояла на биоимпеданс часа два.
19: Очереди – это, пожалуй, главный недостаток ночи в поликлинике. С этим надо что-то делать, рассказала москвичка Александра.
21: Нам очень понравилось, но вот есть некоторые моментики, которые, если доработать, было бы вообще очень здорово. Мало ориентировали людей. Допустим, мы не знали, что там еще есть какие-то тесты, то есть мы стояли полтора часа в очереди на биоимпедансный анализ, и нам только под конец уже сказали, что вы можете не тратить время, пока стоите в очереди, пройдите тесты функциональные, потому что это вот прям напомнило в поликлинике в регионах, где ты сидишь полтора-два часа в очереди, как раньше в советских поликлиниках. На биоимпедансный анализ не попали. Честно говоря, не хватило терпения. Увидели лекцию на втором этаже, аквагрим. Мне показалось, что даже самим врачам это понравилось. Все были веселые, приветливые. Они тоже там пили кислородные коктейли и были на одной волне с пациентами.
19: На здоровую вечеринку нужно было сначала зарегистрироваться в приложении Емиас. Через него москвичи получили анонс с таким текстом. «Привет, спишь? Поликлиника нет. В субботу после 20:00 чекап, музыка и тренировки». По факту прийти могли все, даже без регистрации, рассказала бизнес-ФМ заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники номер 220 в Пресненском районе Москвы Оксана Учаева.
22: Докторам было интересно пообщаться с пациентами, провести профилактическую беседу. Намного проще мероприятие, не целенаправленно на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня. Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и не зарегистрированных людей всех принимали под свободные. Поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
13: Но это было не утомительно вот для врачей?
22: Нет. Ну, какие-то воодушевленные сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном.
19: При этом пройти все эти процедуры, включая самые востребованные, можно и в обычном режиме. Но в этом и суть задумки. Показать оснащение столичных поликлиник. Что касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Акцию «Ночь в поликлинике» повторят в Москве вечером 28 августа.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие два года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Петрозаводск, 280 тысяч жителей. В 1702 году в устье реки Лососинки на западном берегу Онежского озера специальная экспедиция выбрала место для строительства оружейного завода. Поселение, образованное рядом с заводом-крепостью, в честь императора назвали Петровской слободой. Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
15: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС не ожидает до конца августа приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визиты в Киев и Москву отложены, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины. Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму. В МИДе страны сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности возле него. Ранее в МИДе России сообщили, что аналогичные ноты направлены во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. Большинство граждан Германии полагают, что канцлер Фридрих Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства ДПА. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый прогнозирует его отставку уже до конца этого года. Лишь треть участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 года. Китай отложил на неопределенный срок запуск лунной миссии Чан-Э-7. Аппарат не соответствует условиям запуска, считают в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Других подробностей не приводится. Чан-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция, которая должна была исследовать южный полюс Луны, в том числе затененные кратеры и искать воду. Запуск аппарата относится к четвертой фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на Луне в 30-е годы. Новости на обязательно. Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в урегулировании конфликта на Украине и когда? Источник ТАСС сообщил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа, разговоры о котором ходили в последнее время, откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите АТЭС. Как это все понимать? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране обеспечила резкий рост доходов нефтяников и предлагают им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Дмитрий Щекотов уверен, что законом об обороте гражданского и служебного оружия, на который ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Наша редакция попыталась разобраться в нюансах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта.
1: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что... При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
16: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. какую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией? Ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания. Суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Евгений Перельчук подробнее.
5: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
3: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушение. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
5: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
6: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте, разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещения, не соответствующие установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
5: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечивает обеспечение – платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сорен Аванесян.
7: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относит к категории гражданского оружия.
5: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
16: На Камчатке эвакуировали туристов, которые в субботу застряли у вулкана Плоский и Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, прежде чем за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Медпомощь никому не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло, рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
8: Мы делаем тур на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Кочевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одежды, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы, и приходится готовиться и к планам Б, и к плану С.
16: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд к Толбачику продолжают восстанавливать.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
10: Россельхознадзор временно запретил обращение нескольких серий ветеринарных вакцин Мультикан-8 и Мультикан-6 производство компании Ветбиохим. Под ограничение попали 4 серии со сроками годности до начала 2028 года. Поводом стали сообщения о гибели собак в Ярославской области после применения одной из этих вакцин. Производитель заявляет, что претензий не получал, а ветклиники используют другие серии и не фиксируют проблем. Расследование продолжается. Американская платежная система Visa, которая ограничила работу в России еще в 2022 году, подала заявки на регистрацию 2 товарных знаков в России. Документы поступили в августе. Они охватывают 25 классов от фармацевтики и медицинских изделий до ювелирных украшений, одежды, кормов для животных и даже услуг телемедицины и косметологии. В списке также присутствуют товары с аутентификацией через NFT. В Роспатенте поясняют, такие заявки – это способ защитить бренд от подделок, даже если компания, например, не работает на рынке. Напомним, карты Visa внутри России продолжают работать через национальную систему платежных карт.
2: Сделки.
10: Американский технологический гигант NVIDIA заключил сделку с AI-стартапом Poolside на сумму 6 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Цель – создать мощную модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими разработками DeepSeek и Kimi K3. В рамках соглашения NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и примет в штат значительную часть его инженеров. Стоит отметить, что китайские AI-модели, по данным Bloomberg, показывают сопоставимые результаты при значительно меньших затратах. Даже несмотря на ограничения США на поставку передовых чипов в КНР. Сделка NVIDIA – попытка удержать лидерство в этой гонке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
16: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Brent за неделю подорожал более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвест-стратег УК «Капитал» Сергей Суверов.
9: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озона», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать 95 долларов за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по костным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля. Поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
16: Сергей Суверов, УК «Капитал». Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92. Рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негативы

0: Стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе $90 за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах. 90-92 по паре рубль-доллар. Пока, наверное, ждем продолжения плавного ослабления рубля. Куда-то в районе 83-84 к концу недели. Евро в 99,5-100. По юаню в район 13.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». Футболисты «Спартака» обыграли «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России. Красно-белые набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице, а лидирует по-прежнему Краснодар. 5 побед в 5 встречах, на этот раз над махачкалинским «Динамо». Все подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Перед матчем в Тушине прозвучал гимн России в честь гимнастки Ангелины Мельниковой, болельщицы «Спартака», которая на чемпионате Европы в Загребе завоевала 3 золотые медали. Ей вручили цветы, а также футболку с номером 7. При поддержке такой титулованной поклонницы «Спартак» в матче с «Зенитом» вышел вперед достаточно быстро. Угловой на 12-й минуте, удар Манфреда Угальды, серия рикошетов и мяч отскоком от Вильмара Бариоса влетает в сетку. «Зенит» побежал вперед, но до перерыва «Спартак» забил еще раз Роман Зобнин издалека прицельно пробил в нижний угол. Во втором тайме «Спартак» потерял Руслана Литвинова. Защитник получил травму в стыке с Монтуаном и смог покинуть поле только с посторонней помощью. А затем передвигался на специальной коляске со слезами на глазах. Похоже, там что-то серьезное. Под конец матча нервы были на пределе. Вторую желтую карточку получил Максим Глушенков и был удален. «Спартак» счет сохранил и вышел на второе место. Краснодар в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол после сольного прохода, обводящим ударом в девятку забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился. У «Динамо» вторая победа в сезоне, но говорить о том, что команда вышла из кризиса, пока рановато. Как минимум до следующего тура, считает коллега Михаил Типков, зам главного редактора издания «Спорт-24».
4: По качеству, в принципе, если не брать именно оборонительную игру, в атаке все было хорошо, и «Динамо» наиграл даже больше, чем на 3 мяча. Отметим особенно, что Тюкавин наконец-то открыл счет своим голам в этом сезоне, сделал дубль. Если бы его не заменили, может, он и хет-трик бы претендовал. Будет интересно посмотреть за следующим матчем «Динамо» с «Локомотивом». Все-таки соперник хоть и в кризисе, но «Локомотив» есть «Локомотив». Это дерби-то такое посложнее, чем дерби первое в истории с родиной.
3: Крылья Советов одержали первую победу в сезоне. Со счетом 3-0 футболисты самарского клуба разгромили тольяттинский «Акрон». Подопечные Сергея Булатова улучшили свое положение, но не очень сильно. Теперь они 12-е. «Акрон» вместе с «Факелом» расположился на самом дне. Команды делят 15-е и 16-е место, набрав по 2 очка после 5 игр. Чуть выше на непривычной 14-й строчке «Локомотив». После 5 матчей у команды Михаила Галактионова 3 очка и ни одной победы. В дерби «Локо» выглядел слабее ЦСКА. И если бы не вратарь Антон Митрюшкин, счет мог бы быть гораздо крупнее, чем 3-2. С другой стороны, Сергей Пеняев показал, что готов к роли лидера атак после ухода Алексея Батракова. Да и вернувшийся из крыльев Сергей Бабкин смотрелся неплохо. Главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Гран Гитадарян считает, что в продаже Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Крупукаса в «Зенит» для «Локомотива» плюсов больше, чем минусов. На медали по итогам сезона рассчитывать вряд ли стоит. стоит. Но в общей сложности на этих двух трансферах Лока гарантированно заработал более 30 миллионов евро.
5: Наши клубы должны научиться продавать и быстро находить замену. РЖД порядка 4-5 миллиардов в год отдает Локомотиву в качестве партнерства, спонсорства. И если посмотреть на сумму, которую получил Локомотив за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые...

0: который отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое и касается Карпухаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху Локомотива точно не приведут. Команда будет так в семерке, в восьмерке в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. Локомотив, по сути, с двух сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
1: Бывшего капитана Лока Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через две недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях – несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше, чем на полгода выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесамов выжимает из команды все, что может. Армейцы замыкают тройку лидеров. Пятый тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет «Казанский Рубин». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
3: В Москве прошла презентация еще одного китайского бренда Tenet. Не путать с Tenet, о новой модели которого я недавно рассказывала. Это разные бренды, хотя и родом из одного концерна. В Китае Tenet Plus носит название Li Pass и является одним из суббрендов Chery. Поэтому по технической части, увы, ни новинок, ни сюрпризов не будет. Обе модели выходят на рынок с 1,5-литровым бензиновым двигателем 147 лошадиных сил и 225 ньютонов крутящего момента. Привод только передний. Коробка только шестиступенчатый робот. Модели две – L4 и L6. Продажи обеих начнутся уже сейчас, в августе. Вся презентация проходила в красно-оранжевых оттенках. В центре экспозиции выставили кроссоверы в самых ярких цветах в модельной линейке с темными салонами. Tenet Plus L6 получил оттенок оранжевый рассвет, а L4 – красный гранат. Первое, что мне пришло в голову, глядя на эти автомобили, здесь автопроизводитель делает упор на внешность. Вот и ответ на вопрос, который вертелся в голове всю дорогу на презентацию. Зачем нам еще один Chery в другой оболочке? Tenet Plus имеет более молодежный и яркий дизайн, чем все автомобили этого концерна. Галочка в фарах чем-то напоминает Мазду. Глянцевая черная решетка радиатора – типичный Chery. Форма заднего крыла раздута. Фонари с единой диодной лентой по современной моде. В интерьере из эко-кожи узнаваемые прострочки, узкая цифровая приборная панель и немного жестковатые кресла. В центре беспроводная зарядка для смартфона и вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla диагональю 13,2 дюйма. Комплектаций будет две – элегант и ультра. В начальной есть круиз-контроль, ограничитель скорости и задние датчики парковки. Машина оборудована зимним пакетом. Цены пока не объявлены, но мы явно узнаем их в самое ближайшее время.
2: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле допустили встречу президентов России и США на саммите ОТЭС. Если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на одном и том же мероприятии в Китае, они неизбежно переговорят, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, впрочем, что до саммита еще так много времени. Он добавил, что пока от американской стороны никаких сигналов на этот счет не поступало. Секретарь по связям с государствами и международными организациями Ватикана Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа. Планируются его встречи с российскими властями, представителями Московского патриархата, епископами и католической общиной. Как пишет Ватикан Ньюс, визит монсеньора в Россию говорит о стремлении Святого Престола продолжать диалог в один из сложнейших периодов международных отношений. Последний раз Галлахер посещал Москву в 2021 году. Мурманская область готовится к возможным пиратским атакам на Северном морском пути. Об этом заявил в интервью «Вестям» губернатор Андрей Чибис. Он подчеркнул, что российская Арктика является стратегически важным регионом в контексте морских путей. Чибис отметил, что власти не просто осознают угрозы, но и активно готовятся к ним, полагаясь как на технологии, так и на опыт людей. По словам губернатора, регион взаимодействует в этом вопросе с Минобороны и пограничной службой. В Европарламенте заявили об отсутствии единой позиции Евросоюза по отмене виз для россиян. Об этом заявила председатель Комитета по безопасности и обороне, представительница немецкой Свободной демократической партии Мари Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, скептически к идее общего ужесточения настроены Испания, Франция и Италия, тогда как страны Балтии, Скандинавии и Нидерланды настаивают на более строгих и, главное, единых для всего блока правилах. Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией полностью приостановлено с 2022 года. Однако россияне, не попавшие под европейские санкции, по-прежнему могут подавать документы на визу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за Wildberries ВСУ нацелились на Озон. На выходных украинские беспилотники дважды атаковали логистические комплексы компании. Сначала в Самарской области, потом в Оренбургской. Работа обоих складов остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И смогут ли селлеры компенсировать потери за счет договоров страхования? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велком-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с Business FM. Подробности в ближайшем эфире. Атака беспилотников на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. А такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. Стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Евгений Перельчук подробнее.
5: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признаны терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
6: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках. Мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона. В основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли. В плане, например, штрафов на ФБС они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещений всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда, ну, каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть. Кому там 1000 рублей, кому 10 тысяч скидывают. Полных возмещений всем селлерам, товары которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
5: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельной строкой выносит падение БПЛА. Но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху Wildberries и Ингосстраху Озон не готовы брать на себя возмещение спасения от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры. Но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
7: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
5: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
4: В субботу акции «Озон» на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин, и для этого создана специальная комиссия. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пиковый объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву. Все это потребление смещается на север, в Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но, безусловно, говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
4: Игорь Юшков, фонд национэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август? Судя по карте сервиса «Где бензин?», проблем с топливом нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники «Бизнес-ФМ», Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея. В Новосибирске очереди и двойные цены. В Центральной России на трассе М8 топлива нет. А вот Иркутск – островок спокойствия.
9: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
10: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это как бы считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас это сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой как-то вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
9: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
11: Туда ехала в прошлой пятнице. Ситуация была более-менее нормальная, заправляться можно. Было даже, не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды, более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нету. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл. Обычная цена, это 70 чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130. Стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
9: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
12: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин. «Татнефть» они подняли цены. Если на «Газпромнефти» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти два раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
9: А в канистры наливают?
12: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить канистры наливать.
9: Очередь как быстро проходит?
12: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
9: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
12: Да, были несколько заправок, были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
9: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
13: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, ну 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак, без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры. И не на всех Крайс заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
9: Но есть и хорошие новости. По словам вице-премьера Александра Новака, в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Германия может лишиться высшего кредитного рейтинга ААА из-за рекордной госзадолженности и низких темпов роста экономики. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's. Ранее Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что уровень государственной задолженности Германии в прошлом году вновь обновил рекорд, достигнув 2,7 триллионов евро. В следующем году государственные расходы оцениваются в 629 миллиардов, из них 196,5 – это новые долги. То есть почти каждый третий евро финансируется за счет заимствований. А это означает, что Берлину придется выплачивать все больше процентов. В текущем году около 30 миллиардов евро, в следующем году 42 миллиарда, а до 30 года задолженность по процентам увеличится до 81 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп совершил в июне более 1000 операций с ценными бумагами. Как пишет Bloomberg, общая сумма сделок оценивается в диапазоне от 78 до 263 миллионов долларов. Крупнейшей стала продажа акций биржевого инвестиционного фонда Vanguard Group на сумму от 5 до 25 миллионов долларов. В прошлом году Трамп совершил более 21 тысячи операций с ценными бумагами. Часто всплески активности были привязаны к рыночным событиям, которые он сам инициировал. В Белом доме заявляют, что конфликта интересов нет, поскольку инвестиции Трампа находятся под независимым управлением. Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии, поэтому хорошие зерна арабики будет тяжелее достать. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли около 20% кофейных ягод с деревьев, а оставшиеся вымокли либо подверглись заражению. Влияние дождей уже сказалось на ценах. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. В то же время проблема с качеством зерен означает, что на сертифицированных складах в США и Европе количество кофе приблизится к самому низкому уровню в 21 веке. Импорт арбузов из Грузии в Россию достиг в июле рекордных 766,5 тысяч долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда поставки составили 415 тысяч 800 долларов. Россия остается ключевым рынком сбыта грузинских арбузов. В июле страна потребила 72% экспорта этой ягоды. Помимо России, Грузия поставляла арбузы еще на два зарубежных рынка – в Армению и в Белоруссию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Рекорд Dota 2. Команда из четверых россиян и украинцев третий раз стала победителем International 2026, главного турнира года по этой игре, обыграв другую российскую команду Team Vision. Team Spirit стала первой командой в истории, которой удалось завоевать главный трофей трижды. За победу команда получила около 1,5 миллиона долларов. Всего призовой фонд турнира, который проходил в Шанхае, превысил 3 300 000 долларов. Команда последние несколько лет базируется в Белграде. Всего за победу в турнире боролись 16 киберспортивных коллективов. При этом первые 4 места заняли команды, большинство игроков которых россияне. Кроме упомянутых, это еще Boom Boys и Team Яндекс. Говорит главный редактор Кибера, медиа о киберспорте и видеоиграх Кирилл Новокщенов.
14: Победа конкретно Team Spirit была скорее неожидаема. Team Spirit, мне кажется, шли примерно 4-5 фаворитом перед началом International и в целом провели слабый сезон относительно других наших команд. Победа российской команды в целом была скорее ожидаема, потому что среди 8, наверное, команд-фаворитов, которые выделяли, 4 были нашими российскими командами. Ну и главным фаворитом перед началом турнира была Parivision, которая проиграла Spirit в финале. В топ-4 прошли все российские команды. Этому есть несколько факторов. Российские игроки, российские команды в последние годы выделяются. И это связано как с тем, что у нас появляются больше талантов. Например, в составе победителей Spirit был игрок Not Me. Вот как раз это человек, которого фактически открыли там в последние год-два. Во-вторых, поколение, которое было сильным и там средним в начале 20-х, где-то осталось, где-то прокачалось. Там те же, например, игроки Spirit, Магомед Калапс Халилов и Илья Ятор Мулярчук. Они же 5 лет назад выиграли Инт, и 3 года назад выиграли, и вот сейчас как бы они по-прежнему в топе. А в других регионах скорее упадок. В Европе и в Китае в первую очередь, там Европа и Китай всегда поставляли сильные команды. Конечно, отчасти где-то и везение, потому что в этом сезоне так получилось, что наши команды вообще со всеми трансферами угадали. Там и идеальная замена в Spirit, идеальная замена в Prevision. Ну и, конечно, с сеткой тоже можно сказать, что там повезло, что, например, Spirit упала на нероссийскую команду в нижней сетке, и там Bad Boom Team тоже упала на нероссийскую команду. Например, они бы могли выбить друг друга, и тогда в топ-4 пролезла бы какая-то команда не из России.
9: Кирилл Новокщенов, главный редактор Кибера. Победа Team Spirit – закономерный итог. Команда закалена поражениями, а поддержка трибун Шанхая придала игрокам силы, говорит фанатка Team Spirit Инга Великая.
15: То, что в полуфинале The International по Dota 2 оказались наши российские команды, это было ожидаемо. У нас хороший скилл, у нас прекрасная подготовка, прекрасная дисциплина. Ребята, юные дарования, которые готовы улучшать свою форму, побеждать. У них, наверное, самое большее стремление продвигать наш регион на таких высочайших турнирах. Team Spirit — это такая команда, которых закаляют поражения, и они делают хорошие выводы и начинают просто показывать свою форму все лучше и лучше. Злятся, так сказать. Но короля не убить. Поэтому зверя нет сильнее дракона. Spirit — гордость региона. То, что Team Vision оказались в гранд-финале, они это заслужили. У них тоже прекрасные игроки. И их форма давала понять, что гранд-финал — это будет Team Spirit и Team Vision. Ну, плюс еще, конечно же, очень важна поддержка на аренах. Нашу команду любят в Шанхае. Ее поддерживают, и трибуны взрываются, когда происходит какой-то файт на карте. И ребята это все слышат через наушники, им придают это силы. И мы готовы срывать их свои голоса в их поддержку, чтобы они с уверенностью шли только вперед и вперед.
9: Инга – великая фанатка Team Spirit. Сразу после завершения International 2026 игроки Dota 2 из разных стран начали жаловаться на проблемы со сбоями в игре. По данным SteamDB, пиковый онлайн Dota 2 за последние сутки превысил 1 000 000 игроков. Абсолютный рекорд Dota 2 остается гораздо выше. В марте 2016 года игра одновременно собрала почти 1 300 000 человек. Приветственный коктейль, опера и диджей-сет. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных медучреждений. Посетители проходили профилактическую диагностику и первичный чекап, причем в форме досуга. Параллельно в поликлиниках шли концерты, кинопоказы, тренировки и мастер-классы. О том, как это было, Диана Чебанова.
16: Обычно посещение поликлиники совершенно не ассоциируется вот с этими звуками. Медучреждений столицы стали похожими на тематические ночные клубы в ночь на 23 августа. Только клубы скорее вечерние, потому что в полночь вечеринка закончилась. Да и тема не вполне тусовочная, зожная, без алкоголя, вместо него кислородные коктейли и с полезными фруктово-овощными перекусами. Из развлечений – экспресс-диагностика, консультация врача, анализ крови или главный хит мероприятия – биоимпедансный анализ. Так можно узнать состав своего тела, количество жировой, мышечной массы, воды, костной ткани. Все это на фоне концертов, кинопоказов, тренировок, творческих мастер-классов. Ночь в поликлинике провела москвичка Юлия и рассказала Бизнес ФМ, как это было.
17: Было много взрослых и моего возраста. Удивила программа. Были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли. Можно было выбрать либо арбузик, либо дымку. Все такие были приветливые и дружелюбные. Я сделала биоимпеданс, были физиотерапевтические тесты и сдала кровь.
18: Биоимпеданс — процедура, что подразумевает?
17: Это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе твои параметры по типу роста, веса, проводимости по мышцам, позвоночник, очень много показателей. Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но было большой ажиотаж, в очереди стояло на биоимпеданс часа 2.
16: Очереди – это, пожалуй, главный недостаток ночи в поликлинике. С этим надо что-то делать, рассказала москвичка Александра.
19: Нам очень понравилось, но вот есть некоторые моментики, которые, если доработать, было бы вообще очень здорово. Мало ориентировали людей. Допустим, мы не знали, что там еще есть какие-то тесты. То есть мы стояли полтора часа в очереди на биоимпедансный анализ. И нам только под конец уже сказали, что вы можете не тратить время, пока стоите в очереди, пройдите тесты функциональные. Потому что это вот прям напомнило поликлиники в регионах, где ты сидишь полтора-два часа в очереди, как раньше в советских поликлиниках. На биоимпедансный анализ не попали. Честно говоря, не хватило терпения. Увидели лекцию на втором этаже, аквагрим. Мне показалось, что даже самим врачам это понравилось. Все были веселые, приветливые. Они тоже там пили кислородные коктейли и были на одной волне с пациентами.
16: На здоровую вечеринку нужно было сначала зарегистрироваться в приложении «Емиас». Через него москвичи получили анонс с таким текстом: «Привет, спишь? Поликлиника нет. В субботу после 20:00 чекап, музыка и тренировки». По факту прийти могли все, даже без регистрации, рассказала «Бизнес-ФМ» заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники номер 220 в Пресненском районе Москвы Оксана Учаева.
20: Докторам было интересно пообщаться с пациентами, провести профилактическую беседу. Намного проще мероприятие, не целенаправлено на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня. Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и незарегистрированных людей всех принимали. Вход свободный. Поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
21: Но это было не утомительно вот для врачей?
20: Нет. Ну, какие-то воодушевленные сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном.
16: При этом пройти все эти процедуры, включая самые востребованные, можно и в обычном режиме. Но в этом и суть задумки – показать оснащение столичных поликлиник. Что касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
9: Акцию «Ночь в поликлинике» повторят в Москве вечером 28 августа.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовы лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты, ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК, основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой на 46 с небольшим процентов. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18% против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой с 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте.
4: ТАСС не ожидает до конца августа приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визиты в Киев и Москву отложены, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины. Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму. В МИДе страны сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности возле него. Ранее в МИДе России сообщили, что аналогичные ноты направлены во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. Большинство граждан Германии полагают, что канцлер Фридрих Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства ДПА. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый прогнозирует его отставку уже до конца этого года. Лишь треть участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 года. Китай отложил на неопределенный срок запуск лунной миссии Чан-Э-7. Аппарат не соответствует условиям запуска, считают в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Других подробностей не приводится. Чан-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция, которая должна была исследовать южный полюс Луны, в том числе затененные кратеры и искать воду. Запуск аппарата относится к четвертой фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на Луне в 30-е годы. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в урегулировании конфликта на Украине и когда? Источник ТАСС сообщил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа, разговоры о котором ходили в последнее время, откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите АТЭС. Как это все понимать? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране обеспечила резкий рост доходов нефтяников и предлагают им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Дмитрий Щекотов уверен, что законом об обороте гражданского и служебного оружия, на который ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Наша редакция попыталась разобраться в нюансах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта.
0: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что. При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
9: Это был комментарий Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. В ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания, суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Евгений Перельчук подробнее.
1: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки.
5: проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
3: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас доставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушение. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
5: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
6: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте, разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещениями, соответствующие установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
5: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечение – платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сорен Аванесян.
7: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относит к категории гражданского оружия.
5: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
9: На Камчатке эвакуировали туристов, которые в субботу застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, прежде чем за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Медпомощь никому не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло. Рассказывает рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
8: Мы делаем тур Интеллбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Интеллбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею, какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одеждой, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы, и приходится готовиться и к планам Б, и к плану С.
9: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд в Толбачику продолжают восстанавливать.
10: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Димитровград, Ульяновская область, 110 тысяч жителей. В начале 18 века русские купцы стали строить в Поволжье винокуренные заводы. Рядом с крупнейшим из них, на берегу реки Мелекес, возникла одноименная слобода. В 1972 году город переименован в честь героя-антифашиста Георгия Димитрова.
10: Как появлялись города на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
23: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Бизнес и власть.
23: Россельхознадзор временно запретил обращение нескольких серий ветеринарных вакцин Мультикан-8 и Мультикан-6 производство компании Ветбиохим. Под ограничение попали 4 серии со сроками годности до начала 2028 года. Поводом стали сообщения о гибели собак в Ярославской области после применения одной из этих вакцин. Производитель заявляет, что претензий не получал, а ветклиники используют другие серии и не фиксируют проблем. Расследование продолжается. Американская платежная система Visa, которая ограничила работу в России еще в 2022 году, подала заявки на регистрацию 2 товарных знаков в России. Документы поступили в августе. Они охватывают 25 классов от фармацевтики, медицинских изделий до ювелирных украшений, одежды, кормов для животных и даже услуг телемедицины и косметологии. В списке также присутствуют товары с аутентификацией через NFT. В Роспатенте поясняют, такие заявки – это способ защитить бренд от подделок, даже если компания напрямую не работает на рынке. Напомним, карты Visa внутри России продолжают работать через национальную систему платежных карт.
10: Сделки.
23: Американский технологический гигант NVIDIA заключил сделку с AI-стартапом Poolside на сумму 6 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Цель – создать мощную модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими разработками DeepSeek и Kimi K3. В рамках соглашения NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и примет в штат значительную часть его инженеров. Стоит отметить, что китайские AI-модели, по данным Bloomberg, показывают сопоставимые результаты при значительно меньших затратах. Даже несмотря на ограничения США на поставку передовых чипов в КНР. Сделка NVIDIA – попытка удержать лидерство в этой гонке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Брент за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
24: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озон», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также и в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать $95 за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводородов. Поэтому нефть будет дорожать, и это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту оно снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по косвенным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля. Поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
9: Сергей Суверов, Укари Капитал. Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92. Рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негативы атаки на склады Озона, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
12: Если уж совсем быть точным, то склады не Озона, а тех, кто арендует склады у Озона, но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по Озону. Озон некоторое время назад начал особо дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для Озона должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится. На этом фоне и бумаги Озона, и бумаги АФК, как основного бенефициара Озона, тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из

0: набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице, а лидирует по-прежнему Краснодар. 5 побед в 5 встречах, на этот раз над махачкалинским «Динамо». Все подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Перед матчем в Тушине прозвучал гимн России в честь гимнастки Ангелины Мельниковой, болельщицы «Спартака», которая на чемпионате Европы в Загребе завоевала 3 золотые медали. Ей вручили цветы, а также футболку с номером 7. При поддержке такой титулованной поклонницы «Спартак» в матче с «Зенитом» вышел вперед достаточно быстро. Угловой на 12-й минуте, удар Манфреда Угальды, серия рикошетов и мяч отскоком от Вильмара Бариоса влетает в сетку. «Зенит» побежал вперед, но до перерыва «Спартак» забил еще раз Роман Зобнин издалека прицельно пробил в нижний угол. Во втором тайме «Спартак» потерял Руслана Литвинова. Защитник получил травму в стыке с Монтуаном и смог покинуть поле только с посторонней помощью. А затем передвигался на специальной коляске со слезами на глазах. Похоже, там что-то серьезное. Под конец матча нервы были на пределе. Вторую желтую карточку получил Максим Глушенков и был удален. «Спартак» счет сохранил и вышел на второе место. Краснодар в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» Московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол после сольного прохода, обводящим ударом в девятку, забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился. У «Динамо» вторая победа в сезоне, но говорить о том, что команда вышла из кризиса, пока рановато. Как минимум до следующего тура, считает коллега Михаил Типков, зам главного редактора издания «Спорт-24».
3: По качеству, в принципе, если не брать именно оборонительную игру, в атаке все было хорошо, и «Динамо» наиграл даже больше, чем на 3 мяча. Отметим особенно, что Тюкавин наконец-то открыл счет своим голам в этом сезоне, сделал дубль. Если бы его не заменили, может, он на хет-трик бы претендовал. Будет интересно посмотреть за следующим матчем «Динамо» с «Локомотивом». Все-таки соперник хоть и в кризисе, но «Локомотив» есть «Локомотив». Это дерби-то такое посложнее, чем дерби первое в истории с родиной.
2: Крылья Советов одержали первую победу в сезоне. Со счетом 3-0 футболисты самарского клуба разгромили тольяттинский «Акрон». Подопечные Сергея Булатова улучшили свое положение, но не очень сильно. Теперь они 12-е. «Акрон» вместе с «Факелом» расположился на самом дне. Команды делят 15-е и 16-е место, набрав по 2 очка после 5 игр. Чуть выше, на непривычной 14-й строчке, «Локомотив». После 5 матчей у команды Михаила Галактионова 3 очка и ни одной победы. В дерби «Локо» выглядел слабее ЦСКА, и если бы не вратарь Антон Митрюшкин, счет мог бы быть гораздо крупнее, чем 3-2. С другой стороны, Сергей Пеняев показал, что готов к роли лидера атак после ухода Алексея Батракова. Да и вернувшийся из крыльев Сергей Бабкин смотрелся неплохо. Главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Гран Гитадарян считает, что в продаже Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Крупукаса в «Зенит» для «Локомотива» плюсов больше, чем минусов. На медали по итогам сезона рассчитывать вряд ли стоит. Но в общей сложности на этих двух трансферах «Локо» гарантированно заработал более 30 миллионов евро.
4: Наши клубы должны научиться продавать и быстро находить замену. РЖД порядка 4-5 миллиардов в год отдает «Локомотиву» в качестве партнерства, спонсорства. И если посмотреть на сумму, которую получил «Локомотив» за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое и касается Крупукаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху «Локомотива» точно не приведут. Команда будет так в семерке, в восьмерке в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. «Локомотив», по сути, с двух сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
2: Бывшего капитана «Лока» Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через 2 недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях – несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше, чем на полгода, выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесов.

0: Абрамов выжимает из команды все, что может. Армейцы замыкают тройку лидеров. Пятый тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет казанский «Рубин». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: САС-покалипсис. Новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить компанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившаяся в деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта – не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
1: Сумма технологий на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле допустили встречу президентов России и США на саммите ОТЭС. Если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на одном и том же мероприятии в Китае, они неизбежно переговорят, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, впрочем, что до саммита еще так много времени. Он добавил, что пока от американской стороны никаких сигналов на этот счет не поступало. Секретарь по связям с государствами и международными организациями Ватикана Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа. Планируются его встречи с российскими властями, представителями Московского патриархата, епископами и католической общиной. Как пишет Ватикан Ньюс, визит монсеньора в Россию говорит о стремлении Святого Престола продолжать диалог в один из сложнейших периодов международных отношений. Последний раз Галлахер посещал Москву в 2021 году. Мурманская область готовится к возможным пиратским атакам на Северном морском пути. Об этом заявил в интервью «Вестям» губернатор Андрей Чибис. Он подчеркнул, что российская Арктика является стратегически важным регионом в контексте морских путей. Чибис отметил, что власти не просто осознают угрозы, но и активно готовятся к ним, полагаясь как на технологии, так и на опыт людей. По словам губернатора, регион взаимодействует в этом вопросе с Минобороны и пограничной службой. В Европарламенте заявили об отсутствии единой позиции Евросоюза по отмене виз для россиян. Об этом заявила председатель Комитета по безопасности и обороне, представительница немецкой Свободной демократической партии Мари Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, скептически к идее общего ужесточения настроены Испания, Франция и Италия, тогда как страны Балтии, Скандинавии и Нидерланды настаивают на более строгих и, главное, единых для всего блока правилах. Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией полностью приостановлено с 2022 года. Однако россияне, не попавшие под европейские санкции, по-прежнему могут подавать документы на визу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Business FM, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за Wildberries ВСУ нацелились на Озон. На выходных украинские беспилотники дважды атаковали логистические комплексы компании. Сначала в Самарской области, потом в Оренбургской. Работа обоих складов остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И смогут ли селлеры компенсировать потери за счет договоров страхования? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес-ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велком-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с «Бизнес-ФМ». Подробности в ближайшем эфире. Атака беспилотников на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. А такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. Стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Евгений Перельчук подробнее.
6: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признаны терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
7: Продаем дело запчасти и дело аксессуара, продаем на всех площадках. Мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБУ. Мы мало храним товаров на складе Озона. В основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли. В плане, например, штрафов на ФБС они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещений всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда, ну, каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть. Кому там 1000 рублей, кому 10 тысяч скидывают. Полных возмещений всем селлерам, товары которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
6: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельной строкой выносит падение БПЛА. Но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху Wildberries и Ингосстраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры. Но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
8: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством обстоятельствам, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
6: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: В субботу акции Озон на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озона. Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин, и для этого создана специальная комиссия. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, который ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но, безусловно, говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
5: Игорь Юшков, фонд национэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август? Судя по карте сервиса «Где бензин?», проблем с топливом нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники Бизнес FM, Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея. В Новосибирске очереди и двойные цены. В Центральной России на трассе М8 топлива нет. А вот Иркутск – островок спокойствия.
10: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
11: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, на Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
10: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
12: Туда ехала в прошлой пятнице. Ситуация была более-менее нормальная, заправляться можно было. Даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды, более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нету. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл, обычная цена, это 70 чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130, стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
10: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
13: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин. «Татнефть» они подняли цены. Если на «Газпромнефти» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти два раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
10: А в канистры наливают?
13: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить канистры наливать.
10: Очередь как быстро проходит?
13: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
10: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
13: Да, были. Несколько заправок были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
10: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
14: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, ну 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак, без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры. И не на всех Крайс заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
10: Но есть и хорошие новости. По словам вице-премьера Александра Новака, в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну.
15: Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Германия может лишиться высшего кредитного рейтинга ААА из-за рекордной госзадолженности и низких темпов роста экономики. Об этом пишет газета «Бильд» со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's. Ранее Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что уровень государственной задолженности Германии в прошлом году вновь обновил рекорд, достигнув 2,7 триллионов евро. В следующем году государственные расходы оцениваются в 629 миллиардов миллиардов, из них 196,5 – это новые долги. То есть почти каждый третий евро финансируется за счет заимствований. А это означает, что Берлину придется выплачивать все больше процентов. В текущем году около 30 миллиардов евро, в следующем году 42 миллиарда, а до 30 года задолженность по процентам увеличится до 81 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп совершил в июне более 1000 операций с ценными бумагами. Как пишет Bloomberg, общая сумма сделок оценивается в диапазоне от 78 до 263 миллионов долларов. Крупнейшей стала продажа акций биржевого инвестиционного фонда Vanguard Group на сумму от 5 до 25 миллионов долларов. В прошлом году Трамп совершил более 21 тысячи операций с ценными бумагами. Часто всплески активности были привязаны к рыночным событиям, которые он сам инициировал. В Белом доме заявляют, что конфликта интересов нет, поскольку инвестиции Трампа находятся под независимым управлением. Bloomberg предупредила о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии, поэтому хорошие зерна арабики будет тяжелее достать. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли около 20% кофейных ягод с деревьев, а оставшиеся вымокли либо подверглись заражению. Влияние дождей уже сказалось на ценах. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. В то же время проблема с качеством зерен означает, что на сертифицированных складах в США и Европе количество кофе приблизится к самому низкому уровню в 21 веке. Импорт арбузов из Грузии в Россию достиг в июле рекордных 766,5 тысяч долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда поставки составили 415 800 долларов. Россия остается ключевым рынком сбыта грузинских арбузов. В июле страна потребила 72% экспорта этой ягоды. Помимо России, Грузия поставляла арбузы еще на два зарубежных рынка – в Армению и в Белоруссию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Рекорд Dota 2. Команда из четверых россиян и украинцев третий раз стала победителем International 2026, главного турнира года по этой игре, обыграв другую российскую команду Team Vision. Team Spirit стала первой командой в истории, которой удалось завоевать главный трофей трижды. За победу команда получила около 1,5 миллиона долларов. Всего призовой фонд турнира, который проходил в Шанхае, превысил 3 300 000 долларов. Команда последние несколько лет базируется в Белграде. Всего за победу в турнире боролись 16 киберспортивных коллективов. При этом первые 4 места заняли команды, большинство игроков которых россияне. Кроме упомянутых, это еще Boom Boys и Team Яндекс. Говорит главный редактор Кибера, медиа о киберспорте и видеоиграх Кирилл Новокщенов.
17: Победа конкретно Team Spirit была скорее неожидаема. Team Spirit, мне кажется, шли примерно 4-5 фаворитом перед началом International и в целом провели слабый сезон относительно других наших команд. Победа российской команды в целом была скорее ожидаема, потому что среди 8, наверное, команд-фаворитов, которые выделяли, 4 были нашими российскими командами. Ну и главным фаворитом перед началом турнира была Parivision, которая проиграла Спиритом в финале. В топ-4 прошли все российские команды. Этому есть несколько факторов. Российские игроки, российские команды в последние годы выделяются. И это связано как с тем, что у нас появляются больше талантов. Например, в составе победителей Spirit был игрок Not Me. Вот как раз это человек, которого фактически открыли там в последние год-два. Во-вторых, поколение, которое было сильным и там средним в начале 20-х, где-то осталось, где-то прокачалось. Там те же, например, игроки Spirit, Магомед Калапс Халилов и Илья Ятор Мулярчук. Они же 5 лет назад выиграли Инт, и 3 года назад выиграли, и вот сейчас как бы они по-прежнему в топе. А в других регионах скорее упадок. В Европе и в Китае в первую очередь. Там Европа и Китай всегда поставляли сильные команды. Конечно, отчасти где-то и везение, потому что в этом сезоне так получилось, что наши команды вообще со всеми трансферами угадали. Там и идеальная замена в Spirit, и идеальная замена в Parivision. Revision. Ну и, конечно, с сеткой тоже можно сказать, что там повезло, что, например, Spirit упала на нероссийскую команду в нижней сетке, и там Bad Boom Team тоже упала на нероссийскую команду. Например, они бы могли выявить друг друга, и тогда в топ-4 пролезла бы какая-то команда не из России.
10: Кирилл Новокщенов, главный редактор Кибера. Победа Team Spirit – закономерный итог. Команда заклина поражениями, а поддержка трибун Шанхая придала игрокам силы, говорит фанатка Team Spirit Инга Великая.
18: То, что в полуфинале в International по Dota 2 оказались наши российские команды, это было ожидаемо. У нас хороший скилл, у нас прекрасная подготовка, прекрасная дисциплина. Ребята, юные дарования, которые готовы улучшать свою форму, побеждать. У них, наверное, самое большее стремление продвигать наш регион на таких высочайших турнирах. Team Spirit — это такая команда, которых закаляют поражения, и они делают хорошие выводы и начинают просто показывать свою форму все лучше и лучше. Злятся, так сказать. Но короля не убить. Поэтому зверя нет сильнее дракона. Spirit — гордость региона. То, что Team Vision оказались в гранд-финале, они это заслужили. У них тоже прекрасные игроки. И их форма давала понять, что гранд-финал — это будет Team Spirit и Team Vision. Ну, плюс еще, конечно же, очень важна поддержка на аренах. Нашу команду любят в Шанхае. Ее поддерживают, и трибуны взрываются, когда происходит какой-то файт на карте. И ребята это все слышат через наушники, им придают это силы. И мы готовы срывать их свои голоса в их поддержку, чтобы они с уверенностью шли только вперед и вперед.
10: Инга – великая фанатка Team Spirit. Сразу после завершения International 2026 игроки Dota 2 из разных стран начали жаловаться на проблемы со сбоями в игре. По данным SteamDB, пиковый онлайн Dota 2 за последние сутки превысил 1 000 000 игроков. Абсолютный рекорд Dota 2 остается гораздо выше. В марте 2016 года игра одновременно собрала почти 1 300 000 человек. Приветственный коктейль, опера и диджей-сет. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных медучреждений. Посетители проходили профилактическую диагностику и первичный чекап, причем в форме досуга. Параллельно в поликлиниках шли концерты, кинопоказы, тренировки и мастер-классы. О том, как это было, Диана Чебанова.
19: Обычно посещение поликлиники совершенно не ассоциируется вот с этими звуками. Медучреждений столицы стали похожими на тематические ночные клубы в ночь на 23 августа. Только клубы скорее вечерние, потому что в полночь вечеринка закончилась. Да и тема не вполне тусовочная, зожная, без алкоголя, вместо него кислородные коктейли и с полезными фруктово-овощными перекусами. Из развлечений – экспресс-диагностика, консультация врача, анализ крови или главный хит мероприятия – биоимпедансный анализ. Так можно узнать состав своего тела, количество жировой, мышечной массы, воды, костной ткани. Все это на фоне концертов, кинопоказов, тренировок, творческих мастер-классов. Ночь в поликлинике провела москвичка Юлия и рассказала Бизнес ФМ, как это было.
20: Было много взрослых и моего возраста. Удивила программа. Были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли. Можно было выбрать либо арбузик, либо дымку. Все такие были приветливые, дружелюбные. Я сделала биоимпеданс, были физиотерапевтические тесты и сдала кровь.
21: Биоимпеданс — процедура, что подразумевает?
20: Это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе твои параметры по типу роста, веса, проводимости по мышцам, позвоночник, очень много показателей. Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж, в очереди стояло на биоимпеданс часа 2.
19: Очереди – это, пожалуй, главный недостаток ночи в поликлинике. С этим надо что-то делать, рассказала москвичка Александра.
22: Нам очень понравилось, но вот есть некоторые моментики, которые, если доработать, было бы вообще очень здорово. Мало ориентировали людей. Допустим, мы не знали, что там еще есть какие-то тесты. То есть мы стояли полтора часа в очереди на биоимпедансный анализ. И нам только под конец уже сказали, что вы можете не тратить время, пока стоите в очереди, пройдите тесты функциональные. Потому что это вот прям напомнило поликлиники в регионах, где ты сидишь полтора-два часа в очереди, как раньше в советских поликлиниках. На биоимпедансный анализ не попали. Честно говоря, не хватило терпения. Увидели лекцию на втором этаже, аквагрим. Мне показалось, что даже самим врачам это понравилось. Все были веселые, приветливые. Они тоже там пили кислородные коктейли и были на одной волне с пациентами.
19: На здоровую вечеринку нужно было сначала зарегистрироваться в приложении «Емиас». Через него москвичи получили анонс с таким текстом: «Привет, спишь? Поликлиника нет. В субботу после 20:00 чекап, музыка и тренировки». По факту прийти могли все, даже без регистрации, рассказала «Бизнес-ФМ» заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники номер 220 в Пресненском районе Москвы Оксана Учаева.
0: Докторам было интересно пообщаться с пациентами, провести профилактическую беседу. Намного проще мероприятие, не целенаправленно на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня. Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и незарегистрированных людей всех принимали. Вход свободный. Поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
2: Но это было не утомительно вот для врачей?
0: Нет. Ну, какие-то воодушевленные сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном.
19: При этом пройти все эти процедуры, включая самые востребованные, можно и в обычном режиме. Но в этом и суть задумки – показать оснащение столичных поликлиник. Что касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: Акцию «Ночь в поликлинике» повторят в Москве вечером 28 августа.
15: «Между делом» с Кирой Альтман.
3: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
23: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней. Нам повезло с китами невероятно, нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
3: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
23: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
3: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
15: «Между делом» на Business FM.
1: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС не ожидает до конца августа приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визиты в Киев и Москву отложены, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины. Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму. В МИДе страны сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности возле него. Ранее в МИДе России сообщили, что аналогичные ноты направлены во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. Большинство граждан Германии полагают, что канцлер Фридрих Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства ДПА. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый прогнозирует его отставку уже до конца этого года. Лишь треть участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 года. Китай отложил на неопределенный срок запуск лунной миссии Чан-Э-7. Аппарат не соответствует условиям запуска, считают в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Других подробностей не приводится. Чан-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция, которая должна была исследовать южный полюс Луны, в том числе затененные кратеры и искать воду. Запуск аппарата относится к четвертой фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на Луне в 30-е годы. Новости на обязательно. Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в урегулировании конфликта на Украине и когда? Источник ТАСС сообщил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа, разговоры о котором ходили в последнее время, откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите АТЭС. Как это все понимать? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране обеспечила резкий рост доходов нефтяников и предлагают им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Дмитрий Щекотов уверен, что закон об обороте гражданского и служебного оружия, на который ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Наша редакция попыталась разобраться в нюансах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта.
4: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так, он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что... При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
10: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. В ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания, суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Евгений Перельчук подробнее.
6: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
7: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
6: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
8: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещение, не соответствующее установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
6: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечивает платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сурен Аванесян.
9: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относит к категории гражданского оружия.
6: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: На Камчатке эвакуировали туристов, которые в субботу застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, прежде чем за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Медпомощь никому не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло. Рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
11: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. вопросах. Гиды у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одежды и еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы, и приходится готовиться и к планам Б, и к плану С.
10: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд в Толбачику продолжают восстанавливать.
15: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Бизнес и власть.
5: Россельхознадзор временно запретил обращение нескольких серий ветеринарных вакцин Мультикан-8 и Мультикан-6 производства компании Ветбиохим. Под ограничение попали 4 серии со сроками годности до начала 2028 года. Поводом стали сообщения о гибели собак в Ярославской области после применения одной из этих вакцин. Производитель заявляет, что претензий не получал, а ветклиники используют другие серии и не фиксируют проблем. Расследование продолжается. Американская платежная система Visa, которая ограничила работу в России еще в 2022 году, подала заявки на регистрацию 2 товарных знаков в России. Документы поступили в августе. Они охватывают 25 классов от фармацевтики, медицинских изделий до ювелирных украшений, одежды, кормов для животных и даже услуг телемедицины и косметологии. В списке также присутствуют товары с аутентификацией через NFT. В Роспатенте поясняют, такие заявки – это способ защитить бренд от подделок, даже если компания напрямую не работает на рынке. Напомним, карты Visa внутри России продолжают работать через национальную систему платежных карт.
15: Сделки.
5: Американский технологический гигант NVIDIA заключил сделку с AI-стартапом Poolside на сумму 6 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Цель – создать мощную модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими разработками DeepSeek и Kimi K3. В рамках соглашения NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и примет в штат значительную часть его инженеров. Стоит отметить, что китайские AI-модели, по данным Bloomberg, показывают сопоставимые результаты при значительно меньших затратах. Тратах, даже несмотря на ограничения США на поставку передовых чипов в КНР. Сделка NVIDIA – попытка удержать лидерство в этой гонке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Брент за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на ближнем Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
12: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озона», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также и в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать $95 за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, и это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту оно снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по косвенным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля, поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
10: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Рынок ждет волатильная неделя, нефть в районе 90-92, рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негативы атаки на склады «Озона», говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
13: Если уж совсем быть точным, то склады не «Озона», а тех, кто арендует склады у «Озона», но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по «Озону». «Озон» некоторое время назад начал особого дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для «Озона» должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится. На этом фоне и бумаги «Озона», и бумаги АФК, как основного бенефициара «Озона», тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе $90 за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах.

0: такая, которая на чемпионате Европы в Загребе завоевала 3 золотые медали. Ей вручили цветы, а также футболку с номером 7. При поддержке такой титулованной поклонницы «Спартак» в матче с «Зенитом» вышел вперед достаточно быстро. Угловой на 12-й минуте, удар Манфреда Угальды, серия рикошетов и мяч отскоком от Вильмара Бариоса влетает в сетку. «Зенит» побежал вперед, но до перерыва «Спартак» забил еще раз. Роман Зобнин издалека прицельно пробил в нижний угол. Во втором тайме «Спартак» потерял Руслана Литвинова. Защитник получил травму в стыке с Монтуаном и смог покинуть поле только с посторонней помощью. А затем передвигался на специальной коляске со слезами на глазах. Похоже, там что-то серьезное. Под конец матча нервы были на пределе. Вторую желтую карточку получил Максим Глушенков и был удален. «Спартак» счет сохранил и вышел на второе место. «Краснодар» в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол после сольного прохода, обводящим ударом в девятку, забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился. У «Динамо» вторая победа в сезоне, но говорить о том, что команда вышла из кризиса, пока рановато. Как минимум до следующего тура, считает коллега Михаил Типков, зам главного редактора издания «Спорт-24».
1: По качеству, в принципе, если не брать именно оборонительную игру, в атаке все было хорошо, и «Динамо» наиграл даже больше, чем на 3 мяча. Отметим особенно, что Тюкавин наконец-то открыл счет своим голам в этом сезоне, сделал дубль. Если бы его не заменили, может, он на хет-трик бы претендовал. Будет интересно посмотреть за следующим матчем «Динамо» с «Локомотивом». Все-таки соперник хоть и в кризисе, но «Локомотив» есть «Локомотив». Это дерби-то такое посложнее, чем дерби первое в истории с родиной.
0: «Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне. Со счетом 3-0 футболисты самарского клуба разгромили тольяттинский «Акрон». Подопечные Сергея Булатова улучшили свое положение, но не очень сильно. Теперь они 12-е. «Акрон» вместе с «Факелом» расположился на самом дне. Команды делят 15-е и 16-е место, набрав по 2 очка после 5 игр. Чуть выше, на непривычной 14-й строчке, «Локомотив». После 5 матчей у команды Михаила Галактионова 3 очка и ни одной победы. В дерби «Локо» выглядел слабее ЦСКА. И если бы не вратарь Антон Митрюшкин, счет мог бы быть гораздо крупнее, чем 3-2. С другой стороны, Сергей Пеняев показал, что готов к роли лидера атак после ухода Алексея Батракова. Да и вернувшийся из «Крыльев» Сергей Бабкин смотрелся неплохо. Главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Гран Гитадарян считает, что в продаже Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Крупукаса в «Зенит» для «Локомотива» плюсов больше, чем минусов. На медали по итогам сезона рассчитывать вряд ли стоит. Но в общей сложности на этих двух трансферах «Локо» гарантированно заработал более 30 миллионов евро.
2: Наши клубы должны научиться продавать и быстро находить замену. РЖД порядка 4-5 миллиардов в год отдает «Локомотиву» в качестве партнерства, спонсорства. И если посмотреть на сумму, которую получил «Локомотив» за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое и касается Крупукаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху «Локомотива» точно не приведут. Команда будет так в семерке, в восьмерке в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. «Локомотив», по сути, с двух сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
0: Бывшего капитана «Лока» Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через 2 недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях – несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше, чем на полгода выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесамов выжимает из команды все, что может. Армейцы замыкают тройку лидеров. 5-й тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет «Казанский Рубин». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном. В физическом смысле разрезание – это процесс, который включает в себя сразу несколько. Локальное разрушение, трение,

0: деформацию и распространение трещины. Острое лезвие уменьшает расход энергии. Режущие свойства ножа определяются как минимум двумя параметрами – радиусом закругления кромки и углом клина, который раздвигает разрезанные части. Повышение остроты работает до некоторого предела. В экспериментах с эластичными материалами идеальный радиус кромки составил примерно 120 нанометров, а дальнейшее его уменьшение выигрыша не давало. Некоторые виды нанопокрытий значительно уменьшают трение. Металлическое стекло с цирконием на 50%, а тефлон примерно на 80%. Но тефлон легче отслаивается. Острота заточки ножа может повлиять на качество пищевых продуктов. В опыте с яблоками сорта Golden Delicious тупое лезвие вызывало большее потемнение на срезе, а при разрезании дыни тупой нож был даже причиной появления нежелательных запахов и накопления этанола. У листовых овощей сам факт нарезки запускает программу ответа на повреждения, включая окисление фенольных соединений и гибель клеток. Для брокколи измельчение за 90 минут до обжарки изменяло химический состав. А вот помидор начинает сильнее пахнуть только после нарезки или жевания, когда соединяются ранее разделенные внутри плода ферменты и субстраты. В хирургии эталоном остается холодный стальной скальпель. Он не приводит к термическому некрозу тканей. Электрохирургический разрез дает меньшую кровопотерю, но заживление может длиться дольше. При операциях на роговице глаза предпочитают алмазные ножи с чрезвычайно тонкой, твердой и стабильной кромкой.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле допустили встречу президентов России и США на саммите ОТЭС. Если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на одном и том же мероприятии в Китае, они неизбежно переговорят, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, впрочем, что до саммита еще так много времени. Он добавил, что пока от американской стороны никаких сигналов на этот счет не поступало. Секретарь по связям с государствами и международными организациями Ватикана Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа. Планируются его встречи с российскими властями, представителями Московского патриархата, епископами и католической общиной. Как пишет Ватикан Ньюс, визит монсеньора в Россию говорит о стремлении Святого Престола продолжать диалог в один из сложнейших периодов международных отношений. Последний раз Галлахер посещал Москву в 2021 году. Мурманская область готовится к возможным пиратским атакам на Северном морском пути. Об этом заявил в интервью «Вестям» губернатор Андрей Чибис. Он подчеркнул, что российская Арктика является стратегически важным регионом в контексте морских путей. Чибис отметил, что власти не просто осознают угрозы, но и активно готовятся к ним, полагаясь как на технологии, так и на опыт людей. По словам губернатора, регион взаимодействует в этом вопросе с Минобороны и пограничной службой. В Европарламенте заявили об отсутствии единой позиции Евросоюза по отмене виз для россиян. Об этом заявила председатель Комитета по безопасности и обороне, представительница немецкой Свободной демократической партии Мари Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, скептически к идее общего ужесточения настроены Испания, Франция и Италия, тогда как страны Балтии, Скандинавии и Нидерланды настаивают на более строгих и, главное, единых для всего блока правилах. Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией полностью приостановлено с 2022 года. Однако россияне, не попавшие под европейские санкции, по-прежнему могут подавать документы на визу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за Wildberries ВСУ нацелились на Озон. На выходных украинские беспилотники дважды атаковали логистические комплексы компании. Сначала в Самарской области, потом в Оренбургской. Работа обоих складов остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И смогут ли селлеры компенсировать потери за счет договоров страхования? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес FM изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велком-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с «Бизнес-ФМ». Подробности в ближайшем эфире. Вторая атака беспилотников на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. А такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. Стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Евгений Перельчук подробнее.
4: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признаны терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
5: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках. Мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона. В основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли. В плане, например, штрафов на ФБС они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещений всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда, ну, каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть. Кому там 1000 рублей, кому 10 тысяч скидывают. Полных возмещений всем селлерам товары, которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
4: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельной строкой выносит падение БПЛА. Но с только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху Wildberries и Ингостраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры. Но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
6: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно, было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
4: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: В субботу акции «Озон» на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин, и для этого создана специальная комиссия. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пиковый объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, в Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но, безусловно, говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
3: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август? Судя по карте сервиса «Где бензин?», проблем с топливом нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники «Бизнес FM», Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея. В Новосибирске очереди и двойные цены. В Центральной России на трассе М8 топлива нет. А вот Иркутск – островок спокойствия.
8: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
9: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
8: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
10: Туда ехала в прошлой пятницу. Ситуация была более-менее нормальная, заправляться можно. Было даже, не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды, более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы вдоль М8 все было пустое, там местами даже дизеля нет. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл, обычная цена, там 70 чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130, стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
8: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
11: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин. «Татнефть» они подняли цены. Если на «Газпромнефть» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти два раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
12: А в канистры наливают?
11: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего в канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить.
12: Очередь как быстро проходит?
11: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
12: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
11: Да, были. Несколько заправок были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
8: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
13: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, ну 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак, без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры, и не на всех Крайс-заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
3: Но есть и хорошие новости. По словам вице-премьера Александра Новака, в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Комсомольск-на-Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск – четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны. Как появлялись города на бизнес-ФМ? Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Германия может лишиться высшего кредитного рейтинга ААА из-за рекордной госзадолженности и низких темпов роста экономики. Об этом пишет газета «Бильд» со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's. Ранее Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что уровень государственной задолженности Германии в прошлом году вновь обновил рекорд, достигнув 2,7 триллионов евро. В следующем году государственные расходы оцениваются в 629 миллиардов, из них 196,5 – это новые долги. То есть почти каждый третий евро финансируется за счет заимствований. А это означает, что Берлину придется выплачивать все больше процентов. В текущем году около 30 миллиардов евро, в следующем году 42 миллиарда, а до 30-го года задолженность по процентам увеличится до 81 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп совершил в июне более 1000 операций с ценными бумагами. Как пишет Bloomberg, общая сумма сделок оценивается в диапазоне от 78 до 263 миллионов долларов. Крупнейшей стала продажа акций биржевого инвестиционного фонда Vanguard Group на сумму от 5 до 25 миллионов долларов. В прошлом году Трамп совершил более 21 тысячи операций с ценными бумагами. Часто всплески активности были привязаны к рыночным событиям, которые он сам инициировал. В Белом доме заявляют, что конфликта интересов нет, поскольку инвестиции Трампа находятся под независимым управлением. Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии, поэтому хорошие зерна арабики будет тяжелее достать. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли около 20% кофейных ягод с деревьев, а оставшиеся вымокли либо подверглись заражению. Влияние дождей уже сказалось на ценах. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. В то же время проблема с качеством зерен означает, что на сертифицированных складах в США и Европе количество кофе приблизится к самому низкому уровню в 21 веке. Импорт арбузов из Грузии в Россию достиг в июле рекордных 766,5 тысяч долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда поставки составили 415 тысяч 800 долларов. Россия остается ключевым рынком сбыта грузинских арбузов. В июле страна потребила 72% экспорта этой ягоды. Помимо России, Грузия поставляла арбузы еще на два зарубежных рынка – в Армению и в Белоруссию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Рекорд Dota 2. Команда из четверых россиян и украинцев третий раз стала победителем International 2026, главного турнира года по этой игре, обыграв другую российскую команду Team Vision. Team Spirit стала первой командой в истории, которой удалось завоевать главный трофей трижды. За победу команда получила около 1,5 миллиона долларов. Всего призовой фонд турнира, который проходил в Шанхае, превысил 3,3 миллиона долларов. Команда последние несколько лет базируется в Белграде. Всего за победу в турнире боролись 16 киберспортивных коллективов. При этом первые 4 места заняли команды, большинство игроков которых россияне. Кроме упомянутых, это еще Boom Boys и Team Яндекс. Говорит главный редактор Кибера, медиа о киберспорте и видеоиграх Кирилл Новокщенов.
14: Победа конкретно Team Spirit была скорее неожидаема. Team Spirit, мне кажется, шли примерно 4-5 фаворитом перед началом International и в целом провели слабый сезон относительно других наших команд. Победа российской команды в целом была скорее ожидаема, потому что среди 8, наверное, команд-фаворитов, которые выделяли, 4 были нашими российскими командами. Ну и главным фаворитом перед началом турнира была Parivision, которая проиграла Spirit в финале. В топ-4 прошли все российские команды. Этому есть несколько факторов. Российские игроки, российские команды в последние годы выделяются. И это связано как с тем, что у нас появляются больше талантов. Например, в составе победителей Spirit был игрок Not Me. Вот как раз это человек, которого фактически открыли там в последние год-два. Во-вторых, поколение, которое было сильным и там средним в начале 20-х, где-то осталось, где-то прокачалось. Там те же, например, игроки Spirit Магомед Калапс Халилов и Илья Ятор Мулярчук. Они же 5 лет назад выиграли Инт и 3 года назад выиграли. И вот сейчас как бы они по-прежнему в топе. А в других регионах скорее упадок. В Европе и в Китае в первую очередь. Там Европа и Китай всегда поставляли сильные команды. Конечно, отчасти где-то и везение, потому что в этом сезоне так получилось, что наши команды вообще со всеми трансферами угадали. Там и идеальная замена в Spirit, идеальная замена в Parivision. Ну и, конечно, с сеткой тоже можно сказать, что там повезло, что, например, Spirit упала на нероссийскую команду в нижней сетке, и там Bad Boom Team тоже упала на нероссийскую команду. Например, они бы могли выбить друг друга, и тогда в топ-4 пролезла бы какая-то команда не из России.
3: Кирилл Новокщенов, главный редактор Кибера. Победа Team Spirit – закономерный итог. Команда закалена поражениями, а поддержка трибун Шанхая придала игрокам силы, говорит фанатка Team Spirit Инга Великая.
15: То, что в полуфинале в International по Dota 2 оказались наши российские команды, это было ожидаемо. У нас хороший скилл, у нас прекрасная подготовка, прекрасная дисциплина. Ребята, юные дарования, которые готовы улучшать свою форму, побеждать. У них, наверное, самое большее стремление продвигать наш регион на таких высочайших турнирах. Team Spirit — это такая команда, которых закаляют поражения, и они делают хорошие выводы и начинают просто показывать свою форму все лучше и лучше. Злятся, так сказать, но короля не убить. Поэтому зверя нет сильнее дракона. Спирит – гордость региона. То, что Team Vision оказались в гранд-финале, они это заслужили. У них тоже прекрасные игроки. И их форма давала понять, что гранд-финал – это будет Team Spirit и Team Vision. Ну, плюс еще, конечно же, очень важна поддержка на аренах. Нашу команду любят в Шанхае. Ее поддерживают, и трибуны взрываются, когда происходит какой-то файт на карте. И ребята это все слышат через наушники. Им придают это силы. И мы готовы срывать их свои голоса в их поддержку, чтобы они с уверенностью шли только вперед и вперед.
3: Инга – великая фанатка Team Spirit. Сразу после завершения International 2026 игроки Dota 2 из разных стран начали жаловаться на проблемы со сбоями в игре. По данным SteamDB, пиковый онлайн Dota 2 за последние сутки превысил 1 000 000 игроков. Абсолютный рекорд Dota 2 остается гораздо выше. В марте 2016 года игра одновременно собрала почти 1 300 000 человек. Приветственный коктейль, опера и диджей-сет. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных медучреждений. Посетители проходили профилактическую диагностику и первичный чекап, причем в форме досуга. Параллельно в поликлиниках шли концерты, кинопоказы, тренировки и мастер-классы. О том, как это было, Диана Чебанова.
16: Обычно посещение поликлиники совершенно не ассоциируется вот с этими звуками. Медучреждений столицы стали похожими на тематические ночные клубы в ночь на 23 августа. Только клубы скорее вечерние, потому что в полночь вечеринка закончилась. Да и тема не вполне тусовочная, зожная, без алкоголя, вместо него кислородные коктейли и с полезными фруктово-овощными перекусами. Из развлечений – экспресс-диагностика, консультация врача, анализ крови или главный хит мероприятия – биоимпедансный анализ. Так можно узнать состав своего тела, количество жировой, мышечной массы, воды, костной ткани. Все это на фоне концертов, кинопоказов, тренировок, творческих мастер-классов. Ночь в поликлинике провела москвичка Юлия и рассказала Бизнес-ФМ, как это было.
17: Было много взрослых и моего возраста. Удивила программа. Были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли. Можно было выбрать либо арбузик, либо дымку. Все такие были приветливые и дружелюбные. Я сделала биоимпеданс, были физиотерапевтические тесты и сдала кровь.
12: Биоимпеданс — процедура, что подразумевает?
17: Это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе твои параметры по типу роста, веса, проводимости по мышцам, позвоночник, очень много показателей. Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но было большой ажиотаж, в очереди стояло на биоимпеданс часа 2.
16: Очереди – это, пожалуй, главный недостаток ночи в поликлинике. С этим надо что-то делать, рассказала москвичка Александра.
18: Нам очень понравилось, но вот есть некоторые моментики, которые, если доработать, было бы вообще очень здорово. Мало ориентировали людей. Допустим, мы не знали, что там еще есть какие-то тесты. То есть мы стояли полтора часа в очереди на биоимпедансный анализ. И нам только под конец уже сказали, что вы можете не тратить время, пока стоите в очереди, пройдите тесты функциональные. Потому что это вот прям напомнило поликлиники в регионах, где ты сидишь полтора-два часа в очереди, как раньше в советских поликлиниках. На биоимпедансный анализ не попали. Честно говоря, не хватило терпения. Увидели лекцию на втором этаже, аквагрим. Мне показалось, что даже самим врачам это понравилось. Все были веселые, приветливые. Они тоже там пили кислородные коктейли и были на одной волне с пациентами.
16: На здоровую вечеринку нужно было сначала зарегистрироваться в приложении Емиас. Через него москвичи получили анонс с таким текстом: «Привет, спишь? Поликлиника нет. В субботу после 20:00 чекап, музыка и тренировки». По факту прийти могли все, даже без регистрации, рассказала Бизнес-ФМ заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники номер 220 в Пресненском районе Москвы Оксана Учаева.
19: Докторам было интересно пообщаться с пациентами, провести профилактическую беседу. Намного проще мероприятие, не целенаправленно на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня. Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и незарегистрированных людей всех принимали. Вход свободный. Поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали. работали, чем запланировано.
12: Но это было не утомительно вот для врачей?
19: Нет, ну какие-то воодушевленные сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии, отдыхали и работали, это было как два в одном.
16: При этом пройти все эти процедуры, включая самые востребованные, можно и в обычном режиме, но в этом и суть задумки – показать оснащение столичных поликлиник. Что касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Акцию «Ночь в поликлинике» повторят в Москве вечером 28 августа.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: САС-покалипсис. Новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить кампанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившаяся в деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта – не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС не ожидает до конца августа приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визиты в Киев и Москву отложены, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины. Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму. В МИДе страны сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности возле него. Ранее в МИДе России сообщили, что аналогичные ноты направлены во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. Большинство граждан Германии полагают, что канцлер Фридрих Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства ДПА. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый прогнозирует его отставку уже до конца этого года. Лишь треть участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 года. Китай отложил на неопределенный срок запуск лунной миссии Чан-Э-7. Аппарат не соответствует условиям запуска, считают в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Других подробностей не приводится. Чан-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция, которая должна была исследовать южный полюс Луны, в том числе затененные кратеры и искать воду. Запуск аппарата относится к четвертой фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на Луне в 30-е годы. Новости на обязательно. Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в урегулировании конфликта на Украине и когда? Источник ТАСС сообщил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа, разговоры о котором ходили в последнее время, откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите АТЭС. Как это все понимать? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране обеспечила резкий рост доходов нефтяников и предлагают им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Дмитрий Щекотов уверен, что закон об обороте гражданского и служебного оружия, на который ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Наша редакция попыталась разобраться в нюансах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта.
0: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения зрения, симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории. У них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда со счет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что... При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
3: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. В ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания. Суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Евгений Перельчук подробнее.
5: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
21: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушение. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
5: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
22: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте, разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещение, не соответствующее установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, репликс, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
5: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечение – платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сурен Аванесян.
4: Федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 Федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относится к категории гражданского оружия.
5: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: На Камчатке эвакуировали туристов, которые в субботу застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, прежде чем за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Медпомощь никому не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло. Рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
6: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группа застрахована и зарегистрирована в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одежды, еду доставляли соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы и приходит готовиться и к планам Б, и к плану С.
3: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд Толбачику продолжают восстанавливать.
1: Культ на личности. Лица на банкнотах.
7: На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой, лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны. А портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Бизнес и власть.
8: Россельхознадзор временно запретил обращение нескольких серий ветеринарных вакцин «Мультикан-8» и «Мультикан-6» производство компании «Ветбиохим». Под ограничение попали 4 серии со сроками годности до начала 2028 года. Поводом стали сообщения о гибели собак в Ярославской области после применения одной из этих вакцин. Производитель заявляет, что претензий не получал, а ветклиники используют другие серии и не фиксируют проблем. Расследование продолжается. Американская платежная система Visa, которая ограничила работу в России еще в 2022 году, подала заявки на регистрацию 2 товарных знаков в России. Документы поступили в августе. Они охватывают 25 классов от фармацевтики, медицинских изделий до ювелирных украшений, одежды, кормов для животных и даже услуг телемедицины и косметологии. В списке также присутствуют товары с аутентификацией через NFT. В Роспатенте поясняют, такие заявки – это способ защитить бренд от подделок, даже если компания напрямую не работает на рынке. Напомним, карты Visa внутри России продолжают работать через национальную систему платежных карт.
7: Сделки.
8: Американский технологический гигант NVIDIA заключил сделку с AI-стартапом Poolside на сумму 6 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Цель – создать мощную модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими разработками DeepSeek и Kimika 3. В рамках соглашения NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и примет в штат значительную часть его инженеров. Стоит отметить, что китайские AI-модели, по данным Bloomberg, показывают сопоставимые результаты при значительно меньших затратах. Даже несмотря на ограничения США на поставку передовых чипов в КНР. Сделка NVIDIA – попытка удержать лидерство в этой гонке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Brent за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
9: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озон», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать 95 долларов за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, и это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту, оно снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по косвенным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля. Поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
3: Сергей Суверов, УК «Арикапитал». Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92, рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негативы атаки на склады «Озона», говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
10: Если уж совсем быть точным, то склады не Озона, а тех, кто арендует склады у Озона, но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по Озону. Озон некоторое время назад начал особо дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для Озона должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится, на этом фоне и бумаги Озона, и бумаги АФК, как основного бенефициара Озона, тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе $90 за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах, 90-92. По паре рубль-доллар пока, наверное, ждем продолжения плавного ослабления рубля, куда-то в районе 83-84 к концу недели, к евро в 99,5-100, по юаню в район 13.
2: Олег Кабелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». Футболисты «Спартака» обыграли «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России. Красно-белые набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице, а лидирует по-прежнему «Краснодар». 5 побед в 5 встречах, на этот раз над махачкалинским «Динамо». Все подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Перед матчем в Тушине прозвучал гимн России в честь гимнастки Ангелины Мельниковой, болельщицы «Спартака», которая на чемпионате

0: место. Краснодар в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» Московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол после сольного прохода, обводящим ударом в девятку, забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился. У «Динамо» вторая победа в сезоне, но говорить о том, что команда вышла из кризиса, пока рановато. Как минимум до следующего тура, считает коллега Михаил Типков, зам главного редактора издания «Спорт-24».
1: По качеству, в принципе, если не брать именно оборонительную игру, в атаке все было хорошо, и «Динамо» наиграл даже больше, чем на 3 мяча. Отметим особенно, что Тюкавин наконец-то открыл счет своим голам в этом сезоне, сделал дубль. Если бы его не заменили, может, он на хет-трик бы претендовал. Будет интересно посмотреть за следующим матчем «Динамо» с «Локомотивом». Все-таки соперник хоть и в кризисе, но «Локомотив» есть «Локомотив». Это дерби-то такое посложнее, чем дерби первое в истории с родиной.
0: Крылья Советов одержали первую победу в сезоне. Со счетом 3-0 футболисты самарского клуба разгромили тольяттинский «Акрон». Подопечные Сергея Булатова улучшили свое положение, но не очень сильно. Теперь они 12-е. «Акрон» вместе с «Факелом» расположился на самом дне. Команды делят 15-е и 16-е место, набрав по 2 очка после 5 игр. Чуть выше на непривычной 14-й строчке «Локомотив». После 5 матчей у команды Михаила Галактионова 3 очка и ни одной победы. В дерби «Локо» выглядел слабее ЦСКА, и если бы не вратарь Антон Митрюшкин, счет мог бы быть гораздо крупнее, чем 3-2. С другой стороны, Сергей Пеняев показал, что готов к роли лидера атак после ухода Алексея Батракова. Да и вернувшийся из крыльев Сергей Бабкин смотрелся неплохо. Главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Гран Гитадарян считает, что в продаже Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Крупукаса в «Зенит» для «Локомотива» плюсов больше, чем минусов. На медали по итогам сезона рассчитывать вряд ли стоит. Но в общей сложности на этих 2 трансферах «Локо» гарантированно заработал более 30 миллионов евро.
2: Наши клубы должны научиться продавать и быстро находить замену. РЖД порядка 4-5 миллиардов в год отдает «Локомотиву» в качестве партнерства, спонсорства. И если посмотреть на сумму, которую получил «Локомотив» за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое и касается Крупукаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху «Локомотива» точно не приведут. Команда будет так в 7-8 в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. «Локомотив», по сути, с 2 сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
0: Бывшего капитана «Лока» Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через 2 недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях – несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше, чем на полгода выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесамов выжимает из команды все, что может. Армейцы замыкают 3-ю лидеров. 5-й тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет «Казанский Рубин». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает, предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовые лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты. Ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК,

0: Однако основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой – на 46 с небольшим процентов. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18% против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой с 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Кремле допустили встречу президентов России и США на саммите ОТЭС. Если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на одном и том же мероприятии в Китае, они неизбежно переговорят, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, впрочем, что до саммита еще так много времени. Он добавил, что пока от американской стороны никаких сигналов на этот счет не поступало. Секретарь по связям с государствами и международными организациями Ватикана Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа. Планируются его встречи с российскими властями, представителями Московского патриархата, епископами и католической общиной. Как пишет Ватикан Ньюс, визит монсеньора в Россию говорит о стремлении Святого Престола продолжать диалог в один из сложнейших периодов международных отношений. Последний раз Галлахер посещал Москву в 2021 году. Мурманская область готовится к возможным пиратским атакам на Северном морском пути. Об этом заявил в интервью «Вестям» губернатор Андрей Чибис. Он подчеркнул, что российская Арктика является стратегически важным регионом в контексте морских путей. Чибис отметил, что власти не просто осознают угрозы, но и активно готовятся к ним, полагаясь как на технологии, так и на опыт людей. По словам губернатора, регион взаимодействует в этом вопросе с Минобороны и пограничной службой. В Европарламенте заявили об отсутствии единой позиции Евросоюза по отмене виз для россиян. Об этом заявила председатель Комитета по безопасности и обороне, представительница немецкой Свободной демократической партии Мари Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, скептически к идее общего ужесточения настроены Испания, Франция и Италия, тогда как страны Балтии, Скандинавии и Нидерланды настаивают на более строгих и, главное, единых для всего блока правилах. Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией полностью приостановлено с 2022 года. Однако россияне, не попавшие под европейские санкции, по-прежнему могут подавать документы на визу. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес.ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за «Вайлдберрис» ВСУ нацелились на Озон. На выходных украинские беспилотники дважды атаковали логистические комплексы компании. Сначала в Самарской области, потом в Оренбургской. Работа обоих складов остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И смогут ли селлеры компенсировать потери за счет договоров страхования? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес.ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велком-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с «Бизнес.ФМ». Подробности в ближайшем эфире. Атака беспилотников на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. А такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. Стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают, что может